0: поправку. Уже пытаемся самостоятельно ходить. Вот только он очень плохо набирает вес. Вот так. Пол жизни прошло, и все уместилось на половине листа бумаги. И хорошего-то мало. Но мы сами кузнецы своего счастья. У нас сейчас много говорят об амнистии. Может, будет угодно Богу, и мы пойдем на волю. А вот куда пойдем? Дома-то у нас нет, и никто нас не ждет. Я же кроме своего колхоза и коров ничего не видела. В Чернигов и то привезли в воронке железном, из которого ничего не увидишь. Прошу, молитесь о здоровье моего Сашеньки, о нас, женщинах в неволе, о всех детишках нашего дома матери и ребенка, и сотрудниках, медсестрах и нянях этого дома. Надежда Ярыныч, тюрьма, Черниговская область, Украина.
1: Поступил в университет. Вот уже почти 2 года вы шлете газету мне. Спасибо, газета нужна. Люди проявляют к ней большой интерес. Хочу поделиться радостью. Я поступил в университет на заочное обучение. Так как компьютером, а тем более интернетом, нам здесь пользоваться запрещено, большой груз забот лег на плечи моей мамы. Ей надо заплатить за учебу, доставить учебники, скачать рефераты, забрать выполненные задания. Она согласилась. Я очень благодарен ей за ее жертвенность ради меня. Евгений Балендер, тюрьма, Винницкая область, Украина.
2: Письма из-за колючей проволоки. Чтоб не видели слез. Я не писатель, да и пишу редко. Надеюсь, что через алтарь буду иметь общение со многими, кто пишет в газету. Сам я из Новосибирской области и за решеткой 8-й год. В Господа уверовал в 2004 году, как осудили. Сейчас учусь в заочной библейской школе, и жизнь у меня изменилась благодаря Христу. В данное время я на одиночном содержании. Уехал сам для молитвы, да и один хочу побыть, чтоб слез моих не видели. Я верю, что Господь выведет меня из этих стен. Прочитал алтарь, что сестра прислала, и решил обратиться к вам. Может, кто-нибудь подпишет меня на газету? Я знаю трудное положение моей сестры. Она больна, а мне Господь явил свою милость, и я выздоровел от болезни очаговая пневмония. Легкие у меня здоровы. Хочу попросить вас поддержать меня в молитве за маму, у которой серьезная болезнь. Помогите, пожалуйста, в молитвах, дорогие братья и сестры. Михаил Юдин, тюрьма, Ямало-Ненецкий округ, Россия. Мы убивали себя. Вы не забываете нас и шлете нам алтарь. Спасибо. Газета нам очень нравится, и мы бы хотели и дальше ее получать. Старый круг общения, интересы, уклады, привычки, устои и наклонности – все это уловки дьявола, которые отравляют жизнь начинающему христианину. Но эти уловки теряют свою силу, когда в жизнь человека входит Иисус – Господь и Спаситель. Как порвать с прошлым? Для этого нужен поступок, конкретный решительный поступок. И люди способны на такие поступки, если пребывают в Боге. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Очищение моей души только началось, и я рад тому, что избрал достойную цель. Пусть любовь Господа Иисуса Христа освещает мой путь в достижении этой цели. А это стихотворение написано от всего сердца. О, если б знали мы, какое чудо из нас соделал вечный Бог! Мы Бога предавали, как Иуда, везде и всюду, каждый, кто как мог. Сосуд души был полон липкой грязи, я всю ее не мог в себя вместить. И мы, ее кидая, сами вязли, и нам казалось, что приятно жить. Нам кажется, других мы убивали, а оказалось, что себя самих. Нам кажется, других и мы прощали, но наше зло лишь отражалось в них. Бог вырвал нас из наших же объятий и в Слове Божьем показал себя, освободил в Иисусе от проклятия, чтоб отражали мы Его, любя. О, если б знали мы, какое чудо творит из нас для жизни вечный Бог! Мы б славили Его везде и всюду, за все всегда, и каждый, кто как мог. Виктор Смелых, тюрьма, Кемеровская область, Россия. Об аде не говорят. Однажды мне сильно захотелось понять то, что сделал для меня Иисус Христос. И я молился Ему, говоря: «Господи, дай мне осознать, что Ты сделал для меня всем сердцем и всей душой, всем существом моим». И в один прекрасный день Бог четко и властно сказал мне в уши: «Я спас тебя от ада». Я заплакал, неожиданно осознав Божью благодать и милость. От всего сердца благодарил Господа моего за Его чудесный дар спасения. Понял я слова:
3: «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар».
2: Ефесянам 2 глава 8 стих. Верующие мало говорят об аде. Наверное, потому что не видят особого смысла рассуждать о нем, так как уже спасены от него. Но я подумал об ужасах, которые ожидают неспасенных в аду, о бесконечных мучениях, о вечном плаче от безысходности. У безбожника Данте, автора «Божественной комедии», в этом произведении сказано, что над входом в ад есть надпись: «Оставь надежду всяк сюда входящий». И это верно, там надежды уже нет, но она, эта надежда, еще есть здесь, на земле.
3: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную».
2: Иоанна, 3 глава, 16 стих. Александр Кутявин, тюрьма, Омск, Россия. Не имею заработка. Не буду растягивать свое к вам обращение. Просто хочу поблагодарить, на мой взгляд, за очень хорошую и нужную газету. Спасибо вам. Если существует возможность оформить мне подписку, был бы очень благодарен вам и тому человеку, кто пожертвует на это дело необходимую сумму. Сам я, к сожалению, не имею возможности подписаться. Осужден к пожизненному лишению свободы и не имею ни заработка, ни пенсии, ни пособий. В любом случае, хочу поблагодарить еще раз. Игорь Беренбаум, тюрьма, Пермский край, Россия. Парень из наших. В тюрьму я попал за продажу героина и за много разных плохих дел до кучи. Дали мне 41 месяц. Со мной сидит еще один парень из наших, русских. И вот он дал мне газету почитать «Забытый алтарь». У нас в тюрьме законы сильно строгие, и если кто-то дает другому еду, одежду или литературу для чтения, то можно получить наказание и иметь много разных проблем. А мне очень понравилась эта газета, и я прошу вас присылать ее и на мое имя. Денег у меня нет, хотя обманывать не буду. Иногда есть, но их всегда не хватает. А я люблю читать стихи и все остальное, о чем пишут в этой газете. Леонид Самулиш, тюрьма, США.
4: Здесь, дорогие друзья, закончено чтение газеты «Забытый алтарь» за декабрь 2011 года. Мы прощаемся с вами, если Господу угодно, до следующего выпуска. Еще пару слов для ясности и для того, чтобы предотвратить недоразумения. В каждой газете вы слышите просьбы о подписке газеты и журнала или в тюрьме, или для тех, у кого денег нету. И если у вас появилось такое желание помочь этим людям, то, пожалуйста, обратите внимание, что мы, общество Licht in das Dunkel e.V., «Свет во тьму», ничего общего с редакцией и Галиной Вольф не имеем. Мы совершенно два разных предприятия. И, как вы все знаете, мы даже до сих пор нелегально читаем эту газету. Поэтому, если вы обращаетесь в редакцию Галине Вольф, то будьте осторожны. Кто-то из слушателей даже умудрился сказать, что «да, я кладу платежное поручение». И они думали, что этим поддерживают редакцию. Дорогие друзья, еще раз указываю на то, что эти платежные поручения, которые вы получаете вместе с диском, это добровольное пожертвование для нас, которые мы озвучиваем эту газету. Для приобретения дисков, конвертов, этикетов и прочие принадлежности для этой работы. А не пожертвования для Галины, для тюрьмы или для малоимущих. Если вы желаете кому-то в тюрьму или кому-то малоимущих подписать на газету для зрячих, то обращайтесь прямо в редакцию. Они вышлют вам оформленное платежное поручение. Я благодарна всем, кто в этом имеет ясность и кто жертвует, зная, куда ваши деньги идут. Большое вам спасибо, и пусть Господь вас обильно благословит и воздаст во сто крат. Ваша Фрида Дерксен.

0: Приветствуем вас, дорогие друзья, в очередном выпуске озвученной русской евангелизационной газеты «Забытый алтарь». Эта звукозапись выпускается обществом «Licht in das Dunkel e.V. «Свет во тьму», куда вы можете обратиться по телефону 052 31 62 92 03. Для наших слушателей из-за границы код в Германию плюс 49. Или письменно по адресу Licht in das Dunkel e.V. Feldwiese 8A 32758 Detmold, Германия. За содержание этих изданий ответственна сама редакция Hessener Alta GmbH, главный редактор Галина Вольф. И хотя запись наша непрофессиональная, мы всегда рады вашим отзывам и сердечно благодарим за вашу материальную и молитвенную поддержку. Для вас сегодня читают
1: Нелли Ширлинг, Татьяна Валь,
2: Лина Дерксен,
3: Хелена Зудерман.
1: Вы слушаете «Забытый алтарь» за январь 2012 года. Небо. Сверкают росинки несметные под солнцем, поднявшимся с ложа. Мне нравится небо рассветное и небо вечернее тоже. Я небо люблю, раскаленное жарой, когда воздух струится, и зимнее небо студеное, тоскующее по птицам, и с клочьями туч, и прилизанное. Я всякое небо приемлю, и светом насквозь пронизанное, и павшее ливнем на землю. Но истиной стала опорою мне в жизни такой быстротечной грядущее небо, которое взрастил в моем сердце предвечный. Юрий Каминский.
4: Чужой мальчик. В нашем маленьком автобусе, направляющемся в обратный путь в Германию, было тихо. За окном плыл сероватый по раннему весеннему времени пейзаж. Чуть слышно гудел мотор. Мы очень устали в этой напряженной миссионерской поездке в тюремное братство города Львова. И кое-кто из братьев уже тихонько дремал под этот равномерный шум, изредка вскидываясь на резких толчках, когда автобус попадал в очередную рытвину. Все-таки украинские дороги сильно отличаются от немецких, ухоженных и надежных. Вдруг Йоган, руководитель нашей небольшой христианской группы, перестал листать свой потрепанный блокнот и, взглянув на всех нас, довольно громко произнес: «А у нас еще одно очень важное дело в Украине осталось не сделанным». «Какое?» – почти в один голос удивились мы. Где-то там внутри мы уже были готовы к отдыху после столь напряженной работы в украинских тюрьмах, детдомах, церквах и инвалидных приютах. «Нужно заехать посетить Андрюшу. Мы всегда это делаем, когда бываем в Украине». «Но ведь это более 40 километров в сторону», — попытался кто-то возразить. «Посетим в другой раз. В Украине по таким дорогам 40 километров расстояние немалое». «Нет, друзья, он ждет нас. Нельзя нам обмануть его ожидания», — ответил Йоган и, наклонившись к водителю, стал обсуждать, как лучше проехать к городу Ровно, в котором живет Андрюша. И когда автобус свернул на перекрестке, взяв новое направление, я даже предположить не могла, что эта история будет иметь такое замечательное, счастливое продолжение, и что не только этот незнакомый мне тогда мальчик Андрюша, но и я тоже буду ее участницей. Уже много лет, два раза в год, мой родной брат Йоган Гроссмюк, рукоположенный на миссионерское служение, совершает с братьями по вере миссионерские поездки в Украину. В этом году весной, сразу после праздника Пасхи, он предложил поехать в Украину и мне. Предложение это было неожиданным и нереальным для меня тем, что мне, уже не имеющей детей школьников, отпуск во время пасхальных школьных каникул не дадут. Такими отпусками пользуются мои коллеги-врачи. И ко времени предложения от Йогана многие мои коллеги уже ушли в этот долгожданный для семей отпуск. Я была уверена, что братья поедут без меня. И только Йоган был уверен в обратном. На все мои сомнения он отвечал одно – «Я молюсь об этом». На следующий после Пасхи день, в понедельник, 25 апреля, я пришла на работу, в клинику, и в конце ежедневной пятиминутки, когда мы уже все поднялись из-за стола для совещаний, наш главврач вдруг спросил меня, когда я собираюсь отгуливать свои сверхурочные часы. Я тут же, ободренная таким обстоятельством, ответила, хоть сейчас же, если это возможно, по подмене. На что он, сверив графики, сказал, что ж, с 27 апреля вам предоставляется отпуск. Я была просто поражена таким решением, ведь именно 27-го наши братья выезжали в Украину. Для меня это было ярким уроком упования на милость и водительство Бога. Господь еще раз сказал моему сердцу, что Он всегда слышит наши молитвы и знает желания наших сердец. В назначенный день мы, загрузив подарками наш микроавтобус и прицеп к нему, с незатихающим в сердцах молитвами отправились в путь. Дорога эта дальняя и занимает около суток времени, а для нас это прекрасная возможность и петь, и беседовать, и делиться свидетельствами и радостью в Боге. Когда наступала в салоне тишина, я себя спрашивала, «Господи, Ты так чудно повел меня к Неве Своей, но что я должна сделать для Тебя? Для чего Ты посылаешь меня в этот неблизкий путь?» Не знаю, почему, но меня как никогда раньше волновал ответ на этот вопрос. В нашей команде был молодой брат Вилли, молодожен. Он маленьким ребенком попал в Германию и практически не говорил по-русски. У меня под рукой оказался букварь, и я как могла учила его русскому языку. Ему ведь предстояло свидетельствовать и как-то общаться на этом языке в Украине. Мы благополучно доехали до дома пресвитера церкви «Новая жизнь» и руководителя тюремного братства во Львове, брата Михаила Кеньо. Его дом всегда становился домом и для тех, кто приезжает помочь ему и по местной церкви города Львова в распространении благой вести об Иисусе Христе. Брат Михаил сразу меня обрадовал тем, что мне дано разрешение присутствовать вместе с братьями на служении в 30-й колонии строгого режима, куда до сих пор не впускали ни одну сестру-христианку. Я давно, с 2002 года, мечтала попасть туда и хоть краешком глаза увидеть то, как наши братья проповедуют опасным преступникам, рецидивистам. Увидеть воочию плоды их самоотверженной и благословенной работы там, куда не каждый бы решился ступить. Я плакала от радости, когда братья благовествовали заключенным, сея в их души духовные семена веры. Мне не хватало слов благодарения нашему Спасителю за открытую им для меня дорогу благовестия. А дальше были не менее насыщенные работой дни, посещение интернатов, колоний для малолетних преступников, посещение неблагополучных семей со страдающими в них детьми и еще много других мест, где ждут помощи от любящих Бога и куда неустанно направляет свое служение церковь города Львова, делясь этим служением с христианами в Германии. В церкви города Прилуцка, которую мы также имели возможность посетить, меня ждала совсем, казалось бы, другая работа. Люди из небогатой сельской местности, узнав, что с христианами приехала врач-ортопед, начали приходить ко мне на прием. В Украине посещение врача стоит иногда размера пенсии. Старший брат по местной общине сказал: «Тебя нам сам Бог послал». И я была необычайно рада тому, что с утра и до позднего вечера могла лечить своих, дарованных мне Божьей милостью пациентов, не только телесно, но и душевно, выслушивая их проблемы и боли и обращая их духовные глаза на Иисуса. Как чуден Господь в своем водительстве, когда хочешь доверять только Ему. Пролетело время во Львове, и вот уже на обратном пути домой наш неутомимый Йоган повернул наш автобус в сторону, в город Ровно, чтобы еще заехать к Татьяне Кананчук и ее сыну Андрею, страдающему детским церебральным параличом. Наши братья каждый раз посещают эту сестру и стараются поддерживать ее духовно и материально. Радушно принятые матерью и сыном, мы провели с ними несколько часов духовного общения. Уже прощаясь, Татьяна поделилась с нами новостью. Через 2 недели они едут в Германию. Андрею будут делать операцию. Мало того, что он инвалид с детства, так еще и несчастный случай с ним произошел – вывих тазобедренного сустава. В Украине такая операция, если и возможна, то только в 3 мучительных и опасных из-за его основной болезни этапа. Андрей испытывал постоянные сильнейшие боли, не мог спать ночи напролет. Он говорил, что ждет смерти, как избавление. Я сразу дала Татьяне свой номер телефона в Германии и заверила, что постараюсь помочь преодолевать ей языковой барьер в разговоре с врачами и персоналом в принимающей их клинике в Ганновере. Деньги на операцию Андрею собрали многие верующие христиане из Германии, чьим сердцам не чужды любовь и сострадание. И вот после встречи с Татьяной и Андреем я поняла, что должна позаботиться о них в чужой стране, и что Господь хочет этого от меня. Спланированная немецкими врачами операция затянулась на несколько часов больше, чем ожидалось. Медики, увидев возможность коррегирования других проблем болезни, прооперировали не только тазобедренный сустав, но и удлинили коленные сухожилия, реконструировали стопу и на 2 месяца положили Андрея в гипс. Это было намного больше того, на лечение чего была надежда и за что клинике было заплачено. Но когда я снова связалась с врачами из Ганноверской клиники, то они мне сказали, что Андрею просто необходима интенсивная реабилитация, способная поставить его на ноги. К сожалению, такую реабилитацию в Ганноверской клинике не делают, а без этой реабилитации все старания врачей могли оказаться напрасными. Перед нами встала новая проблема. Профессиональная реабилитация таких больных, как Андрей, стоит очень больших денег. Я знала, что Господь доверил в мои руки этих людей, но не знала, как им помочь дальше. Мы молились с теми, кому была близка проблема Андрея, надеясь только на помощь нашего Господа. И вот во время моего ночного дежурства я по вызову шла по коридору клиники. И вдруг мне навстречу идет господин директор всего нашего концерна. Встретить его в столь позднее время, да еще в наших рабочих коридорах, было просто необычайно. Мы поздоровались, и он, помня меня и мое служение, как бы, между прочим, спросил: «Все еще благотворительностью занимаетесь?» И тут же пошел к выходу. Я поняла, что должна рассказать ему об Андрее и о его проблемах, и его маме, которая вот уже 16 лет носит своего сына на руках, и силы которой на исходе. Директор внимательно выслушал меня и сказал, что это будет стоить очень дорого, более 1000 евро в неделю на одного человека. У нас таких денег не было, и мне ничего другого не оставалось, как пойти дальше по своим делам, смирившись с неудачей. Но господин директор, находясь уже у выхода, окликает меня и говорит: Везите его к нам». Я не могла поверить своим ушам. Это был долгожданный ответ на молитвы. А его маму, ведь она так ему нужна. Ее везите тоже. Выделим двухместную палату с питанием. Господин директор разрешил провести реабилитацию за счет самой клиники. Это было чудо. И чуть позже он, подумав, разрешил взять и специально оборудованный мини-автобус из гаража клиники для транспортировки Андрея. Меня переполнила такая радость, что я почти вбежала в свой кабинет, упала на колени и от всего сердца благодарила нашего Иисуса. Врачи в Ганновере после того, как я им это сообщила, не могли поверить в такое чудо. Да и весь персонал нашей клиники еще не слышал о таком. 1 августа братья нашей церкви привезли Андрея и его маму в нашу клинику. Мальчику тут же назначили интенсивную терапию, в том числе в специально оборудованном для таких целей бассейне с соленой водой. И даже его маме Татьяне назначили необходимые процедуры для поддержания здоровья. За 5 недель, которые Андрей находился у нас на реабилитации, он встал на ноги и сам смог передвигаться с помощью специальных ортопедических ходунков. Этот, казалось бы, чужой в нашей стране мальчик смог своим открытым сердцем, добрым, терпеливым характером и постоянной приветливостью заслужить уважение окружающих. Пациенты клиники и персонал очень полюбили Андрюшу и часто дарили ему подарки, переживали за него и искренне радовались его успехам. Сейчас Таня с Андреем дома в Ровно и продолжают идти к тому успеху в выздоровлении и обретении новых сил и возможностей.

0: здесь, в этой клинике, в этих коридорах, впервые за свои 16 лет встает на ноги и, не оттирая счастливых слез, делает свой первый шаг по этой земле. Первый шаг, поддержанный добрыми людьми и благословленный Богом. Эрна Пфаффенрот.
1: Впервые в алтаре. Пути земные все в твоих руках. Валентина Тен, Герцен. Отправляю вам свои стихи. Делаю это для того, чтобы мир, грехом объятый, путь свой праведный искал. И если мои строчки помогут кому-то в поисках, то слава Богу, который помогает писать эти строчки. Валентина Тен, Герцен. Он. Душа, как выжатый лимон, спешу к Иисусу на поклон, молю пощады и прошу поддержки. Стон наш земной рождает стон, и мне поможет только Он, и я прошусь к Нему на роль консьержки. Мне бы приблизиться чуток, мне бы спасительный глоток, когда сухое горло перехватит. Мне бы в тот сад, где кислород, а я застыла у ворот, и шевельнуться смелости не хватит. Как мне ему в глаза смотреть, отправивший его на смерть? Как в нем искать поддержки и опоры? Была с толпой я заодно, мне уготовано лишь дно, свидетели и лес, и небеса, и горы. Над миром шелестят века, плывущие издалека, и нас, порочных, всех волной смывают. Мы канем в лету, спору нет, а на земле и он, и свет ведут сквозь тьму и каждый день спасают. События и риск, и страх нас распинают на крестах. У каждого из нас своя Голгофа. Бьют издали и бьют в упор, то казнократ, то мелкий вор, тайфун, цунами, века катастрофы, и лишь одна поддержка — он. Он слышит нашу боль и стон, поправший смерть, воскресший, воспаривший, тот, кто не думал о себе, но жертвуя собой в борьбе, был распят, зло мирское победивший. Он свет, который тьму пробил, нам показал, нас научил, что лишь любовью высота берется, и тянемся душой к нему, к тому, кто нас ведет сквозь тьму, и учимся любить, и воздается. Пронзает мысль за близких и родных, через висок на вылет бьет тревога. Я тут же отдаю их в руки Бога. Спаси и сохрани, помилуй их. Пути земные все в твоих руках. У каждого не вечно здесь дорога. Нам всем предстать у твоего порога, когда земле достанется лишь прах. Но как в миру остаться на плаву, когда грехами плод земной качает, и боль потери каждый миг венчает, а сердце слышит плачущих молву? Господь, спаси же близких и родных, я знаю, судьбы наши в твоей власти. Дай нам услышать неземное счастье, ведь это все в возможностях твоих. О чем-то нереальном не прошу, окинь лишь взором хронику событий, но в череде отпущенных наитий улавливаю вновь, что я грешу. Прости меня, прости, и не внимай, за малодушие казню себя нещадно, и вновь к тебе тянусь светло и жадно. Помилуй, отче мой, не покарай. Снизойди до меня, озарение луч, я о благах земных не прошу, лишь твоею поддержкою дух мой могуч, я его проявление.

0: ищу. И когда очищаюсь я, словно грозой очищается светлая даль, я тогда благодарной прощаюсь слезой с этим мигом, которого жаль. И в блаженстве последних скользящих минут, ощущая полета восторг, уже чувствую, как меня будни куют, урезая крылатый простор. Но стократною верою путь мой богат, я ведома надежной рукой, и я чувствую духа крылатого клад, что поднимет меня над землей. Молитва. Боже, не оставь без дела, чтобы на ходу сгорело, чтобы небо не коптило, чтобы плоть легко носила, и на твой, на свет высокий, чтоб летела, не ползла, чтобы жизнь и смысл глубокий удержал размах крыла. На величие не зарюсь, к власти, к почестям не рвусь, и напрасленной не маюсь, и работы не боюсь, каждодневной и рутиной. Рада, Господи, пошли, только чтобы рясной тиной не покрыла дни мои. Удержи перо в ладони и не засти белый свет, чтоб стремительные кони пронеслись по гребню лет, чтоб повозкой управляя выбирала светлый путь, коренного понукая в рай стремилась повернуть. И к привратнику с любовью, с верой крепкой подошла, восхищаясь твоей новью, осознав, что умерла. Боже, не оставь без дела, я без дела не могу, чтоб в земных делах сгорела и упала на бегу. Простые стихи. Непокорное сердце не хочет смириться, не хочет принять живое спасение, твою благодать. Твоими путями по жизни идти и крест исцеления смиренно нести, оставив заботы, смиряя себя, знай, сердце больное, он любит тебя. Александр Вайс. Моя тетя Альма уже второй год дарит нам подписку на газету «Забытый алтарь». Я газеты собираю, склеиваю, чтобы потом давать другим. Хочу поблагодарить ее за стремление делать людям добро. Она кристальной честности золотой человек. Ей уже 84 года. А нас учили в школе. Не слушайте попов, они людей дурачат и ищут дураков. Но мама говорила, что есть одна дорога, чтоб честно жизнь прожить, нам надо верить в Бога. Ее родные сестры, брат, давно идут по той дороге, сколько горя претерпели, но не жалели свои ноги. Мой папа из России, где в школу я пошел, мы в Соликамске жили, оттуда в армию ушел. Потом Херсон, женился, и жил, как все, и водку пил. И все имел от жизни той, но слышу, вот, душа разбита. Что-то главное прохлопал, а уже хочется покой. И вспомнил мамины слова, рассказы про дорогу. Каким же дураком я был, любил свою берлогу. Как же я мимо все прошел, ведь рядом счастье находилось. Глаза закрыты, что ли, были? Хорошо, что хоть сейчас открылись. Вальдемар Янсен, Украина. Десять дев. Последнее время. Сонный зов. Ужасное бремя. Тишь вокруг. Неужто уснули? Жизнью вдруг себя обманули? Страшно спать перед Божьим рассветом, сил набраться и быть бы одетым. Вмиг придет за нами Спаситель, с чем найдет, возьмет ли в обитель? Лампы взять, скорей заправляйте, благодать скорей принимайте. Плоть гнетет, очень хочется спать. Он придет ночью темной, как тать. Андрей Б., Казахстан. Молитва за врагов. Что же, мое сердце, ты так надрываешься? Отчего слезами горько обливаешься? Кто тебя изранил острою стрелой? Враг, наверное, скрылся за моей спиной. Нет теперь мне радости, только боль в груди. Помолюсь я в храме. Боже, помоги! Пожалей злых недругов, дай обресть покой. Утоли ты, горюшка, Боже, милый мой. Все прощу несчастным я, помолюсь за них. Рассуди нас, Боже мой, пощади ты их, ведь они не ведают, что творят грехи, и на путь твой истинный ты их приведи. Пусть они покаются в сделанных грехах, пусть очистят душу в стонах и мольбах. Татьяна Канталинская, Россия. Радость.
1: Радость моя в вас прибудет.
0: Иоанна 15:11. Рождены мы улыбаться, людям радость приносить. Рождены, чтоб в день ненастный миру солнце подарить. Мы в сердца наши впустили дух Спасителя Христа. Мысли, совесть обновили, грех изъяли из себя. Спасены мы кровью Анца, к нам сошел небесный дух. Верой приняли мы благо, нам не страшен узкий путь. Окрыленные надеждой, не к лицу нам унывать. Искушения, дух враждебный, научились изгонять. Даст Бог кротости, терпения, нам обиды отвратить. Хватит мудрости, смирения, зло любовью отплатить. И улыбка в чувствах наших, флаг оправданных надежд. Труд по вере нам на радость, все ко благу дал Творец. Николай Танкин, Австралия. О, если б мы с вами молились, закрыв за собою двери, склоняя колени, смирились, свой собственный путь проверив. О, если б могли мы молиться так просто, как делал Давид, увидев свой путь, прослезиться, очистив себя от обид. О, если б могли мы доверить жизнь нашу, пути и дело Христовым очам, чтоб проверить в проступках всех каясь смело. О, если б могли мы так просто лукавство и гордость забыть, разрушить кумиры, помосты, Христа всей душой возлюбить. О, если бы исполнить нам волю того, кого носим имя, и жить точно так, как глаголем, лишь чистое слово приемля. Тогда мы в обители Божьей на небе мы сможем попасть, когда распрощаемся с ложью, признавши Спасителя власть. В. Кучер, США.
2: Тихие беседы. Величайший кризис. Ныне суд миру сему. Иоанна 12:31. Сейчас весь мир повторяет слово «кризис». Иногда даже доходит до абсурда, что хоть новости не читай. Все одно – если обанкротилась фирма, виноват финансовый кризис. Если рабочие бастуют, значит кризис. Если у соседа неприятности, кризис. Дитя заболело, опять-таки финансовый кризис виноват. Но почему складывается впечатление, что при всех этих бесконечных поворотах мы будто что-то забыли? Забыли очень важное. Забыли о самом важном кризисе. Перелистывая недавно Новый Завет в оригинале, на древнегреческом, с удивлением наткнулся на столь полюбившийся мне термин. В Евангелии от Иоанна 12:31 написано: «Ныне суд миру сему». А в оригинале: «Теперь вселенный кризис». Дело в том, что слово «кризис» означает на древнегреческом языке также «суд». Вот, оказывается, в чем заключается кризис. В том, что Господь будет судить этот мир. Мне стало очень интересно. Может быть, слова просто похожи по звучанию? Перелистал несколько этимологических словарей. Оказывается, кризис означает также решение, исход, окончание. И родственно слову «крино» – «различаю», «сужу». А в русский язык это слово пришло из греческого. Правда, как уверяют филологи, долгими путями через латынь и немецкие языки. Думаю, что мы напрасно забыли об исконном значении этого слова. Мы забыли о суде. Мы понимаем кризис как нехватку бюджета, нестабильность биржи, инфляцию и расшатанность экономической инфраструктуры. Вся наша жизнь крутится вокруг материального, а о Божьем суде нам даже некогда подумать. Однако Христос предостерегает:
3: «Берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения».
2: Луки 12:15. А у нас в голове подчас одни деньги. По поводу нашего нерадения о духовной жизни Господь рассказал интересную притчу.
3: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле. И он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю. Сломаю житницы мои и построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил? Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет“. И сказал ученикам своим: „Поэтому говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело одежды“.
2: Луки 12:16-23. В чем заключалась проблема этого богача? Он забыл, что положено однажды умереть, а потом суд, кризис. Евреям 9:27. Богач боролся против финансового коллапса, но забыл о духовном. Он, по-видимому, верил в существование души, даже по-своему пытался о ней заботиться. «Скажу моей душе: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“». Так он понимал свою проблему. Поэтому хотел копить собственность. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьмут у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?» Несчастный забыл, что душа больше пищи и тело одежды. О чем же нужно заботиться? Рассказав притчу о безумном богаче, Христос добавил: «Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том, наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Луки 12:29-31. и мы все боимся экономического упадка. Но Христос продолжает.
3: «Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство».
2: Луки 12:32. Смотрите, христианам обещано Царство Небесное, а мы не можем расстаться с копеечкой. Сберкнижку читаем чаще, чем Библию. Чаще заботимся о векселях, чем о душе. Итак, в чем заключается кризис, то есть Божий суд?
3: Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы.
2: Иоанна 3:19. Отказ от Христа – самое ужасное банкротство, ибо включает в себя наше осуждение и нашу погибель. Как избежать этого суда, величайшего кризиса? Христос отвечает так. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную, и на суд кризис не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Иоанна 5:24. Бог не хочет нашей смерти и осуждения, но хочет нас помиловать. По справедливости, которую мы сами всегда требуем, всякое зло будет наказано. Но Бог хочет избавить нас от этого суда. О, если бы мы переживали о небесном, а не только о нашем банковском счете. Будем же заботиться о небесном, дабы суд, кризис великого дня, Иуда 1:6, не закончился для нас духовным, вечным банкротством. Олег Меркель. Строчки из ваших писем. Очень тронуло меня письмо Михаила Мизинина. А на воле возил хлеб. Посылаю вам перевод на подписку алтаря. Пусть его душа питается вашими изданиями. А вам, всем читатели, огромное спасибо за молитвы. Ольга Эрлих. Прочитала очередной номер алтаря, и в нем заключенные Александр Бурмистров и Олег Краснов просят сделать им подписку на газету. «С удовольствием это делаю во имя Иисуса Христа, Господа нашего. Ну а если кто уже сделал им подписку, то выпишите кому-нибудь другому, кто очень нуждается в газете. Она интересная и поучительная». Зинаида Хаузер. Очень благодарна моей односельчанке за то, что получаю газету «Забытый алтарь». Я жду и читаю, и мне легко довериться и написать свою боль. Вот и теперь я хочу порадоваться, что мой сын перестал пить, снова со своей семьей обратился к Богу. Доченьке тоже легче. Маленький сынок нашел работу. Хоть еще такой злючка, но и он меняется в лучшую сторону. Теперь подписываюсь сама и жду с нетерпением эту газету. Молитесь за моих деток. Валентина С. Спасибо за напоминание о подписке. У меня будут некоторые изменения. Подписываю по новым адресам. Это все мои одноклассницы, с которыми не было больше уже 20 лет никакой связи. Верю, что ваша евангелизационная газета поможет им приблизиться к Господу. Наталья Нойман. Сама уже мало что могу. Могу читать, восторгаться талантом других или сочувствовать тем, кому очень плохо. Молиться о них. Анна Тисин.
4: Особенно мне нравятся две рубрики. Дайджест новостей. Очень интересная подборка. Читать их – одно наслаждение, так как здесь, в местах лишения свободы, эти новости – как глоток воздуха для нас, христиан. а вторая рубрика «О великой стране Израиль, как Господь собирает свой народ и исполняет свое слово». Юрий Коновалов, «Тюрьма, Россия». Получая и читая алтарь, увидели и нуждающихся в газете. Расположилось сердце подписать кому-то на год. Вы лучше знаете, кто остро в нем нуждается. Семья Хельвих. У нас в семье горе. Люда, старшая сестра мужа, болеет раком и сейчас в очень тяжелом состоянии. Прошу всех молиться о ней, а также прошу молиться и о маме, страдающей диабетом, и о брате, которого мучают головные боли и депрессия. А врачи помочь почему-то не могут. Заранее благодарю тех, кто примет участие в наших молитвенных нуждах. Элена М. День поста и молитвы алтаря за наших и не наших детей в следующем месяце будет 7 февраля, каждый первый вторник месяца.
5: Шесть часов вечера по Тихоокеанскому времени.
6: Говорит радио «На пути».

0: Приглашаем вас, дорогие друзья, послушать проповедь Ивана Михайловича Сергей. Затем, по ее окончании, выйдет в эфир получасовая программа для всех военнослужащих. В конце часа передача «Церковь Христова».
1: И Слово Божие, книга Исход, 20 глава и 3 стих мы читаем. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Прежде чем мы займемся изучением заповедей Божьих, необходимо сделать краткое примечание. Это касается подразделения десятисловия. Подразделение десятисловия на две скрижали было сделано самим Богом. Мы читаем из книги Исход, это 32 глава, 15-16 стихи, такие слова. «И обратился и сошел Моисей с горы. В руке его были две скрижали откровения, на которых написано было «с обоих сторон». И на той, и на другой стороне написано было. Скрижали были дело Божие, и письмена, начертанные на скрижалях, были письмена Божьи. Упоминание Иисусом Христом о первой заповеди и второй, подобно ей, дает нам повод думать о божественном авторитете при поразделении десятисловия на две части. Первая скрижаль или подразделение состоит из четырех заповедей, определяющих наше отношение к Богу. Эти четыре заповеди выражены в Великой заповеди. И это мы читаем из Евангелия от Матфея, 22 глава. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим». Вторая скрижаль, или часть десятисловия, определяет обязанности человека по отношению к человеку. Эти шесть заповедей выражаются «возлюби ближнего твоего, как самого себя». Обратим наше внимание на порядок десятисловия. Мы наблюдаем, что обязанности человека по отношению к Богу поставлены на первом месте. Когда Христос говорит «возлюби Господа Бога твоего», Он этим определяет важность этой заповеди. Мы живем в дни, когда даже в практике христианства получается обратное. Так много говорится о любви и справедливости по отношению к ближнему, а наша любовь и почтение к Господу отдвигается на заднее место. Такое пренебрежение в любви и почтение Господа наблюдалось в дни фарисейства, что Спаситель нас жестоко порицал и осуждал. Мы должны любить Бога прежде всего и от всей души, нашей души и сердца. И эта любовь и почтение не должны быть помехой любить и благотворить нашему ближнему. Мы должны любить и покоряться Господу не только потому, что любовь к Богу является фундаментом морали и веры, но еще и потому, что истинная любовь к ближнему вытекает из нашей любви к Богу. Мы должны любить Его превыше всего, потому что Он наш Бог, вечный, вездесущий и всемогущий Бог. Первая заповедь десятисловия следующая. «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». В этом повелении содержится три требования. Во-первых, познание истинного Бога. Христос молился в своей первосвященнической молитве: «Да знаю тебя, единого, истинного Бога и посланного тобою Иисуса Христа». Знать Бога во Христе Иисусе является нашей первой необходимостью. Мы живем в век знания. Никогда в истории человечества так быстро не увеличивалось знание, как в наши дни. Но этого нельзя сказать об увеличении знания о Боге. Наряду с развитием мудрости человеческой увеличивается и страх, и опасение за завтрашний день. Человечество зашло так далеко в своей мудрости, что боится своего собственного разума, от которого может внезапно погибнуть. И все лишь потому, что пренебрегли познание истинного и живого Бога и посланного им Иисуса Христа. До тех пор, пока человечество не вернется к соблюдению Слова Божия и его заповедей Ветхого и Нового Завета, не может быть улучшения жизни человека на земле. Первая заповедь дарована не только всему человечеству, она относится к нам, отдельно каждому мужчине и женщине. Вы сотворены по образу и подобию Богу, поэтому Господь говорит к вам: «Да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Это значит, вы должны знать Бога. Вы должны знать истинного и живого Бога, потому что Бог сотворил вас, потому что вы рассудительный человек, потому что вы существо и материи, и духа, и поэтому вы никогда не найдете мира и покоя душе своей, пока не познаете и не примете Бога во Христе Иисусе. Я обращаюсь к вам сегодня как проповедник Евангелия и говорю, что Бога можно найти. Его можно познать, потому что Он открыл Себя во Христе Иисусе. Мы, которые слышим евангельскую весть так часто, нуждаемся в напоминании, которое Христос сделал одному своему ученику, который обижался, что не имел достаточно познания Бога. И это мы читаем из Евангелия от Иоанна 14 глава. «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп. Видевший меня видел Отца. Как же ты говоришь: покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что я в Отце и Отец во мне? Слова, которые говорю я вам, говорю не от себя. Отец, пребывающий во мне, Он творит дела. Верьте мне, что я в Отце и Отец во мне. А если не так, то верьте мне по самим делам. Иисус Христос есть единородный Сын Божий. Бог послал Его в мир для того, чтобы мы имели определенное познание Бога. Если вы никогда не встречались с Ним раньше, сегодня познакомьтесь с Ним, и через Него вы встретитесь с Богом. Затем Бога можно познать через Его писанное Слово, которым является Библия. Если вы желаете познать живого и истинного Бога, читайте молитвенно Его Слово, Библию, и вы познаете Его. Если бы что-либо из читанного вами было непонятно, обратитесь к Божьим обетованиям в этой книге, которые говорят так: «Если же у кого из вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего вам просто и без упреков, и дастся ему». Читайте Библию и просите у Бога мудрости и разумения в Духе Святом, чтобы уразуметь или познать Бога. Правильное знание Бога требует нашего исповедания Его перед людьми. В исповедании нашей веры, в посещении богослужения, в молитве, в ежедневной жизни, во всем, что мы говорим и делаем, мы должны исповедовать Бога. Иногда члены церкви говорят, что они хотели бы что-нибудь делать для Бога. Самое важное, что вы можете делать в вашей ежедневной жизни, это исповедовать Бога вашим Богом. Вашей верности в служении Богу, в молитве, в чистоте речи, в разумном поведении, в жизни, как Его чада, вы приносите честь и славу Бога. Второе требование первой заповеди состоит в том, чтобы нам быть верными Ему. Мы не должны иметь других богов пред Ним. Богу нельзя служить раздвоенно. Нельзя служить Богу и мамоне. Мы должны быть верными живому, истинному Богу, который спас и искупил нас. Наша жизнь и сердце принадлежит Ему, и Ему одному мы должны или должны служить. Требование Бога нашей полной любви, верности и покорности является доказательством Его совершенной любви к нам. И третьим требованием первой заповеди является наше верное поклонение и служение Ему. Собираясь во имя Божие для поклонения Ему, мы должны восхвалять Его святое имя. Этим мы выражаем наше почтение Ему. Мы должны уповать на Него. Наш Бог силен нам помочь во всех наших нуждах, если мы с верой будем уповать на Его помощь. Мы должны с верой призывать Его святое имя в молитвах наших. Он хочет, чтобы мы молились и призывали Его святое имя. Мы должны благодарить Его за милости, дарованные и оказанные нам в прошлом. И наша благодарность должна быть постоянной в глубине нашего сердца, не только в собраниях и местах поклонения. Пророк Малахия в своем пророчестве восклицает: «Сын чтит отца и раб господина своего. Если я Господь, то где благоговение предо мною, говорит Господь?» Да поможет нам Господь чтить Его святое имя, истинного и живого Бога. Аминь.

0: Говорит радио «На пути». Александр Захария предлагает вам послушать передачу «Для всех военнослужащих». После нее через полчаса слушайте программу «Церковь Христова». Ее автор и ведущий Иван Колесников.
1: Здравствуйте, дорогие друзья-радиослушатели. Вы слушаете радиопередачу «Для всех военнослужащих». Мы готовим ее для тех, кто по долгу службы находится далеко от своих родных и близких, для солдат и матросов, для сержантов и старшин, для младших и старших офицеров, для всех тех, кто ищет духовного успокоения, и для тех, кто уже приобрел его, для людей высокообразованных и для тех, кто не имеет большого образования. Независимо, какой вы профессии или звания, какого вы возраста и национальности, для тех, кто думает не только о материальном, но и о духовном. В этой радиопрограмме вы сможете услышать, что пишут нам наши радиослушатели, их размышления и комментарии на духовные темы. Вы сможете услышать ответы на ваши вопросы, а также интервью и живые свидетельства наших дорогих радиослушателей. Слушатель, если вы решите участвовать в этой радиопрограмме для нашего общего духовного возраста, тогда мы ждем ваши комментарии, размышления, свидетельства. На ваши вопросы вам ответит ведущий радиопрограммы. С вами сегодня у микрофона Александр Захария. Итак, что же принесла нам почта, друзья? Что пишут нам военнослужащие? Что пишут вообще слушатели наши? Каковы комментарии? Сегодня, дорогие слушатели, мы продолжим нашу радиопрограмму, начатую на прошлой нашей встрече. Программа о субботе. Отвечая, конечно, на вопрос Леонида Юрьевича Кузнецова из города Нижний Новгород. Он писал, как узнать, в какой день лучше всего встречать день отдыха, в субботу же или в воскресенье? Так спрашивал Леонид Юрьевич. И мы, слушатели, частично уже отвечали ему на этот вопрос, что день отдыха, день покоя, день, который был установлен самим Господом Богом для более близкого общения с Ним, был назначен именно в субботу, субботний день. И его уже вот около 6000 лет встречают еженедельно. Это еврейский народ, израильтяне. И кто мог бы лучше рассказать об этом, как не они сами, не правда ли? На нашей прошлой встрече Геннадий Таганский из мессианской общины города Чикаго зачитывал именно некоторые отрывки из книги профессора богословия и президента организации «Слово Мессии» Сэма Надлера. Сегодня вспомним, о чем писал Сэм Надлер. Я снова ставлю некоторые отрывки из этой книги, зачитанной Геннадием Таганским. Итак, слово снова Геннадию.
2: В Торе сказано: «И сказал Господь Моисею, говоря, «Объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должны созывать священные собрания. Вот праздники мои. 6 дней можно делать дела, а в 7-й день – суббота покоя. Священное собрание. Никакого дела не делайте. Это суббота Господня во всех жилищах ваших. Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны собирать в свое время». Левит, 23 глава, 1-4 стихи. Обзор. Первые 4 стиха из 23 главы книги Левит говорят о назначенной Богом в его плане встречи со своим искупленным народом. Шаббат является смыслом и целью Господней искупительной программы. Завершив творение, Бог прекратил работу и установил на седьмой день шаббат. Это не было подобно тому, как если бы он сказал: «Я возьму небольшой перерыв и вернусь к работе немедленно на следующей неделе». Нет, его работа была завершена, и все должно было быть шаббатом с тех пор. Таков был план. Но когда грех вошел, шаббат, как истинный покой, был потерян. И с этого момента целью всей Господней работы стало восстановление истинного шаббата, совершающийся в конечном итоге посредством искупления Мессии. Как обрести мир, покой и живые отношения с Богом в наших жизнях? Ответ на этот вопрос мы находим в изучении самого шаббата. Чтобы понять смысл шаббата, вы должны иметь о нем библейское представление. Вы не можете восстановить шаббат, если вы не знаете, чем он был задуман с самого начала. Без библейского понимания шаббата мы можем считать некоторые традиционные утверждения правильными, в то время как на самом деле они таковыми не являются. Есть люди, считающие, что шаббат – это еще один выходной день. Другие думают, что воскресенье – это христианский или новозаветный шаббат. Есть и такие, кто считает, что соблюдая шаббат, вы подчиняетесь закону. Разумеется, если это так, то мы должны работать не 5, а 6 дней. Заповедь говорит: 6 дней работай и делай все дела твои, и никаких двухдневных выходных в конце недели. Зачем тогда вообще соблюдать субботу? В определенном смысле, когда Бог закончил создавать мир, Он создал все.
1: Да, интересно, не правда ли, слушатели? Священное Писание ясно указывает, как мы должны жить. Написано ясно: 6 дней делай свои дела. Казалось бы, уже достаточно времени, не правда ли, для того, чтобы делать для себя свои дела. И все же человеку кажется, не хватает времени, человеку кажется, что еще надо. Еще надо работать не положенное время в день, а даже ночью. И человек работает очень долго, и иногда бывает круглосуточно. Слушатели, конечно, когда происходят такие дела в жизни человека, в самом деле человек в конце концов заболевает. Я был знаком с одной парочкой, которые жили на Канарских островах. Люди уже пожилого возраста, которые прожили, можно сказать, всю молодость в Швейцарии, работая день и ночь, почти круглосуточно, только за исключением нескольких часов в сутки они отдыхали, и то по очереди, то муж, то жена, чтобы поддерживать обслуживание в гостинице. И они работали очень много лет. Конечно, заработали много денег, приехали на Канарские острова, в Испанию, и там, казалось бы, должны были устроить свою жизнь. И, казалось бы, они устроили, то есть купили свою гостиницу небольшую и начали работать, так сказать, уже на себя, лично для себя. И что же? В конце концов, прошло совсем немного времени, и они заболели. Оба, сперва муж, потом жена, заболели психически, они заболели на нервной почве, они заболели эмоционально. Когда я их встретил, они очень сожалели, что провели именно в таком темпе свою жизнь. Друзья дорогие, когда Слово Божье говорит: «Шесть дней делай свои дела», Господь лучше знал, и Господь лучше знает всех нас, сколько человеку нужно работать. И что интересно, эти дни достаточны для того, чтобы человеку провести свое время для себя, А потом седьмой день, говорит Господь, это мой день, это моя суббота. Почему, друзья? Почему? Потому что именно в этот день Господь сам лично отдыхал и сам лично, так сказать, имел покой, имел этот день отдыха, чтобы все было окончено, вся работа была окончена, и все должно было бы служить Ему. И Он хочет, чтобы именно в этот день, день покоя, Шаббат был истинный покой, был именно для Него. К сожалению, как мы слышали из прочитанного, мы видим, что этот покой был потерян. Был потерян человеком тогда, когда человек отошел от Бога. Человек отошел и потерял этот покой. Об этом мы сейчас услышим еще немного из книги Сэма Надлера, которую зачитывал нам Геннадий Таганский.
2: Полезным будет узнать, что слово «шаббат» связано со словом «шевет», то есть в переводе с иврита «обитать». Библия описывает это как время, когда Господь мог радоваться и действительно обитать со Своим творением. «И услышали голос Господа Бога, ходящего в раю во время прохлады дня. И возвал Господь Бог к Адаму и сказал ему: „Где ты?“» Это записано в книге Берешит, Бытие, в 3 главе, 8 и 9 стихах. Господь желал общения с Адамом. В Шаббат Бог сделал мир местом своего обитания, местом своего отдыха. Это было временем для общения с Его творением. Поэтому в книге Бытия, во 2 главе, 3 стихе, Бог провозгласил Шаббат святым и благословенным, ибо в этот день Он запланировал обратиться к вам.
1: Да, слушатели, была удивительная возможность, удивительная, так сказать, чудесная возможность обитать вместе с Господом Богом в Эдемском саду, не правда ли? И действительно, был этот прекрасный момент для первого человека, для Адама. Адам, в конце концов, не послушался. Адам и Ева не послушались и отошли от Господа. И Господь спрашивает: «Где ты, Адам?» И сегодня этот же вопрос стоит для нас. Где ты, дорогой слушатель? Где ты, человек? Куда ты отошел от Бога? Поэтому, друзья, ведя эту программу, отвечая на вопрос слушателя из Нижнего Новгорода, слушателя Леонида Юрьевича, я хотел бы сделать именно ударение на то, что суббота является как бы символом той встречи, которую человеку нужно сделать с Богом, символом примирения с Богом, символом искупления человека через Иисуса Христа, который в самом деле дал человеку именно этот покой. Вот что говорит профессор Сэм Надлер в своей книге, которую зачитывает нам Геннадий Таганский. Но сперва, слушатели дорогие, я хотел бы, чтобы вы прослушали вот именно эту песню. Песню, которая, я думаю, тронет наши сердца.

среди всего множества ритуалов, в Писаниях только Шаббат упомянут в 10 заповедях. Повторяю, только Шаббат упомянут в 10 заповедях. Итак, почему Шаббат? Шаббат рисует цель Бога, чтобы через Его работу мы могли обитать с Ним и находиться с Ним в особых взаимоотношениях, то есть в общении. В Писании мы читаем: «А седьмой день – Шаббат Господу, Богу твоему». На иврите «Шаббат ле-донай элогеха». Таким образом, Шаббат не только день, свободный от работы, но это день для Бога, время общения с Ним. Какое общение мы имеем с Богом через Шаббат? Прежде всего, мы являемся Его творением, ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них. Из всего творения Бог создал человечество по своему образу. Он поступил так, чтобы мы могли состоять с Ним в

15 стих. «Бог создал для нас самого себя. Он избавил нас от уз и суда, не просто чтобы мы могли избежать наказания, но чтобы мы могли быть Его народом и иметь с Ним связь, общение». Итак, существует два аспекта шаббата – творение и искупление. Вслед за творением, знаете ли вы, какую следующую работу выполнил Бог? Он совершил кровавую жертву, чтобы покрыть грех Адама и Евы. Как упоминалось прежде, его работа по творению была завершена в шестой день. Но из-за греха работы, которую теперь должен был еще совершить Бог, стало искупление своего потерянного творения. Этот труд искупления был окончательно завершен в смерти Мессии, когда Иешуа возгласил «Свершилось». Помните, это были его последние слова. Когда мы находим успокоение в Мессии, тогда мы можем обращаться к Богу и радоваться Его миру и гармонии, точности, как описывается шаббат. Главной идеей шаббата является мир, покой, не только между человеком и его ближним, но и мир человека с его Создателем. Это тот самый мир, который приносит Иешуа, как царь мира. Мессия обладает суверенной властью даровать мир, покой. Не может быть истинного мира с Богом или человеком без Бога. Почему люди не могут найти покоя? Потому что едва ли находятся в общении с Богом или не находятся вообще. Без Бога мы ощущаем личную неполноценность, которая является побочным продуктом греха, отделяющего нас от Бога. Так или иначе, мы ощущаем, что обделены, что неполноценны и что должны быть еще более востребованными, еще больше получить и еще больше достигнуть, прежде чем сможем почувствовать безопасность и удовлетворение. Мой дом, моя карьера, моя семья и так далее – являются моей жизнью, и пока я не достигну желаемого, я не смогу почувствовать себя защищенным и удовлетворенным. Слышали вы такие фразы? Хотя это все может быть и хорошие цели, стоящие усилий, но их недостаточно для того, чтобы превратить наши жизни в то, чем они задуманы быть. Отделенные от Бога, мы создаем наших собственных башков по нашему собственному образу, чтобы почувствовать себя защищенными и чего-то стоящими. Но эти башки никогда не смогут спасти нас или дать нам безопасность. Наши собственные дела не делают нас достигающими. В этом суть. Мы успокаиваемся не в наших законченных делах, но только во Всевышнем, только в Нем. Каждый шаббат, если не в другое время, мы должны осознать наш собственный покой в Господе. Мы можем быть в общении с Ним только благодаря Его законченной работе творения и искупления. Если вы не можете обратиться к Богу, возможно, вам нужно пережить Его искупление в Мессии. Еженедельно через шаббат мы подкрепляем и обновляем нашу веру и наши взаимоотношения с Богом. Цель шаббата осуществилась в Иешуа. Иешуа сказал: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Научитесь от меня, и найдете покой душам вашим». Мессия является реальностью, которую обещает шаббат. Он наш шаббатный мир. Оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иешуа Мессию. Это воплощение пришло в Иешуа. Он является исполнением всего, что описывает шаббат. Это, кстати, причина, по которой из 10 заповедей заповедь о субботе является единственной заповедью, не повторяющейся в Новом Завете. Шаббат – это символ Мессии, тень истинного покоя, который наступает только в нем. Итак, никто да не осуждает вас за пищу,

0: или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячье, или субботу. Это есть тень будущего, а тело в Мессии. Это сказано в книге «Послание к Колоссянам», 2 главе, 16-17 стихе. Когда нам следует поклоняться? Новый Завет не диктует определенного дня для поклонения, хотя все ранее верующие в течение первых трех столетий поклонялись в шаббат. Собор Лаодикии в 336 году нашей эры перенес празднование с субботы на воскресенье. Когда Сильвестр IV, епископ Рима, настоял на воскресенье как замене субботы, большинство верующих все еще поклонялись в субботу. Амброзий, известный миланский епископ в Италии, сказал, что когда он был в Милане, он соблюдал субботу, но когда в Риме – воскресенье. Это дало начало пословице: «Когда ты в Риме, поступай, как Рим поступает». Я думаю, он был мудрым человеком. Но вместе с Амброзием мы также должны понять, что день субботний никогда не был изменен на воскресенье. Шаббат для ранних верующих был субботой, тем самым днем отдыха. При всем сказанном, некоторые люди связывают поклонение в субботу с правилами и установлениями закона и воспринимают его негативно. Подумайте об этом. Почему мы, в соответствии с учением Павла, как он говорит, соблюдайте праздник, празднуем Песах, Пасху? Означает ли это только говорить о прошлом искуплении из египетского плена? Нет. Но потому что Мессия, наш пасхальный Агнец, пришел. Это значит праздновать и провозглашать полное искупление, на которое пасхальный Агнец из Египта только намекал. Почему мы поклоняемся в шаббат? Разве это только день воспоминания о творении искупления из египетского плена? Нет. Мы поклоняемся в субботу, чтобы провозглашать полное искупление и покой, чьим прообразом является шаббат. Сам Иешуа – наш вечный покой и искупление. Таким образом, каждый шаббат мессианские собрания по всему миру собираются, чтобы признавать искупление и новое творение в Иешуа, нашем истинном шаббате. Но главной вещью является, искуплены ли вы, общаетесь ли вы и покоитесь в Господе. Возможно, вам нужно восстановить шаббат для вашей души.
1: Итак, друзья, отвечая на письмо, на вопрос Леонида Юрьевича из Нижнего Новгорода, когда же в самом деле лучше праздновать день субботний или же воскресный день, я постарался вам преподнести именно вот эти комментарии, эти размышления из книги профессора Сэм Надлера. И теперь, конечно, ответ за вами. Вы должны решить, когда лучше. Вы должны решить, как лучше. Ответ теперь за вами. Я хотел бы просто еще раз подчеркнуть, что вся суть, чтобы мы примирились с Богом. Если у нас еще нет этого понятия, если у нас еще нет понятия о том, что Господь Бог нас искупил, то есть вытянул искупление, хочет сказать, Он купил своей кровью, и Он уже уплатил за наши грехи, за те грехи, которые нас приведут к вечной погибели. Он нас уже искупил. И верой мы, принимая эту жертву, жертву Сына Божьего, Мессии, если мы принимаем верой, мы получаем это искупление. И, слушатели, поэтому, когда мы встречаем субботу, шаббат, мы говорим «шаббат шалом», и есть истинный покой, который мы ожидаем. А чтобы принять, чтобы получить этот истинный покой, вы никогда его не получите без Мессии, без Христа. Итак, друзья, наше время ушло. У микрофона с вами был Александр Захария. Если вы решите написать нам, пишите на адрес радиостанции или же лично мне. Это Московская область, город Мытищи, абонентский ящик 65, почтовый индекс 141 000. Всего-всего вам прекрасного, друзья. До свидания.

0: Говорит радио «На пути». Из наших архивов звучит передача «Церковь Христова». Наш брат во Христе Иван Колесников готовил эти передачи еще в 1970-80-х годах. Сейчас он с Господом, но его программы не потеряли своей актуальности.
1: Бессмертие – заветная мечта человечества. Скрепясь в надежде, человек как бы согласен хотя бы на долголетие. Воскресение, новая жизнь, не тело ему чуждо. А ведь все окружающее человека беспрерывной цепью говорит, что воскресение и только воскресение держит все в мире, не умирающим, не уничтожающимся. Люди научены, привыкли думать, что смерть положила предел всему, потому они, люди, поступают безответственно, часто злоупотребляют жизнью, особенно жизнью других. Никакие качества человеческие не в состоянии предотвратить нарушений против жизни, а жизнь воскресает, все с новой силой. Вот в некоторых частях земного шара все умирает в период наступившей зимы. На самом же деле это способ обновления природы. Законы природы, о которых любят говорить материалисты, методы и системы, через которые Бог управляет мирами. Законы природы есть та форма управления Богом Вселенной. Прогресс науки не уничтожает и не уменьшает количество непонятного. Мир становится для человеческого познания все глубже, богаче и таинственнее. Когда наука была в детском состоянии, мир был простым, понятным, познаваемым. Состоял мир из четырех элементов – земли, воды, огня и воздуха. В астрономическом определении тоже просто – земля окружена хрустальными замкнутыми небесами, закрепленными в нем звездами. Современная астрономия раскрывает живую и таинственную бесконечность миров, а астрология – беспредельно совершенствующегося сознания. Принято, что приход из невидимого – рождение, а уход в невидимое – смерть. Это теория. Говоря о жизни, материалисты имеют в виду материю и начинают оперировать неизвестными им данными. Кое-что о процессе жизни знают и не ученые, простые люди. О сущности же этих процессов и движущей силе их они не могут сказать ничего существенного, хотя бы как о процессах радости или скорби в звеньях нашей жизни. О неверии в новую жизнь говорят, как бы прячась от реальности наказания за растраченную жизнь в теле. Когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно. Второе послание Коринфянам, 4 глава, 18 стих. Ибо знаем, что когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая облечься в небесное наше жилище. Второе послание к Коринфянам, 5 глава, 12 стих. Наша горбатая земля, наш земной шар, наш мир, наша планета, на которой мы живем временно, как странники и пришельцы, послание к Евреям, 11 глава, 13 стих. Мы совершаем наше сложное путешествие в трех направлениях, ни на чем. Наша горбатая земля, вращаясь вокруг своей оси, несет нас и всю тяжесть гор, пустынь, океанов, рек, озер и морей, все живые твари и всех нас, людей, со скоростью 1750 км в час. Мчась вокруг Солнца, напрягая усилия, чтобы не опоздать, Земля стремительно проходит 35 км в секунду. Находясь в хороводе всех планет Солнечной системы, мы на нашей матушке Земле уже вместе с Солнцем и всей нашей галактикой в беспредельном пространстве Вселенной уже замедленным темпом движемся, чтобы иметь время осмотреться, подумать и налюбоваться красотой такого путешествия. Всего-навсего продвигаемся еле-еле 22 километра и 750 метров в секунду. Проделывая такие манеры, наша земля, по утверждению Библии, Бог повесил землю ни на чем. Книга Иов, 26 глава. Совершая такое интересное путешествие, находясь временно в этом положении, люди как бы от безделья в большей мере не мудро проводят время. Не копаясь в древней истории, когда наука была в детском состоянии, дети ведь склонны пошалить и часто способны на глупость. над мудрецами прежних веков ученые и мудрецы нашего времени теперь смеются и не верят им, да и есть над чем посмеяться ученым мужам нашего времени. К сожалению, для ученых-материалистов и вообще безбожников вовсе не важно, что сказал Бог, важнее для них то, что думают и говорят они. Знаток русской души Достоевский писал: «Легко сделаться атеистом русскому человеку, легче, чем всем остальным во всем мире. И русские не просто становятся атеистами, а непременно уверуют в атеизм, как бы в новую веру. Никто того не замечает, что уверовали в нуль». К радости нельзя сказать этого о людях, уверовавших в божественное откровение, в Слово Божие, Библию. Библия отвечает на каждый вопрос души. В то время, когда религиозный мир и сверхрелигиозный атеистический соревнуются, разрушая жизнь, усовершенствуясь в науке производства истребительных орудий и ядов. Братство верующих молится о них, желая им воскресения в новую жизнь, ибо всем нам должно явиться предсудилище Христово, чтобы каждому получить соответственно тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. 2 Коринфянам, 4 глава, 16 и 18 стихи, 5 глава, с 1 по 10 стих. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей», 11 стих. «Приглашаем к воскресению, ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить. Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все делающееся явным свет есть. Посему сказано: стань спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос. Итак, смотрите, поступайте осторожно не как неразумные, но как мудрые, дорожа временем, потому что дни лукавы. Итак, не будьте нерассудительными, но познавайте, что есть воля Божия, и не упивайтесь вином, от которого бывает распутство, но исполняйтесь духом». Послание к Ефесянам, 5 глава, 12 и 19 стихи. «Но скажет кто-нибудь, как воскреснут мертвые и в каком теле придут? Безрассудный. Тот, что ты сеешь, не оживет, если не умрет. И когда ты сеешь, то сеешь не тело будущее, а голое зерно, какое случится, пшеничное или другое какое. Но Бог дает ему тело, как хочет, и каждому семени свое тело. Не всякая плоть такая же плоть, но иная плоть у человеков, иная плоть у скотов, иная у рыб, иная у птиц. Есть тела небесные и тела земные, но иная слава небесных, иная земных, иная слава солнца, иная слава луны, иная звезд, и звезда от звезды разнится в славе. И так и при воскресении мертвых. Сеется в тлении и восстает в нетлении». 1 Коринфянам, 15 глава, 35 стих и дальше. Стих 58. «Итак, братья мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не напрасен пред Господом. Чтобы воскреснуть, нужна жертва, мертвец, мертвое должно исчезнуть, новая жизнь, выходящая из мертвого зерна, не похожа на умершее зерно. Стебель и колос полны жизни, они выше по качеству. Все воскресшее в окружающей нас природе непревзойденно лучшее. Хотя между умершим и воскресшим существует родственная связь. Когда мы видим поля, нивы, ржи, пшеницы и других злаков, мы знаем, откуда они происходят. Ни одна книга в мире, ни один автор любой книги не говорит о жизни так определенно, разносторонне и многообразно, как говорит Бог в своей книге Библии. Бог, сотворивший все, объясняет в понятной форме о всем существующем. Смерть не означает, что это конец. Воскресшее тело будет иным, неземным, что обязательно станет новой формой жизни. Мы не должны удивляться этому. В мире существует весьма большое разнообразие выражений представителей жизни. Почему же так трудно представить, что великий автор, творец этой жизни, может превратить наше тело тленное в тело духовное? «И сказал сидящий на престоле: „Се творю все новое“, и говорит мне: „Напиши, ибо слова сии истинны и верны“». Книга Откровения, 21 глава, 6 стих. Вся глава описывает новое творчество Бога. Но как написано? «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим его». А нам Бог открыл это. Первое послание к Коринфянам, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Наше же жительство на небесах, откуда ожидаемый Спасителя Господа нашего Иисуса Христа, который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, и силою, которую Он действует, покоряет себе все». Послание к Филиппийцам, 3 глава, 20 и 21 стихи. Его воскресение является гарантией нашего воскресения, когда же тленное сие облечется в нетленное, и смертное сие облечется в бессмертное, тогда сбудется написанное «Поглощена смерть победою». Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? Жало же смерти – грех, а сила греха – закон. Благодарение Богу, даровавшего нам победу Господом нашим Иисусом Христом. 1 Коринфянам, 15 глава, 54 и 57 стихи. Научая своих учеников, Иисус Христос посвятил их тайны Царства Небесного. Вся их земная жизнь была направлена в надежде на будущую жизнь в небе. «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте, в доме Отца моего обителей много, а если бы не так, я бы сказал вам, я иду приготовить место вам». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 1 и 2 стихи. «И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были где я, а куда я иду, вы знаете, и путь знаете». 3 и 4 стихи. «И вот я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется». Стих 30. Дорогие радиослушатели, эти слова Господа должны побудить у вас желание стать верующими, а Христос для вас сделает все необходимое для вечной жизни в воскресении. «Если кто не родится свыше, не может увидеть Царство Божие». Евангелие от Иоанна, 3 глава, 3 стих. Разве это непонятно, что нерожденный не может видеть? Ему не нужно видеть по простой причине закона. Несуществующему, нерожденному это не нужно. Слова эти как стене горох для мертвого во грехах. Многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его. Евангелие от Иоанна, 20 глава, 30 и 31 стихи. Многое и другое сотворил Иисус, но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. 25 последний стих Евангелия от Иоанна. Дорогой слушатель, уверуй, это так просто. Бог не религиозен. Он учит просто, не посылает монастыри, не накладывает эпитемии, не ставит условий в ограничении пищи, зовет всех. Евангелие от Матфея, 11 глава, 28 стих. «Кто будет веровать и креститься, спасен будет». Евангелие от Марка, 16 глава, 15 и 16 стихи. Библейский курс поможет вам в изучении Слова Божия.
2: Спасибо за ваше внимание. С вами был Иван Михайлович Колесников. Если вы желаете получить бесплатную литературу, напишите, пожалуйста, «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Оклахома, почтовый код 73083, США. Еще раз. «Церкви Христа», почтовый ящик 5333, Эдмонд, Эдмонд, Оклахома, две буквы О и К. Почтовый код 73083, США. До свидания.

0: 7 часов вечера в Сиэтле.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать в течение этого часа передачи «Веришь ли ты?» «Истина сегодня» и программу «Слушай, молись, размышляй».
2: Стоит ли современному человеку молиться? Христианский писатель Мэтт Уэймайер в одной своей статье приводит интересную историю. В небольшом городке царили весьма благочестивые нравы. Но вот нашелся предприимчивый человек, решивший открыть заведение, в котором будут продавать спиртные напитки, и мужчины смогут проводить там свой досуг. Услышав об этих планах, группа верующих людей согласилась молиться о том, чтобы сам Бог вмешался в это дело. Как бы невероятно это ни казалось, но ночью молния ударила в кабак, и помещение полностью сгорело. Однако история на этом не заканчивается. Владельцу злополучного заведения было известно, что верующие люди молились, чтобы его предприятие не состоялось. И несмотря на то, что он хорошо знал, что причиной пожара была молния, мужчина подал в суд на христиан. Он утверждал, что причина пожара – молитва христиан. Поместная церковь наняла адвоката, который должен был доказать, что верующие не имеют никакого отношения к пожару. Согласитесь, дело достаточно необычное. И вот во время процесса председательствующий судья заявил, что по его наблюдениям владелец пивной явно верит в силу молитвы. А вот верующие, похоже, нет. Да, с судьей можно согласиться. Потому как и среди религиозных людей немало тех, кто скептически относится к молитве. Дорогой читатель, может быть, и перед тобой стоит вопрос, стоит ли современному образованному человеку молиться? И это действительно непростой вопрос, ведь на пути у желающего посвятить себя молитве встают серьезные трудности. Сегодня мы рассмотрим два препятствия для молитвы, которые многим людям кажутся непреодолимыми. В данной статье мы не будем рассматривать атеизм как препятствие к молитве. Во-первых, существует достаточно много примеров, которые показывают, что люди, считавшие себя неверующими, оказываясь в трудных или опасных ситуациях, начинали взывать к Богу. А во-вторых, мы знаем, что неверие не является характеристикой современного и образованного человека. На сегодняшний день множество известных ученых, деятелей искусства и культуры открыто исповедуют свою веру. И все же в эффективности молитвы бывают неуверенны и верующие. Зачем молиться, если Божьи планы неизменны? Сомнения в действенности молитвы бывают даже у тех, кто не только признает существование Бога, но и верит в Его всемогущество и суверенность. Они, кажется, вполне логично рассуждают. Стоит ли молиться, если у Бога есть свои планы, и эти планы никто не может изменить? Необходимо признать, что это действительно непростой вопрос. Да, Священное Писание многократно напоминает нам о том, что планы Божьи нерушимы. В 134-м псалме написано: «Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». И мы согласны, что во всей вселенной нет такого места, где кто-то мог бы воспрепятствовать намерениям всемогущего Создателя. Пророк Исаия говорит: «Я Бог, и нет иного Бога, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то, что еще не сделалось. Говорю, мой совет состоится, и все, что мне угодно, я сделаю. Об этом же говорит и пророк Иеремия. Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелел быть. Не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек, живущий? Всякий сетуй на грехи свои. Книга пророка Иеремии, 3 глава, стихи с 37 по 39. А апостол Павел словно подводит итог. «Ибо кто противостанет воле его?» Послание к римлянам, 9 глава, 19 стих. Итак, если Бог всегда делает то, что ему угодно, а воля Божья благая, угодная и совершенная, римлянам, 12 глава, 2 стих, то нужно ли пытаться как-то повлиять на эту совершенную волю? Ну а если молитва ничего не меняет, то стоит ли молиться? И все-таки, несмотря на это кажущееся препятствие, мы говорим уверенно и твердо – стоит. Однако в таком случае необходимо иметь для этого веские основания. Ведь современный человек очень практичен. Он не будет делать то, что, по его мнению, лишено смысла. Есть ли у нас веский аргумент, который устранит упомянутое нами препятствие? Сам Бог повелевает людям молиться. Когда мы только начинаем познавать Бога и Его волю, какие-то истины нам могут показаться противоречивыми. Но возрастая в вере, мы все больше понимаем, насколько разумно следовать рекомендациям, которые даны нам в Слове Божьем. Размышляя о том, стоит ли современному человеку молиться, нам следует задать вопрос, говорит ли Писание что-нибудь о молитве? Конечно же, у искренних христиан этот вопрос вызовет улыбку, потому что вся Библия наполнена текстами, которые побуждают нас молиться. Давайте вспомним лишь некоторые. В древние времена, за 6 столетий до прихода Христа на землю, пророк Иеремия передает людям столь удивительные и вдохновляющие слова Всезнающего и Всемогущего. «Воззови ко мне, и я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное, чего ты не знаешь». Книга пророка Иеремии, 33 глава, 3 стих. А вот что говорит сам Иисус. «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и затвори дверь твою. Помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Евангелие от Матфея, 6 глава, 6 стих. А через короткое время наш Спаситель вновь говорит: «Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Евангелие от Матфея, 6 глава, 9 стих. Да, именно Божий Сын дал нам образец молитвы, которую знают во всем мире. И это будет, кстати, сказать, что молитва дана нам не только для того, чтобы что-то просить у Господа, но и для того, чтобы благодарить Его и воздавать Ему достойную славу. Апостол Павел, через которого Богу было угодно распространить учение Христа, во многих народах говорит: «Всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божья во Христе Иисусе». 1 Фессалоникийцам, 5 глава, стихи 16 по 18. Нет сомнения, что истинная радость тесно связана с умением молиться, а молящийся человек видит ответы на свои прошения, и ему не составит труда найти, за что благодарить Бога. Угодны ли мои молитвы Богу? Однако у человека может возникнуть еще одно серьезное препятствие в молитве. Познавая, насколько Бог свят, насколько Он ненавидит грех, каждый может хоть отчасти испытать чувство, которое пережил пророк Исаия. «Видел я Господа, сидящего на престоле, высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». И сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Книга пророка Исаии, 6 глава, стихи с 1 по 5. Истинно так, Господь совершенно свят, и в Его присутствии человек остро осознает свою греховность. Подобное пережил и Петр, когда Иисус на его глазах совершил чудо. Симон Петр припал к коленям Иисуса и сказал: «Выйди от меня, Господи, потому что я человек грешный». Евангелие от Луки, 5 глава, 8 стих. Так разве может грешный человек с нечистыми устами молиться Богу? Будет ли Господь слушать его моления и отвечать на них? И нужно вновь признать, что это также серьезный вопрос, который требует верного ответа. Апостол Павел ясно говорит: «Все согрешили и лишены славы Божией». Более того, он разъясняет, насколько серьезно Бог относится ко греху. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и на неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Послание к римлянам, 3 глава, 23 стих, 1 глава, 18 стих. Однако давайте вернемся к цитате, которая говорит о всеобщей греховности, и приведем ее полностью. «Все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивления в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде». Римлянам 3 глава, стихи 23-24. Дорогой читатель, в этих словах Павла раскрывается вся красота Евангелия благой и радостной вести. Да, все мы виновны пред Богом. Да, по справедливости мы заслуживаем строгого наказания. Но, о чудо, Бог пожелал заплатить за наши грехи. Божий Сын пришел совершить искупление. Апостол Иоанн, раскрывая сущность Евангелия, говорит: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». А Павел подчеркивает великую реальность перемен, которые происходят в жизни тех, кто уверовал во Христа. «Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха». Послание к римлянам, 4 глава, стихи 7 и 8. Итак, нет никакого сомнения в том, что человек, который принял верою Христа, может с чистой совестью взывать к Богу и твердо верить, что будет услышан. Каждый искренний христианин засвидетельствует, что просил у Бога прощения и получил просимое. Таким образом, для всех верующих в Спасителя устраняется еще одно препятствие. И они точно знают, что их молитвы угодны Богу. Дорогой друг, мы очень надеемся, что в твоей жизни нет препятствий для молитвы. Это очень важно, ведь молитва – это то, что ожидает от нас Господь. Молитва – это то, что может принести большие благословения для семьи, для города, для страны, для всего мира. Кто-то сказал: молитва – дыхание веры. Это действительно так. У нас есть великое обещание. Много может усиленная молитва праведника. Послание Иакова, 5 глава, 16 стих. И искренне верующий человек не сомневается в этой истине. Более того, он активно использует ее в своей жизни. Евангелие света. Как-то, будучи в Варшаве, я посетил в больнице своего земляка. В моем родном селе он слыл за весельчака и танцора. Теперь его постигло несчастье. Работая на разгрузке вагонов с железной рудой, он стал жертвой нежданного взрыва. Его лопата наткнулась на динамит, оставленный по недосмотру в вагоне. Ему засыпало глаза мелкой раздробленной рудой. Его отвезли в больницу и там вынули один глаз, безнадежно испорченный. Теперь он лежал в ожидании операции на другой глаз. Впереди ждала печальная участь – быть слепым в расцвете молодости. Я беседовал с ним, старался ободрить его, напомнил ему слова Христа, которые касаются и слепых, и зрячих, слова о зрении духовном: «Я свет миру, кто последует за мной, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Он слушал внимательно. Когда я уходил, он сказал: «Подождите, пока вы говорили со мной, я все время повторял в уме слова Христа. Вот теперь я скажу их, слушайте». И он повторил почти без ошибки слова из Евангелия. Месяца через два он посетил меня на Волыне. Был веселый и бодрый. Оба глаза были на его лице. Один искусственный, стеклянный, другой настоящий, который удалось спасти. «А главное, — сказал он, — я не забыл те слова Христа, которые поддержали меня тогда, в минуту отчаяния, в больнице». Он знал теперь новое о жизни. Он знал о новой жизни, полной вечного смысла. Это откровение света пришло в его душу, когда она была во мраке уныния.

Дорогие друзья, в эфире «Радио на пути» звучит ежедневная страница «Истина сегодня». После этого слушайте передачу «Слушай, молись, размышляй».

Продолжаем наши беседы, посвященные общей теме «Спасение через Иисуса Христа». Сегодня мы поговорим о продвижении в духовной зрелости. За основу наших рассуждений мы прочитаем второе послание Петра, 3 главу, 18 стих. «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Братья, если мы хотим, чтобы в церкви нашего Господа происходили рост численности и улучшение качества служения, мы должны непрерывно духовно расти и развиваться. Там, где христиане растут и становятся более зрелыми в своей вере и служении, местные общины расширяют границы царства, и люди обращаются ко Христу. Там же, где святые не растут в вере и любви и не развивают своих талантов во благо Господней работы, наблюдается постыдная нехватка хороших руководителей и ответное отсутствие рвения со стороны рядовых членов. Для того, чтобы община росла должным образом, требуются как хорошие руководители, так и энтузиазм со стороны паствы. Чтобы конечным результатом была высшая степень полезности в жизни, ребенку требуется как физическое, так и умственное развитие. То же самое относится и к младенцу во Христе. Если вошедший в семью Божью хочет быть полезен Господней Церкви, ему жизненно важно духовно развиваться. Но многие младенцы во Христе находятся в таком забвении со стороны руководителей церкви, что все их невостребованные возможности пропадают попусту, таковые не получают самого необходимого для роста и развития во Христе. Коль новообращенному нужно развиться в зрелого воина Христа, ему необходим духовный рост. Духовный рост во Христе начинается, когда мы становимся христианами. Петр сказал: «Послушанием истине, через Духа, очистивши души ваши, к нелицемерному братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего вовек». 1 Петра, 1 глава, 22 и 23 стихи. Услышав Евангелие, уверовав, покаявшись в грехах и крестившись во Христа, человек встает из могилы крещения новым творением во Христе, родившись от воды и духа, как говорится в Евангелии от Иоанна 3:5. Павел писал: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь, древнее прошло, теперь все новое». 2 Коринфянам 5:17. Именно таким путем Господь избавляет человека от власти тьмы и вводит в царство возлюбленного Сына Своего. Колоссянам 1:13. Ожидается, что, живя новой жизнью, он будет расти, развиваться и приносить добрые плоды. Рост Божьего чада не предполагает получения материальных богатств. Можно иметь доход в $1 000 000 и все равно быть духовно нищим. Не связан он и с просто интеллектуальным развитием. Можно быть интеллектуальным чародеем с длинной цепочкой ученых степеней и все же быть невеждой в основах новозаветного христианства. Продвижение христианина к зрелости во Христе представляет собой постепенный, непрерывный процесс познания Бога и Его воли, возрастания в вере, любви, преданности Богу и посвящения себя исполнению обязанностей христианской жизни. Продвижение к зрелости во Христе является одним из самых важных аспектов новой жизни. Повсюду в нашем братстве имеется острая потребность в духовно зрелых христианах. Биологи говорят нам, что в росте и развитии человека имеется высшая точка, после чего следует спад. Другими словами, есть в жизни такая точка, когда физический рост достигает вершины, а затем начинается постепенное разрушение. Но в росте Божьих людей не должно быть никакого спада. Павел сказал: «Посему мы не унываем, но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется». 2 Коринфянам 4:16. Вот так, со дня на день обновляясь, Господь хочет, чтобы мы жили и росли. Братья, взгляните на некоторых немощных, карликовых членов тела Христова сегодня, которым нельзя доверить даже самых элементарных обязанностей. Они не только не хотят выполнять какую-либо важную работу, которую необходимо делать в церкви, они не могут. Они не выросли и не развивались в Господе до такой степени, что в состоянии принимать на себя важные задачи, выполнение которых необходимо для эффективного функционирования церкви. Например, почему так мало хороших руководителей? Почему так мало людей, обладающих качествами, необходимыми для пастырей, пекущихся о стаде?
Почему так мало по-настоящему хороших учителей? Почему так мало истинно хороших руководителей пения? Почему так мало тех, кто может вести общую молитву и делать это хорошо? Почему так мало тех, кто умеет обучать нехристиан тому, как стать христианами? Могу сказать вам почему. Потому что так мало тех, кто вырос и развился духовно до такой степени, что может выполнять эти добрые дела. Да, это печальный показатель неспособности Господних людей обеспечить новообращенных христиан всем жизненно важным для их развития. Незрелые во Христе создают в церкви больше всего проблем. Это они возмущают спокойствие в духовном Израиле. Те же, кто растет и становится зрелым во Христе, главная опора церкви. Эти добрые люди становятся руководителями и делают ту работу, которая должна выполняться. Что же жизненно важно для духовного роста? Дети, рождающиеся в наших семьях, требуют определенных вещей для физического роста до достижения зрелости. Ребенок должен иметь соответствующее питание в необходимом количестве, определенные физические нагрузки, среду, способствующую росту, и отсутствие опасных и калечащих заболеваний. То же самое относится и к растениям. Наши овощи и цветы должны получать питательные вещества, соответствующую культивацию. Их нужно оберегать от сорняков, заболеваний и насекомых. Это также справедливо и в отношении продвижения христиан к зрелости. Для развития духовной крепости в исполнении того, что Бог предназначил нам делать, мы должны иметь правильную духовную пищу в достаточном количестве. Петр увещевал молодых христиан: «Возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Первое послание Петра, 2 глава, 1 и 2 стихи. В послании к евреям 5.14 автор объясняет, что твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Дети, прежде чем перейти к твердой пище, питаются молоком. Младенцы во Христе прежде нуждаются в духовном молоке Божьего Слова, чтобы подготовить себя к твердой пище Евангелия. Для роста христианина, как и для растущего ребенка, очень важно много упражняться. Павел говорил: «Ибо телесное упражнение мало полезно, а благочестие на все полезно, имея обетование жизни настоящей и будущей». 1 Тимофею 4.8. Новообращенный христианин должен начинать участвовать в добрых делах ради Христа сразу же после своего обращения. Имеется очень много видов деятельности, в которых он может принять участие. Он может посещать больных и помогать им в их нуждах. Он может участвовать в любой программе посещения, разработанной в церкви. Он может рассказывать другим о своей вере и тех благословениях, которые он нашел во Христе. Он может начать готовить себя к лучшему служению, записавшись в библейские классы, что позволит ему не упустить возможности, которые непременно появятся в будущем. Он может применить свои особые таланты, например, вокальные данные или умение говорить. Если он заострит свой меч и всегда будет держать его в отточенном состоянии, Господь найдет, где его применить. Всем христианам, особенно тем, кто был недавно обращен, следует быть осторожными в выборе друзей. Далеко не все заинтересованы в нашем духовном благополучии. Кое-кому наплевать, пойдем мы на небеса или нет. Кто-то захочет затащить нас в трясину безнравственности. Павел писал: «Не обманывайтесь, худые сообщества развращают добрые нравы». Первое послание к Коринфянам, 15 глава, 33 стих. Невозможно общаться с другими людьми и при этом никогда не оказаться среди неправедных. Павел говорил: «Ибо иначе надлежало бы вам выйти из мира сего», то есть на другую планету улететь. Но вместо того, чтобы позволить им воздействовать на нас во зло, мы должны стараться влиять на них во благо. Легко следовать за большинством на зло, как говорится в книге Исход, 23 глава, 2 стих, и поэтому христианам нужно держаться других христиан. Нам нужно быть избирательными в отношении людей, с которыми мы общаемся, но в то же самое время мы должны помнить, что необходимо и общаться с ними, чтобы обратить их к Иисусу. Я люблю возделывать по весне огород. Это приятное и полезное отвлечение от стрессов моей работы проповедника. Чтобы иметь здоровые и продуктивные растения, я должен охранять их от болезней и насекомых.
То же самое справедливо и в отношении христианина. Христиан надо оберегать от губительных духовных болезней, разрушающих веру, любовь, рвение и надежду. Садовые растения нуждаются в уходе, иначе они не вырастут и не принесут плодов. Неухоженные растения в скорости заглушаются сорняками и пожираются ненасытными насекомыми. И христиан следует возделывать, обучать и образовывать в праведности и благочестии на пути их движения к духовной зрелости. Растущий христианин должен проводить много времени в молитве. Разговор с Богом является главной движущей силой нашего ежедневного общения с Ним. Нас учат бодрствовать в молитве, быть постоянными в молитве и непрестанно молиться. Близость к нашему Небесному Отцу является для нас священным наследием. Я искренне считаю, что молитва – это тот источник духовной силы, которым мы сильно пренебрегаем. У Бога океаны благословений для нас, но слишком часто мы лишь прихлебываем вместо того, чтобы пить от души. Иисус учил нас просить, искать и стучать. Бог обещает нам богатство вселенной, и мы не должны размениваться на мелочи. Теперь мы поговорим о препятствиях на путях духовного роста. Если мы возьмем перечень того, что жизненно важно для духовного роста, и прикинем, что противоположно каждому из пунктов, то мы получим хороший срез препятствий, стоящих на пути роста христианина. Например, неправильное питание будет воздействовать на духовного человека так же, как и на физического. Человек, который упивается дряной порнографической литературой, смотрит подобные же фильмы, вожделеет того, что возбуждает низменные страсти, определенно является духовным слабаком. Такая диета убивает. Когда какой-нибудь самоуверенный наглец пытается защитить все это, аргументируя тем, что в этом есть и хорошее, я спрашиваю, зачем копаться на помойке в поисках хлеба, когда можно купить свежую буханку в булочной? Божьим святым не требуется ковыряться в литературном хламе в стремлении утолить жажду духовности. Все необходимое для питания и укрепления внутреннего человека находится в Божьем Слове. Я мог бы добавить, что имеются отличные евангельские газеты, предназначенные для наставления и духовного роста христиан. Все виды деятельности, которые неправедны и сомнительны и вызывают такие поражающие душу болезни, как зависть, ненависть, сомнения и безразличие, также останавливают духовный рост святого. Слепое следование за толпой и бесконтрольные страсти, несомненно, вызовут гнев Божий. Такие упражнения являются ничем иным, как духовным самоубийством. Никому из нас не достичь зрелости во Христе за одну ночь. На это нужно время. Божьи же святые могут сказать, что они растут, когда они вырастают из младенческого, начинают крепко полагаться на Божье обетование и приносить плоды к Его славе. Петр сказал: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа» во втором своем послании в 3 главе 18 стихе. Павел благодарил Бога за возмужание фессалоникских святых. «Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг ко другу между всеми вами». 2 Фессалоникийцам 1:3. Есть несколько качеств характера христианина, которые указывают на то, что мы взрослеем во Христе. Это вера, рвение, надежда, любовь, знание, смирение и постоянство. Павел писал: «Мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от Господня Духа». Второе послание к Коринфянам 3:18. Для постижения вершины зрелости во Христе требуется решимость. Павел сказал: «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести высшего звания Божия во Христе Иисусе». Послание Филиппийцам, 3 глава, стихи 13 и 14.

мудрость построила себе дом. Вытесала для него 7 столбов. Она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенности городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто наивен. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестенно живет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит. Страх перед Господом – начало мудрости, и познание святого – разум. Ведь со мною умножатся твои дни, годы жизни твоей продлятся. Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит тебя. Если глумлив, ты один и пострадаешь. Глупость. Женщина шумливая. Она невежда и ничего не знает. Сидит она у двери своего дома на сидении, на возвышенности городской, и зовет проходящих мимо, идущих прямо своим путем. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Сладка украденная вода, вкусен хлеб, что едят утайкой. И не знают они, что там духи умерших, что гость ее в глубинах мира мертвых».

мудрость построила себе дом, вытесала для него 7 столбов. Она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенности городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто наивен. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество, и будете жить. Ходите дорогой разума».

истинно живет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит.

Страх перед Господом – начало мудрости, и познание святого – разум. Ведь со мною умножатся твои дни, годы жизни твоей продлятся. Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит тебя. Если глумлив, ты один и пострадаешь.

Глупость. Женщина шумливая. Она невежда и ничего не знает. Сидит она у дверей своего дома, на сидении, на возвышенности городской, и зовет проходящих мимо, идущих прямо своим путем. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Сладка украденная вода, вкусен хлеб, что едят утайкой». И не знают они, что там духи умерших, что гость ее в глубинах мира мертвых.

мудрость построила себе дом. Вытесала для него 7 столбов. Она заколола из своего скота, смешала вино с пряностями и на стол накрыла. Она разослала своих служанок призывать с возвышенности городских. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто наивен. «Идите, ешьте мою еду и пейте вино, которое я приправила. Оставьте невежество и будете жить. Ходите дорогой разума». Наставляющий глумливого бесчестенно живет. Обличающий нечестивого навлечет на себя позор. Не обличай глумливого, чтобы он тебя не возненавидел. Обличай мудреца, и он возлюбит тебя. Научи мудреца, и он станет еще мудрее. Праведника наставь, он познание приумножит. Страх перед Господом – начало мудрости, и познание святого – разум. Ведь со мною умножатся твои дни, годы жизни твоей продлятся. Если ты мудр, твоя мудрость вознаградит тебя. Если глумлив, ты один и пострадаешь. Глупость. Женщина шумливая, она невежда и ничего не знает. Сидит она у дверей своего дома, на сидении, на возвышенности городской, и зовет проходящих мимо, идущих прямо своим путем. «Пусть все простаки сюда повернут», — говорит она тем, кто безрассуден. «Сладка украденная вода, вкусен хлеб, что едят утайкой. И не знают они, что там духи умерших, что гость ее в глубинах мира мертвых».

0: 8 вечера по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В эфире радио «На пути». Наши передачи продолжаются, и мы предлагаем вам ежедневную получасовую программу «Новые нивы». После нее выйдет в эфир передача «Сила этого дня» и затем записи прошлых лет христианского пения.

Дорогая молодежь и все слушатели передачи «Новые Нивы», мы рады приветствовать вас в христианской молодежной программе «Юность, ты прекрасна».

отозвалась в смущенном сердце узника, когда он оказался в отчаянном положении заключенного вдали от друзей и семьи. Стоны и тяжелые вздохи в соседних камерах не давали забыться. Воображение рисовало солнечные долины и горы Азии. Любимые и дорогие лица друзей, маленькой дочери, жены, милых старичков. Дорогая свобода! Душа рвалась к ней навстречу, но железные решетки тюрьмы преградили ей путь. Горячая молитва полилась из глубины сердца к тому, с кем была связана вся его жизнь. Молитва помогла духовно выйти из этой ужасной камеры одиночки и склониться у подножия Голгофского.

0: Рядом, как застывшая стена Черного моря во время избавления Израиля из Египта, совсем близко стояло страшное отчаяние, готовое обрушиться со всей тяжестью на узника. Смертным холодом повеяло из этой бездны. Мрачная, черная вырисовывалась будущность, но чья-то невидимая рука удерживала эти ракочущие, чудовищные волны отчаяния.
1: «Мой Бог, на которого я уповаю, —

которое раздвинуло стены камеры, полилось в тюремный коридор и наполнило все здание. Казалось, что даже эти мертвые стены вторили песни мощным припевом.

0: Этот святой экстаз был прерван открывающейся дверью камеры. Узника перевели в другое место. Через сутки он оказался в подземелье политической тюрьмы, в одной из ее бетонных камер. Поблекшие, бесцветные лица ее обитателей с выражением испуга и недоумения встретили его у захлопнувшейся металлической двери.
1: За что?
2: За что?
3: За что?
0: С радостным трепетом души узник ответил:

тянулись мучительные дни. Безысходное человеческое горе переполнило до краев эту бетонную клетку. Могильная тишина сдавливала грудь. Казалось, что эти стены готовы задушить их квартирантов. Злобные окрики тюремной охраны подхлестывали, как плеткой, трепещущие.

холодом веяло отовсюду. Душа цепенела от ожесточенных лиц надзирателей, от тяжелого воздуха, от мрачных стен, скудной тюремной пищи и от потускневших,

0: Эта могильная обстановка подземелья часто сменялась адски напряженной атмосферой в комнате следователя. Все, на что способен дьявол, здесь испытывалось на человеке. Душу охватывало адское пламя ложных улик, озлобленности следователей, предательства лжесвидетелей. Здесь человек чувствует себя загнанным, беззащитным зверьком. После нескольких часов мучительного допроса он вновь оказывается в объятиях подвала, задавая себе беспокойный вопрос.
1: За что? За что?
0: Вопит истомленная душа. Взор останавливается на узкой полоске голубого неба в окошке под потолком камеры. Душа встрепенулась. Какой-то огонек радости вспыхнул в ней. Но где найти успокоение? Где получить ясный, исчерпывающий ответ на этот вопрос? И душа устремилась в синеву небес, робкими шагами выходя из подвала к подножью Голговского холма.
2: Далеко, далеко, за горами.

печали. А царя иудейского просто распни. А за что, они сами не знали. И не дрогнуло сердце его, не бежал выбор.

0: Программу подготовила Мария Литовкина, звукооператор Виктор Левин.
1: Дорогие наши друзья-радиослушатели, прощаясь с вами, мы желаем вам обильных благословений от Бога. Слушать наши программы вы можете ежедневно, в это же время и на этой же волне. Ваши письма, пожелания, заявки, замечания вы можете направлять по адресу: Новые Нивы, почтовый ящик 310402, почтовый индекс 516-19, город Гуммерсбах, Федеративная Республика Германии. До новых встреч в эфире, ваши во Христе сотрудники на Ниве Господней.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте передачи «Сила этого дня» и записи прошлых лет христианского пения.
1: Добро пожаловать на радиопрограмму «Сила этого дня». За эти 15 минут вместе с пастором Невил Грид вы окунетесь в атмосферу любви и мира. Иисус сказал: «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящих из уст Божьих. Ибо Слово Твое, Боже, светильник ноге моей и свет стезе моей. Ибо Слово Твое, Боже, неизменная правда для текущих веков, неизменная правда для всех нас». И сегодня пастор Невил Грид поделится этим словом с вами и приободрит вас.

0: А сейчас Владислав Симаков, который перевел эту передачу.
1: Мы продолжаем наше изучение первого послания к фессалоникийцам. Перед нами ее 4 глава, стихи с 1 по 12. В прошлой нашей передаче мы задавались вопросом, как же надо угождать Господу? Апостол Павел в своем послании к фессалоникийцам писал, как должно поступать и угождать Богу, давая специальные рекомендации верующим людям. Верующий человек значительно отличается от неверующего. Он поступает, дабы угодить Господу. Он хочет познать Его. И вся жизнь этого человека направлена на то, чтобы прославлять и служить Всевышнему. Значит, первое. Человек верующий живет, угождая Богу. И второе. Он живет, слушаясь и во всем повинуясь Ему. Верующий несет славу Всевышнему, и делает это он, потому что боится Бога. Об этом свидетельствует стих 6, 7 и 8, 4 главы 1 послания к фессалоникийцам, чтобы ни в чем не поступались братом своим противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь мститель за все это. Как и прежде, мы говорим вам и свидетельствовали, ибо призвал нас Бог не к чистоте, но к святости. Итак, покорный не покорен не человеку, но Богу, который дал нам Духа Своего Святого. Сразу из этих строк мы видим, как называет апостол Павел Господа. Господь – мститель. Давая такое название, апостол объясняет, что именно наказывает и как определяет вину Господь, ибо Он призвал нас к святости, а к нечистоте. Поэтому нам следует бояться Господа Бога, ибо Он мститель. Итак, непокорный, говорит святой апостол Павел, непокорен не человеку, но он непокорен Богу, который дал нам жизнь, который дал нам Дух Свой. Господь призывает нас жить в святости, поступать праведно, ибо воля Божия есть освящение ваше, говорит святой апостол Павел, чтобы вы воздержались от блуда, предупреждает нас Господь, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти похоти, как язычники, которые не знают Бога. Будьте чисты, живите в святости и поступайте праведно. Человек должен соблюдать себя, ибо так повелел Господь. Почитай Господа и слушай силу. Святость, как подтверждение присутствия Духа Святого в вашей жизни. Затем, братья, просим, умоляем вас, Христом Иисусом обращался святой апостол Павел, чтобы вы, приняв от нас, как должно вам поступать и угождать Богу, более в том преуспевали. Это было обращение к фессалоникийцам, церковь, которую сам создал святой апостол Павел. Далее, в стихах с 9 по 10, Господь через апостола Павла говорит, что нам нужно жить в гармонии. О братолюбии нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга. Так и поступайте со своими братьями. Умоляем же вас, братья, более преуспевать. Угождайте Господу.

то нет почвы для рождения греха. Нет и возможности грешить, ибо мы любим, как возлюбил Господь нас, той же любовью. Если вы, дорогие братья и сестры, изучали Ветхий Завет и Новый Завет, то, наверное, определили для себя, что в Новом Завете не говорится о языческой, семейной любви. Речь идет более о духовной любви к друг другу, о любви Господа к нам. И все это дается нам через Дух Святой. Поэтому верующий, приобретая эту любовь, дарует ее другим, так же, как Господь подарил ее нам. Об этом нам и говорит Священное Писание. Помните, что говорил Иисус сам о себе в послании Иоанна, 13 глава, стих 34. «Заповедь новую даю вам. Полюбите друг друга, как я возлюбил вас, как вы долюбите друг друга». Так как же нам следует любить друг друга? Давайте разберемся более тщательно в этом вопросе. Во-первых, через Слово Божие, как говорит Священное Писание. Второе, через Дух Святой. И, наконец, третье, через Господа Бога, как данный пример. Господь дает нам себя в пример, потому что Он возлюбил нас первый. Он даровал нам свою любовь. Если вы человек верующий, то вы так и должны жить. Вы и должны так поступать. Вы должны идти вперед. А куда, спросите вы, куда же двигаться? По отношению к Господу. Старайтесь быть ближе и ближе к Нему, ибо Он Создатель и Вершитель всего. Он наш Отец. И по Своей природе мы должны следовать Ему примером, ибо Он нас возлюбил. И мы, через Дух Святой, научены им любить друг друга. Поэтому нужно просто сказать, по самой природе мы рождены, чтобы любить друг друга. Он первый возлюбил нас, наполнив сердца наши своей любовью, и мы сами научены Богом к любви друг к другу. Господь повелел и научил нас поступать в святости и любви друг к другу. Так мы угождаем Господу Богу. И вот нам открывается стих 12, где апостол Павел учит нас поступать благоприлично перед внешними и ничем не нуждаться. Как же мы должны угождать Господу? Первое – это поступать в святости. Второе – поступать и жить в гармонии, любя друг друга. И третье – жить благоприлично, быть примером для тех, кто еще не верует, но хочет уверовать. Ибо мы должны нести Слово Божие для них и тоже. Помните, что писал святой апостол Павел в 12 стихе? «Чтобы вы поступали благоприлично перед внешними и ни в чем не нуждались». Павел предупреждает внешних об угнетении, о тех, кто еще не познал Господа. Евангелизируйте, несите Слово Божие для других. Значит, жизнь, святость и гармония друг с другом. Любите друг друга. Этого еще недостаточно. Необходимо еще и свидетельствовать незнающим о Господе Боге Иисусе Христе. Вот так должен поступать верующий, который угождает Господу. Так значит, мы должны жить в гармонии, любить друг друга и свидетельствовать, евангелизировать. Вот тогда будет полное правило, как жить по Господу. Церковь Фессалоникийская должна была жить так, как ее учил апостол Павел. Он напоминал им о заповедях Господа Иисуса. Он предупреждал, что всем надо жить в святости, надо воздержаться от блуда. Каждый должен держать свое тело, имеется в виду сосуд и душу, святости и чести, а не по страсти и хотению, как язычники, которые не знают Господа Бога. Человек верующий должен поступать праведно и не поступать противозаконно и корыстолюбиво, потому что Господь все видит и все знает. И как говорил апостол Павел, Господь мститель за все то, что мы делаем и за что свидетельствуем. Ибо Господь Бог призвал нас к нечистоте, но к святости. Итак, непокорны и непокорен не людям, но Богу, который даровал нам Дух Святой. Кроме того, святой апостол Павел писал, что

0: Мы должны духовно любить друг друга, ибо мы сами научены Богом любить друг друга, так же, как мы поступаем сами к себе, так же мы должны поступать со всеми братьями. Усердно стараться жить тихо, делать свое дело, работать, заповедовал нам Иисус Христос. Угождайте Господу Богу через святость, гармонию, любовь и прославление. Свидетельствуйте о Нем. Так мы угождаем Господу Богу, Иисусу Христу. И разрешите мне, дорогие друзья, на этом завершить нашу сегодняшнюю программу. Я надеюсь, вы поняли, что все мы, верующие люди, должны любить друг друга так же, как Господь возлюбил нас. Должны жить в гармонии, святости, а не грехе. Должны благоприлично поступать с теми, кто вокруг нас, а также свидетельствовать о Боге. Это очень важно. Разберите предмет нашего сегодняшнего разговора у вас в церкви. Поговорите об этом. Изучайте Библию. И по традиции я хотел бы сказать вам. Пишите нам, задавайте свои вопросы. Мы будем рады ответить вам. Слушайте нас через неделю в то же самое время, на той же самой частоте. А также хочу сказать вам, крепитесь в это нелегкое время для всех нас. Будьте благословенны и мир вашему дому.
1: Надеемся, что вам понравилась наша передача. Мы ждем ваших отзывов и пожеланий. Если наша программа заставила вас задуматься о чем-то, и если у вас есть просьбы, пишите нам. Мы непременно ответим и поможем вам. Наш адрес. Просьба писать латинскими буквами. Это очень просто. Как вы слышите, так и пишите. Первая строка – радио. Вторая – p.o.box400. Третья строка – Сарасота, запятая, Флорида, 34230. Четвертая строка – USA. Повторяю еще раз. Радио PO Box 400, Сарасота, Флорида, 34230, USA. Спасибо, что вы слушали нас сегодня. Наша следующая программа через неделю в то же самое время. И я, Светлана Симакова, присоединяюсь к словам пастора Невил Грид. Верьте в Господа, ибо только Он даст вам силу этого дня.

0: Сиэтле 9 вечера.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам две получасовые программы. Вначале выйдет в эфир одна из передач, которая находится в нашем радиоархиве. Во второй половине часа слушайте программу «Читаем христианскую литературу».

Приветствую вас, уважаемые радиослушатели, словами Господа нашего Иисуса Христа, который сказал: «Кто хочет идти за Мною, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за Мною».

В эфире христианская литературно-музыкальная программа «Куда идешь?». Куда идешь ты, дорогой друг, который слушает сейчас эту передачу? Каковы твои пути? Каковы твои цели в жизни? Подумай, на правильном ли ты пути.

Боже, о Боже, храни ты меня, храни каждого, кто верит в Тебя, Господи, прибудь с каждым в отдельности, ведь Ты, Господь мой, Ты, пастырь мой. Помните слова: Господь, пастырь мой. Этими словами начинается 22-й псалом. В этом псалме Давид описывает свое отношение к Господу. Давид чувствует зависимость от Бога, овца от пастыря. Давид сознает, что рука Господня над ним, что Господь ведет его изо дня в день, и в этом сознании вся сила и радость псалмопевца. Он не выбирает сам свою пищу, он все принимает от руки дающего. Он не уклоняется от пути, а идет туда, куда ведет его пастырь. И так каждый день он идет дальше и дальше, стремясь к лучшему. Изо дня в день он идет к жилищу самого пастыря. И во время этого пути благодать изливается на него обильно, и он счастлив. Дорогой друг, насколько ты идешь и не уклоняешься от пути, указанного небесным пастырем? Не утомляет ли тебя дорога, и не жаждешь ли ты? Но если ты жаждешь и питаешься от греховного источника, то знай, ты погибнешь, и твоя душа очутится и окажется в безводной пустыне. Берегись того, чтобы тебе не погибнуть от жажды, чтобы не погибнуть, приди к Господу, и Он укажет путь тебе, который приведет тебя к спасению. Господь ведь пастырь твой. Знай, что только Господь может помочь тебе, и Он укажет тебе те воды тихие, от которых твоя душа, и ты утолишь свою жажду.

Вы слушаете христианскую музыкальную программу «Куда идешь?». И следующее, что я хотел прочитать для вас, это стих Ивана Никитина, и называется он «Новый Завет». На этот стих даже есть, я знаю, песня. «Измученный жизнью суровой, не раз я себя находил в глаголах предвечного слова источник покоя и сил. Как дышат святые их звуки божественным чувством любви, из сердца тревожного звуки, как скоро смиряют они». Здесь все в чудно сжатой картине представлено Духом Святым, и мир, существующий ныне, и Бог, управляющий им. И сущего в мире значение, причина и цель и конец, и вечного Сына рождения, и крест, и терновый венец. Как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши, и плакать, и черпать уроки из них для ума и души. Какие прекрасные, чистые строчки. Действительно, как сладко читать эти строки, читая молиться в тиши. Бог наш во всем всегда с нами. Мы чувствуем Его всегда рядом с собою. Мы чувствуем Его везде, в том, что окружает нас. –

Наша жизнь, наши дела, все это когда-то прекратится. И многие мы знаем, что ничего нет вечного в этом мире. И в то же время многие люди заблуждаются и живут этой жизнью, и живут, находясь в грехе. И мы знаем многих людей, которые известны в мире, известны своими произведениями, своими стихами. Люди, которые когда-то были грешниками и когда-то в один прекрасный день пришли к Господу. В последнее время многие люди, ученые, направили свои глаза и уши к тому, что происходит в этом мире. Многие подняли свои глаза к небу. И многие отвернулись. Сбывается пророчество апостола Павла, написанное по вдохновению Духа Святого во 2 Тимофею, 4 главе. «Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим похотям будут избирать себе учителей, которые льстили слуху и от истины отвратят слух и обратятся к басням». Что происходит в последние годы с нашей землею? Во многих уголках земли, все мы знаем, сейчас идут войны. Что это? Наказание Божье? Ты поражаешь их, а они не чувствуют боли. Ты истребляешь их, а они не хотят принять вразумление, не хотят обратиться. Обратиться к Богу, а не к традициям и религиозным обрядам. И не решать вопросы войною и разрушением, но решать их любовью и с Господом. Многие воскликнут и скажут, почему так происходит, почему Бог допускает это? Где же Бог? Если люди 20 века не хотят принимать в сердце неповрежденного Слова Божия, Евангелия, а полагают надежду на религию или на войны, они никогда не придут к единогласию, они никогда не обретут того, что они хотят. Спасает только Христос. И только Он один может разрешить все вопросы. Если бы люди все планеты пришли к Господу и покаялись. Бог и непорочен путь Его, написано в Псалме 17. К сожалению, время нашей передачи подошло к концу. И так как надо прощаться с вами, я хотел бы, чтобы многие сейчас из вас, кто слушает эту радиопередачу, встали в молитве, преклонили свои колена и обратились к Господу. И воздали хвалу и славу за все, что Он нам дарует. За то, что Он даровал нам этот день, за то, что Он дарует нам все необходимое в нашей жизни. Я с вами прощаюсь. Желаю вам обильных Божьих благословений и, конечно же, всегда оставаться с Господом.

0: Каждый день в это же время выходит в эфир программа «Читаем христианскую литературу».
1: «Мама, где ты?» Я помню ее глубокие морщины, серые глаза, короткие волосы и вечно хмурое лицо. Она была высокая, примерно 65 лет. Мы звали ее бабушка. Нас с Марией отвезли к ней, чтобы мы привыкли к жизни вне детского дома. Мы приехали в дом бабушки осенью, поэтому я пошла в среднюю школу Вудро Вилсон в Окленде. Мария пошла в начальную школу, расположенную неподалеку. Нам не сказали, почему бабушка получила официальное опекунство, но со временем стало ясно, что эта женщина знает нашу мать. Через день после переезда мы были ознакомлены с правилами.
2: «Если вы ослушаетесь меня, то получите вот это», — предупредила она, дав нам по пощечине.
1: Было очень больно, но мы с Марией старались не плакать. Нам не позволяли есть за столом. Мы должны были питаться объедками. Но мы были так напуганы, что не пытались протестовать, а старались приспособиться к этой жизни.
2: «Вам повезло, что вы здесь. Если бы не мы, вы сейчас были бы на улице», — кричала она, сдабривая свою речь бранью.
1: Ее тихий муж не замечал нас и терпеливо сносил выходки своей грозной супруги. Когда она посылала нас в магазин, то не разрешала составлять список.
2: «Молоко, хлеб, кочан салата, банка горошка».
1: Она продолжала перечислять, пока не набиралось достаточно продуктов, чтобы наполнить две сумки. Если мы что-то забывали, она била нас по ногам палкой от половой щетки. Я все еще исполняла наказ матери заботиться о Марии. Однажды, когда бабушка хотела побить ее, я встала между ними.
3: «Пожалуйста, лучше побейте меня!» — попросила я.
1: Бабушка не возражала. Как я благодарила Бога за ежедневную пятимильную прогулку до школы. У меня не было близких друзей, я боялась разговаривать с другими детьми, ведь они могли спросить меня о родителях или о семье, где я жила. Но, находясь на свежем воздухе, я громко разговаривала с Богом.
3: «Ты должен мне помочь! Всем остальным все равно! Пожалуйста, Господи, пожалуйста!»
1: Однажды бабушка дала мне такое задание.
2: «Иди разыщи твою мать и скажи, чтобы она дала мне денег. Если не даст, я выкину вас с сестрой».
3: «Но я не знаю, где она», — возразила я.
2: «Иди и найди. Найди и принеси денег. И можешь не возвращаться, пока не сделаешь то, что я сказала».
3: «Но как же нам ее найти?» — захныкала я.
2: «Меня это не волнует. Это твоя проблема».
1: С этими словами бабушка повернулась и ушла. Мы стали бродить по деловому району Окленда, продвигаясь от ресторана к ресторану. Мария стояла в дверях, а я пробиралась внутрь, чтобы посмотреть на официанток. Час за часом мы искали. Нам становилось страшно. Меню, вывешенное в витрине, запах вкусных блюд разжигали наш аппетит. Если бы мы только могли сесть и поесть. На нас не было ни пальто, ни свитеров. Когда солнце село, мы начали дрожать. Мария плакала. Мы знали, что не можем вернуться с пустыми руками.
3: «Господи, помоги нам найти ее!» — молилась я, стараясь не плакать.
1: Следующий ресторан был грязный, темный, внутри и обшарпанный снаружи. И вновь Мария осталась в дверях, а я, стараясь пройти незамеченной, обходила посетителей, шедших к выходу. И тут я наткнулась на человека в белом колпаке, повара, наблюдавшего за мной.
3: «Я ищу мою маму, сэр. Она официантка».
4: «У нас нет служащих с детьми», — последовал краткий ответ.
1: Но в другом конце зала, принимая заказ, стояла мама. Не сводя с нее глаз, я позвала.
3: «Мама!»
2: «Я не твоя мать», — буркнула она,
1: а потом, отойдя от столиков, чтобы ее не слышали, прошептала.
2: «Я скажу менеджеру, что ты моя сестра.
1: И все-таки, что тебе надо?
3: Мне нужны деньги.
1: У меня их нет.
3: Но бабушка сказала, что прогонит нас, если...
1: Просто скажи ей, что денег нет, перебила она и повернулась, чтобы уйти. Все еще не веря в то, что произошло, мы с Марией вышли из ресторана. Когда мы шли по темной улице, я уже не могла сдержать слез.
3: «Господи, почему ты обманул мои надежды? Ты привел нас в нужный ресторан. С твоей помощью мы нашли маму. А что произошло потом? Мама публично отказалась от нас,

на нее бабушка. Она еще сильнее схватила меня. «Я задушу тебя. Это обрадует твою мать. А нам не придется беспокоиться о деньгах», — вопила она, тряся и душа меня. Потом она засунула меня в шкаф и заперла дверцу. «Посиди там и подумай, что произошло. Когда в следующий раз я велю что-то сделать, не возвращайся домой, пока все не выполнишь». Через несколько часов мне позволили лечь спать. Тогда впервые я подумала о побеге. «Куда мне идти, Господи?» Я умоляла ответить мне. Марии было 12 лет, мне 13, и мы находились под официальной опекой этой женщины. Но нам некуда было идти, поэтому пришлось остаться. Я очень мало знала о Боге, к вере в которого пришла лишь несколько месяцев назад. Но я знала, что Он заботится о нас. Когда жизнь становилась невыносимой, а такое случалось часто, Он всегда давал какое-то облегчение. Я была уверена, что как-то, чем-то, но Он поможет нам. Каждый день я читала Новый Завет, который подарила мне Ирма Фрем. Многое было непонятно, но я заучивала наизусть выделенные стихи. «Не оставлю тебя и не покину тебя». Так что мы смело говорим: «Господь мне помощник, и не убоюсь, что сделает мне человек». «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в меня веруйте». Меньше чем через неделю после безрезультатной встречи с мамой, вернувшись из школы, мы увидели дома незнакомую женщину. Она сказала, что наши вещи уже в машине и что она отвезет нас в другое место. Бабушка сдержала слово. Мы не принесли денег и поэтому должны уехать. Нам нечего было терять. Так и не придя в себя от неожиданности, мы попрощались с бабушкой. Поездка была короткой, около 3 миль. Мы остановились возле большого оштукатуренного дома с ухоженной лужайкой и площадкой для игр. В то время, когда мы вынимали из машины коробку с одеждой, по дорожке мимо нас прошли девочки. Позже мы узнали, что это дом для девочек, находящихся под опекой суда. В основном они были старше нас, но все же я надеялась, что тут нам будет лучше. Именно здесь впервые я поделилась тем, что знала о Христе. Я объясняла другим девочкам, что Он может простить наши грехи и привести нас к Богу. Некоторые были заинтересованы и задавали вопросы, на которые мне было трудно ответить. Одна озлобленная девочка, почувствовав мое относительно спокойное состояние, набросилась на меня. «Неужели ты не понимаешь, что никому не нужна?» «Понимаю, но Христос заботится обо мне». «Ну и что? Ведь Он не помогает тебе?» Ее голос еще долго звучал в коридорах, но я была убеждена, что моя вера в Бога принесет много добра. Я знала, что тоже была бы очень несчастна, если бы не была уверена, что Бог любит меня. Еда в этом доме была вкусной, по крайней мере, мы с Марией так думали. Впервые у меня было покрывало на кровати и, как у каждой девочки, отдельный шкаф для одежды. Мы никогда не жили в такой роскоши. К счастью, я могла продолжать ходить в среднюю школу Вудро Вилсон. Этот дом казался мне раем. Я надеялась, что мне никогда не придется уезжать отсюда. Но через 4 месяца нам с Марией сказали, что нас переводят в частный дом. Мы обрадовались этой новости. «Может быть, наконец я найду того, кто полюбит меня?» Мы уложили свои вещи в коробки и стали ждать, когда придет машина и отвезет нас в новую семью. Господи, это слишком больно. В доме раздался звонок. Я прошла через холл, распахнула огромную дверь и остолбенела. На пороге стояла бабушка, такая же сердитая, как и раньше. «Неужели мы возвращаемся в ее дом?» Я содрогнулась. С ней была незнакомая женщина. «Мы приехали, чтобы отвезти вас в семью, живущую в Сан-Франциско». Я вздохнула с облегчением.

0: Расскажите нам о них. Кто они?»
1: «Их фамилия Макин. Они знают вашу мать».
0: Это уже была нерадостная весть. Мы сели в машину и поехали к парому, чтобы пересечь залив. Паром причалил, и через несколько минут машина остановилась перед темным обшарпанным домом. Мистер и миссис Макин встретили нас на пороге. Невысокий коренастый человек с темными волосами и широкой грудью, он напомнил мне гориллу. У миссис Макин кожа была желтоватого оттенка, а седые волосы разбросаны на прямой пробор. У них был 15-летний сын и дочь Сьюзан, 12 лет, как и Мария. Они были рады, что мы будем жить у них и выполнять всю домашнюю работу. С того времени, как мы с Марией покинули детский дом, прошло меньше 8 месяцев. Мы прожили 4 месяца у бабушки и еще около 4 в приюте для девочек. Мое 14-летие было уже не за горами. В связи с переездом в Сан-Франциско нам пришлось ходить в среднюю школу Джона Свита. В день приезда к Макинам мне сообщили, что есть за одним столом со всеми я не буду. Более того, я могла есть только если что-то оставалось. Если же остатков не было, я ходила голодная. Марии позволили есть с ними. Их любимым блюдом была рыба. Когда семья заканчивала обед, мне, как и было обещано, доставались остатки. Миссис Макин брала голову и хвост. Иногда мне везло, это было 2 головы и 2 хвоста. Бросала их в кастрюлю с кипящим порошковым молоком. Это и была моя еда. Как я ненавидела эти рыбьи глаза-бусинки, смотрящие на меня. Они напоминали мне глаза миссис Габриэль, ее маленькие глазки, которые пронзали нас насквозь. Эти рыбьи глаза воскрешали воспоминания, которые я старалась похоронить. До сих пор, хотя я и ем рыбу, я не выношу вида рыбы, приготовленной энтото. Мария почти все время играла с Сьюзан. Я же вытирала пыль, стирала, колола дрова, мыла полы. Но хуже рыбьих голов и тяжелой работы были незаслуженные побои, которые я получала регулярно. Макины ругались, осыпая друг друга проклятиями, а потом вымещали всю злость на мне. Они никогда не били Марию и своих детей, но меня они избивали немилосердно. Я часто пряталась в стенном шкафу Макинов и плакала. Иногда я спрашивала Марию, «Почему они так обращаются со мной?» «Я не знаю», — отвечала она. «Волновала ли ее моя жизнь? Сомневаюсь». Но даже если волновала, она не решалась проявить свои чувства ко мне, чтобы с ней не стали обращаться так же, как со мной. Мы с Марией никогда не обсуждали жестокость, окружающую нас, и не анализировали, почему же нас отвергают. Наша жизнь всегда была такой, иной мы не знали. Я отчаянно хотела быть любимой, может быть, даже чересчур. Когда я заканчивала стирать или мыть посуду, то мечтала, что кто-нибудь скажет: «Дори, ты отлично потрудилась». Что я должна еще сделать, чтобы люди сказали мне спасибо? Я всячески старалась угождать, но это не помогало. Денег за работу я не получала. Когда я подрабатывала няней у соседей, Макины отбирали у меня деньги. «Они идут на твое содержание», — говорили они. Мы с Марией стояли в очередях, чтобы получить одежду от проекта рабочей администрации, программы, организованной президентом Рузвельтом во время депрессии. Мы возвращались домой с ценным грузом, с мешковатыми брюками, разрозненным бельем и слишком большими ботинками. Моя раскладушка стояла в коридоре, ведущей из столовой в спальню Макинов. Мария спала с Сьюзан. Часто мимо моей кровати, шаркая ногами, шли в спальню хозяйки какие-то странные люди. Однажды мужчина остановился и, чтобы смутить меня, сдернул с меня одеяло. Я стала брыкаться и визжать. Он ушел. Хотя никто мне ничего не рассказывал о сексуальной невинности, я интуитивно чувствовала, что секс вне брака — грех. «Господи, сохрани меня в чистоте!» Оглядываясь назад, Я думаю, что на самом деле Макины надеялись, что я уступлю кому-нибудь из этих порочных людей. Их ненависть ко мне и расположение к Марии привели меня к выводу о том, что они искали любую возможность избавиться от меня. Мама дважды навещала нас у Макинов. Несмотря на глубокие эмоциональные раны прошлого, я была рада видеть ее. «Мама!» – закричала я. «Не называй меня мамой, зови меня Лаурой. Я не к тебе приехала. Где Мария? У меня для нее подарок». Острая боль пронзила меня. Я отвернулась, обиженная и озлобленная. В тот день я начала понимать, что она никогда не полюбит меня. Но теперь я была достаточно взрослой, чтобы догадаться, почему она так упорно отвергает меня. Сравнив мой и ее возраст, я вычислила, что она родила меня в 15 лет. И хотя она никогда не говорила об этом, я подозревала, что беременность принудила ее к раннему замужеству. Но понимание этого не уменьшало мою обиду и жажду любви. Я знала, что нельзя отступать, поэтому вновь и вновь обращалась к Богу. Каждое утро, перед тем, как отправиться в школу, я шла в ванную, запирала дверь и опускалась на колени рядом с белой ванной. Я доставала Новый Завет, который прятала в сумке, и читала его. Я должна была прятаться, иначе они отняли бы его у меня. Моя Библия была как книга любовных писем, наш с Богом секрет. Никто не учил меня заучивать стихи, но раз они что-то мне говорили, я хотела запомнить слова. Я помечала отдельные, рядом с некоторыми ставила даты. Потом я просила Бога помочь мне в этот день в школе. Я не могла представить себе день, начинающийся без молитвы в ванной. Несмотря на всю жестокость, окружающую меня, у меня был один друг — Господь. Часто, возвращаясь из школы, я боялась входить в дом, зная, что, скорее всего, меня будут бить. Поэтому я бродила по темным аллеям и спала на холодном асфальте. Но это было лучше побоев, которые я получала у Макинов. Иногда Бог говорил со мной почти вслух. Я ходила по улицам Сан-Франциско и видела в витринах красиво одетые манекены. «О, если бы у меня было хоть одно новое платье!» И я слышала, как Господь отвечал мне: «Дори, ты прекрасно одета, не в одежды, которые может увидеть человеческий глаз, а в праведность Христа». Иногда мне очень хотелось вкусно поесть. Когда я проходила мимо ресторанов и кондитерских, живот нестерпимо сводило от голода. Иногда мне даже хотелось украсть. Но Господь напоминал мне: «Не хлебом единым жив человек». В магазинах я видела, как жены идут под руку с мужьями, а некоторые из них обнимали своих детей. «Господи, если бы только у меня был кто-нибудь, кто бы мог взять меня за руку!» Господь отвечал: «Дори, я буду твоим отцом и матерью, братом и сестрой. Я буду с тобой. Я пребуду в тебе». Слава Богу, Он не оставил меня. Депрессия у меня продолжалась иногда по нескольку дней. Время от времени я задумывалась, смогу ли когда-нибудь освободиться от той боли и ощущения эмоциональной травмы, которые постоянно преследовали меня. У Макинов было немного дорогостоящих вещей. Среди них большой радиоприемник, стоявший около окна, которым пользовались в особых случаях. Мне было запрещено подходить к нему. Но однажды в воскресенье, когда все ушли, я включила его и случайно нашла программу Чарльза Фуллера «Час старомодного возрождения». Моя изголодавшаяся душа просто впитывала духовную музыку и проповедь. Каждое воскресенье я молилась, чтобы все ушли, а я бы могла послушать радио. Однажды в воскресенье я потихоньку ушла из дома и стала бродить по улицам, разыскивая церковь, где бы можно было больше узнать о Боге и встретить того, кто позаботится обо мне. Я наугад выбрала большую церковь на углу, зашла туда и села в последнем ряду. В то утро проповедник читал, не отрываясь от книги. «По-моему, тут что-то не так», — сказала я себе по пути домой. В следующее воскресенье я нашла другую церковь, где проповедник говорил то же, что я слышала в Окленде. Интуитивно я понимала, что этот человек знает то же, что и я. Бог реален, и мы можем положиться на его любовь. После службы я представилась пастору, доктору Льюису Джулианеллу. Я узнала, что попала в первую баптистскую церковь Сан-Франциско. Через несколько недель я стала делиться эпизодами своей жизни, боясь рассказать все, чтобы об этом не узнали Макины. Доктор Джулианелл терпеливо выслушивал и, чтобы поддержать меня, позволил читать Писание в церкви. Другие прихожане пригласили меня на собрание на Union Square. Я становилась более уверенной, делясь Евангелием. Именно в Первой Баптистской церкви я была признана верующей, я была крещена.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Послушайте, пожалуйста, проповедь Сергея Викторовича Санникова. После нее через полчаса выйдут в эфир передачи «Момент творения» и «События через призму Писания». За 15 минут до окончания часа «Злачные пажити».
2: Будем читать Священное Писание, книга Откровения, 3 глава, 7, 8 стихи. Откровение, 3 глава, 7, 8 стихи. Ангелу Филадельфийской церкви напиши: так говорит святый истины, имеющий ключ Давидов, который отворяет и никто не затворит, затворяет и никто не отворит. Знаю твои дела. Вот я отворил пред тобою дверь, и никто не может затворить ее. Ты немного имеешь силы, и сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Ты немного имеешь силы, сохранил слово мое, и не отрекся имени моего. Так пишет святой, истинный, великий Бог, восседающий над кругом земли через Иисуса Христа, обращаясь к одной из церквей Малой Азии. Ангелу Филадельфийской церкви напиши. Это слово было передано через Иоанна как послание церкви. И вот это послание среди всех других посланий, которые также получил Иоанн для того, чтобы передать церквям Малой Азии, это послание отличается несколькими вещами. И в первую очередь, наверное, бросается в глаза, когда читаешь все послания семи церквам, в первую очередь бросается в глаза то, что в этом послании нет упреков. Практически во всех посланиях есть некоторый упрек. Ну вот в Смирнской церкви, может быть, очень такой легкий упрек, а в общем-то другим церквям достаточно весомые упреки, говорит тот, который является хозяином этих церквей, тот, кто является главой церкви. А вот в Филадельфийской церкви практически никаких упреков нет. И еще очень интересно то, что эта церковь отличается тем, что немного имеет силы. Вот другие церкви имели больше силы. Они большие дела творили. Но делая эти большие дела, они часто допускали ошибки, серьезные ошибки. А вот эта церковь не делала больших дел, но она сохранила Слово Божье, сохранила Слово самого Христа, он говорит. Ты не отрекся имени моего, сохранил Слово мое. Я думаю, что это один из тех секретов, который позволил этой церкви выделиться среди всех других церквей и находиться на таком высоком положении в глазах Божьих. Эта церковь отличается не тем, что она много евангелизации сделала, распространила много вести благое, а отличается тем, что она верная была Богу. Верность, хранение слова. Вот это, наверное, очень важная вещь. Хранить слово Божье, хранить слово Христа. Это выражение очень часто встречается в Священном Писании. Я не уверен, что мы, привыкая к этому выражению, часто входим вглубь его и пытаемся понять, а что это значит хранить слово самого Иисуса Христа? Как это реально на практике хранить слово? И вообще, а что это за слово? Слово Христа. Ну, прежде всего я хочу подчеркнуть, что вот это выражение указывает, что Бог наш есть Бог говорящий. Он не молчаливый Бог. Знаете, людям, конечно, хотелось бы, чтобы Бог молчал. С одной стороны, это проще в том смысле, что можно обвинять Бога во всем, и Бог молчит. То есть, вот почему у меня то или другое случается, люди обвиняют Бога, им кажется, что Бог молчит. А с другой стороны, молчащий Бог – это очень удобный Бог. То есть, если Бог молчит и просто выполняет все мои пожелания, то это как раз то, чего, собственно, люди и хотели бы от Бога. Ну вот, захотел, чтобы машина была, вот Бог дал машину. Захотел хорошую работу, вот работа хорошая. Захотела, чтобы муж был такой послушный, красивый, богатый, сильный. Ну вот, я, правда, такого не встречал. Ну вот, вот тебе такой муж. Ну вот такой Бог подходит людям, который просто молчаливо выполняет все пожелания. Бог, описанный в Библии, не такой. Это совсем другой Бог. Это Бог, который говорит. Это Бог, который что-то скажет человеку и часто скажет такое, что человеку, может быть, и не понравится. Он рассказывает о том, как произошел человек, как произошла Вселенная. Бог рассказывает, как надо жить. Бог говорит, как не надо поступать. Бог учит, наставляет, Бог обличает. То есть Бог есть Бог говорящий. И хотим мы того или нет, но это Слово Божье, оно звучит постоянно, оно звучит в разной форме, разная форма, в которой Бог говорит. Бог говорит очень часто и через природу, и псалмопевец очень интересно подчеркивает, что небеса проповедуют славу Божью. Небеса, оказывается, говорят, о делах рук его вещает твердь. То есть весь окружающий мир говорит о Боге. Это Слово Божье, просто это Слово звучит не в виде колебаний воздуха, а оно звучит совершенно иначе, в виде всего того творения, которое Бог создал. Бог говорит и через сердце человека, через дух человеческий. Бог лично обращается и дает откровения. Бог говорит и дает откровения пророкам для того, чтобы они возвещали для других людей. И вот эти возвещения, которые Бог говорил, обращаясь к большим группам людей, Он захотел, чтобы они остались и на все поколения людей, чтобы все люди могли услышать это слово. И поэтому самый надежный источник божественного голоса, самый лучший и четкий разговор Бога запечатлен именно в тексте, в книге. Библейский текст и представляет собой Слово Божье. И почему я утверждаю, что это самый надежный источник по сравнению с личным откровением, по сравнению с откровением естественным в природе? Да очень просто, потому что письменный документ, письменная фиксация всегда надежнее, чем устный разговор. Мы можем о чем-то договариваться, очень часто люди как-то объясняются, решают как-то свои вопросы, составляют договоры. Но если этот договор не записан на бумаге, то очень часто возникает неразбериха, потому что каждая сторона по-своему понимает, что было сказано, как они договорились, и потом возникают недоразумения, возникают какие-то проблемы. Тогда, когда записано на бумаге, когда четко все изложено на бумаге, то это означает, что можно передать по времени и следующему поколению людей. Это слово может быть более правильно понятым, хотя и Библию все понимают по-разному, и даже фиксированный письменный текст Слова Божьего, и то люди умудряются не понимать. И, собственно, это очень часто зависит от людей, как мы действительно воспринимаем и понимаем это слово. Но Библия, как Слово Божье, является в этом смысле самой надежной из всех остальных источников разговора Божьего, источников богопознания, источников богооткровения. Поэтому Слово Божье звучит, оно сегодня звучит в виде этого текста, не только в виде проповеди, оно, собственно, сохраняется, и каждый может непосредственно получить это слово, может обратиться к этому слову. И Слово Божье отличается от всех других слов, которые звучат в этом мире, а сегодня мир перенасыщен словами. Но Слово Божье отличается от всех других слов как раз тем, на что сегодня уже обращали внимание, в нем есть сила. В этом слове содержится власть и сила. Это слово преображает, это слово изменяет мир. Это слово, которое является первоначалом всех других слов, потому что Слово Божье произвело, собственно, всю эту вселенную. Через Слово все начало быть. И это Слово со властью звучит сегодня, поэтому обращение к этому Слову всегда полезно. Обращение к этому Слову – это обращение к первоисточнику всех остальных слов. И хорошо, когда люди действительно имеют это Слово, когда люди хранят это Слово. Только вот вопрос, как мы храним это Слово? Можно, конечно, хранить Слово Божье по-разному. Ну, можно, например, просто запомнить это Слово, заучить это Слово. И это тоже полезно очень. Просто зазубрить это Слово, на память его хорошо знать. Но будет ли это в полном смысле слова хранением? Я очень часто наблюдаю, как, собственно, люди хранят Слово Божие на полке. Вот очень красиво стоит Библия в хорошем переплете, но не всегда люди открывают и читают это Слово. Оно хранится. Но это не то хранение, которое ожидается самим Господом Иисусом Христом. Просто хранить, просто знать даже это слово, цитировать это слово, это еще не значит в полном смысле хранить это слово. Знаете, вот евреи имели повеление заучивать тексты Священного Писания, и они это делали. Они имели повеление навязывать тексты Священного Писания себе там на одежду навязывать или около двери вешать. И вот сегодня около каждой хорошей еврейской двери обязательно будет висеть коробочка такая, в которой будет текст Священного Писания, и еврей, выходя, обязательно прикоснется, поцелует эту коробочку, поцелует этот текст. Но когда я у многих спрашивал, что там у тебя написано, они с трудом мне могли сказать. Вот эти все прикосновения, поцелуи не означают, что они хранят это слово. Хотя формально они хранят. Вот если смотреть чисто внешне, все правильно, вот Слово Божье хранится, с большим уважением относятся к этому Слову. Но хранить это что-то другое. Хранить это, во-первых, понимать, правильно понимать это Слово, а не просто зазубрить и автоматически воспроизвести. Правильно понимать Слово – это достаточно большое искусство. Вот когда мы читаем о жизни нашего Господа Иисуса Христа, когда Он ходил по земле, то Он хранил Слово Божье, конечно, самым идеальным образом. Лучше, чем Христос, никто не хранил это Слово. Но как Он хранил это Слово? Он не просто цитировал тексты Священного Писания, Он умел так процитировать текст и так привязать его к обстановке, в которой Он жил, чтобы этот текст начал давать указания к жизни, направлял, указывал, как надо поступать. Ну, например, он цитирует, обращаясь к саддукеям, «Вам говорит Господь, я Бог Авраама, Исаака, Иакова». Хотя, если цитировать точно, то, собственно, это слово относилось к Моисею. Моисею Бог это говорил. А Христос перенаправляет это слово и говорит, что вам, вот окружающим меня, это слово сказано. То есть оно оказывается актуально сегодня, и надо уметь прочитать его так, чтобы оно звучало сегодня и актуально сегодня. Христос хранил Слово Божье не просто как бы цитируя его, напоминая его, но Он хранил это слово, исполняя его в своей жизни. И в этом, наверное, одно из главных требований понятия хранения слова. Но исполнять тоже, оказывается, можно по-разному. Христос говорит о том, что Он исполняет это слово, но исполняет его так, что иногда людям кажется, что Он нарушает это слово. Он, например, не раз нарушал субботу. Слово Божье четко утверждает, закон говорит, что вот в субботу нельзя делать никаких дел, а Христос исцеляет субботу, разрешает ученикам рвать колосья и приготовлять себе пищу в субботу. И при этом еще оправдывает и учеников, и оправдывает свое поведение, когда говорит, что, оказывается, Слово Божье надо хранить не просто как само, как заповедь, как само Слово, а надо его хранить, как хранят человека. Оно направлено должно быть на человека, на пользу человека, потому что фактически самая главная заповедь – это не просто выполнение каких-то всех предписаний и нормативов, а самая главная заповедь – любить Бога и ближнего. И с этой позиции надо смотреть на Слово и на все то, что делает человек. Христос обличает, например, фарисеев и говорит им: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину с мяты, аниса и тмины, и тмина, и оставили важнейшее в законе – суд, милость и веру. Сие надлежало делать и того не оставлять». Фарисеи были очень тщательны в исполнении закона. Уж кто хранил закон, так это фарисеи. Они все мелочи закона старались выполнить и разработать целую систему, которая позволяла бы очень точно в разных ситуациях исполнить Слово Божие. А между тем Христос их обличает и говорит, что вы исполняете мелочи, вы исполняете только внешние заповеди, а вот самое важное в законе, то, что внешне, может быть, и не видно, суд, милость, веру, вот это вы оставили. То есть, конечно, надо исполнять и внешние предписания, и Христос не отрицает их, но Он обращает внимание на ведущую роль, на самую главную роль внутренних заповедей, которые содержатся в Слове Божьем. И они, оказывается, должны быть впереди. Давид много раз говорит, вот мы сегодня слышали из псалмов, и в псалмах очень много раз говорится о том, что он хранит Слово Божье. Он в сердце хранит Слово Божье. В псалмах это, ну, я насчитал что-то 18 или 19 употреблений в псалмах вот этой фразы «хранить Слово Божье в сердце». Например, в 118-м псалме чуть ли не через каждых несколько стихов упоминается эта идея. Например, Давид пишет: «От всякого злого пути удерживаю ноги мои, чтобы хранить Слово Твое». Или: «Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко». То есть Давид любит Слово Божье, он хранит, а между тем он нередко поступает так, что как будто бы нарушает Слово. Христос вспоминает этот пример, когда Давид вошел в скинию и там ел хлебы предложения, которых никто не должен есть, никто не должен даже прикасаться к ним, кроме священников. То есть хранить Слово Божие для Давида – это не значит скрупулезно исполнять заповеди, а это значит выполнить самое главное в законе, выполнить как раз самую основную заповедь любви. И это, оказывается, гораздо труднее, чем соблюдать внешние установления и внешние предписания. В истории христианства тоже было очень много случаев, и, собственно, история христианства постоянно свидетельствует о том, что люди хранят Слово Божье, хранят Библию, но не всегда правильно ее хранят. Ну вот мы хорошо знаем, что примерно уже начиная с 4 века, когда христианство стало таким массовым явлением, когда практически вся Западная Европа стала христианским континентом, с этого времени Библию хранили очень тщательно, ей давали самое лучшее место, в алтаре она находилась, в прекрасных узорчатых оправах, и при этом не открывали эту Библию. Хранить Библию не значит так хранить, как хранили христиане Средневековья. Поэтому-то и возникла Реформация. Поэтому мы и празднуем, вспоминаем День Реформации, когда 31 октября Лютер объявил несогласие с той практикой Средневековья, которая окружала его. И он начинает требовать реформ. И суть реформ – как раз и заключалась в том, чтобы хранить Слово Божье не просто на почетном месте, а хранить Слово Божье как путеводитель в жизни. Правильно понимать его, уметь увидеть самое главное в нем и выполнить это слово в своей жизни. И это, оказывается, было очень непросто. И реформация прошла очень непростой путь, тогда, когда позволила всем людям читать Слово Божье, когда начали размножать Слово Божье, Библию массовыми тиражами, то, оказывается, столкнулись с тем, что люди стали читать, и каждый теперь понимает по-своему Библию, и потерялся контроль над людьми. Но именно этого, наверное, и хотел Господь, чтобы каждый действительно мог читать Слово Божье, и каждый мог увидеть непосредственное действие Духа Святого. Потому что хранить Слово Божье – это не просто даже читать и пытаться исполнить все то, что написано в Библии. Хранить Слово Божье по-настоящему может только тот, кому это Слово открыто Духом Святым. Вот здесь есть очень важный момент, когда мы можем подойти к этому Слову Божьему чисто формально, внешне, и пытаться выполнить как инструкцию, которую дает Бог. Такое выполнение ничего не дает в глазах Божьих. Настоящее хранение Слова Божьего возможно только тогда, когда Дух Святой действует и открывает это Слово. Это происходит именно тогда, когда человек обращается с верой к нашему Господу и Спасителю, когда Дух Святой поселяется в сердце человека, и тогда он открывает ему Слово Божие, и тогда он начинает правильно понимать это Слово. И вот все попытки магистерских таких классических реформаторов как-то построить общество, построить жизнь в соответствии со Словом Божьим, часто оканчивались неудачей, потому что люди не имели внутри, в сердце этого Слова. Они могли иметь все предписания в соответствии со Словом Божьим. Законы государства могли быть построены в соответствии со Словом Божьим, но это не означало настоящего хранения Слова Божьего и заканчивалось всегда катастрофой. А вот тогда, когда Слово Божье поселяется в сердце каждого человека, вот тогда действительно человек меняется, тогда общество меняется, тогда все вокруг меняется. Поэтому ключевым пунктом как раз хранения Слова Божьего является принятие этого слова в сердце. И тогда, и только тогда человек может по-настоящему хранить Слово Божье. И тогда, когда человек принимает слово в свое сердце, когда он его не только один раз принимает, но и постоянно оберегает, то есть практикует те предписания, практикует использование направления этого слова в своей жизни, то тогда перед ним открыта дверь. Вот здесь тоже очень интересно, Христос говорит ангелу Филадельфийской церкви, что «я открыл перед тобой дверь, и никто не может затворить». Вот эта дверь открывается тогда, когда мы храним Слово Божье, и тогда Господь дает нам открытые двери, то есть приглашение к служению, приглашает к тому, чтобы мы и шли в этот мир, приглашает нас к тому, что мы выполняли это слово. То есть он открывает нам все двери в жизни открываются тогда, когда Слово Божье поселяется в сердце. И не только двери открываются, тогда, когда мы читаем вот о положении этой Филадельфийской церкви, то здесь очень много интересного говорится. Говорится так, что «ты сохранил слово терпения моего, и я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную». То есть, если мы храним Слово, вот тогда только мы можем говорить, что Господь сохранит нас от годины искушения. Причем слово терпение как раз означает, что мы должны очень терпеливо, стойко, выносливо хранить это Слово. Это не просто одноразовый какой-то акт, когда мы приняли это слово с радостью, когда мы начинаем его исполнять, Но жизнь ставит нас в разные условия, и нам приходится проявлять верность Слову в очень различных ситуациях, когда Господь испытывает, действительно ли мы храним Его Слово вот в той или иной ситуации. Если мы сохраняем с терпением это Слово, то тогда, говорит Господь, «Я сохраню тебя от годины искушения, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Это высокое обетование. Это то, что хотелось бы иметь каждому из нас, но приходит оно не ко всем, а к тем, которые хранят это Слово. Ну и многие другие благословения здесь описаны в отношении этой церкви. Даже недруги, как здесь описано, придут и поклонятся перед тобой, потому что ты хранил Слово Мое, потому что ты оказался верен. Вот это является, наверное, самым важным для нас тогда, когда мы говорим о Священном Писании. Для нас Священное Писание – это Слово Божье, которое мы должны научиться не просто читать, не просто понимать и истолковывать, а мы должны научиться хранить в сердце, то есть жить в соответствии с этим Словом и жить в соответствии с самыми важными принципами, которые заложены в этом Слове. И если мы научимся так жить, то тогда мы получим великие благословения от нашего Господа. Дал бы Иисус, чтобы мы действительно умели жить в соответствии со Словом Божьим так, чтобы все окружающие видели, как мы храним это Слово в своей практике и в своих словах. Аминь. Помолимся Господу. Для нас радость и благословение, что вы были с нами. Мы благодарны всем тем, кто слушает наши программы, кто смотрит, кто радуется вместе с нами, благодарят Господа и тех, кто составили эти передачи. И приглашаем всех вас на наши богослужения, которые обычно происходят в воскресные дни в 10 часов утра по адресу Картамышевская, 8, угол Комитетской. Пусть Господь благословит вас.

0: В эфире «Радио на пути». Послушайте передачи «Момент творения», затем «События через призму Писания». Эту программу проведет Александр Осадчий. И в конце часа выйдет в эфир передача «Злачные пажити. Русский библейский институт» по радио.
1: «Момент творения».
2: Почему птицам не нужны теплые носки? Случалось ли вам наблюдать, как утки на замерзшем озере толпятся вокруг полыньи? Большую часть дня они проводят на льду, и при этом, похоже, совсем не мерзнут. А неподалеку по снегу прыгают воробьи. Наверняка каждый из вас, притоптывая на морозце, задумывался, как эта птица обходится без ботинок и теплых носков. Если бы мы с вами вздумали побегать по льду босиком, то в лучшем случае результатом стало бы обморожение, а в худшем – переохлаждение организма и прямая угроза жизни. У птиц же имеется система артерий, по которым проходит вся кровь, поступающая в ноги. Эти артерии переплетаются с венами, по которым кровь поднимается от ног обратно к телу. Когда кровь поступает в эту систему, называемую чудесная сеть, температура ее равна 40 градусов по Цельсию. Когда же она возвращается обратно, всего 3 градуса. Теплая кровь, проходя по чудесной сети, разогревает поднимающуюся от ног холодную кровь, и в тело она поступает уже потеплевшей. Благодаря этому птица теряет очень мало тепла. Вот почему зимой в морозы ноги птицы никогда не мерзнут. Мы видим, как мудро устроен организм птицы. Если бы птицы эволюционировали, они замерзли и вымерли бы задолго до того, как у них развился бы этот спасительный механизм. Вывод из этого можно сделать только один. Все сущее создано Творцом, и Он печется о своих созданиях, включая и нас с вами.
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Радостно приветствуем вас, дорогие радиослушатели. С вами передача «События через призму Писания». У микрофона Александр Осачий. В нашей передаче мы рассматриваем происходящие или уже прошедшие события и анализируем их с точки зрения Писания. США. Комиссия Конгресса рекомендует подготовиться к одновременной войне с Китаем и Россией, сообщает агентство Reuters. Согласно рекомендации, необходимо расширить свое вооружение и модернизировать ядерное оружие. Помимо этого, НАТО провело учение по обороне с помощью ядерного оружия под названием «Стойкий полдень». Они прошли в небе над Италией и Хорватией с применением 60 самолетов, включая бомбардировщики Б-52. Генсек Альянса Столтенберг заявил, война Российской Федерации против Украины стала напоминанием о важной роли ядерного оружия в сдерживании. Но боевое оружие в рамках маневров не применялось. В пакистанском парламенте потребовали нанести ядерный удар по Израилю. А Госдума России поддержала отзыв ратификации договора о запрете ядерных испытаний. Совсем недавно разговаривал с одним человеком. Он мне стал утверждать, что Библия — это все просто сказки. На что мне пришлось ему сказать, что Библия — это абсолютно истина. И это не просто мои слова. Это подтверждается тем, что происходит, происходило и будет происходить. Все это отражено в Библии. Тому есть исторические подтверждения. А слова о том, что Библия — просто сказка, это действительно просто какая-то сказка, какой-то анекдот, не более того. Потому что Слово Бога живо и действенно, и это подтверждается тем, что мы наблюдаем происходящее вокруг нас и знаем, что уже произошло. Вот подготовка к Третьей мировой войне. То, о чем говорит нам Писание в Откровении, 9 глава, 13 по 21 стих, идет полным ходом. Притча 24 глава, 17 по 19 стих сказано: «Не радуйся, когда упадет враг твой, и да не веселится сердце твое, когда он споткнется, иначе увидит Господь, и неугодно будет это в его глазах, и он отвратит от него гнев свой». Сенатор-республиканец Томми Тюбервиль упал с трапа самолета. Что интересно, что до этого он часто шутил над Байденом и его поведением, который много раз спотыкался на трапе самолета и так далее. В итоге сам упал еще хлеще, чем Байден. Как мы видим, Библия, как всегда, 100% права. Видео из Пакистана. Это и другое видео, что мы говорим, те темы, которые мы обсуждаем, вы можете найти в нашем телеграм-канале «События через призму Писания». Видео из Индии. Там некие люди вышли на шествие в поддержку Палестины. Только вот незадача вышла в поддержку Палестины, то они вышли. Правда, с флагами Италии. Почему так произошло? Потому что люди не вникали в происходящее, как им сказали, так и сделали. Это лишь один пример, такое встречается сплошь и рядом. Это называется бездумность. Люди не хотят думать, сказали так, значит так и надо делать. Только вот Библия учит иному. Не повиноваться услышанному, а думать все превратить в Слово Божие, потому что Слово Божье – это светильник для наших ног. Псалом 118, стих 5. Только так можно отделить правду от лжи и свет от информационного мрака. Слава Всевышнему за его великое слово. 47 глава книги пророка Иезекииля описывает преображение земли во время тысячелетнего царства Христа, которое по-другому называется «Миллениум». Например, Мертвое море станет живым, только болоты и лужи вокруг него останутся для соли. Так станет за счет всеоживляющего потока, текущего из храма. Помимо того, на берегах этого потока будет множество вечно зеленых деревьев, которые будут приносить плоды и листья, которые будут служить для исцеления. Ситуация сегодня прямо противоположная. Ведь люди продолжают уничтожать землю самыми разными способами. Но есть также люди, которым не все равно, не просто на словах, а на деле. Им не все равно, что происходит с нашей планетой, и они действуют в силу своих возможностей. Например, очищают реки и другие водоемы. Самка сокола была оснащена системой спутникового слежения в Южной Африке.
и до миграции в Финляндию. По данным трекера, за 42 дня она пролетела более 10 тысяч километров почти по прямой. Ни современный авиалайнер, ни вертолет, а птица, которую создал Творец, летит так без навигатора, топлива и так далее. Потому что Бог для нее все вручил. Эти навыки способны.

Соединенных Штатов Америки. Конечно, нельзя сказать, что все идеально для этой страны происходит. Случаются перекосы, да еще и какие. Вот лишь некоторая информация о том, где США принимали участие в качестве военной силы, начиная с 1946 года. Иран, Китай, Греция, Италия, 1948, Филиппины, 1948 по 1954, Северная Корея, Корейская война, Иран, Вьетнам, Гватемала, Ливан, Панама, Гаити, Конго, Вьетнам и так далее. Никакая другая страна не была вовлечена в столько вооруженных конфликтов. И сегодня, надо заметить, все действуют с оглядкой на Штаты, военными не только планах. Главные полицейские есть. Имеются и другие полицейские. Но несопоставимого масштаба. А итог будет для всех один. Он написан в Библии. Книга пророка Даниила, 2 глава, 40 по 45 стих. Все человеческие царства, государства будут уничтожены. И полицейских никаких уже не будет. Только царство Господа будет контролировать все и вся и будет стоять вечно. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: «Бог же надежды, да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святаго обогатились надеждою». Послание апостола Павла к римлянам, 15 глава, 13 стих. В прошлой беседе было сказано о надежде, сути ее и основании. Было сказано, что человеческие надежды, устрояемые на временных, приходящих и уходящих земных ценностях, являются беспочвенными. И поэтому мы часто видим разочарование в жизни многих и многих. Это мертвая надежда, ибо она устрояемая на желаниях, иллюзиях или воображении человеческом. О таковой надежде некто сказал: «Деньги потерять — ничего не потерять, время потерять — много потерять, надежду потерять — все потерять». Но есть и таковая надежда, так называемая «живая надежда», которую невозможно потерять, ибо она приходящая от живого Бога, как дар, имеющая твердое основание и устрояемая на незыблемых обетованиях Божьих. Ибо что Господь сказал или обещал, то и выполнит. Иеремии, 22 глава, 14 стих. И сегодня с помощью Божьей продолжим эту тему. В стихе, прочитанном в начале этой беседы, говорится о том, что Бог – источник надежды, дающий надежду в обильной мере, как и сказано, чтобы вы обогатились надеждою. А во втором послании, Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих, сказано о Божьей надежде, как о благой надежде. Итак, великий Бог – по своей милости и благодати дарует каждому приходящему к Нему не только благую надежду, то есть хорошую. В некоторых стихах Священного Писания сказано еще больше, как о славной надежде, но и дает ее в богатстве, в обильной мере. Важно заметить то, что эта обильная мера не состоит из огромного мыльного пузыря, готового лопнуть в любую минуту, но содержит обильные практические данные, касающиеся нашей надежды. И мы на это сегодня обратим наше внимание. Существенные черты Божьей надежды. Конечно, за недостатком времени невозможно охватить все характерные черты.

и этой благой надежды, ибо они в Библии даны в обильной мере. Но на некоторые из них обратим наше внимание. Первое. Основание надежды. Таковая, то есть надежда от Бога, дарованная человеком, не покоится на заслугах человеческих и не устрояется человеческими добрыми делами. Основание такой надежды устрояемо в Боге через Господа Иисуса Христа. О Христе сказано в Священном Писании как о надежде нашей. 1 Тимофею 1.1, Колоссянам 1.27. К Римлянам в 5 главе с 1 по 2 стих сказано: «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через которого верою получили доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божьей». Здесь важно заметить вечность этого основания. Оно непоколебимо. Таковая живая надежда на Бога устрояет жизнь верующего на этой земле, как и сказано: «Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним не дарует нам всего?» К Римлянам 8 глава 32 стих. И она простирается в сферу потустороннего мира, как и написано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых к упованию живому, к наследству нетленному, чистому, неувядаемому, хранящемуся на небе для вас силою Божию через веру соблюдаемых ко спасению, готовому открыться в последнее время». Конечно, кто-то спросит: как вы можете удостоверить фундамент этой надежды, тем более если она касается будущего, то есть потустороннего мира и благословенного пребывания там? Может, это только плод незрелого ума? Помните, христианская жизнь — это жизнь с Богом, практическая жизнь. Если Библия говорит нам о том, что надеющиеся на Господа Иисуса Христа не бывают постыжены в этой надежде, к Римлянам 5 глава и 5 стих, и в этом убедился каждый верующий на протяжении всей своей жизни в прошлом, то почему он не имеет основания жить этой надеждой на будущее? Если ваш друг, к которому вы обратились неоднократно, обманывал ваши надежды, которые вы полагали на него, то в будущем вы будете осторожны с ним и не доверять ему. Но если он многократно осуществлял ваши надежды, то вы будете ему верить и в будущем, и надеяться на него. Ответ ясен. Второе. Дар надежды. Не все знают, что живая надежда, исходящая от Бога, является даром Божьей благодати. Об этом во втором послании апостола Павла к Фессалоникийцам, 2 глава, 16 стих, сказано так: «Сам же Господь наш Иисус Христос, и Бог, и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати». По благодати Божьей, или по Его благому предрасположению к человеку, Бог дарует людям веру как дар, ибо вера от слышания Слова Божия. По благодати спасение, а не по работе. По благодати учение Божье, Титу 2 глава 1, с 11 по 12 стих, и по благодати, как дар его, надежда, надежда живая. Помните, что, как написано, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца. Послание Иакова, 1 глава 17 стих. В том числе и дар надежды свыше. К примеру, сопоставим две надежды.
одна человеческая, временная, несовершенная, не имеющая основания, и вот результаты ее. Читаем. «Со смертью человека, нечестивого, исчезает надежда, и ожидания беззаконных погибнет». Притчи 11.7. А вот что говорится о надежде праведного, о надежде уверовавшего в Господа Иисуса Христа. «За зло свое нечестивый будет отвергнут, а праведный и при смерти имеет надежду». Притчи 14.32. Вот что значит совершенный дар Божий, дар живой надежды. Третье. Форма или суть живой надежды. По своей сути, живая надежда не может быть эгоцентричной. Этим она отличима от так называемых человеческих надежд, где надежда используема для того, чтобы человек мог прославить себя, пребывая в ожидании, добиться чего-то блаженного для себя, для своего «я». Таковые, как сельскохозяйственный инструмент, то есть грабли, гребут все время к себе. Но центром живой надежды, божественной надежды, является Бог и Господь Иисус Христос, как и сказано. «Да будет Бог все во всем» 1 Коринфянам 15 глава 28 стих. Верующие не хвалятся просто надеждой, которая не постыжает, но хвалятся надеждою славы Божией. Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 2 стих. То есть прославляют Бога за этот чудный дар надежды. Это живая надежда, не эгоцентрична, ибо она ведет человека через спасение, 1 Фессалоникийцам 5:8, к праведности. В Священном Писании написано: «А мы духом ожидаем и надеемся праведности от веры» Галатам 5:5. И далее: «К воскресению она ведет» 1 Коринфянам 15 глава 52 стих. «И к вечной жизни», как мы и читаем. «В надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в Слове Бог прежде вековых времен». Послание апостола Павла к Титу, 1 глава, 2 стих. «И в конечном итоге быть подобными Богу». 1 послание Иоанна, 3 глава, 2 стих. Итак, верующие не хвалятся сами собою, что они приобрели на основании живой надежды, но хвалятся тем, от кого получили эту надежду, как и написано: «Через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою Божией». Послание апостола Павла к римлянам, 5 глава, 2 стих. Аминь.

0: Сейчас в Сиэтле 23 часа.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: На волне нашего радио в течение этого часа выйдут в эфир передачи «Проповедь Александра Гончаренко» и «Проповедь Романа Рейнхарта».
2: Мы будем читать также из Евангелия от Луки, 12 главу с 13 стиха. 12 глава, 13 стих. Некто из народа сказал ему: «Учитель, скажи брату моему, чтобы он разделил со мной наследство». Он же сказал человеку тому: «Кто поставил меня судить или делить вас?» При этом сказал им: «Смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения». И сказал им притчу: «У одного богатого человека был хороший урожай в поле, и он рассуждал сам с собою: „Что мне делать? Некуда мне собрать плодов моих“. И сказал: „Вот что сделаю: сломаю житницы мои, построю большие, и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. И скажу душе моей: „Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. Покойся, ешь, пей, веселись“. Но Бог сказал ему: „Безумный, в сию ночь душу твою возьму у тебя. Кому же достанется то, что ты заготовил?“ Так бывает с тем, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И сказал ученикам своим: „Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, ни для тела, во что одеться. Душа больше пищи, и тело – одежды. Посмотрите на воронов, они не сеют, не жнут, нет у них ни хранилищ, ни житниц, и Бог питает их. Сколько же вы лучше птиц? Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Итак, если и малейшего сделать не можете, что заботитесь о прочем? Посмотрите на лилии, как они растут, не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. Если же траву на поле, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, то коль ми паче вас, маловеры. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царство Божие, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам царство. Продавайте имение ваше и давайте милостыню. Приготовляйте себе вместилище неветшающее, сокровище не оскудевающее на небесах, куда вор не приближается и где моль не съедает. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше будет. Да будут чресла ваши припоясаны и светильники горящие». В общем, этот текст, братья и сестры, можно сказать о богатстве, о материальных ценностях в этом мире, о богатстве. И все началось с того, что один человек из народа попросил Иисуса помочь ему. Иисуса Христа просили разные люди и с разными просьбами приходили к Нему. Он ходил и исцелять, и воскрешать, глухих делать слышащими, слепых делать зрячими. Он давал советы людям. Но вот здесь Иисус Христос почему-то не сделал так, как просил этот человек. Он его просил: «Скажи брату моему, чтобы он разделил наследство со мной». Вообще-то нужно сказать, что это серьезная проблема. И человек этот не просто говорил, потому что ему нечего говорить, а у него была боль на душе. Ему было тяжело. Представим себе, по-видимому, умерли родители. И брат все забрал себе. Он попрал все братские такие отношения, родственное отношение к брату своему. Все забрал себе. Ну, так, по тексту. По крайней мере, в глазах вот просящего так все было. Ему было тяжело на душе. Я думаю, что нам известно это чувство. Особенно, может быть, некоторым братьям здесь. Работали, трудились, сделали качественно, а клиент не отдает денег. Или говорит: извините, у меня денег нет. Или вообще не отдает, и все. Обидно, правда? Вот что-то такое наподобие было у этого человека. Обида. И просит: учитель, скажи брату. Я не знаю, брат был здесь или не было его здесь, в этом народе. Но мое мнение, что он все-таки здесь был. Почему? Если мы внимательно проследим за стихами, то складывается такое впечатление, как будто он говорит обоим. 14 стих. Он же сказал человеку тому: кто поставил меня судить или делить вас? При этом сказал им: смотрите, берегитесь любостяжания, ибо жизнь человека не зависит от изобилия его имения. И сказал им притчу. Такое впечатление создается, что брат находился также в этом народе. Ну вот Иисус интересно поступает. Он не занимает сторону ни одного брата, ни другого. И говорит, что кто поставил меня делить и судить вас? А разве Иисус Христос не мог бы рассудить правильно? Иисус Христос был мудрее Соломона, и Он, конечно, бы мог правильно рассудить. Но интересно, что Иисус Христос пошел совершенно другим путем, неожиданным путем. Не принимая сторону ни одного, ни другого, Он принимает сторону кого, братья и сестры? Кого? Бога. Он говорит, что Бог думает по поводу этого предмета – богатство, наследство. Для нас здесь хороший урок. Когда мы, может, слышим тяжба какая-то, какие-то там есть переживания у людей, споры, чтобы нам не спешить становиться на ту или другую сторону. А может быть, стоит напомнить Писание брату или сестре. Как написано, чтобы слово ваше было всегда с благодатью, приправлено солью. Пример для нас такой. Ну, если мы вернемся опять к нашей жизни, если у нас есть переживания, или, может быть, работу мы потеряли, еще что-то, и мы молим Господа: «Господи, помоги!» Но Господь почему-то не отвечает нам. Не отвечает так, как мы хотели бы. Вместо, может, мы молимся: «Господи, напомни этому человеку, устыди его, чтобы он отдал эти деньги». А Господь вместо того, чтобы говорить с тем человеком, Он начинает говорить с нами. Как кто-то сказал, что Господь усмирял бурю для меня, когда я просил, но чаще Он смирял меня в этой буре. Господь может смирить бурю, а может смирить самого меня в этой буре. Господь хочет и нам сказать. Во всех жизненных ситуациях, какие бы ни встречались с нами, ничего нет без воли Господа Иисуса Христа. И, возможно, Он вот этими трудностями, переживаниями хочет нам сказать, направить нас на правильный путь, что есть самое важное, что есть самое главное. Интересно, что у Бога есть в каждой ситуации, что сказать нам. Как тут написано: «При этом сказал им». Он при этом говорит. Он говорит при другом, при третьем, при четвертом. В каждой ситуации в нашей жизни есть у Бога мысли. У Него есть истина, которую бы Он хотел сказать нам. И очень правильно, что этот человек, может быть, неправильно обратился ко Христу, но обратился по назначению, обратился к учителю. И учитель стал отвечать на его просьбу, но не так, как хотел этот человек. Он сказал так: берегитесь любостяжания. Иисус Христос три раза говорил вот это слово. Он говорил слово «берегитесь» по поводу лицемерия, берегитесь закваски фарисейской и саддукейской, которая есть лицемерие. Он говорил «берегитесь лжепророков». И вот сейчас говорит «берегитесь любостяжания». Почему? Потому что жизнь человека не зависит от изобилия его имения. А порой кажется, что зависит. Обманчиво. Кажется, что зависит жизнь. А Господь говорит, нет, не зависит. А от чего тогда жизнь человека зависит? Мы знаем, что люди богатые, имеющие много, даже власть имеющие, но они чувствуют себя порой очень несчастными. Итак, от изобилия имения не зависит, а от чего, или точнее спросить, от кого зависит изобилие имения, зависит жизнь человека. Иисус Христос приводит притчу для того, чтобы наглядно показать, от чего же или от кого зависит жизнь человека. И вот он говорит про богатого человека, он уже был богатым, и у него был хороший урожай. Кто же послал ему этот урожай? Конечно же, Бог ему послал этот урожай. И вот он думает, что же делать? Мои хранилища не вместят этот урожай. Что же мне делать с этим урожаем? Другими словами, уже карманы полны. У меня уже все есть, что мне нужно. Что же делать? И он сам с собой разговаривает, знаю, что сделаю. Я сломаю старые житницы и построю большие. И тогда скажу душе моей, успокойся, ешь, пей, веселись. Много добра. Когда человек согрешил, Господь дал такое наказание Адаму. Будешь есть хлеб в поте лица. И каждый из нас знает, чтобы прожить, чтобы выжить на земле, нужно трудиться, нужно зарабатывать. И очень много энергии, сил, ума уходит на то, чтобы выжить, чтобы заработать. Но Господь это специально дал Адаму, не просто как наказание, но, как вот мы слышали уже, что он работами смиряет. Человек нуждается в утешении, он нуждается в какой-то опоре, потому что ему приходится тяжело в этой жизни. Может быть, из нас кто-то тоже надеется, вот пойду на пенсию и успокоюсь. Как этот человек говорил, и скажу душе своей, покойся. Может, кто-то думает, ну вот я отдам детей там замужество, женю, и тогда успокоюсь. Может, кто-то думает, вот я выучусь, и потом стану доктором, большие деньги буду зарабатывать, и тогда я успокоюсь. Вот тогда жизнь пойдет более-менее спокойно. И вот какие-то надежды питает человек, думает, успокоюсь. Интересно, что люди разговаривают сами с собой. Как тут написано, сказал сам себе. Да? Вот если мы посмотрим главу до этого, там написано про управителя неверного. Он тоже говорил сам с собой. Он сказал, что же мне делать? Копать не могу, просить стыжусь, знаю, что сделаю. Блудный сын сказал, пришел себе и сказал, сколько наемников, да, а я тут раб неверный. Как он говорил, не скоро придет господин, сам себе говорил и стал. Люди разговаривают сами с собой. Звучит немножко, ну, как будто не все, больные люди, да, когда сам с собой разговаривает человек. Я такое высказывание слышал, не страшно, когда сам с собой разговариваешь, страшно, когда споришь сам с собой. Но я заметил, братья и сестры, что у меня такое бывает, что сам с собой споришь. А у вас такое не бывает? вообще мы больные, нужно признаться, братья и сестры. И душе нашей нужен психиатр, всем. Всем людям нужен врач. Когда мы делаем какие-то решения в нашей жизни, мы томимся, мы терзаемся. Одна мысль одно говорит, другая другое. И мы сами с собой разговариваем, может, нас не слышат, но мы делаем решение. И вот этот человек сделал решение, сам с собой говорил. Ну, проблема в том, что не только можно сам с собой разговаривать, да, не с собой только разговаривать, что у Бога есть мнение. С Богом бы поговорить. Потому что у Бога тоже есть свое мнение. Мы услышали Его слова. Он сказал: «Безумный, в сию же ночь душу твою возьмут от тебя». Он думал о покое, этот человек. Успокоиться, в то время как надо было ему сильно беспокоиться о своей душе. Хороший урок всем нам, братья и сестры. Когда мы делаем какое-то решение, когда, может, мы терзаемся в душе и не знаем, как поступить. Это не обязательно насчет материальных средств. Может, кто-то переживает о женитьбе. Кто-то думает о замужестве и переживает, дать согласие или не дать согласие. Покупать дом, не покупать, идти ли мне на эту работу, не идти ли на эту работу. Вспомнить, что есть Бог. И нам так часто не хватает вот в наших терзаниях такого сильного, спокойного голоса истинного, мудрого Бога, который бы нам сказал, и все стало на свои места. Проблема этого человека, что он искал покой в богатстве. Думает, вот, успокоюсь, и все. Может быть, не смерть бы пришла. Такое бывает, что человек думает, ну вот теперь заживу. Как вот Иов, да, он говорил, что я надеялся, что умру в старости доброй, а такое постигло его, такое тяжелое, и детей лишился, и всего имения лишился. Все может быть, все, что мы имеем, можем потерять в один миг. Есть один только, который может дать нам незыблемый покой. Это Отец наш Небесный. Итак, человек заготовил много для себя, но попользоваться не смог. И вот этим братьям, да, он говорит, вы похожи на этого человека, особенно тот, который забрал все себе. Ты думаешь, ты теперь будешь счастливо жить, а ты, может быть, не доживешь до завтрашнего дня. Ты забрал все наследство себе, а как ты пред Богом предстанешь? Порой Господь не поступает так, как мы хотим. И мы не знаем, о чем молиться. Да, так написано. Но сам Дух ходатайствует. Но главное молиться Господу. Главное открывать свои желания Господу. А Он все сделает, все поставит на свои места. Братьям, которым не додали, которых обидели, хотел бы сказать из Слова Божия, заверить, что Бог обязательно с ними поговорит. Апостол Иаков пишет: «Богатый, плачьте и рыдайте. Вот вопли жнецов достигли слуха Господа Саваоф. Они не только вас обидели, они согрешили против Бога. И Господь обязательно будет с ними разговаривать. Другой вопрос, может молиться, чтобы эти люди покаялись». Христос не останавливается на этом, но продолжает говорить тоже об этом предмете. Но немножко курс поменялся. Если до этого он говорил, что жизнь человека, длина жизни человека не зависит от его богатства. Хоть какое богатство, пришло время, умер и все. Теперь он говорит о качестве жизни. Что жизнь человека не зависит от изобилия его имени, качества жизни. не только длина, но и можно же долгую жизнь прожить, но в переживаниях, в беспокойстве в постоянном. А Господь, Он пришел дать нам жизнь и жизнь с избытком. Он говорит, что качество жизни тоже не зависит от изобилия имени. От кого зависит? От Бога. Так бывает со всяким, кто собирает сокровища для себя, а не в Бога богатеет. И он начинает объяснять, как это в Бога богатеть. Он показывает на птиц, он показывает на растения. Говорит, Господь заботится обо всем. И ключевое слово вот ко всей вот этой речи, он говорит, не беспокойтесь. Хотя в Библии написано, что каждый заботится не только о себе, но и о другом. Но вот в этом тексте, когда написано «не заботьтесь, не заботьтесь», Иисус Христос имеет в виду «не беспокойтесь». И вот мы в 29 стихе читаем «Итак, не ищите, что есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира сего». Но какая же разница между нами и людьми мира сего? Дальше следует. Ваш же Отец знает. У мира сего нет отца, а у вас есть Отец. Вот секрет нашего небеспокойства. Во-первых, хотелось, братья и сестры, сказать о том, вот во всем, о чем Христос говорит, нет, нет, нет, да, не заботьтесь, не беспокойтесь. Христос нигде здесь не говорит, что нам не нужно трудиться, что нам не нужно работать. Напротив, Христос сам в притче своей говорил, ленивый, лукавый раб. Вся Библия, она к тому, нас поощряет к тому, чтобы мы трудились, да не просто трудились, а как для Господа все делали. Но беспокойство, томление, мучение не должно быть, потому что есть Отец. Потому что есть Отец. 31 стих. «Наипаче ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». «Наипаче» это слово можно перевести как «однако» или «но». «Однако, ищите Царствие Божие, и это все приложится вам». Вот этого всего не делайте, не делайте, не делайте. А дошел до 31 стиха и говорит, «однако, вот это делайте». Вот об этом беспокойтесь, об этом переживайте. Христос говорил, «плачьте о себе, плачьте о детях ваших». Он говорил, всякий усилием восхищает Царство Божие. Блаженны чистые сердцем, блаженны плачущие, блаженны нищие. Господь везде нам говорит, что беспокойтесь о своем духовном состоянии. Беспокойтесь. Вот это главное. Ищите Царствие Божие и правду. А что есть Царствие Божие? Это праведность и мир, и радость во Святом Духе. Быть правым пред Господом. Быть на правильном месте, чтобы был мир, радость и праведность. Вот о чем беспокоиться. В этом счастье. От этого зависит наша жизнь. Не от богатства, а от богатства Божьего. Господь говорит нам о том, чтобы мы искали другого богатства. О Боге написано, Он богат милостью, благостью, мудростью. Это другое богатство, правда? Есть другое богатство, в Бога богатеть. Апостол Иаков пишет о богатстве веры. Бог избрал бедных быть богатыми верой. Апостол Павел в послании к римлянам пишет, что я вот вам написал, для того, чтобы вы обогатились надеждою. Мы читаем в послании Тимофею, чтобы верующие богатели добрыми делами. О филиппийцах, о македонянах апостол Павел пишет, что у них есть богатство радушия. Давид пишет, радуюсь слову твоему, как получивший великую прибыль. притчах написано: «От мудрости прибыли больше, нежели от золота». Совсем другое богатство. Еще апостол Павел в послании к Колоссянам пишет о богатстве совершенного разумения Бога и Христа. Богатство совершенного разумения. Или другими словами, познать Христа. Хотел бы спросить, братья и сестры, с кем бы нам было приятнее общаться? С богатым человеком, у которого миллионы, миллиарды, или с тем, который богат Богом, через которого видно Бога, видно Христа? Людям кто больше нужен? Богачи золотом или богачи Богом, если так можно сказать? В этом богатстве, которое предлагает нам Бог, пользы намного больше, спроса намного больше, чем богатство материальное. Без Бога богатства не бывает. Даже само слово «богатство», оно содержит в себе корень «Бог». Только с Богом есть настоящее богатство. Может, кто-то возразит и скажет: ну как же, или в бедности человек живет, ни санитарии нет там, может, питание слабое, врачебной помощи нет, как же, зависит жизнь? Но Христос смотрит на самый корень. Он говорит, что покоя богатство не дает. Человек может иметь все, но покоя нет. Что пользы человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Только Господь излечит душу. Только Он даст душе то, что нужно. Слушал этот человек то, что говорил Иисус Христос. Он просил Иисуса Христа, чтобы он сказал брату его, чтобы разделил наследство. А, наверное, под конец он стал думать о своей жизни. А к чему он стремится? Что главное в его жизни? Да поможет нам Господь, братья и сестры, чтобы, когда мы видим богатых, когда, может, мы хотим чего-то получить от этого мира, чтобы мы вспомнили, что наше богатство, оно не от мира сего, что Господь хочет обогатить нас совершенно другим. И мало того, Господь говорит своим ученикам: продавайте то, что у вас есть. Братья и сестры, замечу, что Господь не говорит, что продавайте дома ваши. То, что нам нужно для жизни, Господь нам посылает. Он посылает нам жилье, одежду, пищу. Он говорит: продавайте имения ваши. То, что уже нам не является необходимостью, нет нужды, но это изобилие имения, да? Изобилие богатства. Он говорит: продавайте имения ваши и собирайте. Может, у нас и имения никакого нету, и может, нам это слово и не звучит. Что нам продавать? Но, может, мы собираем это имение? Может, есть жадность в нашем сердце? Вот это вот любостяжание, оно может переводиться еще как жадность, чтобы не было этого в нашем сердце. Но жадность по Божьему благословению, быть нищим, просить у Господа, искать то, что Он предлагает. Давайте помолимся. Аминь.

0: Дорогие друзья, каждый день на нашей волне в это время звучит проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Продолжаем рассмотрение темы «Время засухи». Сегодня третья, заключительная часть. При этом крайне неприятном положении в колоде заключенные испытывают очень сильные боли. В этой колоде Иеремия находился всю ночь. Мы не знаем, что в это время произошло с Иеремией, но он пережил тот факт, что Бог допустил, чтобы к нему приложили силу. Он был во всем Богу послушным, но Бог допустил, что его положили в колоду. Это была очередная засуха, очередная жара в жизни пророка Иеремии. Когда Пасхор выпустил Иеремию из колоды, то первое, что Иеремия сделал, о чем мы выше в стихе 3 читали, он говорит: «Не Пасхор, не благополучие вокруг нарек Господь имя тебе, но Магор Месавив, ужас вокруг». Следует предполагать, что этот Пасхор имел власть здесь же снова посадить Иеремию в колоду. Но в стихах с 7 по 13 мы дальше видим, что происходило с Иеремией. Он говорит: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен, ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. Ибо лишь только начну говорить я, кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я: не буду я напоминать о нем, и не буду более говорить во имя его. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился, удерживая его, и не мог. Ибо я слышал толки многих, угрозы вокруг. Заявите, говорили они, и мы сделаем донос. Все жившие со мною в мире сторожат за мною, не споткнусь ли я? Может быть, говорят, он попадется, и мы одолеем его и отмстим ему. Но со мной Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно, посрамление будет вечное, никогда не забудется. Господи сил! Ты испытываешь праведного и видишь внутренность и сердце. Да увижу я мщение Твое над ними, ибо Тебе верил я дело мое. Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». В этом тексте мы имеем одну из молитв Иеремии, которые встречаются в книге пророка Иеремии. Эти молитвы, в которых пророк изливает свое сердце Богу, напоминают нам молитвы в псалмах. Интересно, как Иеремия выражает свое состояние в стихе 7. «Я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною». Это доставляло ему, конечно, много горя и смирения. Среди этой массы людей находились, конечно, и такие, которые злорадствовали и насмехались над тем, что делали с Иеремией. После того, как Иеремия в молитве выложил Богу всю свою нужду, несмотря на всю нужду и враждебное отношение окружающих людей, он приходит к тому, что в стихе 11 говорит: «Но со мною Господь, как сильный ратоборец, поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют, сильно посрамятся, потому что поступали неразумно». В центре этой нужды он приходит к тому, что снова полностью надеется и опирается на Бога. А в стихе 13 он приходит даже к тому, что призывает: «Пойте Господу, хвалите Господа, ибо Он спасает душу бедного от руки злодеев». В этом мы видим тот факт, что свое освобождение из колоды он воспринял как спасение через Бога. И вдруг в стихе 14 мы читаем о чем-то интересном, но еще более потрясающем. Неожиданно мы наблюдаем у Иеремии перемену настроения. Только что он еще прославлял и хвалил Бога, а в стихе 14 он говорит: «Проклят день, в который я родился». И так это продолжается в том же духе еще 4 стиха дальше. Неожиданно Иеремия говорит: «Я больше не могу, я больше не хочу, и лучше всего было бы, чтобы я вообще не родился и не жил». И Иеремия сломался и лежит на земле. Возможно, что многие из верующих подумают: «Странно». Но если мы сами себя немного знаем, то мы посчитаем это не таким уж и странным, ибо мы точно такие в нашей плоти. И если мы вспомним о пророке Илии и о некоторых других пророках, которых Бог особенно использовал, у многих из них мы наблюдаем такое время, когда в духе они находились на земле, когда они жаловались Богу о своей резигнации, когда они теряли все свое доверие к Богу, когда они больше не хотели, можно сказать, оставаться дальше на служении. Такое состояние мы видим у пророка Илии. С ним этого могло не быть, но оно было так. И в нашей жизни может случиться так, что мы придем к такому пункту, где мы дальше не хотим трудиться, но мы думаем тогда, что мы не можем больше трудиться. Я не знаю, случилось ли то, о чем мы читаем в стихе 15, что в то же время случилось, как и в стихе 20. Но в отношении этого события мы не имеем указания на определенное время. Очень даже возможно, что речь здесь

Он испытал, что при величайшей жаре он может оставаться непоколебимым, и что в какой-то момент Бог все же принимает меры. Но Иеремия также испытал, что это значит, если он перестает надеяться на Бога. Первое, что Бог ему говорит в стихе 11, гласит: «Господь сказал: если я не к доброму тебя укреплю, если я не сделаю, что во время бедствия и во время скорби враг с просьбой подступится к тебе». Это «если» или «если я не» является еврейской формой клятвы. И так Бог клянется Иеремии: «Я к доброму укреплю тебя, и я позабочусь о том, что во время твоей скорби твои противники к тебе придут». И так Бог встречает Иеремию, который открыто жалуется ему в отношении обетования. Хорошо не то, что Иеремия вообще жалуется и причитает, что он носит их в сердце, но что он эти жалобы сообщает также Богу. Это именно то, чему и я желаю научиться у молитвенников Ветхого Завета, чтобы то, о чем они действительно думали и чувствовали, рассказали и Богу в молитве. Все, исключительно все, чтобы они своими устами не совершали глупую болтовню, а в своих сердцах все же были ожесточены. Павшие духом, они больше ничего не хотели, независимо от того, что исходило из их уст. Нет, молитвенники Ветхого Завета совсем открыто и честно говорили, что с ними происходит. И часто это было уже первым шагом к тому, чтобы снова выйти из этой ситуации. В таких случаях Бог может снова начать действовать, поэтому Он дает Иеремии прежде всего обетование. Начиная от стиха 15, слово берет Иеремия. Но прежде всего он остается со своими преследователями при своих притеснениях. И только в стихе 16 он отвлекается от настоящего и вспоминает прежние времена. И для нас это очень хорошо, если имеем такое впечатление, что мы изнемождены, мы дошли до предела, что дальше дело больше не пойдет, то хорошо, чтобы мы вспомнили прошлые времена, которые мы переживали с Богом в начале нашей жизни веры. Это не будет ошибкой в нашей жизни веры, если события хороших времен нашего общения с Богом мы запишем себе в дневник для памяти или еще куда-нибудь, потому что возлюбленный трюк сатаны мы видим в том, что он постоянно стремится к тому, чтобы такие хорошие моменты жизни украсть из нашей памяти. Так что мы имеем иногда впечатление, что в 20-е годы мы вообще не получали от Бога ответ на наши молитвы. И Иеремия вспоминает о том, как читаем в стихе 16. «Твои слова были предо мной, и я съел их, и было слово Твое мне в радость и в наслаждение сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф». Иеремия вспоминает о том времени, когда его общение с Богом было чем-то удивительным, было совсем ясным. Тогда его слово было ему в радость, оно укрепило меня, оно было моему сердцу в наслаждение. Это хорошо, если и мы вспомним об этом. Но Иеремия снова, к сожалению, падает и возвращается к старым жалобам. А в стихе 18 он в заключение говорит: «За что так упорна боль моя? И мой удар смертелен, он не желает меня исцелить. Действительно ли ты будешь для меня обманчивым источником, как вода, которая иссякает?»

Он говорит это Богу. Действительно ли ты будешь для меня обманчивым источником, как вода, которая иссякает? Очень даже возможно, что Иеремия имел в глазах эту картину с деревом, посаженным у потока воды. Другими словами, он говорит Богу: «Хотя я посажен у потока воды, но мне не полезен этот поток, если он представляет собой всего лишь большую лужу или искусственный водоем, какие мы встречаем на Ближнем Востоке. В ней имеется вода, когда везде идет дождь. Желаешь ли ты мне действительно быть таким потоком?» И Иеремия ропщет на Бога и имеет впечатление, что обетование Бога вообще не исполнится. Поэтому Бог вынужден говорить с Иеремией более ясно. Теперь только одно может помочь, чтобы Иеремия обернулся. Поэтому на это так сказал Господь: «Если ты обратишься, то я восставлю тебя, и будешь предстоять пред лицом моим». Стих 19. Теперь Иеремия призван к обращению. Теперь Бог не имеет больше слов утешения для Иеремии. Теперь все это больше не поможет. Теперь он должен обратиться. И в нашей жизни может так случиться, что мы когда-нибудь будем иметь единственную возможность, чтобы снова обернуться к Господу Иисусу, чтобы мы совершенно сознательно и радикально отбросили от нас все наши огорчения, нашу злобу, нашу подавленность, наши обвинения, наше своеволие. Кроме этого, нам больше ничего не поможет в том, чтобы мы повернулись снова к Богу. Но затем Бог говорит Иеремии: «Если ты это сделаешь, тогда ты будешь снова стоять передо мною». Затем мы приходим к стиху 20, в котором Бог дает Иеремии то же самое обетование: «И сделаю тебя для этого народа крепкою медною стеною. Они будут сражаться против тебя, но не одолеют тебя, ибо я с тобою, чтобы спасать и избавлять тебя, говорит Господь». При этом мы вспоминаем подобные слова Бога в главе 1. И Иеремия снова обернулся, в смысле возвратился к Богу, и он мог его снова использовать. Как Иеремия в последующее время испытал Божье удостоверение и охрану, я лишь упоминаю. Многие из вас знают эти события в жизни Иеремии. К примеру, он был однажды призван для того, чтобы все слова Библии, которые он говорил от имени Бога, он записал в одну книгу, чтобы их прочитали в храме. Но князья, когда они услышали эти слова, то сказали: «О, это должен обязательно услышать царь», и принесли этот свиток к царю. Но в противоположность князьям, царь не был того мнения, что он должен слышать эти слова. Поэтому, когда ему эти слова зачитывали, то он, как читаем в главе 36, стих 23, «Когда Иегудий прочитывал 3 или 4 столбца, царь отрезывал их песцовым ножичком и бросал на огонь в жаровне, доколе не уничтожен был весь свиток на огне, который был в жаровне». После этого царь приказал найти Иеремию, и мы можем себе представить, если бы его нашли, то ему было бы очень плохо. Но Бог позаботился о том, что Иеремию не нашли. Бог спрятал его, и на этом царь успокоился. Еще об одном событии в жизни Иеремии при его служении мы читаем в книге пророка Иеремия, глава 28. Бог дает Иеремии задание сделать деревянное ярмо и носить его на шее.
Символично это означало, что в лице этого ярма Бог посылает Навуходоносора в наказание иудеям. Народ должен ему подчиниться и ему служить. Но в то время был еще один пророк, но ложный, по имени Анания. Этот Анания говорит от имени Бога Израилева в стихе со 2 по 6. «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, сокрушу ярмо царя Вавилонского. Через 2 года я возвращу на место сие все сосуды дома Господня, которые Навуходоносор, царь Вавилонский, взял из сего места и перенес их в Вавилон. И Иехонию, сына Иоакима, царя Иудейского, и всех пленных иудеев, пришедших в Вавилон, я возвращу на место сие, говорит Господь, ибо сокрушу ярмо царя Вавилонского. И сказал Иеремия, пророк, пророку Анании, пред глазами священников и пред глазами всего народа, стоявших в доме Господнем. И сказал Иеремия, пророк, да будет так, да сотворит сие Господь, да исполнит Господь слова твои, какие ты произнес о возвращении из Вавилона сосудов дома Господня и всех пленников на место сие». Иеремия выступил против этого ложного показания Анании, после чего Анания взял у Иеремии это деревянное ярмо и сломал его, говоря в стихе 11. «И сказал Анания пред глазами всего народа сии слова. Так говорит Господь, так сокрушу ярмо Навуходоносора, царя Вавилонского, через 2 года, сняв его с выи всех народов, и пошел Иеремия своею дорогою». Но Бог принимает против этого ложного пророка Анании радикальные меры и дает Иеремии задание сделать железное ярмо и посылает его снова к Анании и всему народу иудеи. Читаю из книги Иеремии, глава 28, стихи с 13 по 17. «Иди и скажи Анании, так говорит Господь, ты сокрушил ярмо деревянное и сделаешь вместо него ярмо железное. Ибо так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев, железное ярмо возложу на выю всех этих народов, чтобы они работали Навуходоносору, царю Вавилонскому, и они будут служить ему, и даже зверей полевых я отдам ему». И сказал пророк Иеремия пророку Анании, «Послушай, Анания, Господь тебя не посылал, и ты обнадеживаешь народ сей ложно. Посему так говорит Господь, вот я сброшу тебя с лица земли. В этом же году ты умрешь, потому что ты говорил вопреки Господу». И умер пророк Анания в том же году, в 7-м месяце. В дальнейшем мы читаем о том, что Иеремия находился с остатком иудеи в Иерусалиме в осаде. И в это время он испытывал искушение, но Бог постоянно охранял его. Иеремия был заключен во дворе стражи. Однажды царь Сидекия спрашивает Иеремию, «Неужели у тебя нет для меня хорошего слова? Скажи мне, ведь ты пророк». И Иеремия говорит ему, но глупым образом это снова было не то, что царь хотел слышать. Бог постоянно охраняет Иеремию. В конечном счете Иеремию бросили в тюрьму, но и здесь Бог хранит его. Его обеспечивают питанием и прочим. В конце концов у князей лопается терпение. Они идут к царю и говорят, «Да будет этот человек предан смерти, потому что он ослабляет руки воинов, которые остаются в этом городе, и руки всего народа, говоря к ним такие слова, ибо этот человек не благоденствие желает народу сему, а бедствие». Иеремия 38, стих 4. Они идут к Сидекии.
И это является тем местом, о котором я выше уже говорил, когда Сидекия сказал: «Вот он в ваших руках, потому что царь ничего не может делать вопреки вам». Стих 5. Затем с Иеремией сделали то, о чем дальше читаем в стихе 6. «Тогда взяли Иеремию и бросили его в яму Малхии, сына царя, которая была во дворе стражи, и опустили Иеремию на веревках. В яме той не было воды, а только грязь, и погрузился Иеремия в грязь». Но и в этой ужасной ситуации Бог охраняет Иеремию и освобождает его из этой грязевой ямы. Бог возбудил сердце евнуха Авдамелеха эфиоплянина и послал его к царю с просьбой освободить Иеремию. Читаю стихи с 9 по 13. «И вышел Авдамелех из дома царского и сказал царю: „Государь мой царь, худо сделали эти люди, так поступив с Иеремиею, пророком, которого бросили в яму. Он умрет там от голода, потому что нет более хлеба в городе“. Царь дал приказание Авдамелеху эфиоплянину, сказав: „Возьми с собою отсюда 30 человек и вытащи Иеремию, пророка, из ямы, доколе он не умер“. Авдамелех взял людей с собою и вошел в дом царский под кладовую и взял оттуда старых негодных тряпок и старых негодных лоскутьев и опустили их на веревках в яму к Иеремии. И сказал Авдамелех эфиоплянин Иеремии: „Подложи эти старые брошенные тряпки и лоскутья под мышки рук твоих под веревки“. И сделал так Иеремия, и потащили Иеремию на веревках и вытащили его из ямы, и остался Иеремия во дворе стражи. В противоположность многим другим иудеям осаду Иерусалима Иеремия пережил под охраной Бога, и в дальнейшие годы Бог охраняет Иеремию. О его кончине нам Библия ничего не сообщает. Но мы знаем, что группа иудеев уходит в Египет и забирает с собой Иеремию. Сначала эти люди спрашивают Иеремию: «Скажи, Иеремия, честно, что говорит Бог? Должны ли мы уходить в Египет? Чтобы Бог не сказал, но мы выполним его повеление». Иеремия отвечает: «Вы не должны уходить в Египет». Тогда они отвечают: «Нет, это не Бог сказал, мы все же пойдем в Египет». Они уходят в Египет и забирают с собой Иеремию. Эту тему можно еще продолжить, но на этом мы закончим с вами рассмотрение этой темы. Аминь.

благодарим наших хористов за их труд, потому что их труд, он такой, ну, многоплановый. Они, во-первых, славят Господа, к чему они и призваны. Во-вторых, они радуют церковь. Вот красивая мелодия, содержательные слова, они радуют, они вдохновляют. И они поддерживают служение братьев. Вот такая поддержка, знаете, духовная. И слава Богу, мы благодарим за их труд. Они тоже тратят на это и время, и силы. Они тоже устают. И в воскресенье утром они отдохнут. В воскресенье утром. Вы будете отдыхать в воскресенье утром. Потому что в воскресенье утром к нам приезжает хор из церкви Святошина. Сегодня были братья на молитве, пастора. Я говорю, братья, мы ожидаем ваш, в воскресенье утром ваш хор и всех ваших пасторов. Понятно, что все не приедут пастора, но будут братья, будут сестры, будет хор. Мы будем иметь праздник, потому что, когда приезжают гости, это всегда вдохновляет. Это вносит вот такое разнообразие, вносит такой, ну, новый импульс в наши ощущения, в наше служение. Молитесь о том, чтобы Бог благословил нас и в воскресное утро, воскресного дня, и приходите на такое служение, чтобы Бог нас благословил. Это будет в 10 часов утра. Дневное в 3 часа, вечернее в 6, во вторник и в четверг в 18:30, по средам в 8 часов утра у нас церковная молитва. Пришла вот такая записка. «Благодарю Господа за все милости Его ко мне, к дочери Ирине, а также ко всей семье в надежде на спасение. Прошу об одной еще милости – юридическое оформление нашего жилья». Вот сестра Надежда просит об этом. Мы помолимся, мы за все поблагодарим нашего Господа. Прошу подняться для молитвы. Господь наш и Бог наш, Иисус Христос, Тобой жива душа наша. Ты наша жизнь, Господи, Ты наша радость, Ты наша надежда. Мы верим в Твое Слово, в Твои обетования, Господи. Верим, что Твоя Церковь на этой земле, как тело Христово, как представляющее нашего Господа на этой земле, как призванное нести мир, быть, Господи, служителями, миротворцами в этом мире, чтобы нести Твое Слово спасения для этих бедных грешников, которые ищут надежду, ищут спасение, поддержку, но не всегда там, где она есть на самом деле. Помоги нам свидетельствовать людям о Христе, потому что это единственное имя, данное человеком, которым надлежит нам спастись. И помоги нам, как верующим, как Церкви Христовой, всегда быть бодрствующими и ожидающими Твоего пришествия. Просим за сестру Надежду, у которой есть свои нужды, свои потребности, благослови ее семью. Просим о наших семьях, о семьях наших братьев и сестер, детей, внуков наших благослови, тех, которых любим, тех, о которых молимся, тех, о которых, Господи, знаем, что они еще не пришли к Тебе, которые еще далеки от Тебя. О, Господь, по милости Твоей, по любви Твоей, спаси еще многих, дай, чтобы еще многие пришли к Тебе в покаянии. Благослови наш расход, храни нас в наших дорогах, просим за предстоящее служение. Мы верим, что Ты продлишь нашу жизнь, чтобы мы имели гостей, чтобы вместе прославить Твое святое имя. Еще раз просим за нашу страну, за наш народ, за нашу землю, за наш город, Господи, за наших, за нашу власть, за наших правителей, чтобы Бог им дал мудрость, чтобы дал Твой страх божественный, совесть и стыд, чтобы они стремились для блага народа, чтобы шли навстречу друг к другу, Господи, чтобы прозрели духовно, Господи, и понимали, всего не возьмешь, и рано или поздно все это приходится
оставлять непонятно для кого. Услыши нас, да будет имя Твое благословенно и прославлено. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь. С миром Божьим, приветствуя друг друга, будем расходиться. Да благословит вас Господь, дорогие братья и сестры. Слава Иисусу Христу! Мы вітаем вас, дорогие брати та сестри, именем Господа нашего Иисуса Христа. И, розпочинаючи наше служение, мы завершимо молитву и помолимося. О Господь, Спасителю наш, мы щиро дякуємо Тобі за цей вечер, який Ти даруєш нам. Мы дякуємо Тобі за те, що Ти зберіг наше життя и благословив нашу дорогу. Мы дякуємо, Господи, що у нас є спрага до Твого Слова Божого, є спрага до спілкування з Церквою Божою, є справа і спрага спілкуватися з Тобою, нашим Спасителем і Богом. Ми дякуємо Тобі за ту велику роботу, яку Ти виконуєш в нашому серці, в нашій душі і в усьому нашому житті. Господи, Твій Дух Святий працює над нами, щоб ми були подібні в образ нашого Господа Ісуса Христа. Навчай нас, благословляй нас, дай нам сили протидіяти всім гріховним бажанням, всьому тому, Господи, що роз'єднує нас з Тобою і що, Господи, не по волі Твоїй святій. Благослови нас, почуй нашу молитву, Церкву Божу благослови, всіх тих, хто кличе до Тебе, весь хід цього зібрання і проповідь слова, і наші молитви, і також благослови наш загальний спів, спів нашого хору. Благослови тих, кого немає з нами, хто в різних обставинах життя. Ти знаєш, де хто знаходиться. Допоможи нам бути в єдності з Тобою і з Церквою Божою, тому що Господь скоро прийде. І дай нам бути завжди насторожі нашого серця. Прослався і в нашому служінні, і в житті нашому, і повіки вічні наш вічний Бог. Ми також просимо за нашу країну, Господи. Ми стурбовані тим, що відбувається. Ми бачимо, як люди намагаються знайти якусь поміркованість. Люди намагаються якось досягнути миру і порозуміння, але як воно все важко дається. І тому ми просимо Твоєї мудрості, Твоєї допомоги і Твого благословіння. Пошли мир на нашу землю. Нехай люди оцю енергію направляють на щось інше, на добре, на будуюче. І саме головне, щоб люди колись зрозуміли, без Тебе нічого не можна робити. Тільки тоді, коли Господь дає мир і спокій, Він дає його так, як один Господь може подавати. Почуй нас, і нехай Тобі буде вічна слава, наш вічний Бог, Отець і Дух Святий. Амінь. Номер 67. Номер 67. Душе, утішайся в Ісусі. Гріхи твої всі Він простив. Він в серце спокій посилає, навіки тебе полюбив. Щасливий я вічно з Ісусом. Спочинок в Христі я знайшов. Він серцю моєму дав радість, коли я до Нього

Слава нашему Господу, как мы слышали, хор пропел. Действительно, каждый верующий человек, тот, который близко знает Господа, не может не хвалить Его, не может не воздавать Ему славу. Потому что то, что Бог сделал для каждого из нас, не для какой-то массы обезличенной, а лично для меня, мы не можем выразить это другими словами, как только слава нашему Господу. Слава Ему за то, что Он послал сегодняшний день. Слава нашему Богу за то, что мы дожили до вечера. Слава нашему Господу, что мы могли быть на утреннем собрании. Слава нашему Господу за то, что мы можем быть на вечернем собрании. Слава нашему Господу за то, что мы можем видеть. Слава нашему Господу за то, что мы можем слышать. Слава нашему Господу, или иными словами, слава моему Богу, Господь мой и Бог мой. Вы знаете, довольно часто мы можем слышать такие фразы просто от людей. Наша страна христианская, мы все христиане. И слава нашему Господу за то, что действительно многие это понимают. За то, что подавляющее большинство нашего населения исповедует христианскую веру или веру в Господа Иисуса Христа. Многие говорят: «Я христианин, я хожу в христианскую церковь, я вырос в христианской семье, я поступаю по-христиански». Иногда, когда с людьми беседуешь, она говорит: «Я поступил по-христиански». И люди, которые так говорят, когда начинаешь с ними беседовать и начинаешь спрашивать: «А что же такое поступить по-христиански?» Очень многие просто задумываются и говорят: «Я не знаю. Мне сказали, что я христианин, значит, я христианин. Мне сказали, что я живу в христианской стране, значит, я христианин». Первое послание Иоанна со второй главы мы прочитаем следующие стихи. Первое послание Иоанна со второй главы, с первого стиха. Иоанн пишет такие слова: «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». Это вот тем, кто говорит: «Я христианин, да? Я поступаю по-христиански». И вот апостол Иоанн напоминает: «А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди». И далее он говорит так: «Кто говорит: я познал Его, но заповеди Его не соблюдает, тот лжец, и нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, Слово Божье, в том истина, любовь Божья совершилась. Из всего узнаем, что мы в нем. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он, Христос, поступал». Вот очень понятно апостол Иоанн написал христианам их поведение в обществе. Или просто очень понятно он написал: если ты говоришь, что ты христианин, пожалуйста, проверь, пожалуйста, свои критерии в своей жизни. Как ты живешь? Как ты отвечаешь людям? Какой твой образ жизни? Это очень легко проверить. И Христос оставил для нас многочисленные примеры, живя здесь на земле, по которым мы можем проверять свою собственную жизнь. И сравнивая свою собственную жизнь с примерами, как поступал Иисус Христос, мы можем дать себе ответ: действительно ли я христианин, или я таковым просто называюсь и не понимаю этого слова. Самый первый пример, который я хотел бы привести, который записан в Евангелии от Луки во 2 главе, в 51 стихе, это когда он с отцом и с матерью шли в Иерусалим и потерялся. Иисус потерялся. И потом они обнаружили его. И в 51 стихе написано: «И он пошел, Иисус, с ними, с родителями, и был в повиновении у них».
Вот самое первое, я хочу обратить внимание для юного поколения, для детей. Слово «христианин» относится и к детям. И Иисус Христос в детском возрасте показал положительный пример для нас, для детей. Был в повиновении у родителей. Это очень важный момент, когда дети повинуются своим родителям, потому что этого требует справедливость, и это угодно Господу. И написано, ты будешь долголетен на земле. Мало того, когда дети вырастают, тоже уважение к родителям остается, повиновение определенное и уважение, и это зачтется и зачитается Богом. И будешь долголетен на земле. Потому что вот это повиновение в детстве привело Иисуса в тот момент, когда в Гефсиманском саду он молился, он говорил, имея повиновение и покорность пред Отцом Небесным, впрочем, не как я, он молился, говорит, а как ты хочешь. Вы знаете, довольно сложно бывает иногда детям в детском возрасте, вот каждый вспомнит себя, когда нам родители говорили, ну, нам так хотелось иногда что-то сделать по-своему. Нам казалось, что это самое правильное. А да, действительно, для нас это было самое правильное, потому что у нас не было опыта жизни, и мы не понимали, что это может привести к какому-то плохому результату. И мы старались доказать своим родителям, что надо делать именно так. И когда отец или мать нам говорили, мы говорили, ну что ж ты, я ж сам понимаю, как делать. Но Слово Божие показывает. Иисус, написано, пошел и был в повиновении. Повиновение – это значит выполнять те требования, те порядки, то установление, которое есть в семье, родителями, Богом. Это первое. Если ты хочешь сказать, я христианин, потому что, знаете, и дети тоже довольно часто говорят, я христианин, да, я в христианской семье, но для детей вот есть особое преимущество или особый показатель, по которому дети могут судить, действительно я христианин или нет, хотя бы по одному показателю, если я слушаюсь своих родителей. Следующий пример мы можем привести, который записан в Евангелии от Марка в 12 главе, 17 стих. Мы помним тот момент, когда к кресту пытались его каким-то образом испытать. Или я бы скорее сказал, что не то, что испытать, а как-то уловить. И в 17 стихе написано, давайте так, 16, 12 глава. Начали спрашивать про монету и позволительно ли давать подать кесарю. И вот 16 стих написан так. Они принесли. Тогда Иисус взял монету и говорит им, чье это изображение и надпись? Они ему говорят, кесарева. И Иисус сказал в ответ, отдавайте кесарю кесарева, а Божье Богу. И вы знаете, что написано дальше? И дивились, удивлялись. Насколько просто, понятно и кратко Христос ответил тем людям, которые пытались его уловить. Я думаю, в жизни, если верующий человек давно следует за Господом, он точно так же испытывает определенные проблемы, если можно так сказать, когда верующего пытаются в чем-то уловить. Я думаю, что особенно это, возможно, старшее поколение может говорить, когда нам говорили, а можно ли это делать? А можно ли служить в армии? А можно ли вот это делать? А можно ли это? А вам, верующим, не положено это делать. Вот Христос абсолютно спокойно, не нервничал, не расстраивался, не почувствовал какого-то смущения. Он абсолютно просто взял монету, показал, говорит, что изображение? Так нет проблем, отдайте кесарю. А Богу отдайте то, что принадлежит Ему. А что принадлежит Богу? А Богу принадлежим мы. Со своим сердцем, со своей жизнью. Жизнь отдай Господу. Отдай свое сердце на служение. Впусти Иисуса Христа в свое сердце. Это вот будет очень хороший показатель. И тогда ты сможешь сказать, действительно я христианин. И тогда люди, которые смотрят на тебя, они тоже могут сказать, в его сердце живет Христос. Он впустил в свое сердце Иисуса Христа
значит, он христианин. Ну, христианин – последователь, ученик Иисуса Христа, тот, кто и выполняет, или исполняет его заповеди. Еще один пример мы можем привести, как Христос показал свое поведение в милосердии, в любви и сострадании. Вот Евангелие от Марка, в 1 главе, 32 стих и так далее написано. «При наступлении вечера, когда заходило солнце, приносили к нему всех больных, к Иисусу, и бесноватых, и весь город собирался к дверям его». Ну, вроде ничего особого, да? Мы прочитали события, весь народ собирался. И дальше что? «И Иисус каждому человеку старался уделить внимание». Каждому человеку старался уделить внимание. А вы знаете, как христианина узнают, потому что он христианин? Когда своей жизнью, своими действиями он служит людям, показывая на Иисуса Христа. Вот каждый, обратите внимание на свою жизнь, хотя бы в сегодняшнем дне, как мы послужили сегодня людям. Чем мы послужили сегодня людям? Что мы сказали сегодня людям для того, чтобы засвидетельствовать, мы христиане? Мы последователи Иисуса Христа, в нашем сердце живет Христос. Я имею право носить это звание христианин. Вы знаете, довольно часто мы можем встречать такую ситуацию, когда сталкиваемся, когда мы приходим к какому-то начальству или к кому-то мы приходим, и довольно сложно бывает иногда пробиться. То занято, то обед, то что-то еще, то придите завтра. Я думаю, мы довольно часто это испытываем в жизни и будем еще испытывать. Но вот Христос не говорит «придите завтра». Представляете, вот такая толпа стоит, да, около его двери, около там, где он отдыхает, и Христос каждому старается уделить внимание. Ведь не просто так люди приходили, они приходили со своими нуждами. «Придите ко мне, все труждающиеся или нуждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Если мы христиане, если мы говорим, что мы любим Господа и в нашем сердце живет Христос, как мы поступаем с людьми, которые нуждаются в слове, нуждаются в добром, просто в добром слове? Или мы говорим, знаешь, сегодня нет времени, приди завтра, послезавтра, а потом человек забывает и говорит, они все такие. Вы знаете, я услышал один интересный пример, который один наш брат приводил. Мне он запомнился. Я думаю, что каждый верующий человек, испытывая свою жизнь по отношению к Богу, пытается кому-то проповедовать. Иногда мы, проповедуя Слово Божье или приглашая людей в церковь, я сегодня слышал этот пример, но на дневном служении, но мне хочется вам сказать на вот сегодня, возможно, вы не присутствовали. Мы приглашаем людей в свою церковь. Приглашаем, говорит, приди. А иногда мы стесняемся пригласить. Мы рассказываем о Боге. Мы рассказываем о том, какой хороший Бог. Как Он много сделал для меня. Но когда человек изъявляет желание прийти в церковь, мы немножечко тормозим. А знаете почему? Потому что, возможно, то, что мы рассказываем о Боге, и, возможно, то, что есть в нашей церкви, или, не дай Бог, человек увидит, нас это страшит. Мы говорим, что мы христиане, но приглашая в нашу церковь, и человек придет в церковь, и кого он там увидит? Пойди туда, сядь здесь, а ты вообще не можешь здесь находиться. Я не говорю, что это происходит в нашей церкви, но может быть и такие случаи. Когда приглашает человека, говоря, мы христиане,

желание. Вы знаете, через неделю, возможно, если Бог даст нам жизни, у нас здесь будет собрано, может быть, около 1000 человек. Молодых, как сегодня было сказано, довольно интеллектуальных, которые, возможно, лучше нас, старшего поколения, разбираются в каких-то вещах, в компьютерной технике, в языках и так далее. И они будут собраны для того, чтобы на английском языке слышать Слово Божье. И я уже предвижу, иногда можно это предвидеть, будут люди, которые скажут: а зачем? А какой с них толк? Вот 1000 человек будет сидеть, а вот как вечером сидело у нас там 250 человек или 300, так оно и будет сидеть. Приглашая людей, говоря, что здесь будет проповедоваться Евангелие, мы заранее не верим в силу Слова Божьего, что Бог силен этих людей привести к себе. Наша вера тщетна, бесполезна, если мы не верим, делая, не верим в то, что Богу это угодно. Я просто предлагаю всю следующую неделю молиться об этих людях. Молиться о том, чтобы те люди, которые придут, не такие, как мы. Поверьте, абсолютно точно, не такие, как мы. Возможно, они будут приходить с жвачкой. Возможно, они будут приходить с каким-то запахом, не очень приятным для нас. Я не буду говорить. И нам скажут: как? На это святое место пришел человек, неочищенный, неосвященный, и будет слушать слово. Ты сначала иди вот туда, очистись, а потом послушай слово. А думаем ли мы о том, что, возможно, в эту неделю или в следующую Бог коснется этого человека и скажет такую фразу: Закхей, сойди скорее, сегодня мне надо быть у тебя в сердце. Мы говорим, мы христиане, но как мы относимся к тем вещам, которые должны делать христиане? Возможно, у нас не будет комфорта, возможно, мы не придем во вторник или в четверг, потому что служение будет отменено, здесь будут собираться люди. Но наша задача, как христиан, стоять на коленях, в проломе за этих людей, чтобы Бог их не погубил. Бытие, 18 глава, 20 стих. Давайте мы прочитаем интересную историю. 18 глава. Давайте с 20 стиха. «Сказал Господь: вопль содомский и гоморский велик он, и грех их тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, как вопль на них, восходящий ко мне, или нет, и узнаю». И дальше обратились мужи оттуда и пошли в Содом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. И подошел Авраам и сказал: «Неужели ты погубишь праведного с нечестивым? Может быть, есть в этом городе 50 праведников. Неужели ты погубишь и не пощадишь места сего ради 50 праведников в нем? Не может быть, чтобы ты поступил так, чтобы ты погубил праведного с нечестивым, чтобы тоже было с праведником, что и с нечестивым. Не может быть от тебя. Судья всей земли поступит ли неправосудно?» Господь сказал: «Если я найду в городе Содоме 50 праведников, то ради них пощажу все место сие». Авраам сказал в ответ: «Вот я решился говорить владыке, я прах и пепел. Может быть, до 50 праведников недостает 5. Неужели за недостатком 5 ты истребишь весь город?» Он сказал: «Не истреблю, если найду там 45». Авраам продолжал говорить с ним и сказал: «Может быть, найдется 40?» Он сказал: «Не сделаю ради 40». И сказал Авраам: «Да не прогневается владыка, что я буду говорить. Может быть, найдется там 30?» Он сказал: «Не сделаю ради 30». Авраам сказал: «Вот решился говорить владыке. Может быть, там найдется 20?» Он сказал: «Не истреблю ради 20». Авраам сказал: «Да не прогневается владыка, что я скажу еще однажды. Может быть, найдется там 10. Он сказал: «Не истреблю ради 10». Вот представьте себе,

Авраам прекрасно знал ту ситуацию, которая находилась в Содоме и Гоморре. И полное право у Авраама было сказать: «Господи, как я устал! Действительно, этот народ заслуживает самого сурового наказания, жестокого наказания, истребления». Что делает Авраам? И сейчас мы переведем на нас, на тех, кто говорит: «Мы христиане». Истребить, наказать, сжечь огнем. Авраам стоит перед Богом и говорит: «Я молю тебя, я прошу тебя ради 50, 40, 30, 20, 10». Как часто мы стоим на коленях пред Богом и молим Господа за грешников, которые должны понести наказание с нашей точки зрения. Мы считаем, что они должны понести, и мы не хотим видеть их. Мы хотим от них побыстрее дальше, побыстрее от них как-то отделаться. И говорим: «Господи, когда же ты их истребишь?» Мы христиане? Поступает ли так христианин? Я не думаю, что так должен поступать христианин. Христианин стоит и молится: «Господи, прости им. Господи, спаси их. Господи, обрати свое лицо на них и помилуй их». Вот это поведение христианина. Если мы говорим, что мы христиане, то наша задача должна быть молиться и просить за прощение вот этих людей, которые находятся там с нами. Дорогие, мы можем привести пример Моисея, когда Моисей точно так же, когда Господь ему сказал: «Народ израильский согрешил, отойди от этого народа, он же стыковыйный, и я его уничтожу». И Моисей сказал: «Нет, я не могу, я останусь со своим народом». Он молил и умолял Господа о прощении этого народа. Вы знаете, очень приятно, что в последнее время, последние месяцы мы молим и просим Господа о прощении нашего украинского народа. Наш украинский народ нуждается в Боге. «Я нуждаюсь в Тебе, мой Спаситель», мы поем такой гимн. Наш народ нуждается в Боге. Вы знаете, недавно я ехал по дороге, и я сам остановился. Там была авария, я остановился, чтобы попросить работников определенной инспекции, есть такая, да, которая помогла бы в аварии разобраться. Я начал с ними разговаривать, и потом говорю: «Ну чем же вам помочь? Какое же доброе слово вам сказать?» Знаете, сложно иногда говорить слово. Ну, как водители, вы понимаете, да? Сложно иногда говорить доброе слово тому, кто готов тебя все время наказать и в чем-то поймать. И мне почему-то мысль пришла: «Ну, что же вам доброго сказать?» У меня было два календаря, и я говорю: «Знаете что, вы здесь давно уже стоите, вон палатка у вас, вон дрова, холодно. Наверное, я вам просто хочу подарить, чтобы вам приятнее было стоять». Он говорит: «Да, давайте». И когда я сказал, что это христианские календари, они сказали: «О, да, мы всегда обращаемся». Я говорю: «К кому вы обращаетесь?» Знаете, люди стеснялись сказать, что мы обращаемся к Богу. Конечно, к Богу все обращаются. Но вот им сложно было сказать: «Мы обращаемся к Богу». Да-да-да, мы всегда обращаемся. Вот, знаете, когда мы встречаемся с людьми, напомните им о том, что Бог их любит. Вот такими, какими они есть. Пускай вредными, пускай теми, кто делает нам плохо. Попробуйте им напомнить, что Бог их любит. И Бог их любит именно такими, какими они есть. Но Бог не любит их грех, потому что Бог не может любить грех. И вы увидите, как человек располагается к вам, и он заинтересовывается: «А вы христиане? А христиане вот такие, да? Которые любят людей, которые готовы пригласить в церковь, которые готовы просто помочь. Вот это христиане. И мы таковые, дорогие мои». Я думаю, что каждый из нас вправе назвать себя христианином, если в нем это качество есть. Вы знаете, если прочитать к Римлянам 9 главу 16 стих, мы прочитаем следующее.
9 глава, 16 стих. «Помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося». Так, помилование зависит не от меня, если я хочу, да? Или от того, кто говорит о том, что надо покаяться. «Помилование зависит от Бога милующего». Интересная фраза, да? «Помилование зависит от Бога милующего». Очень хорошо. Иногда мы думаем, что когда мы скажем, что мы христиане, или когда мы покажем христианский пример, или когда мы просто расскажем о Боге и приведем, мы сделали свое дело, вот человек теперь покается, вот мы сделали хорошее дело, возможно. Или иногда человек думает, вот я ж пришел к Богу, да, вот теперь пускай Бог со мной работает. А оказывается, помилование зависит от Бога. Если мы приходим к Богу с открытым сердцем, с сердцем, которое может быть грязное, наполнено разными нечистотами, плохим, и мы приходим и говорим: «Господи, вот я показываю тебе свое сердце, пожалуйста, что-то сделай, измени мою жизнь, помилуй меня, потому что от тебя это зависит, и я признаю, что именно ты можешь помиловать». Вот тогда и происходит чудесное, как бы, превращение человека-грешника в помилованного. Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Бог милует и прощает. Вы знаете, в другом месте мы можем читать, что не медлит Господь исполнением своего обетования. Как некоторые почитают то медлением. Иногда нам кажется: «Господи, да в конце концов, когда же ты решишь эту проблему? Когда же ты ответишь на нашу молитву? Ну мы же сколько молимся, сколько мы настоим на коленях, сколько часов, сколько недель, лет мы провели на коленях». Особенно я хочу ободрить вас, матери. Я не хочу обижать отцов, но я думаю, каждая мать, наверное, в несколько раз больше молится о своих детях, чтобы они не пришли к покаянию. Отцы точно так же молятся. Но почему-то мы говорим о матери, потому что она наиболее остро и близко принимает к сердцу, когда ее чадо или ее дети, сын или дочь, не в мире с Богом. И она вправе сказать: «Господи, сколько лет я молю и прошу, а результата не вижу. Я хочу вас ободрить. Дорогие мои, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, чтобы никто не погиб». Бог долготерпит нас, чтобы никто не погиб. Это ободрение для вас. Надейтесь на Господа. Не переставайте молиться. Не переставайте молиться. Молитва матери не может быть не услышана. Молитесь о своих детях, о своих сыновьях, о своих дочерях, о своих мужьях. Отцы, молитесь о детях. Мужья, молитесь о женах, если они у вас неверующие. Бог долготерпит, чтобы никто не погиб. И в свое время Он ответит. Мы христиане. Мы говорим о том, что мы любим Бога и идем путем Его. Поступаем ли мы так, как поступал Христос? Оказываем ли мы милость тому, как оказывал милость Христос? Проявляем ли мы мудрость такую, как проявлял Христос? Проявляем ли мы любовь к человеку, как проявлял Христос? Проявляем ли мы послушание Богу и своим родителям, как это делал Иисус Христос? И вот, анализируя все это, каждый в своей жизни может сказать: «Я христианин. Я поступаю так, как поступал Иисус Христос. Я люблю Господа, и я хочу служить Ему». Кто говорит, что пребывает в Нем, тот должен поступать так, как Он поступал. Мы привели только несколько примеров, как поступал Иисус Христос. Я думаю, это вполне достаточно для того, чтобы сейчас в молитве проанализировать свою жизнь, дать простор Духу Святому, потому что Слово Божие говорит: мы не знаем, как молиться. Дух нам подсказывает, как молиться и о чем, чтобы вознести на руках
наших близких, наших родных, тех, кто нуждается в молитве, поблагодарить Господа за то, что Бог помог нам до сего места, просмотреть свою жизнь, сказать: Господи, просмотри, насколько я правильно веду, насколько я имею право говорить, что я христианин. Да поможет нам всем Господь. Давайте помолимся и обратимся к нашему Господу. У кого есть желание, пожалуйста, друзья. Аминь. Боже милосердный, в этот вечерний час дети Твои, церковь Твоя собралась и молится к Тебе. Обращаемся к Тебе. Прежде всего, просим, услышь нашу молитву. Мы молим и просим Тебя, Господи, за каждого здесь присутствующего, чтобы Слово Твое вселялось обильно в наши сердца, чтобы мы были не только слушателями забывчивыми, но и исполнителями Твоего Слова. Как много людей сегодня говорят, что мы христиане. Господи, и мы говорим это. Но один Ты знаешь наше сердце, чем оно занято. И мы просим Тебя, удали все нечистое, все неправильное. Живи в нашем сердце, чтобы люди, которые смотрят и кому мы свидетельствуем, действительно, прежде всего, видели Тебя в нашем сердце, Тебя, Христа. Любящий Отец, мы просим Тебя за те события, которые будут происходить в течение следующей недели и дальше, когда будет подготовка, когда будут собираться тысячи молодых людей для того, чтобы, изучая язык, услышать о Тебе. Господи, направь сюда тех людей, которых Ты подготовил, чтобы они приняли Слово Твое. А нам помоги молиться за этих людей, за их покаяние, за их приход. И на руках молитвы мы их приносим. Точно так же мы приносим наших близких, родных, знакомых, которые не знают Тебя. Господи, научи нас молиться о них, хранить их в своем сердце, благословлять их и поддерживать. Научи нас говорить добрые слова. Мы просим Тебя, благослови ход дальнейшего служения нашего, каждого благослови, и пусть имя Твое возвеличится и прославится в нашей жизни. Наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.

0: В Сиэтле час ночи.
1: В эфире радио «На пути».
0: Дорогие радиослушатели, в программе этого часа вы услышите 15-минутную передачу «Открывая Писание», которую проведет Александр Осадчий. Эта программа выходит ежедневно. После нее слушайте передачу из нашего радиоархива, а за 15 минут до окончания этого часа программы «Момент творения» и «Капля росы».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осадчий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так:
4: грех пустой религиозности. Какие ассоциации со словом «пустота»? Пустота – это то, в чем ничего нет. Что можно сказать? Пустая кружка. Где? В ней ничего нет, ничто не налито. Пустое помещение, где нет людей, мебели. Слово «пустота» – это отсутствие. Когда пусто, тогда там ничего нет. Это связано не только с повседневной жизнью, но и с жизнью религиозной. Религиозная жизнь, которая была всегда у людей, начиная с язычества, которая переросла в наше время. Религиозная жизнь, потому что люди всегда во что-то верят. Даже если они говорят, что они не верят, на самом деле они верят. Они верят, только каждый верит в то, что он считает нужным. Кто не верит в слово истинного Бога Библии, тот верит разного рода лжецам, проходимцам, человеческим учениям и так далее. Грех пустой религиозности. Мы говорим о нем сегодня, потому что эти черты пустой религиозности все чаще возникают в современном христианстве. Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 8 главу с 11 по 14 стих. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, как греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу неугодны они. Сегодня он вспомнит нечесть их и накажет за грехи их, они возвратятся в Египет. Забыл Израиль, создателя своего, устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, я пошлю огонь на города его и пожрет его чертоги». Грех пустой религиозности. Книга пророка Осии, 8 глава, мы прочитали с 11 по 14 стих. О чем говорит нам это место Писания? Оно говорит как раз-таки о пустой религиозности. Только какой религиозности? Не которая сегодня. Это было давным-давно, времена древнего Израиля. Но этот пример мы можем проецировать и на нашу действительность. Ведь сегодня происходит во многом то же самое. Что говорит Бог через пророка Осии? «Много жертвенников настроил Ефрем для греха, ко греху послужили ему эти жертвенники». Для чего изначально предназначался жертвенник? Для того, чтобы приносить жертвы Богу. Много разных жертв должны были приносить евреи Богу. Например, книга Левита, 2 глава, 7 стиха. Там сказано: «Если жертва твоя приношение, хлебный из горшка, то должен сделать онный с пшеничной муки с елем, принеси приношение, которое из этого составлено Господу, представь его священнику, а он принесет его к жертвеннику, и возьмет священник из этой жертвы часть память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. Жертвенник предназначался для того, чтобы приносить жертвы Господу. И жертвы приносились. Но к чему это привело? К тому, что впоследствии эти обряды жертвоприношений на жертвеннике. Казалось бы, если ты приносишь жертву, то это угодно Богу. Но, как мы видим через Паукосия, Бог сказал обратное. Что сказал Бог? Жертвенники послужили ко греху. Почему так было сказано? Потому что принесение жертв превратилось просто в некий религиозный ритуал. Зачем приносили жертвы? Потому что так было предписано. Но в этом не было понимания такого, как требовал Бог. Для чего они должны были приносимы? И служение, которое должны были нести священники от всего сердца, служа Богу, превратилось в нечто иное. Что это служение стало не от всего сердца. И в итоге это стало неугодно Богу. Теперь мы проецируем это на нашу действительность. Что видим мы сегодня? Пустые религиозные обряды и традиции. Сегодня уже нет жертвенников, нет священников, как были в Древнем Израиле. Но сегодняшнее служение Богу, которое должно быть от всего сердца. Да, от всего сердца. Об этом много рассказано в Писании, например, 1 Петра 4 глава, стих 11. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Да обо всем постарался Бог через Иисуса Христа, которому слава держала веки веков. Служение сердцем от всего сердца. Сегодня с этим большие проблемы. Пустые религиозные обряды и традиции. Посещение церкви по воскресенье. Я не открою Америки, не скажу тайны, что многие люди посещают церковь, потому что так принято. Если спросишь, зачем ты ходишь в церковь, они могут ответить, так принято в нашей семье, так принято в нашем обществе. Конечно, есть разные общества в мире, но где-то так принято, действительно, по воскресеньям ходить в церковь. Зачем? Потому что так принято. Это традиция. Традиция. Но где там вера? Когда мы говорим о грехе пустой религиозности, противоположность — это вера. В грехе пустой религиозности ее нету. Итак, наше действительное посещение церкви по воскресеньям, превращенное в традицию, для чего? Для того, чтобы показать, что ты не отличаешься от тех людей, с которыми ты живешь. Далее. Пение Богу без желания Его славить. Вы наблюдали картину, что люди не хотят петь Богу? Есть разные причины, почему на совместном служении люди не хотят петь. Есть много причин. Люди не хотят петь, но они поют. И что получается? Пение Богу без желания Его прославить. Я опять задаю вопрос. Для чего такое пение? Опять кто-то скажет. Потому что другие поют. Просто так надо. Ведь поют и другие. И это только два примера. Есть еще один наглядный пример, который встречается повсеместно. Наличие дома неизучаемой Библии. сколько людей, называющих себя христианами, имеют экземпляр Библии, при этом эта книга просто лежит на полке или стоит где-то. Сколько христиан берут эту книгу раз в месяц, раз в полгода? Встречаются разные люди. Но Библия, и те, кто имеет Библию и не изучает ее, христиане, которым всегда некогда читать и изучать Библию, вот этот вопрос тоже подпадает под грех пустой религиозности. Пустая религиозность. Но если ты называешься христианином, а Иисус ясно сказал, не всяким хлебом будет жив человек, а всяким словом, исходящих из уст Божьих. Матфея 4 глава 4 стих. Хлеб духовный, слово Божье, Библия. Когда Библия в пренебрежении, когда она не читается и не изучается. Это один из пунктов пустой религиозности, этого греха, который распространился на многих и многих людей, что в древние времена, что сегодня в современном христианстве. Грех пустой религиозности никуда не делся. Он продолжает жить и здравствовать. Итак, мы поговорили о пустых религиозных обрядах и традициях. Пустых, потому что в них нет веры. Теперь посмотрим еще один пункт. Осия 8 глава, что мы прочитали? Стих 11. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». О чем идет речь? Бог дал законы, но Израиль не хотел им следовать. Что касается современности, то здесь вытекает очень ясно, что это не что иное, как неследование Божьему Слову. Неследование Божьему Слову. А что сказал Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет Слово мое. И Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Грех пустой религиозности включает в себя не только обряды, традиции, бессмысленные. Он включает в себя и неследование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову? Тот, кто не хочет жить по Библии. Христианин может называться только при одном условии, не потому, что он о себе такое сказал, а потому, что он будет соответствовать тому, что сказал Иисус. Кто любит меня, кто любит Христа, христиане, что от христиан требуется, тот соблюдет Слово мое. Соблюдать то, что велел Иисус Христос. Что велел Иисус Христос? Жить по Слову Бога. Жить по Его заповедям, по Его принципам. Жить по Его модели для нашей жизни. Библейская модель жизни. И никак иначе. По-другому никак не получится. Ну, получится, ты назовешь себя христианином. Но это грех пустой религиозности. Это только одно название. Помните, как в Откровении? Ты носишь имя, будто жив. Ты называешься христианином. При этом ты мертв. Грех пустой религиозности в твоей жизни. Потому что самый главный критерий – не следование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову, тот не может быть христианином. Потому что кто не следует Божьему Слову, тот следует обычаям, традициям и миропониманию этого мира. К чему приводит грех пустой религиозности? 14 стих 8 главы Прокосии. Забыл Израиль, создателя своего. Устроил капище, Иуда настроил много укрепленных городов, но пошлю огонь на города его, и пожрет его чертоги. Забыл Израиль своего создателя. Грех пустой религиозности не будет продолжаться вечно. Потому что, когда что-то делается, потому что делают другие, потому что такие традиции, так воспитали, но в этом нет веры. Человеку это в конечном итоге надоест. Что? Забыл Израиль своего создателя. Что такие люди сами больше не будут считать себя верующими. Забыли Бога, потому что вовремя не искоренили греха пустой религиозности. Грех пустой религиозности может быть искоренен только искренней верой. Когда все делается с верой, с открытым сердцем для Господа, когда мы следуем за Господом по Его Слову, держась учения Христа, тогда эта вера – это противоположность греху пустой религиозности. Дорогие друзья, какова ваша жизнь, если в ней признаки пустой религиозности? Если они есть, и вы знаете о себе это, измените вашу жизнь. Отбросьте пустую религиозность, которая ведет к полнейшему неверию, отрицанию Бога. И возьмите веру, которую дал Бог. И живите с этой верой, и действуйте этой верой, все делая для Господа и для Его славы. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Дорогие радиослушатели, сейчас мы предложим вам получасовую передачу из нашего радиоархива. После нее, за 15 минут до окончания часа, слушайте программы «Момент творения» и «Капля росы».
1: Что думает современная психология? Что думают современные психологи по поводу веры и смысла жизни? По поводу веры и Бога? По поводу того, что вера является мостиком между Богом и человеком, между человеком и Богом. По исследованиям Института Гэллопа, на сегодняшний день около 95% населения земного шара верит в то, что существует Бог, в то, что существует Творец. Но из этих 95% большинство живет по принципу: «Я живу здесь на земле, Бог там. Я делаю свои дела, Бог делает свои дела. У меня есть своя жизнь, у него своя». Незначительная же часть из этих 95%, меньшинство, живет по принципу: «Я всю жизнь свою посвящаю тому, чтобы служить Богу, изучать Библию, ходить в церковь, служить Господу тем, чтобы исполнять Его заповеди». И наша сегодняшняя тема касается смысла жизни. В конце концов, смысл жизни ищет каждый человек. И очень часто люди выходят на вопрос, существует ли что-то за гранью смерти. Потому что тогда, когда человек приходит к выводу, что за смертью ничего не существует, что когда человек умирает, там нет ничего, тогда психика настолько расстраивается, что люди иногда заканчивают жизнь самоубийством. А иногда они говорят так: будем есть, пить и веселиться, потому что завтра умрем. А некоторые говорят: что хочу, то ворочу. Кто мне указ? Я что хочу, то и делаю. Если общество думает, что я делаю плохо, убивая кого-то или совершая насилие, то кто они такие, чтобы мне сказать, что я делаю плохо? Итак, в этой жизни люди сталкиваются со смыслом своих слов, действий и поступков. В конце концов, они сталкиваются с проблемой смысла жизни. Приведем высказывание Виктора Франкла в его книге «Человек в поисках смысла», где он рассматривает стремление к смыслу как нечто врожденное, присущее всем людям и являющееся основным двигателем поведения и развития личности. Для того, чтобы жить и активно действовать, человек должен верить в смысл, которым обладают его поступки. Даже самоубийца верит в смысл, если не жизни, то смерти. В противном случае он не смог бы шевельнуть и пальцем для того, чтобы реализовать свой замысел. Отсутствие смысла порождает у человека состояние, которое Франкл называет экзистенциальным вакуумом, смысловым вакуумом. Итак, человек стремится обрести смысл и ощущает вакуум, если это стремление остается нереализованным. Осуществляя смысл своей жизни, человек осуществляет тем самым сам себя. Так называемая самоактуализация является лишь побочным продуктом осуществления смысла. Тем не менее, человек никогда так и не знает до самого последнего мгновения, удалось ли ему действительно осуществить смысл своей жизни. Это все человеку приходится принять на веру. Как пишет Франкл, сегодняшний пациент уже не столько страдает от чувства неполноценности, как во времена Адлера, сколько от глубокого чувства утраты смысла, которое соединено с ощущением пустоты. Причины, порождающие вот этот смысловой вакуум, это утрата ясного представления человеком, чего же он хочет. В итоге он либо хочет того же, чего и другие, либо делает то, что другие хотят от него. За этими двумя следствиями важно не пропустить и не забыть третье, а именно появление специфических невротических заболеваний, которые Франкл обозначил как ногенные неврозы. Они проистекают из загрузений совести и из ценностных конфликтов. Еще один известный психолог в сегодняшнее время – это Ролло Мэй. Приведем и его высказывание. «Чем глубже консультант проникает в тайны психотерапии, тем теснее смыкается его интерес с вопросами теологии. Первая задача, которую ставит психотерапия – как помочь невротику, больному человеку, наладить свою жизнь, то есть найти смысл жизни. А это чисто теологическая проблема. Что значит теологическая? Теологическая проблема – это значит проблема, выходящая за рамки нашего бытия, за рамки нашей обыденной жизни. Она подразумевает под собой аргумент замысла Вселенной, аргумент замысла разумного, личностного замысла, какого-то Творца, который стоит над этой Вселенной, над нашим миром, над каждым человеком. Высказывания психологов, которые я уже неоднократно приводил, это Виктор Франкл и Ролло Мэй. Это люди, которые не посвятили свою жизнь служению Богу по Писанию, по Библии. Это люди, можно сказать, с одной стороны, и неверующие, потому что они не живут по заповедям, которые дал Иисус Христос. Но это люди, которые имеют трезвый взгляд, реальный взгляд на реальные вещи. И я не советую вам, дорогие радиослушатели, подражать тому, чему написано во многих их книгах, у Виктора Франкла или у Ролла Мэя, потому что там есть вещи, которые и могут увести от Бога, могут увести от веры в Иисуса Христа. И я это говорю намеренно, потому что сам я христианин, и сам я верю в то, что единственный путь спасения – это Иисус Христос, это покаяние в своих грехах перед Богом. Но все-таки в нашей теме «Вера как связующее звено между человеком и Богом» я бы вновь хотел привести высказывание Виктора Франкла. Почему? Этим бы я хотел показать вам, дорогие радиослушатели, что и люди неверующие, люди, не посвятившие свою жизнь служению Богу, и они понимают важность того, что нужно задумываться над проблемой смысла жизни, над проблемой взаимоотношения человека и Бога. Вот что говорит Виктор Франкл о такой вере, о вере, выходящей на Бога. Очевидно, что вера в сверхсмысл, как в метафизической концепции, так и в религиозном смысле проведения, имеет огромное психотерапевтическое и психогигиеническое значение. Подобно истинной вере, основанной на внутренней силе, такая вера делает человека гораздо более жизнеспособным. Для такой веры в конечном счете нет ничего бессмысленного. Заметьте слова человека, который не принял для себя Бога как спасающую силу. Для такой веры, для какой? Для веры в сверхсмысл, для веры в Бога. В конечном счете нет ничего бессмысленного. Следующее высказывание одного из известнейших психологов Карл Юнг. Он так описывает пришедших к вере людей. Они пришли к самим себе. Они смогли принять себя, они смогли примириться с собой, а через это примириться со всеми неблагоприятными обстоятельствами и событиями. О подобном состоянии принято говорить. Он примирился с Господом. Он принес в жертву свою волю и покорился воле Господа. Человек должен верить в какую-то цель, пусть не ясную, не оформившуюся, иначе ему не сохранить душевного здоровья. Заметьте, это очень важная мысль. Человек должен верить в какую-то цель, пусть не ясную, не оформившуюся, иначе ему не сохранить душевного здоровья. Обретение веры означает проникновение в глубины подсознания и их подключение к сознательной жизни. Но что такое подсознание? Является ли это только материальной сущностью, или это нечто в нас, что помогает иметь соприкосновение с миром иным, с миром невидимым, выходящим за пределы материального бытия? Почему психологи убеждены, что существует нечто такое, невидимое? В своем старании объяснить человека они также виновны, как и теологи, богословы, в предположении существования невидимых явлений или реальностей. Совершенно верно сказано Юмом: того, что недоступно опыту, нельзя ни доказать, ни знать, в то можно только верить. Наверное, самое высокое, на что способен человек, это его способность верить. Отсутствие способности веры – это как бы недостаток глубокого всестороннего душевного развития человека. Чтобы стать верующим, надо начать не с догмата, а с живой веры. Ведь неверие многих основано на неверии других, а не на личном изучении вопроса. Люди науки в области психологии потратили много времени, исследуя природу религиозного опыта. Настоящее состояние психологической теории очень интересно. Люди действительно имеют религиозный опыт. Каждый из нас может это проверить на себе. Иногда у нас нечистая совесть. Иногда люди хотят молиться. Иногда они испытывают страх и благоговение. Иногда они желают, чтобы что-то или кто-то дал им внутреннюю гармонию. Иногда они хотят, чтобы был Бог. Это относится ко всему человечеству, а не только к религиозным людям. Карл Юнг утверждает: «Среди моих пациентов, живущих во второй половине своей жизни, то есть после 35 лет, не было ни одного, чья проблема не заключалась бы в поиске религиозного мировоззрения. Никто из них не исцелился до тех пор, пока не подчинился своему религиозному мировоззрению». То, что эта потребность или поиск религиозного мировоззрения не является простым подражанием родителям или обществу, подтверждается на примере детей. Бовет пишет: «Один момент кажется очень очевидным, а именно, большое разнообразие религиозного опыта, которое удивляет нас во взрослых, обнаруживается уже в детях. Чувство возвышенного, появляющееся в созерцании природы, мистическое чувство невидимого, но благодетельного существа, трагическое осознание несовершенства уже присутствует во внутренней жизни маленьких детей. И, проанализировав подобные наблюдения, мы вынуждены с удивлением признать, что мы имеем дело с оригинальными фактами и что подражание не играет здесь роли». Это чувство необходимости описывается Дином Инге. Мистический поиск начинается каждый раз со внутреннего зова, который ощущается в момент прозрения. Оно производит чувство неудовлетворения обычной жизнью, которое не имеет глубины, но которой мы обычно бываем довольны. Это чувство пробуждает огромное желание добраться до сути вещей и надежду, что, поступая так, мы можем избавиться от разладов, недостатков и зла, которые окружают нас в этом мире, которые не только окружают нас, но и заражают нас, мешают нам, порабощают нашу свободу и ослепляют духовное зрение. Диссонанс внутри нас даже болезненней, чем разлад вне нас. И мы вспоминаем, что в момент прозрения мы, казалось, как-то избежали его. И иногда мы размышляем о том, что мы чувствовали в тот момент. У нас возникает впечатление, что тогда мы убежали от самих себя. Голод – это чувство. Природа позаботилась о его удовлетворении. Сексуальность – это чувство. Природа также имеет на него ответ. Эстетическое начало – это чувство. В природе есть источники красоты, формы, цвета, звука и запаха для вознаграждения того, кто ищет красоту. Было бы странным, если бы жажда Бога была бы лишь неудовлетворенным побуждением в человеческой жизни. Наука может заполнить пробелы во многих других сферах, но пробел Бога может заполниться только Богом. Маккензи, профессор психологии Ноттингемского университета, пишет относительно того, что он называет евангельским опытом, что обращение в веру – это не просто уничтожение комплекса или исправление нескольких недостатков. Меняется все отношение к моральной и духовной действительности. Обращение в веру, будь оно медленное, постепенное или внезапное и драматичное, это новое рождение в буквальном значении этого слова. Рождается сама душа. Биологический уровень и уровень восприятия умственной жизни преобразовываются. Сама манера поведения, врожденная или приобретенная, начинает подчиняться цели души и духовным перспективам. Подводя к концу нашу тему о смысле жизни, о взаимоотношении веры и смысла жизни, о том, что вера является мостиком между Богом и человеком, Я бы хотел вам привести высказывания разных людей, разных профессий. Они жили в разное время. Карл Юнг, психолог. Идея всемогущего божества присутствует везде. Если не признается сознательно, то принимается бессознательно, ибо это архетип. Поэтому я считаю, будет разумнее сознательно признать идею Бога, иначе Богом станет что-нибудь еще, как правило, нечто неразумное и глупое. Виктор Франкл. Бог вызывает в нас своими действиями, в нашей жизни веру в Него, и в определенный момент мы становимся перед выбором, принять Его верою или не принять. Уильям Джеймс, также психолог. Мировоззрение без Бога нерационально. Мировоззрение, стремящееся превзойти Бога, невозможно. Если элементом строения человеческого ума действительно является триада – впечатление, размышление, реакция. Ухтомский, один из ведущих педагогов и известный также за рубежом. Итак, Бог есть то, чего пока в ближайшей действительности еще нет. То, во что, однако, постоянно верует человек, чего ищет за всемирную историю свою, и что осуществляется в меру веры и разумения человеческого. Принудительности нет никакой, когда человек начинает верить в Бога. Вера и истина доселе зависят от воли и свободы человека, следовательно, от качеств самого человека, а не суть дела принуждения. Только потом постепенно вера и истина осуществляются, оправдываются в силе. И очевидно, что пока мир течет так, как течет до сих пор, никогда элемент человеческой воли и свободы, элемент веры, не будет совсем исключен из его истины. Это в самом деле будет страшным переломом и концом теперешнего течения мира. Бог придет, кончив свободу и осуществив веру человечества. Истина вполне открывается. Это нечто страшное для нас. Люди мало об этом думают. Известный ученый Пирогов однажды сказал: «Существование верховного разума, а следовательно и верховной творческой воли, я считаю необходимым и неминуемым требованием моего собственного разума. Так что если бы я и хотел теперь не признавать существование Бога, то не мог бы этого сделать, не сойдя с ума». Гёте. «И всякий напор стремления, и всякое борение есть вечный покой в Господе Боге». Доктор Артур Комптон, лауреат Нобелевской премии. «Вера начинается с сознанием того, что высший разум создал Вселенную и человека». Бехтерев и Павлов говорили, что душу нельзя изучать научными средствами, что мышление господствует над бытием. Известный философ Мамардашвили однажды сказал: «Предназначение человека состоит в том, чтобы исполниться по образу и подобию Божьему». И сейчас, в конце, я бы хотел вам привести неполный список ученых и выдающихся людей, которые верили в Бога, в высший разум, в Творца. Бэкон, Галилей, Спиноза, Коперник, Ньютон, Кеплер, Ампер, Паскаль, Сенека, Байрон, Луи Пастер, Авраам Линкольн, Диккенс, Герцен, Белинский, Достоевский, Ломоносов, Кант, Гоголь, Роберт Бойль, Майкл Фарадей, Джеймс Джоуль, Карл Линней, Гумилев, Ахматова и так далее и тому подобное. И этот список можно еще продолжать дальше. Благодарю всех тех, кто внимательно слушал эту информацию о психологии веры. В наших следующих встречах на канале Христианского радиовещания я бы хотел с вами поговорить о проблемах одиночества, уверенности и самоуверенности, о взаимоотношениях между молодыми людьми и взрослым поколением, о том, нужно ли наказывать детей физически или не стоит этого делать. Также я хотел бы вас познакомить с результатами исследования, нужно ли рожать детей и почему вы хотите рожать детей. Исследование проводилось ли среди молодых девушек, и этот вопрос задавался студентам, в основном студенческой молодежи. Также проводилось исследование среди верующей молодежи и неверующей. Им задавались различные вопросы, одни и те же. И, дорогие радиослушатели, если вы хотите узнать, услышать о том, как верующая молодежь воспринимает неверующую, и как неверующая молодежь воспринимает верующую молодежь, какой она является в ее глазах, если вы хотите об этом услышать, то настраивайте ваши радиоприемники на волну христианского радиовещания. И до скорой встречи. До свидания. Пусть Бог благословит вас.

0: Говорит радио «На пути». Продолжаем наши программы. Приглашаем вас послушать передачи «Момент творения» и короткую программу «Капля росы», подготовленную Николаем Водневским.
1: Момент творения.
2: Бог делится с нами секретами технологий. Изобретение нового типа рисунка.

0: мягкие, поэтому при стачивании у них всегда остается острый край. Применение этого принципа в металлообработке снизило затраты и увеличило производительность, поскольку срок годности новых резцов значительно удлинился. В 39 главе книги Иова Бог, смиряя Иова, задает ему вопросы о чудесном устройстве царства животных. «Если ты полагаешь себя умным, — говорит Бог, — то скажи, кто создал все сущее с такой превосходной мудростью?» Даже крысиные зубы устроены до того мудро, что, изучив их строение, люди смогли существенно улучшить технологию обработки металлов. Научно ли после этого утверждение о том, что Бога нет?
1: Передачу вел Эдуард Галеев. Ищите нас в интернете. Научно-апологетический центр.

Слушайте радиобеседу «Капля росы», посвященную последовательному изучению книг Священного Писания. С Божьей помощью продолжим изучение послания апостола Павла к Ефесянам. Прочтем послание Ефесянам в 3 главе стихи 7 и 8. Они звучат так. Это продолжение предложения. «Которого служителем сделался я по дару благодати Божией, данной мне действием силы Его», то есть силы Христа. «Мне, наименьшему из всех святых, дана благодать сия благовествовать язычникам неисследимое богатство Христово». Дорогой радиослушатель, кто может посчитать звезды на ночном небе? Кто может посчитать песчинки на побережье океана? Но и то, и другое сделать было бы легче, чем познать в полноте неисследимое богатство Христово, о котором упоминает апостол Павел в своем послании. Только неисследимая любовь Божия может достигнуть потерянного и заблудшего человека, противящегося Богу. Только любовь Божия может покорить сердце ожесточенного человека и сделать его мягким, сострадательным, уступчивым, и, что дороже всего, очистить его и сделать снегобелей. Апостол Павел хорошо знал из личного опыта, что значит плотской дух, плотское сердце. В свое время он был своего рода религиозным фанатиком, и в то же время жил плотской жизнью, и помышления его были только плотские. Встреча со Христом возродила его душу. Встреча со Христом сделала его новой тварью. Он принял дар благодати Божией и сделался служителем этой же благодати. Как это произошло? Апостол подчеркивает, действием силы его, то есть силы Христа, а сила Христа – его любви. Задача Павла была велика, а личность его мала. Большое призвание великого Бога сделало из него апостола народов. И если бы он не трудился там, где было нужно, считая себя малым и слабым, он проявил бы ложное смирение. Его задача была благовествовать, то есть открывать всем неисследимое богатство Христово. Благовествовать – это значит нести людям благую весть, нести людям то знание, которое ему было открыто Богом. Открыть – значит объяснить. Объяснить непонятное, устранить ненужное. В практической работе возникало множество проблем и вопросов у апостола Павла, но все их апостол Павел разрешал в духе любви и мира, так как он был подвластным Богу орудием. При всем своем величии, при всем своем многообразии труда личность апостола Павла остается скромной, очень скромной. Он называет себя наименьшим из всех святых. Это не было ложным смиренномудрием. Он не стыдится признаться, что знает только отчасти, как мы читаем его признание в первом послании к Коринфянам, 13 главе. Он считает себя недостойным называться апостолом, так как, по его собственному признанию, он гнал церковь Божию. И сам так сказал в первом послании к Коринфянам, 15 главе, стих 9. Истинный служитель благодати Христа, друзья мои, это тот, кто действительно призван Духом Святым на это служение. В послании к Колоссянам, 1 главе, стих 25, апостол Павел напоминает, что он сделался служителем Церкви Божией по домостроительству Божию, чтобы исполнить Слово Божие. Между детьми Божьими, между его служителями, вполне возможно, что апостол Павел по праву занимает самое высокое место. Он проповедовал неисследимое богатство Христово не только устами проповедовал. Он проповедовал всей своей жизнью, своим примером, личным примером в личной жизни и в его служении народам. Он не полагался на свою силу.
Он не полагался на свои знания, хотя он был образованнейшим человеком своего времени. Он, апостол Павел, полагался только на всемогущество и любовь Божию. Он полагался на того Бога, которым говорит Иов такими словами, который творит дела великие и неисследимые, чудные без числа, дает дождь на лице земли и посылает воды на лице полей, униженных поставляет на высоту, сетующие возносятся во спасение. Иов, глава 5. Неисследимое богатство Христа может быть знакомо и вам, дорогой друг, радиослушатель. Богатство Христа в Его любви, в Его милости, в Его прощении. Он, кому дана всякая власть, дана вся власть на небе и на земле. Он сегодня стоит у двери сердца каждого грешника, просит позволения войти в сердце, очистить его и сделать человека новой тварью. Таков план Божий спасения человека. Ничто другое человека спасти не может. Человек продан греху, и освобождение его, освобождение без Христа невозможно. Христос дал выкуп за каждую душу, заплатил кровью на Голгофе за каждого грешника и за вас, и за меня, и за вас, друг радиослушатель. Таким образом, возможность иметь освобождение от власти греха, иметь прощение – и, следовательно, жизнь вечную имеет каждый человек, в том числе и вы, дорогой друг, радиослушатель. Да поможет Господь вам сделать нужное решение для вашей пользы и для славы Божьей. Вы слушали радиобеседу «Капля росы». Слушайте нас в следующей радиопередаче в это же самое время на этой же станции. Вел беседу Николай Водневский. До свидания, дорогие друзья. До новой встречи в эфире!

Я Тим Келлер, и я муж единственной женщины, о которой официально известно, что она дала 5 Джону Пайперу. Конечно. Да, я так и сделаю, я сделаю. Миллионы из вас давали 5 Джону Пайперу в своем воображении. Но Кэти сделала это в действительности. Она великолепна. Вот в чем я известен. Итак, приступим к Неемии, 3 глава и 4. Я хотел бы начать с молитвы. Давайте помолимся. Отче, благодарим Тебя за каждую возможность публично открывать Слово Божье, учиться из Него, слышать Твой голос в Нем. Пожалуйста, говори с нами через Твое Слово, ведь оно, вдохновленное Тобой, непогрешимое, авторитетное, верно записанное откровение. Мы благодарим Тебя за него. Это самое драгоценное в нашей жизни после той благодати, что спасла нас. Помоги нам быть хорошими распорядителями Твоего Слова, мне и всем тем, кто изучает и слушает его. Во имя Иисуса Христа мы молим. Аминь. Я думаю, одна из причин, по которой мы изучаем Неемию из всех книг на конференции вроде этой, это не просто ради того, чтобы научиться у самого Неемии, но также, чтобы изучить, чему мы учимся у Неемии. Понимаете, некоторые из ветхозаветных книг, вроде Неемии или Эсфир, книги сложные для изучения, обучения или проповеди, а сложные они потому, что отражают слабость в нашем подходе к Писанию. Например, мы читаем книгу Неемии, стараемся изучить ее вместе, хотим научиться у нее как христиане. И что мы видим? Ладно, иудеи вернулись из Вавилона. Им нужно было отстроить стену Иерусалима. Они с этим справились, хотя у них были и противники. Они упорно работали, хорошо организовывались, молились. Они просили Бога, чтобы Он не простил их врагов, и причем это тут... Но, с другой стороны, они не остановили свои работы, и в итоге построили стену. А теперь, как применить это в своей жизни? И ответ похожий через принципы лидерства и организации. Так что о 3 главе, которую я вам сейчас прочитаю, часто говорят, что она учит о передаче полномочий. Если у тебя есть работа, раздели ее на части и поручи ее другим, способным работникам. 4 глава, которую я тоже вам читаю, это пример того, как решать проблемы. Когда у вас появляются оппоненты, вот как можно решать проблемы и так далее. Но я думаю, что в действительности это показывает, насколько поверхностен наш подход к Писанию. Это показывает, что мы подходим к Библии так же, как и к басням Эзопа. Мы читаем историю, а потом спрашиваем себя, какая мораль в этой истории? Какая здесь мораль? Что это значит? И когда мы читаем о Давиде и Голиафе, мы заключаем, что мораль тут, чем больше шкаф, тем громче падает. И если вы достаточно изобретательны, неважно, насколько велика проблема. Или что-то вроде этого. А добравшись до Неемии, мы обычно извлекаем оттуда принципы лидерства. Очевидно, что это правда. Чем больше шкаф, тем громче падает. Это правда, что Неемия применял лидерские принципы. Но так мы не добираемся до самой сути. Я думаю, что изучение такой книги, как Неемия, заставляет нас вернуться к основному пониманию Библии. Согласно доктринам, в Писании есть две части. Ну, иногда и больше. Но вот две вещи, которые я хочу вам показать. С одной стороны, Библия — это человеческая книга. Книга людей. Что означает, что мы не верим, как Джозеф Смит, о книге мормонов, что она была написана на золотых листах ангелами или даже самим Богом. Она была написана людьми, так что если эти люди говорили по-гречески, арамейски или по-еврейски, тогда нужно понять, что эти слова значат, и как работает греческий, арамейский или еврейский язык. Потому что человек, который писал эти слова, использовал такие-то слова и такие-то языковые правила, чтобы передать нам это послание. Так что мы должны понять человеческий язык, чтобы понять это послание. Это человеческая книга.
Она не сошла на золотых листах. С другой стороны, это божественная книга. Она написана Богом. То есть, каждое слово на странице было написано потому, что Бог направлял автора-человека написать это слово. А это значит, что по общему счету Библия — одна история. Это не просто несколько небольших историй, хотя это и правда в некотором смысле, но это также и одна большая история, одна большая нить повествования. И все в Библии из-за того, что она была написана божественным автором, в основании человеческого автора, движется и указывает вдоль этой нити. В данном случае, вот что мы знаем. Мы знаем, что этот Неемия, и Кетти уже показывала нам часть этого, этот Неемия указывает на совершенного Неемию, то есть такого, который жил во дворце в полной безопасности, у него было все, но который оставил это все и вышел в мир, чтобы отождествить себя со своим народом. И, естественно, Иисус Христос, совершенный Неемия, сделал это не с риском для жизни, а ценой своей жизни. Это лучший Неемия. И что он пришел сделать? По сути, сделать нас гражданами совершенного города. Знаете, как в Библии, например, в Исаии 26 глава, 1 стих, Исаия смотрит на город Божий и говорит, «Город крепкий у нас». И тут мы думаем об Иерусалиме, так ведь? Но потом он говорит, спасение дал он вместе стены и вала. Отворите ворота, да войдет народ праведный, хранящий истину. Даже в Ветхом Завете Иерусалим — это образ чего-то большего, что грядет позже. Не буквальные стены, но стены спасения, которые защитят нас даже от греха и смерти. Не физический город, а духовный город, который сойдет с небес в конце времен и превратит новое небо и новую землю в новое небо и новую землю. И, следовательно, только когда мы ставим Неемию в эту историю, мало того, что когда мы рассматриваем то, что читаем в Библии, каждый раз, когда мы читаем что-то в Библии, мы должны рассматривать в контексте этой истории, рассматривать как главу из общей истории, которая пролегает вдоль нити повествования. И тогда вещи начинают открываться. Потому что очевидно, что мы не можем применять в своей жизни Неемию в каждом смысле. Ведь современный народ Божий не должен строить вокруг себя стену, чтобы отделиться от неверующих. Не должен культурно отделяться. Это не наша работа. Не должны мы и призывать проклятие на своих врагов. Или говорить Богу «не прощай их», потому что Неемия работал на другом этапе истории спасения. В том этапе, когда народ Божий, через который Бог нес свое спасение, существовал как государство. Они были группой людей, государством, определенной расы. А государство нельзя было построить без столицы, окруженной стенами. Потому что если не было стены, городская жизнь не могла развиваться в безопасности. Не могла развиваться юридическая система вместо самосуда, когда кто-то кого-то убил, а потом мститель за кровь убивает его. Стена давала городу безопасность, давала возможность строить юридическую систему, порядок закона. Можно было вести стабильную экономику и все такое. Так что если вы хотите построить государство, нужна была столица за стеной. Так что Неемия не просто следует за своей страстью, он не просто использует свои лидерские и организационные навыки, чтобы дать экономическое процветание своей группе людей. Он знает, что для того, чтобы Бог продолжал делать свою работу, Бог Завета, которому его народ должен быть верен, они должны быть народом Завета. И на этом этапе спасение так нужно было заслужить. Что касается нас, мы также должны строить народ Божий. Но мы делаем это по-другому, через обращение. Мы также должны иметь стену, чтобы помогать людям быть святыми, отделенными, отличными от других народов. Но делаем мы это через освящение посредством благодати. Но мы все еще смотрим вдоль нити повествования, смотрим вдоль по пути. Ведь вся Библия — это путь к новым небесам и новой земле, к великому городу. Они строили свой город, а мы строим, мы приводим людей. Каждый раз, когда обращаем людей в церковь, мы делаем их гражданами, наше гражданство в высшем городе. Вот что говорит нам Новый Завет. И приводя людей в этот город, мы строим его, просто делая работу церкви.
Когда мы начинаем видеть, как идет эта нить повествования и как каждая книга вписывается в общую картину, тогда слово начинает нам открываться. А сейчас, когда я уделил часть своего времени вступительным вопросам, однако дальше вы увидите, что это пойдет вам на пользу в дальнейшем изучении книги Неемии. Другие учителя и лекторы, как и Кэти, будут намекать, что да, из книги Неемии можно извлечь уроки лидерства, но это далеко не главная тема. Я должен пройти с вами через третью и четвертую главы. Мне они интересны, и как только я начну их читать, вы увидите почему. Наверное, самая популярная и наиболее продающаяся христианская книга о Неемии за последние 20 или 30 лет была книга Чака Свиндала «Подай мне еще кирпич». В этой книге он даже и не касается третьей главы. И вы увидите почему. Однако, мне он нравится. Теперь, когда я, как мне кажется, понимаю, на что он указывает и какое его место в истории спасения. Так что я сначала прочитаю третью главу и расскажу вам, чему, по-моему, от нее можно научиться. Мы рассмотрим ее в контексте истории спасения. А потом я прочитаю четвертую главу и расскажу вам о двух уроках, которые можно вынести из нее. К этому времени вам всем будет хотеться спать. Вот почему меня поставили последним. Тайленол или Тим Келлер. Так или иначе, сон будет крепким. Слушайте, это третья глава. Она длинная и местами будет казаться нудной, но я думаю, что в реальности вся она ценна. «И встав Элиашив, великий священник, и братья его священники, и построили овечьи ворота. Они освятили их и вставили двери их, и от башни Меа освятили их до башни Хананела. И подле него строили иерихонцы, а подле них строили Закхур, сын Имрия. Ворота рыбные строили уроженцы Синаи. Они покрыли их и вставили двери их, замки их и засовы их. Подле них чинил стену Меремов, сын Урии, сын Геккоца. Подле них чинил Мешулам, сын Берехии, сын Мишезабела. Подле них чинил Садок, сын Бааны. Подле них чинили фикойцы. Впрочем, знатнейшие из них не наклонили шеи свои поработать для Господа своего. Старые ворота чинили Иоиада, сын Пасиаха, и Мешулам, сын Бесодии. Они покрыли их и вставили двери их, и замки их, и засовы их. Подле них чинил Мелатия, гаванитянин, и Иадон из Меринофа, с жителями Гаваона и Мицфы, подвластными Заречному, области начальнику. Подле него чинил Узиил, сын Харгаи, серебряник, а подле него чинил Ханания, сын Гаракхахима, и восстановили Иерусалим до стены широкой. Подле них чинил Рафаия, сын Хура, начальник полуокруга Иерусалимского. Подле них и против дома своего чинил Иедаия, сын Харумафа, а подле него чинил Хатуш, сын Хав. Извините. Сын Хашави. Вот вы ждали, когда же он запнется на этих именах. Вот тут я и запнулся. Сын Хашавии на втором участке чинил Малхия, сын Харима. И Хашув, сын Пахавмаава. Они же чинили и башню печную. Подле них чинил Шалум, сын Галахеша, начальник полуокруга Иерусалимского, он и дочери его. Ворота долины чинил... Да ладно вам смеяться. Я знаю, что это женская конференция, но все-таки ладно вам. Провинциальность? Ладно. Я к этому еще вернусь. Ворота долины чинил Ханун и жители Зануаха. Они построили их и вставили двери их, замки их и засовы их. И еще чинили они 1000 локтей стены до ворот навозных. А ворота навозные чинил Малхия, сын Рехава, начальник Бевкарамского округа. Он построил их и вставил двери их, замки их и засовы их. Ворота источника чинил Шалум, сын Колхозия, начальник округа Мицфы. Он построил их и покрыл их, и вставил двери их, замки их и засовы их. Он же чинил стену у водоема Селах против царского сада и до ступеней, спускающиеся из города Давидова.
За ним чинил Неемия, сын Азбука, начальник полуокруга Бетсурского, до гробниц Давидовых и до выкопанного пруда и до храма храбрых. За ним чинили левиты, Рехум, сын Вания. Подле него чинил Хашавия, начальник полуокруга Кеильского, за свой округ. За ним чинили братья их Бавай, сын Хинадада, начальник Кеильского полуокруга. А подле него чинил Эзер, сын Иисуса, начальник Мицвы, на втором участке напротив древней, напротив всхода к оружейне на углу. За ним ревностно чинил Варух, сын Забвая, на втором участке от угла до дверей дом Элиашива, великого священника. За ним чинил Меремов, сын Урии, сын Гакоца, на втором участке от дверей дома Элиашивова до конца дома Элиашивова. За ним чинили священники из окрестностей. За ними чинил Вениамин и Хашув против дома своего. За ними чинили Азария, сын Маасеи, сын Анании, возле дома своего. За ним чинил Баннуй, сын Хинадада, на втором участке от дома Азарии до угла и поворота. За ним Фалал, сын Узая, напротив угла и башни, выступающий от верхнего дома царского, которая у двора темничного. За ним Федаия, сын Пороша. Нефинеи же, которые жили в Офеле, починили напротив водяных ворот к востоку и до выступающей башни. За ними чинили фикойцы на втором участке, от места напротив большей выступающей башни до стены Офела. Далее ворот конских чинили священники, каждый против своего дома. За ними чинили Садок, сын Иммера, против своего дома, а за ним чинил Шемаия, сын Хашании, сторож восточных ворот. За ним чинил Ханания, сын Шелемии и Ханун, шестой царь Салафа, на втором участке. За ним чинил Мешулам, сын Берехии, против комнаты своей. За ним чинил Малхия, сын Гацорфия, до дома Нефинеев и торговцев, против ворот Гамевкад и до угольного жилья. А между угольным жильем до ворот овечьих чинили серебряники и торговцы. Я почти уверен, что вам это никто раньше не читал. Я почти уверен, что никто этого раньше вообще не читал вслух. Теперь, что в этом чрезвычайно впечатляет, особенно если читать это внимательно, это, что здесь работают как мужчины, так и женщины, как церковники, так и миряне. Группы из разных городов, группы из разных классов, как правящих классов, так и рабочих классов. Группы из разных профессий, серебряники, торговцы и парфюмеры. Так что получается, что здесь есть представители фактически из каждой части общества. И что заметно, как вы заметили, какую фразу я говорил чаще других? «За ним», «подле него». Чему мы тут научимся? Вот чему. Большинство исследователей, как обычных, так и евангельских, заметили, что это часть масштабной прогрессии в Библии. Очень важно это увидеть. Это переход из ситуации, в которой люди, как бы это сказать, есть Давид и Моисей, важные фигуры, которые, по сути, работают без кооперации со стороны народа. Если вы почитаете, например, историю Моисея, то возникает чувство, будто он несет всех тех людей на собственной спине. Снова и снова и снова они сидят и делают то одно, то другое. Бог говорит: «Отойди, Моисей, я уничтожу их», а Моисей встает вот так и говорит: «Нет, уничтожь лучше меня», или «Не делай этого», или «А что скажут другие народы?» А тут другое. Исследователи видят здесь интересные вещи. Это то, чего духовенство не могло сделать самостоятельно. Они работали рядом со всеми другими. Духовенство участвует в этом вместе со всеми. И все в этом участвуют, все остальные. И мы видим здесь, как история движется от одного или двух лидеров, по сути, всю работу, всю миссию.
И мы видим, что когда миссия — отстроить народ Божий, то в этом должен участвовать весь народ Божий. Все должны участвовать. Значение этого довольно простое. Этот текст указывает на то, здесь даже есть намеки на то, что в истории спасения есть последовательность, которая касается святости. Может быть, вы услышали, как я сказал, что священник освятил ворота. Это еврейское слово «кадош», которое значит «объявили святыней». В Библии в истории спасения есть такая последовательность. В ранних частях Бог иногда спускался, как в Вифиле. Он спускается и встречается с Иаковом. Иаков видит лестницу. И когда видение заканчивается, он говорит, «Вот дом Божий». Но это не так. Бог появился там. Его святое присутствие было там, но его уже нет там. Он спустился и побыл там. И хотя то место и названо Вифиль, что означает «дом Бога», это не был настоящий дом Бога. Это не было местом, где присутствие Божие задержалось. Оно просто побыло там. В ранних частях Библии мы видим, как иногда Божья святость спускалась, а потом уходила. Потом появляется скиния и храм. Теперь Божья святость пребывает в определенном месте. Она пребывает в Святом Святых, и облако славы пребывает над Ковчегом Завета. У нас теперь есть Божие присутствие на постоянной основе, среди Его народа. Но со временем это меняется. В книге Исаии, глава 4, есть замечательное пророчество о будущем. Там написано, «В тот день отрасль Господа явится в красоте и чести, и плод земли в величии и славе для уцелевших сынов Израиля». А теперь послушайте, «Тогда оставшиеся на Сионе и уцелевшие в Иерусалиме будут именоваться святыми». Все вписанные в книгу для жития в Иерусалиме, когда Господь омоет скверну дочерей Сиона и очистит кровь Иерусалима из среды его духом суда и духом огня, и сотворит Господь над всяким местом горы Сиона и над собраниями ее облако и дым во время дня и блистание пылающего огня во время ночи. Ибо над всем чтимым будет покров, и будет шатер для осенения днем от зноя и для убежища и защиты от непогод и дождя. Это потрясающе. Здесь нам рассказывают о времени, когда люди уже не живут рядом с храмом, посреди которого находится святость Господня. Здесь мы ожидаем дня, когда весь народ свят и облако славы над всеми ими. Это почти как если бы слава Божья жила в людях, а не просто в здании. Кульминация книги Захарии говорит нам вот что. Это в конце книги Захарии. «В то время, в то будущее время, даже на конских уборах будет начертано «Святыня Господу», и котлы в доме Господнем будут, как жертвенные чаши перед алтарем. И все котлы в Иерусалиме и Иудее будут святынею Господа Саваофа, и будут приходить все приносящие жертву, и брать их, и варить в них, и не будет более ни одного хананея в доме Господа Саваофа в тот день». Что? В скинии и храме, если котел или какой-то сосуд использовался только для служения Господу, на нем было написано «Святыня Господу», и он хранился в скинии или храме, и использовался только для жертвоприношения, только для служения Господу. В то время, даже на уздечках ваших лошадей, даже на кастрюлях у вас на кухне будет написано «Святыня Господу». Что это значит? И снова, Бог говорит, что однажды Он превратит людей в живой храм. Однажды святость Господня, слава Божья, вырвется из здания, в котором находилась, и все люди будут святы. Весь город будет свят, и каждый в том городе будет свят. И не только это, но и каждая национальность в том городе будет святой. Это будет не только для этнических евреев, но там не будет хананеев. Они больше не будут называться хананеями. Исаия говорит о том, что однажды Бог скажет «Сирия – мой народ» или «Египет – мое наследие». Что это предвосхищает? Здесь большинство исследователей верят, даже в книге Неемия, тут, когда святым называют не только скинию, храм, но даже здание,
И мы видим, как весь народ Божий участвует в служении. Весь город встает святым. Это ведет нас по направлению, указывает нам на тот момент, когда Иисус умер на кресте, и завеса в храме была разорвана надвое. И во второй главе Ефесян, и в 1 Петра, 2 глава, тоже говорится, что мы теперь живые камни храма. Мы построены вместе в храм. Дух Святой живет в нас. То, что раньше было в скинии, теперь внутри нас. То, о чем Моисей просил, «Боже, яви мне свою славу», и Бог ответил, «Нет, потому что ты умрешь». Однако в первой главе Иоанна мы читаем, что Слово стало плотью и жило с нами, как в скинии, и мы видели Его славу. Славу как единородного от Отца, полной благодати и истины. 2 Коринфянам 3 глава 18 стих говорит о том, что мы узрели славу Отца. Я думаю, это было в Евангелии в лице Иисуса Христа. Итак, что это значит? Я не знаю, что конкретно происходило в буквальном смысле в дни Неемии. Все, что мы знаем, это что Неемия в определенном смысле указывает на будущее, в котором мы все священники, в котором мы все пророки, все священники, все цари, все имеем Святого Духа. Это означает две вещи. Если это указывает на день, в котором все люди будут святы, весь народ будет свят. Две вещи. У каждого христианина есть служение, и мы едины. Если мы обратимся ко второй главе Ефесян и второй главе 1 Петра, если мы рассмотрим эти стихи, где говорится, что мы теперь живой храм и Святой Дух внутри нас, когда мы увидим то, чему учит нас Новый Завет, говоря, вот эти вещи из Ветхого Завета указывали на вот это, и теперь мы это получили. Все это, в конце концов, подводит нас к двум вещам. Одна из них означает, что мы теперь служители, каждая из вас — служительница. Точно так же, как этот город не мог быть отстроен, Израиль не мог стать государством, Иерусалим не мог стать столицей, стену нужно было отстроить, и она не могла быть отстроена только усилиями священников. Все должны были работать. Точно так же Павел снова и снова говорит, «У всех есть дары, все вы разные». И тут тоже есть разные группы людей, но все. Нужно усилие каждого. Каждого. Нам нужен каждый дар. Библия всегда говорит об этом. Всегда говорит о том, что нет даров неважных. Если вы, если Бог по своему замыслу свел вместе сотню человек, чтобы сделать из них церковь, то вы там не случайно. У вас есть дар, у вас есть люди, с которыми вы могли бы разговаривать, у вас есть руки, которыми вы могли бы держать. Из-за вашего происхождения, из-за вашего опыта, у вас есть сердца, к которым вы можете прикоснуться. Есть определенные люди, для которых вы можете быть пророком, царем и священником. Есть способы, которыми вы могли бы отстроить народ Божий. И вас бы там не было, если бы Бог не хотел использовать ваш дар в этой общине. Если не будут использованы все дары, община не может совершить все, что дал им Господь. Видите? Сила этого, нужно идти дальше, слишком много нужно рассказать, но сила этого, эта истина открывается мне особенно, открывается особенно ярко, когда Иисус говорит в Матфея 11 глава 11 стих о Иоанне Крестителе. И в Матфея 11 глава 11 стих о Иоанне Крестителе. И в Матфея 11:11 он говорит, «Когда вы ходили смотреть на Иоанна Крестителя, кого вы ходили увидеть? Я скажу вам, кого. Никто из рожденных женщиной не был больше Иоанна Крестителя». Это сильные слова из уст Иисуса. До сих пор никто из рожденных женщиной, по сути, все, разве нет? Вы же женщины, вы должны знать. Есть другие способы? Нет, других способов нет. Он говорит, из рожденных женами не восстал больше Иоанна Крестителя, но меньший в Царстве Небесном больше его. Я часто боролся с этим, и многие комментаторы боролись с этим. Я забыл, что об этом писал Дон в своих комментариях к Матфею, но я уверен, что это было великолепно. Я забыл прочитать. Но, скорее всего, это значит следующее. Потому что самый простой христианин понимает Евангелие так, как не понимал Иоанн Креститель. И потому что у самого простого христианина есть Святой Дух.
в таком виде, как его не было у Иоанна Крестителя, потому что мы живем в новом периоде истории спасения, когда завеса была разорвана, и когда мы живой храм, мы дом Божий. Это значит, что у нас, у каждого из нас есть такая возможность к служению, которой не было у Иоанна Крестителя. Разве это не потрясающе? Так что, с одной стороны, другой способ это объяснить — это книга Майкла Грина. Я прочитал ее несколько лет назад в семинарии. Майкл Грин — «Евангелизм в ранней церкви». И причина, по которой эта книга так взорвала мое мировоззрение, это потому, что он упомянул один простой факт, о котором я и сам должен был догадаться. Он сказал, «Вы знаете, что ранняя церковь росла через евангелизм? Как это происходило?» Многие говорят, «Ну, я уверен, что в те дни были хорошие проповедники, и христиане приводили своих нехристианских друзей послушать хорошего проповедника». Несомненно, проповедь была важна, особенно такая проповедь, которой занимался Павел и так далее. Но Майкл Грин обращает наше внимание на то, что было множество и множество церквей, в которые нельзя было привести неверующих друзей, потому что вас за это могли убить, если привести в церковь не того друга, что надо. Так как же тогда происходил евангелизм? Все занимались этим, не полагаясь на известных проповедников. Люди евангелизировали самостоятельно. Каждый человек в теле Христа необходим для служения. Служение народа Божьего требует, чтобы каждый из народа Божьего участвовал в служении. Вот второй момент, на который стоит обратить внимание. Здесь появляется единство. Рядом с ним, рядом с ним, рядом с ним. Здесь есть как мужчины, так и женщины. Помните, тут человек с дочерьми. Есть правящие классы и рабочие классы. Комментаторы вникают во все эти имена и объясняют, что это за люди. Здесь есть торговцы и священники, и все они работают вместе. Это предвкушение и указатель того, что... Из-за того, что мы святы, мы едины. Все мы одно во Христе. И однозначно, я закончу эту часть историей, и тогда будем читать главу 4, которая не такая длинная, кстати. Дэвид Мартин Ллойд-Джонс в своих толкованиях Ефесянам 1 главы 15 стих рассматривает место в Ефесянам, где Павел говорит, «Я уверен в вашей вере. Я слышал много хорошего о вас, о том, что у вас есть вера в Иисуса Христа и любовь ко всем святым». И Ллойд-Джонс говорит, «Это интересно, как Павел говорит, что два свидетельства того, что вы настоящие христиане, две вещи, о которых я слышал о вас, подтверждающие, что вы истинно верующие, это вера в Иисуса Христа, это понятно, и любовь ко всем святым. Интересный факт о Ллойде Джонсе. Когда он стал христианином, он был королевским лекарем. Он работал врачом при королевской семье. Он работал на лорда Хордера и был ведущим молодым врачом. Если бы он просто остался на своем месте, он мог бы занять место лорда Хордера и, по сути, вошел бы в палату лордов. И вот этот молодой человек из Уэльса, умный, окончивший медицинскую школу, успешный врач, он поднимался к самой верхушке. Он был так близко к верхушке, что любой человек не аристократического происхождения в Британии не смог бы жить лучше. Нельзя было построить себе карьеру лучше, чем доктор Дэвид Мартин Ллойд-Джонс в 1920-х годах. И тогда он стал христианином. Он решил, что призван на служение, и оставил эту невероятную перспективную карьеру и занялся небольшой миссией, по сути, небольшой церковью в бедной рыбацкой деревне в Уэльсе. В нескольких разных местах он говорит о том, как, поселившись в Уэльсе, он был все еще молодым христианином и иногда сомневался. Он рассказывал, что дьявол приходил и обвинял его. Я прочитаю вам цитаты из его книги. Он говорит, что очень часто приходил сатана и задавал ему вопрос, «Откуда ты знаешь, что ты христианин?» И он не знал, что ответить. И вот однажды, после того, как он провел некоторое время в Уэльсе, побыл пастором в этой деревушке,
Он обернулся и сказал: «Ответь мне тогда, сатана, почему я больше рад поговорить о Христе с самой скромной рыбачкой Уэльси? Почему я более рад этому, чем обсуждать медицину со своими коллегами по образованию и социальному классу?» И он говорит, что когда он начал задавать этот вопрос дьяволу, тот не знал, что ответить, и оставил его в покое. Вот причина, по которой это может не задеть вас так глубоко. Мы американцы, большинство из нас. Здесь есть люди из других стран, но все же, пожалуйста, имейте в виду, что по сравнению с Америкой, Британия очень сильно разделена на классы даже сегодня. А в те дни разделение было еще четче. Он общался с людьми 5 или 6 социальными рангами ниже и неожиданно понял: «У меня больше общего со скромной рыбачкой из Уэльса, чем с людьми моего статуса, моего образования. Я чувствую связь с ней, с этими людьми, которые не чувствую, с людьми, подобными мне расово, подобными мне эмоционально, подобными мне социально и по образованию. Вы христиане в первую очередь, а белые или черные, или азиаты, или латиноамериканцы уже во вторую, понимаете? Послушайте, у идентичности есть уровни. Мой дедушка был иммигрантом из Италии, отец моей матери. Я никогда не встречал его, он умер до моего рождения. Но насколько я понимаю, будучи итальянцем в Америке, он гордился тем, что он итальянец. Ему нравилось быть итальянцем. Это было важной частью его идентичности. Он делал много разных занятий. Он был мясником, грибным фермером, слесарем, водопроводчиком. Но его работа не была настолько важной, не была настолько основной в его личности, как его национальная принадлежность. Но его дети, например, моя мама, которая ходила в школу для медсестер, она выросла здесь и посещала школу для медсестер, и она не без основания гордилась тем, что она медсестра и профессионал. И для нее быть профессиональной обученной медсестрой было намного важнее, чем итальянские корни. Ее итальянство не было основой. Иными словами, у нашей идентичности есть слои. Есть те, что снизу, у фундамента. Есть и повыше, например, да, я итальянец, но это не так важно, как тот факт, что я адвокат или врач, или что-то вроде этого. И вот, когда мы становимся христианами, наше переживание благодати, наше осуждение греха ложится в самое основание. В основании сердца каждого человека лежит самый сокровенный фундамент. Помните то место в начале второго фильма про «Властелина колец», когда Гэндальф сражается с Балрогом, и они падают в эту неимоверную пропасть, вниз, вниз и вниз, до самой глубины земли. Название этого эпизода взято из терминологии самого Толкина. Оно называется «Предельное основание скал». Предельное основание скал — это самое дно, материковое ложе, фундамент всего. И в каждом сердце есть предельное основание скал. И когда мы становимся христианами, это место занимает Христос. И что бы ни случилось, скажем, если вы китаец и становитесь христианином, вы не становитесь африканским христианином или европейским христианином, вы становитесь китайским христианином. Но ваше христианство ложится глубже вашего китайства, глубже вашего итальянства, глубже вашей профессии адвоката или медсестры, глубже всего остального. Христианство ложится глубже жестокого обращения в детстве, глубже чего бы то ни было в предельное основание скал. И что мы делаем тогда? Когда мы встречаем других людей с таким же фундаментом, мы говорим: «Хотя ты и другой расы, другого класса, другого образования, я чувствую с тобой связь. Ты не больше брат или сестра, моя связь с тобой намного глубже, чем с другими людьми, которые не знают Христа. Однако одной со мной расы или социального класса или образования». Так и получается, рядом с ним. Все эти разные люди, которые не стали бы работать вместе ни над чем другим, однако теперь они вместе, все вместе. Это важно. Итак, все мы святы. Мы — храм. Мы были вместе построены. У всех у нас есть дары. А теперь 4 глава. Я должен рассказать вам еще 2 вещи. Это будет намного короче, не только сама глава, но и эти 2 урока.
Когда услышал Санавалат, что мы строим стену, он рассердился и много досадовал и издевался над иудеями, и говорил при братьях своих и при самарийских военных людях, и сказал: «Что делают эти жалкие иудеи?»

и не покрой беззаконие их и грехи их, да не изгладятся перед лицом Твоим, потому что они огорчили строящих». Мы, однако же, строили стену, и сложена была вся стена до половины ее, и у народа доставало усердие работать. Когда услышал Санавалат и Товия, и аравитяне, и аммонитяне, и азотяне, что стены иерусалимские восстанавливаются, что повреждения начали заделываться, то им было весьма досадно, и сговорились все вместе пойти войною на Иерусалим и разрушить его. И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу днем и ночью для спасения от них. Но иудеи сказали: «Ослабела сила у нас, а мусору много, мы не в состоянии строить стену». А неприятели наши говорили: «Не узнают и не увидят, как вдруг мы войдем в середину их и перебьем их, и остановим дело». Когда приходили иудеи, жившие подле них, и говорили нам раз 10 со всех мест, что они нападут на нас, тогда в неизменных местах у города за стеною, на местах сухих, поставил я народ поплеменно с мечами их, с копьями их и луками их. И осмотрел я, и стал, и сказал знатнейшим, и начальствующим, и прочему народу: «Не бойтесь их. Помните Господа, великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих и за дочерей своих, за жен своих и за домы свои». Когда услышали неприятели наши, что нам известно намерение их, тогда разорил Бог замысел их, и все мы возвратились к стене, каждый на свою работу. С того дня половина молодых людей у меня занималась работой, а другая половина их держала копья, щиты и луки и латы, и начальствующие находились позади всего дома Иудина. Строившие стену и носившие тяжести, которые налагали на них, одной рукой производили работу, а другой держали копье. Каждый из строивших припоясан был мечом по чреслам своим, и так они строили. Возле меня находился трубач. И сказал я знатнейшим и начальствующим и прочему народу: «Работа велика и обширна, и мы рассеяны по стене и отдалены друг от друга. Поэтому, откуда услышите звук трубы, в то место собирайтесь к нам. Бог наш будет сражаться за нас». Так производили мы работу, и половина держала копья от восхода зари до появления звезд. Сверх всего, в то же время я сказал народу, чтобы в Иерусалиме ночевали все с рабами своими, и будут они у нас ночью на страже, а днем на работе. И ни я, ни братья мои, ни слуги мои, ни стражи, сопровождавшие меня, не снимали с себя одеяния своего, у каждого были под рукой меч и вода. И снова из этого можно извлечь уроки того, как Неемия проявлял разум и мудрость под давлением. Я все равно думаю, что было бы лучше рассмотреть это в контексте того, на что эта глава указывает в истории спасения и в плане того, что делает Бог, чем извлекать из этой главы практические применения лидерских принципов. Хотя можно сделать и это, я не против. Но так как у меня осталось немного времени, вот что я хочу вам показать. Две вещи. Первое. Здесь есть интересный и важный пример одной из основных тем Библии, которая приходит к развязке снова-таки на кресте. И это отношение между Божьим владычеством и человеческой ответственностью. Отношение между Божьим владычеством и человеческой ответственностью. Обратите внимание, что в 9 стихе написано: «И мы молились Богу нашему и ставили против них стражу». Мы молились нашему Богу и ставили стражу. В 38 главе Исаии есть интересное место, где царь Иезекия умирает и знает, что скоро умрет, и молится: «Боже, спаси меня». И Бог говорит Езекии через Исаию: «Ладно, ты выздоровеешь и проживешь еще 15 лет». Езекия отвечает. «Это классно». А Исаия говорит ему: «Сделай горячий компресс из фиг и приложи это к нарыву, к воспаленному участку, и выздоровеешь». Это одно и то же. Я молился Богу, Бог ответил: «Я тебя исцелю», и вот лекарство. Я молился Богу, Бог ответил: «Я буду сражаться на вашей стороне», и вот оружие. Снова и снова в Библии приводится ударение на то, что Божье владычество и человеческая ответственность работают вместе. У нас есть склонность говорить: «Если Бог тебя действительно защищает, то тебе и стража не нужна». А если ты ставишь стражу, то значит не веришь, что Бог тебя защищает, так ведь? Нет. Нет. На оба вопроса. Для меня мой любимый пример этого в книге Деяний. Деяния 27 глава. Павел в лодке, он узник на пути в Рим.

И в этой лодке моряки, которые управляют лодкой, и солдаты, которые сопровождают Павла. Тут начинается жуткий шторм, и продолжается несколько дней. И в один момент к Павлу подходит ангел Господень и говорит: «Хотя лодка не уцелеет, вы все спасетесь. Ни один человек не умрет». И Павел говорит об этом всем. Принимая во внимание все остальное, что говорит Библия, это означает, что никто из них не умрет. Потому что Второзаконие, 18 глава, говорит, что если пророк сделает предсказание, и оно не сбудется, убейте его. Он не говорит от Господа. Первое Царств, 15 глава, есть одно известное место, где говорится: «Бог не человек, чтобы ему раскаиваться». Так что если он говорит пророку, что что-то произойдет, то оно произойдет. Однако же, когда мы добираемся до стиха 31, это 27 глава Деяний, в стихе 22 он говорит всем, что никто не умрет. Однако в Деяниях 27 глава 31 стих корабельщики начинают очень волноваться. Они крадутся в ту часть корабля, где есть шлюпка, и хотят спустить шлюпку. Павел видит это или узнает об этом, бежит к солдатам и говорит: «Нужно, чтобы они остались на корабле, или мы все умрем». Погодите минутку. Почему Павел не сказал: «Эй, Бог же обещал, что никто не умрет. Так что нет особой разницы, что они делают. Пусть они ныряют, если хотят. Нет никаких шансов, чтобы кто-то умер. Потому что Бог обещал нам. Так что пусть плывут в шлюпке или без шлюпки, какая разница?» Но нет, он говорит: «Мы все должны остаться на корабле». Что происходит? Как Джей Ай Пакер в своей книге «Евангелизм и владычество Бога» и Дон Карсон в своей книге «О Божьем владычестве и человеческой ответственности», по-моему, так она называется, да? Я должен признаться, что книга Дона немного более богата теологически, чем книга Пакера, скажем так. Но если вы прочитаете обе эти книги вместе, вы усвоите одну тему, которая достигает совершенства на кресте. Когда Петр после распятия проповедует самую первую проповедь, он смотрит на людей вокруг себя, которые пришли в Иерусалим, и говорит: «Иисус Христос был принесен в жертву по определению Божьему, а вы распяли его руками грешников». Видите, с одной стороны, Иисус Христос абсолютно точно должен был умереть. Но с другой стороны, те, кто отдали Его на распятие, абсолютно ответственны за то, что сделали. Ваши действия были важны. Вы отвечаете за свои дела. В действительности это значит, что несмотря на то, как плохо пойдут дела, с одной стороны, Бог полностью контролирует все, а с другой, наши действия имеют значение. И я знаю, что интеллектуально нам трудно понять, как это может быть правдой одновременно. Ведь кажется, что если Бог управляет всем, то не важно, что я делаю. Но если все, что я делаю, важно, действительно важно, то как может все происходящее быть частью Божьего плана? Я понимаю, что логика здесь сложная, но я хочу, чтобы вы поняли, насколько практично в сердцевине настоящей жизни верить тому, что говорит Библия. Если бы я действительно верил, что мои действия могут изменить план Божий, что мои молитвы могут изменить план Божий, если вы в это верите и снова молитесь, вы не задумываетесь. У вас слишком большая вера в свою мудрость. Некоторые из вас знают, я говорил об этом раньше, но есть такая старая шутка. Я часто говорю ее молодым людям. Я говорю: когда тебе было 10, ты мог припомнить, что в 8 лет ты был дурак дураком. Когда тебе 15 лет, и ты вспоминаешь, каким ты был в 10, все то, что ты писал и во что верил, ты аж содрогаешься. И в 20 лет ты думаешь, что в 15 лет ты был глуп. И в 30 ты думаешь, что в 20 лет ты был глуп. И знаешь что? Ты глуп и сейчас. Прямо сейчас ты тоже глуп. И следовательно, если бы я действительно верил, что ваши молитвы могут изменить волю Божью, могут повлиять на план Божий, я бы никогда больше не молился и вам бы не советовал. Откуда нам знать, что должно произойти?
Мы не знаем, что должно быть. Но с другой стороны, если мы верим, что все уже предопределено и нет разницы, как мы живем, то у нас нет стимула выкладываться на все силы. Библия говорит, что то, что мы делаем, важно. Наши действия важны, мы несем ответственность, и в то же время мы не сможем полностью загубить свою жизнь, потому что вся власть у Бога. И нам нужно помнить это, иначе мы не сможем полноценно жить. По этой причине люди, распявшие Христа, были виновны, но в то же время его смерть была абсолютно неизбежной. И вот последний пункт. Не самая главная, но последняя тема, которую мы можем взять себе из 4 главы. Это почти закономерность, что делая что-то для Бога, мы будем переживать атаки в каком-то виде. Иисус Христос был крещен Духом. Сошел голубь, это Сын мой, в котором мое благоволение. Это возвышение, и вот он уже в пустыне, искушаем дьяволом. Такова христианская жизнь. Это и есть христианская жизнь. Мы видим это снова и снова, это происходит постоянно, одно за другим. Крещение Иисуса, а также великий триумф Илии на горе Кармил над пророками Ваала. После этого он впадает в большую депрессию. Снова и снова мы видим, как иногда, делая добрые дела, делая великие вещи, мы натыкаемся на наибольшее сопротивление. Почему? Во-первых, если вы относите себя к Иисусу Христу, вас будут преследовать. Послушайте благословение, которое мы больше всего ненавидим. Прочитать его вам. «Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать, и всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика награда ваша на небесах, так гнали и пророков, бывших прежде вас». И, конечно, 2 Тимофея 3 глава 12 стих, «Да и все, желающие жить благочестиво во Христе Иисусе, будут гонимы». Все. Мы все ощутим эту насмешку и презрение. Насмешку и презрение. «Услыши, Боже наш, в каком мы презрении». Одна из вещей, которые ни капли не изменились, нас презирают, а презирают нас ради Господа. Скажу еще две вещи, прежде чем предложить вам лекарство от этого. Интересно заметить, что другие основатели великих религий не умерли с позором. Будда, Мухаммед, Конфуций, согласно тому, что мы знаем, они достигли успеха. У них были множество проблем, но умерли они старыми, в полноте лет, в окружении почитателей. И во многих аспектах они достигли победы. Иисус Христос умер молодым, без друзей и в позоре. Почему? Я думаю, на человеческом уровне его притязания были намного выше. Энн Райс, та самая Энн Райс, которая написала историю о вампирах и все такое. Я знаю, что у нее была очень странная духовная траектория. Несколько лет назад она пыталась написать историю о христианстве. И как большинство писателей, пыталась изучать свою тему. И стала читать исследователей Нового Завета. И она была ошеломлена тем, что так много людей в мире истории и исследований Нового Завета испытывают неприязнь к человеку, которого изучают. Вот что она говорит. «Я обнаружила, что многие исследователи, из тех, которые проводили исторический обзор Иисуса, я обнаружила, что многие исследователи, посвятившие всю свою жизнь исследованию Нового Завета, недолюбливали Иисуса Христа. Некоторые жалели Его как беспомощного неудачника, некоторые насмехались над Ним, некоторые проявляли неприкрытое презрение. Я никогда не находила такого ни в одной другой области исследований. Люди, которые углубляются в исследование Елизаветинского периода, не делают это для того, чтобы доказать, что королева Елизавета была глупцом. Они не делают насмешливых замечаний о ней и не посвящают всю свою карьеру тому, чтобы раскритиковать ее историческую репутацию. Да, конечно, иногда исследователи могут исследовать злодея, но и тогда они обычно отстаивают его или ее значение для истории. Но в основном исследователи не проводят всю свою жизнь в сопровождении исторической личности, которая открыто презирают. Однако же эти исследователи Нового Завета ненавидели и презирали Иисуса Христа. Суть в том, что если вы относите себя к Иисусу Христу, вас будут презирать. «Услыши, Боже наш, в
каком мы презрении. Что нам делать, когда это происходит? И сейчас в западной общественности нас презирают больше, чем за долгое время. Вот вам ответ: не делайте так. Услыши, Боже наш, в каком мы презрении, и не покрой беззаконие их, и грех их, да не изгладится перед лицом Твоим, потому что они огорчились троящих». Дерек Киндер, который написал комментарии о книгах Есфирь и Неемии и великолепные комментарии к псалмам, говорит о проклинающих псалмах. Это те псалмы, где в Ветхом Завете говорится: «Господи, затми их, не прощай их, не забывай их вины». Он говорит, что нужно помнить несколько вещей. Я помню место в Ветхом Завете, это, кажется, 137-й псалом, где псалмопевец говорит: «Боже, сделай с вавилонянами то же, что они сделали с нами. Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень». Вавилоняне так и делали, в те дни так и поступали. Когда армия грабила город, они брали младенцев того города, которые захватывали, держали их за ноги и разбивали их головы об камень. Господи, пусть с ними так же поступают. И Дерек Киндер говорит: помните о трех вещах. Первое — это вопли о несправедливости. Они восклицают о несправедливости. Христиане и сегодня должны восклицать о несправедливости. Рассказывайте Богу о несправедливости, просите Его что-то сделать об этом. Он Бог справедливости. Не сдавайтесь, не говорите: «Такова жизнь». Второе, обратите внимание, что даже в Ветхом Завете почти всегда те, кто так молится, не мстят сами, а говорят: «Боже, Ты отомсти». Так что даже тогда они знают о правде. Но вот что он добавляет: «По эту сторону креста христиане и молиться так не должны». Так говорит Дерек Киндер, и, по-моему, он прав. Почему? Потому что мы знаем вот что. Божий младенец был разбит. Его ударяли, его распяли и его презирали, чтобы дать нам имя, которое никогда не умрет. Ваша репутация, ваше доброе имя, они не могут стать презренными не в конечном счете, потому что мы, наши имена записаны на небесах. Так что наша репутация сохраняется. Почему? Потому что он был презрен, он потерял свою репутацию, оставил всю свою славу. Он пережил все эти гонения. И когда это случается с вами, когда вас презирают, скажите: «Боже, в Тебе мое оправдание». Именно это и делает Неемия. Мы ищем в Тебе возмездие. Но у нас есть возможность прощать и любить своих врагов, которой не было у Неемии. И мы должны ее использовать. В определенном смысле, я думаю, Иисус говорит что-то вроде этого. Слушайте, если ваша репутация немного пострадает, если вас будут немного преследовать, то когда вы вспомните, что я сделал ради вас, вы это переживете. Я понес высший позор. Я был отвергнут даже своим отцом. Я вынес тот позор, который вы заслужили. Я был отвержен вместо вас. Чтобы теперь вы могли знать, что ваши имена записаны на небесах, что вы граждане высшего города. Вы окружены высшими стенами спасения. Вы не можете это потерять, потому что вы мои. Вы с этим справитесь. Говорите обо мне. Делайте мою работу. Если вас будут презирать, те, кто смотрит на меня, никогда не будут постыжены.

0: В Сиэтле 3 часа утра.
1: Говорит радио «На пути» по следам Иисуса.
0: В программе передачи этого часа две получасовые программы «Евангелие Христово» и детская передача «Утро жизни».

Вы слушаете радиопрограмму Евангелия Христова, которую передает Объединение славянских церквей евангельских христиано-баптистов Тихоокеанского побережья. Уважаемые слушатели, мы приглашаем вас слушать наши радиопрограммы, в которых мы проповедуем Евангелие Христова. Господь наш сказал, и проповедано будет это Евангелие Царства по всей вселенной, во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. Обратимся к Богу в молитве. Отец наш Небесный, да будет прославлено Твое святое имя в проповеди Евангелия. Да возрадуются еще многие души, приняв Христа в свои сердца, как личного Спасителя. Во имя Христа молим Тебя. Аминь.

Проснись, проснись! О, если б голосом могучего пророка могла бы миру крикнуть я! Проснись, светает уж, и утро недалеко! Проснись, душа в опасности твоя! Веками ты блуждал в духовном заблуждении, и заповедь Христову ты ногами попирал. Подумай же теперь хоть о твоем спасении, покуда для тебя час гнева не настал. Оставь твои грехи, оставь все беззакония, всем сердцем обратись к Владыке своему, ведь благодать Христа зовет тебя сегодня. Не будь упорен и послушайся Ему. Смотри, пока ты спал, свершились все знамения, что предвещают нам пришествие Христа. Остались, может быть, минуты промедления, и приговор прочтут тебе его уста. Тогда раскаянье уж больше не помогут. Христом отверженный ты будешь осужден, и к акту твоему сам Бог печать приложит за то, что ты отверг его святой закон. О, где мне взять слова и силы вдохновения, чтоб убедить тебя, мой друг, что час твой недалек? Смотри, кончается Христа терпенье, и заревом утра алеется восток. О, если б голосом могучего пророка могла бы миру крикнуть я: проснись, светает уж, и утро недалеко, проснись, душа в опасности твоя.

Дорогие друзья, думали ли вы когда-нибудь о том, что недалек тот час, когда все люди, живущие на земле, будут потрясены необычайным событием, вторым пришествием Иисуса Христа? Да, Иисус Христос придет снова на землю. Что дает нам, верующим, основание говорить об этом так утвердительно? В первую очередь, обещание самого Господа Иисуса Христа. Он сказал, будучи на земле: «Я приду опять». Иоанна, 14 глава, стих 3. Мы не имеем никакого морального основания не верить словам Христа. Почему? Потому что все, что пророчествовал Христос о нашем времени, сбылось с абсолютной точностью или сбывается на наших глазах. Не сбывшимся осталось только одно обетование – Его второе пришествие, которого мы, верующие, ожидаем. Об этом многократно и многообразно говорили и писали ученики Христа, Его апостолы. Они жили этим ожиданием, заповедав нам то же самое. Об этом сообщили миру также и ангелы при вознесении Иисуса Христа. Они сказали множеству людей: «Сей Иисус, которого вы видите восходящим на небо, придет таким же образом». Деяния апостолов, глава 1. Друзья, прослушайте еще раз, как ясно и категорично передал Иисус Христос в Откровении Иоанну: «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Откровение, глава 22. Христос не указал ни часа, ни дня своего второго пришествия, но Он ясно сказал о признаках второго пришествия. Эти признаки мы видим теперь налицо. Человечество переживает сегодня величайший кризис в экономической, политической и моральной жизни. Это знают все. Отрицать это невозможно. Время действия спасающей благодати Христа подходит к концу. Истинные дети Божии готовят себя к встрече с Искупителем, который в первую очередь возьмет из земли свою церковь, а потом придет на землю для установления тысячелетнего царства. Сегодня как раз то время, когда каждому нужно искать Господа как Спасителя, пока Он еще не пришел как Судья. В наши дни, когда маленькое израильское государство овладело Иерусалимом, и все выше и выше поднимает голову, верующим все яснее и яснее видны контуры пришествия Иисуса Христа. Это пришествие не принесет радость тем людям, для которых Иисус был и остается не Мессией, а только презренным назарецким плотником. История не знает более значительного события, каким было первое пришествие Иисуса Христа, воплощение Сына Божия. Целью Его первого пришествия на землю было спасти мир, а не судить мир. Для этого Он добровольно пошел на крест. Это не укладывалось, да и теперь не укладывается в сознании не только евреев, но и большинства других народов. Христос отдал Себя на распятие не потому, что Он был беспомощен, а потому, что такова была воля Отца Небесного. Одно слово Христа могло превратить прах всех Его врагов, но Христос не сделал этого. Он умер за грехи наши добровольно, по Писанию. Христос, однако, предупредил, чтобы люди не запечатывали пророчество книги сей, как мы читаем в 22 главе Откровения, потому что близок день Его второго пришествия. Второй раз Христос придет не в образе беспомощного младенца, а придет с великой славой Царя-Победителя. И придет Он не для того, чтобы быть вторично распятым на кресте. Этого больше никогда не будет. Он придет для того, чтобы справедливо судить мир, потому что справедливость – это сущность Его естества. Христос проявит Свое могущество и Свою власть, чтобы восторжествовало Царство Его славы,
чтобы дьявол был побежден навеки. Многие люди не доверяют этому пророчеству по той причине, что о втором пришествии Христа говорят уже давно, а его все нет и нет. «Почему Христос медлит?» – спрашивают они. На этот вопрос ясно отвечает апостол Петр такими словами. «Не медлит Господь с исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». 2 Петра, 3 глава. Если бы Христос пришел до 7 часа вечера 14 августа 1948 года, я остался бы навеки погибшим грешником, потому что в этот день Он достиг меня, пробудил меня, возбудил во мне дух покаяния и даровал мне спасение. Это стало радостью и целью моей жизни. Если бы Христос пришел вчера, многие люди были бы лишены возможности спастись сегодня. Но не вечно Дух Господень будет пренебрегаем людьми. Христос все еще собирает свою семью, свою церковь, и когда войдет в нее полное число, какое, никто не знает, тогда Он не замедлит прийти за своими. Кто знает, может быть, собрание церкви будет закончено сегодня. В 22 главе Откровения Христос говорит: «Неправедный пусть еще делает неправду». Как это понимать? Кто эти неправедные? Неправедные – это те люди, которые слишком хороши в своих очах и потому не покоряются воле Божьей. Они не любят правду вообще, особенно же правду о человеке-грешнике, о покаянии, о спасении. Они не принимают евангельскую истину. Для них традиции важнее истины. Они гонят тех, кто открыто исповедует истину. Бог предал таких людей превратному уму, как мы читаем об этом в первой главе послания апостола Павла Римлянам. Это те так называемые мудрецы, которые продолжают упорствовать в своих грехах, поклоняются идолам, если не каменным, то идолам другого порядка, каким был Сталин для миллионов советских людей или Мао Цзэдун для Китая сегодня. Эти мудрецы заменили истину ложью. Они не заботились, да и не заботятся о том, чтобы иметь Бога в разуме. Потому написано: «Предал их Бог неправде и нечистоте». Бог от них отступил. Таких людей Бог уже не удерживает от зла. Делайте, что хотите, убивайте, преследуйте, казните, воюйте между собою, пьянствуйте, разводитесь, наслаждайтесь грехом, но ждите расплату. От расплаты не уйти никуда. Что посеешь, то и пожнешь. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, говорит Господь, но праведный пусть творит правду еще. И святый да освящается еще, читаем там же в Писании. Праведный пусть не только говорит о правде, но пусть творит ее, то есть воплощает правду в свою жизнь. Кто же эти люди, которых Христос называет праведными? Праведные – это те, которые прежде всего любят правду. Это те, кто страдает за правду. Это те люди, которые, не имея собственной праведности, облеклись в праведность Христа. Они приняли ее верою. Их праведность – не человеческая заслуга. Им нечем хвалиться, да они и не хвалятся, кроме как Христом. Их святость – не человеческое достоинство. Они не называют сами себя святыми. Но Бог видит их как святых, потому что они, приняв святость Христа, отделились от мира, обреченного на суд. Многие люди представляют святых как непорочных людей, достигших предела совершенства, которые якобы, как и Бог, могут быть всеслышащими и принимать молитвы. Но Писание говорит: «Святой да освящается еще». Потому что только Бог абсолютно совершенен и абсолютно свят.
Бог призывает также и верующих стремиться к святости и освящению, без которого никто не увидит Господа. Далее Писание говорит о людях жаждущих. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Откровение, глава 22. Кто же эти жаждущие? Это не спасенные грешники, но желающие быть спасенными. Они ищут правду, жаждут познания истины, стремятся к Богу, хотя все еще живут во власти греха. Они стоят на пути искания. Таким людям Господь сегодня говорит: «Жаждущий пусть приходит и берет воду жизни даром». Жаждущему очень опасно медлить, потому что второе пришествие Господа близко. Дорогой друг мой, брат мой, если ты один из тех, кто жаждет найти спасение, сегодня приди к Иисусу, так как сегодня время благоприятное, сегодня день спасения. Аминь.

жизни, это начало жизни. Мы счастливы, что с детства познали Бога и принадлежим нашему Спасителю. Наш Иисус приглашает к себе всех детей, потому что любит их и хочет благословить. Откликнитесь на Его призыв, и вы узнаете, как хорошо жить со Христом.

Слушайте, ребята, продолжение 12 приключений в Старице, которые написал для вас Виктор Ахтеров. Сегодня приключение 6. Драки не будет. Читает Ольга Швецова.

0: Организованная Степаном Васильевичем воскресная школа пополнялась. И вот на этот раз две новые девочки сидели и слушали дедушкин увлекательный рассказ о захвате израильтянами могучего древнего города Иерихона. Дедушка говорил: «Дело это, конечно, давнее, но знаете, почему об этой битве говорят и сегодня, спустя 3 с лишним тысячелетия?»
1: «Ух ты! Так это было 3000 лет назад!»
0: заметил всезнающий Коля по кличке Ломоносов.
1: «Это же еще до нашей эры!»
2: «Да, это было еще до Рождества Христова, во времена Ветхого Завета. Израильтяне тогда во многих войнах сражались».
3: «А что в этой битве особенного было?»
0: спросила девочка, одна из новеньких. Видно было, что ее очень заинтересовала эта история. Да и неудивительно, ведь рассказчиком дедушка был хорошим.
2: «Эта битва была очень необычной. Твой папа, Коля, он ведь полковник, наверное, рассмеялся бы, услышав о той странной военной тактике, которую применили израильтяне. Но они победили, потому что поступили так, как сказал им Бог. И в этом был секрет их победы – послушание».
3: «А как он им сказал?» – спросила Маша Васнецова. «Прямо с неба, что ли?»
2: «Нет, Бог передал свои повеления Иисусу Навину, израильскому вождю. Бог сказал, что израильтяне захватят Иерихон, но сначала они должны были в течение 6 дней раз в день молча обходить вокруг города, а потом на 7-й день обойти город 7 раз и трубить в трубы, и громко-громко закричать во весь голос, и городские стены упадут».
1: «Ну да, прям так они упали бы!»
0: – возразил Коля.
1: «У нас в школе, знаете, как все кричат, и ничего, стоят себе стены, хоть и старые».
2: «А здесь суть была не в этом крике, Коленька, а в послушании. Стены иерихонские упали потому, что израильтяне поверили Богу и послушались Его. Если бы Он сказал им сделать что-то другое, и они бы послушались, стены тоже упали бы».
1: «Так что, они ходили вокруг города, не говоря ни слова, целых 6 дней? Что же это за воины?»
2: «Вот так и их противники насмехались над ними, смотря как они обходят город день за днем. Но израильтяне знали, что послушание Богу решит исход битвы. Так и произошло. Когда стены рухнули, израильтяне без труда овладели городом. Так же бывает и в нашей жизни. Мы должны просить помощи у Бога, но потом и поступать, как Он говорит в Своем Слове. Тогда победа будет нам обеспечена».
3: «Но мы же ни с кем не воюем».
2: «У каждого из нас есть свои битвы, свои трудности и безвыходное, казалось бы, положение. И вот в такие моменты особенно важно поступать по библейским принципам».
0: Дедушка посмотрел на часы.
2: «А, время пролетело, пора заканчивать урок. Давайте теперь вместе помолимся, чтобы Господь помог нам помнить о важности послушания и научил доверять Ему в жизни. Хорошо?»
1: «Хорошо!
0: В понедельник, после 3-го урока, Димка-второгодник, проходя мимо Маши Васнецовой, как бы невзначай толкнул ее плечом. Да так, что худенькая Маша растянулась на полу.
4: «Ох, извините, барышня-сектантка, но прошу, под ногами не потаться!»
0: Денис Рыбкин видел все происходящее и тут же подошел к обидчику.
4: «Димка, извинись!»
0: Димка презрительно посмотрел на Дениску сверху вниз. Он был на голову выше Дениса и здоровее.
4: «Чё ты там гонишь, придурок? Если ты такой крутой, то побазарим завтра после уроков за школой. Сегодня у меня времени нету. Иду в кино. Что, уже расхотелось заступаться за свою подружку-богомолку.
2: Завтра после уроков, за школой, сказал Денис и, круто развернувшись, пошел по своим делам, надеясь, что Димка и стоящие рядом ребята не заметят, как сильно он испугался.
4: Смотри, никакой бог тебе не поможет!
2: Коля все слышал и подбежал к Денису.
1: Что делать будем, командир?
2: Спросил он, поправляя очки.
1: Ситуация не из приятных.
4: Не знаю. Время покажет. Только тут твои книжки и теории не помогут. Это уж точно.
1: Книжки не помогут. А дедушка Степа, может, что-нибудь и придумает. У него на все случаи жизни ответы есть.
4: Да что он придумает? Что я за день на год вырасту? Чтобы Димку побить или что?
1: Все равно. Давай зайдем к нему после школы. Поговорим. Надо выработать стратегию.
4: Никакая стратегия мне уже не поможет. Ничего мне уже не поможет.
2: Когда Денис с Колей зашли к дедушке Степе, он рубил дрова.
1: Что у вас? На зиму дров не хватило? Давайте мы вам поможем.
4: Да нет, спасибо, Коленька. Мне наоборот, хорошо поразмяться. Это у соседки не хватило дров, а ей помочь некому. Вот я и взялся.
2: Дедушка Степа вытер рукавом пот со лба.
4: А, вы прямо из школы? Заходите, чаю попьем.
2: Еще на пороге, разуваясь, Ломоносов оповестил дедушку.
1: У Дениса завтра драка ответственная. Его Димка второгодник бить будет.
4: А что случилось?
2: Коля рассказал обо всем происшедшем и закончил словами.
1: Ситуация не из приятных.
2: Денис молчал и ждал, что скажет дедушка.
4: Вообще, Денис, ты знаешь, что Библия учит нас быть дружественными со всеми, не быть драчунами. Апостол Павел писал как-то своим друзьям: «Будьте в мире со всеми, если возможно с вашей стороны». Вы бы попробовали быть в одном классе с Димкой. С ним никак невозможно по-хорошему. Но это еще неизвестно. Я думаю, что и Димка может измениться, если с ним правильно поработать. Хочешь, я с ним завтра после школы поговорю?
1: Нет уж, спасибо. Лучше пусть он меня побьет. Зато меня ребята уважать не перестанут.
4: А так скажут: струсил, жаловаться пошел.
2: Дедушка задумался и пошел снимать с плиты чайник.
4: «Никак мне ваша драка не нравится!»
2: Он налил ребятам по чашке кипятка, а заварка и сахар стояли на столе.
4: «Надо как-то изменить ход дела!»
1: «Я тоже так считаю! Надо изменить! Только как? Нужна четкая стратегия! Поэтому мы к вам и пришли! Вы же говорили, что нельзя драться, что Иисус учил подставлять другую щеку и все такое. Так пусть Денис и скажет, что ему драться нельзя. Тогда все обойдется.
4: Не могу. Я просто опозориться перед ребятами. Ведь все слышали, что я согласился драться. Теперь уже отступать поздно. Видишь, Коленька, Иисус никого не боялся. Поэтому он и мог отдать себя как жертву. «Всему свое время», — говорил Соломон. «Я думаю, что сейчас не время для Дениса подставлять другую щеку. Он не готов пока на такой смелый поступок». «Или как, Денис?»
5: «Я же пообещал драться».
1: «Что же ему теперь делать? Должен ведь какой-нибудь выход быть! Нельзя же, чтобы Димка просто избил его! Нельзя же!»
4: «Есть два способа, и мы используем их оба».
2: Дедушка встал из-за стола и прошел по комнате.
4: «Первый способ, самый надежный и совершенный, это молитва».
2: Денис разочарованно опустил голову. Он так и знал, что дедушка Степа скажет что-нибудь подобное. А по-настоящему помочь ему никто не сможет, даже Бог.
4: «Ты голову не опускай. Любое дело нужно начинать с молитвы. Потому что если Бог не поможет, никто тебе не поможет».
5: «Ну хорошо, ну допустим, я помолюсь, хоть я еще и не настоящий христианин. А что потом?»
1: «А я совсем неверующий, я молиться не буду». А что за второй способ?
5: Второй способ вспомогательный. Но я вижу, нам придется им воспользоваться. Денис, как уроки сделаешь, приходи. Я тебя научу нескольким приемам дзюдо. Дедушка, улыбаясь, похлопал Дениску по плечу.
1: Вы все шутите, а у человека беда. Дзюдо!
3: Коля разочарованно махнул.

0: Привычно было видеть его в спортивном костюме.
1: «Я просто посмотреть. Меня учить не надо», —
0: сразу объяснил Коля.
2: «Так, Денис, прежде чем я стану тебя учить, ты мне должен пообещать, что бить Димку не будешь».
3: «Да уж, лишь бы он меня не побил».
2: «Я серьезно, Денис, обещай. Или урок закончен?»
3: «Ну, обещаю».
2: «Тогда приступаем».
0: Дедушка взъерошил его нестриженные волосы.
2: «Первое. Ты не должен бояться противника».
1: «Ты должен его ненавидеть».
2: «Нет, не ненавидеть, просто видеть».
3: «Да уж, чтоб такого громилу не увидеть. Разве что в глаз даст, тогда точно ничего не буду видеть».
2: «Я хочу, чтоб ты видел все его движения наперед. Вот, попробуй меня ударить».
3: «Да ну что вы, дедушка Степа, я вас никогда не ударю».
2: «Может и так. Но ты попробуй. Сегодня я тебе не дедушка, а учитель. Так что без разговоров. Бей».
0: Денис несмело попробовал ударить дедушку в живот. Легонько. Но дедушка увернулся, и Денискин кулак просто повис в воздухе.
2: «Что? Не попал? Давай снова».
0: Денис ударил еще раз. Дедушка опять увернулся. Причем спокойно, с улыбкой. Дениска принялся махать кулаками изо всей силы, но так ни разу и не попал в дедушку. Старик уходил от его ударов, как бы в спокойном танце. Коля валился со смеху. Наконец Денис, запыхавшись, остановился. Отдышавшись, дедушка-тренер объяснил.
2: «Видишь, что значит предвидеть, что хочет сделать противник. И если ты его не боишься, не паникуешь, а наблюдаешь за ним, ты уже почти победил. Тогда тебе совсем не трудно заметить, что он собирается сделать. А дальше все пойдет как по маслу».
0: Через 3 часа усталый Дениска и довольный Ломоносов прощались с дедушкой.
2: «Только не забудьте о первом способе разрешения конфликтов. Он главный. Молитва – ключ к разрешению всех проблем. И не забудь о своем обещании, Денис. Помнишь, почему пали Иерихонские стены? Потому что израильтяне послушались Бога, хоть и выглядели смешно и нелепо».
3: «Хорошо, обещаю помолиться и не бить Димку».
1: «Ушам своим не поверю! Обещаю не бить Димку! Ха! И я тоже обещаю не бить Димку!»
0: На следующий день после уроков группа мальчиков из Денискиного класса двинулась на площадку за пригорком, за школой, где обычно ребята играли в футбол, а иногда путем кулачных боев разрешали конфликты.
3: «Сейчас Денис получит», — сказал кто-то.
0: Димку никто в классе не любил, но все побаивались. Друзья у него были из старших классов, а дома воспитания никакого. Отца у него не было, а мать ничего не могла с ним поделать. Так что все старались держаться от него подальше. Никому не хотелось неприятностей. И все понимали, что на этот раз Рыбкин влип не на шутку. И теперь будет получать. Когда пришли на поляну, Денис спокойно поставил портфель под деревом и сказал громко, чтобы все слышали.
3: «Димка, я с тобой драться не хочу! Просто извинись перед Васнецовой, и ты свободен».
1: «Да ты что? Вообще обнаглел, сопляк!»
0: Димка швырнул в сторону портфель и бросился на Дениса.
1: «Да я ж тебя!»
0: Но Денис ловко отскочил в сторону, и Димка, замахав кулаками по воздуху, пробежал мимо. Все рассмеялись. Это привело второгодника в полное бешенство, и, развернувшись, он снова бросился на Дениску. Денис стоял спокойно, но как только Димка подскочил к нему вплотную, готовый ударить, Денис, как молния, отскочил в сторону. А Димка, поскользнувшись, шлепнулся прямо в лужу. Он не смог подняться сразу, а почему-то возился, лежа в грязи. А когда встал, то все увидели, что он хорошенько расквасил себе губу. Димка

0: стоял, вытирая кровь с распухшей губы.
1: «Денис, скорее бей его!»
2: «Чего, рыба?»
1: «Маш, хоть разочек по морде!»
3: «Чтоб запомнил!»
0: Сердце у Дениски колотилось вовсю. «Что, может быть и правда проучить?»
3: «Бей, Рыбкин! Чего
1: ждёшь?» «Денис, скорее бей его! Маш, по морде!»
0: Не унимались ребята. Но Денис вспомнил свое обещание дедушке не бить Димку. А еще вспомнил слова апостола Павла: «Имейте мир со всеми, если возможно». Денис подумал, что как раз сейчас это возможно. Подошел к Димке и спросил: «Ты что, сильно губу расквасил?»
2: «Еще обниматься начните!» —
0: выкрикнул кто-то из ребят.
2: «Смотри, Димкины друзья сюда идут! Теперь Рыбкин уже точно пропал!»
0: И действительно, из-за пригорка вышли трое шестиклассников с сигаретами во рту. Они обычно все время шатались без дела вместе с Димкой по старице.
2: «Эй, что тут происходит?» —
0: спросил один и посмотрел на Димку, который был весь в грязи.
2: «Димка! Это кто тебя так? А ну, давай разберемся!» «Да, нечего тут разбираться. Так, поскользнулся, упал в лужу».
1: «Он девчонку оскорбил!» —
0: начал было Коля, но, уловив взгляд Дениса, понял, что болтает лишнее.
1: «А теперь вот в лужу упал!»
0: Шестиклассник затянулся дымом сигареты и сказал своим товарищам-бродягам:
2: «Пойдем, что тут со шпаной возиться?»
0: Они пошли, а Димка, опустив голову, побрел вслед за ними.
1: «Дедушка Степа, вы видели, как Димка второгодник опозорился?» —
0: оповестил дедушку Ломоносов, как только тот открыл двери на стук мальчиков.
1: «Помогли ваши приемы!»
2: «И молитва помогла, и это послушание. Я его бить не стал, сдержал обещание, а тут как раз его дружки появились. А так бы мне был капут, это уж точно. А так хотелось дать ему по морде. Еще все кричат: бей, бей! А я вспомнил, что обещал вам. Значит, упала Иерихонская стена. Недаром мы о тебе молились».
4: «Кто это мы?»
2: «Да я ребятам из воскресной школы сообщил, что у тебя сегодня экзамен по Иерихонским стенам. Проверка на послушание. Вот они все и молились. И вчера, и сегодня, чтобы Господь помог тебе разрешить этот конфликт. Я им подробности не рассказывал. Они просто молились, чтобы Бог помог тебе принять правильное решение в ответственный момент».
0: Дедушка Степа с любовью посмотрел на Дениса. Коля и Дениска сидели, задумавшись. Потом Ломоносов увидел у дедушки на полке какую-то книжку и взялся ее читать.
2: «Я доволен, что все так окончилось. Все получилось отлично». «Ну уж нет, у нас пока ничего еще не получилось. Ты только перестал бояться Димку, а он перестал тебя презирать. Главное впереди. Теперь тебе нужно подружиться с ним и со временем рассказать о том, что его любит Иисус».
4: «С Димкой подружиться? Да вы что? Вы не знаете, что он за человек?»
2: «Знаю, Дениска, знаю. Это человек, которого никто не любит. Вот поэтому он и шатается с хулиганами. Ему кажется, что он им нужен. А когда Димка узнает, что его по-настоящему любит Иисус, тогда все изменится».
4: «А как он узнает? Он и слушать ничего такого не захочет».
2: «А Иисус будет его любить через тебя, Дениска. Но это дело будущего».
0: Ломоносов углубился в чтение, сидя на диване. Но пора было идти домой.
2: «Что, Коленька, все равно не веришь, что это Бог Денису помог?»
1: «Ну, это в основном, я думаю, ваши приемы помогли. Он очень увертливый стал. Вы его очень хорошо обучили». «Я не то что спорю с вами, дедушка Степа. Я просто неверующий, вы же знаете».
2: «Ну, я не знаю. По-моему, неверующих людей просто не бывает. Только вот во что мы веруем, Это вопрос, Коленька. Это вопрос.

продолжение 12 приключений в Старице слушайте, ребята, в следующей передаче. Наш адрес: почтовый ящик номер 1, индекс 90637, Калифорния, Соединенные Штаты Америки. Вела передачу Людмила Ахтерова. До следующей встречи в эфире, дорогие мои друзья!

0: В течение этого часа мы предложим вам следующие радиопрограммы. Краткие проповеди Чарльза Спержена, «Со дня на день обновляясь», «Читаем христианскую литературу» и «За 15 минут до окончания часа Слово Христово».
1: Встаньте и уходите. Книга пророка Михея, 2 глава, 10 стих. Близится час, когда к нам придет, как приходит ко всем, повеление: встаньте и уходите из дома, в котором живете, из города, в котором трудитесь, от своей семьи и друзей. Встаньте и отправляйтесь в свой последний путь. А что мы знаем об этом пути? И что мы знаем о стране, в которую идем? Мы немного читали о ней, и кое-что открыто нам духом, но как мало мы знаем о владениях будущего. Мы знаем, что есть черная и брулящая река, имя которой смерть. Бог приглашает нас перейти ее, обещая быть с нами. А что наступает после смерти? Какой удивительный мир откроется нашему изумленному взору? Какое зрелище славы развернется перед нашими глазами? Ни один странник еще не возвращался, чтобы поведать нам это. Но того, что мы знаем о небесной стране, достаточно, чтобы призыв туда мы принимали с радостью и ликованием. Пусть дорога смерти мрачна, но мы можем без страха ступать по ней, зная, что Бог с нами, пока мы идем по мрачной долине, и потому нам не нужно бояться зла. Мы будем удаляться от всего, что знали и любили здесь, на земле, но в то же время мы будем направляться к дому Отца нашего, к обители Отца, где пребывает Иисус, к царскому граду, имеющему твердое основание, которого художник и строитель Бог. Это будет наш последний путь, чтобы вечно жить с тем, кого мы любим, среди народа Его, в присутствии Бога. Христианин, много размышляй о небе. Это придаст тебе сил и заставит забыть о трудностях пути. Это долина плача, всего лишь дорога в лучшую страну. Этот мир скорбей – всего лишь ступенька к миру блаженства. О, благодатью уготовь нас, Боже, к небесам, и призови нас, и мы вновь придем к Твоим глазам.

Споры о пришествии Христа. Потому что сам Господь при возвещении, при гласе архангела и трубе Божией сойдет с неба. Первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, стих 16. Верующему человеку приличествует жить в радостном ожидании возвращения Иисуса Христа. Это имеет такое большое значение, что дьявол постоянно пытается смутить искренних христиан. Он достиг здесь немалого успеха, побуждая верующих спорить и отстаивать какую-то одну версию событий последнего времени, вместо того, чтобы просто с волнением ожидать пришествия Господа. Представьте себе отца, который на протяжении 2 или 3 лет трудился за границей, вдалеке от дома. Но вот его семья утром получает телеграмму: «Работа завершена, сегодня буду». Через несколько часов отец с чемоданами в руках появляется на пороге. Однако членам семьи не до него. Они громко спорят друг с другом, вернется ли папа днем или вечером, каким видом транспорта он воспользуется и так далее. И во всей этой суматохе никто отца не встречает. Вы скажете, это всего лишь забавное сравнение. Но как в действительности обстоят дела в наших церквах? Разве христиане сегодня не увлечены спорами друг с другом? Они не могут прийти к единому мнению относительно пришествия нашего Господа. Так дьяволу удалось достичь своей цели. Он заставил христиан забыть о самом главном, вынудив их спорить о второстепенных вещах.

0: Вы находитесь на волне круглосуточного христианского радио «На пути». Выходит в эфир ежедневная передача «Читаем христианскую литературу». После нее слушайте программу «Слово Христово».
1: Иногда, чтобы не дать мне возможности пойти в церковь, Макины говорили, что сначала я должна наколоть дров для плиты. Они давали мне огромную поленницу, а я изо всех сил размахивала топором и заканчивала работу. Я сделала бы все, чтобы пойти в церковь. В школе я держалась дружелюбно, но близких друзей у меня не было. Я уже знала, что была не такой, как другие. Чем меньше люди знали о моем странном доме, тем лучше. «Дори, а это тоже из ковчега?» — говорила одна из учениц, показывая на мое разорванное платье. Все засмеялись, я натянуто улыбнулась. Другие ребята выглядели как обычные подростки — коротенькие носочки, сандалии, мешковитые свитера. Как часто я мечтала о том, чтобы весь день не выходить из уборной. У меня не было ни своего завтрака, ни денег на завтрак. Но я не хотела, чтобы об этом кто-нибудь знал. Поэтому в обеденный перерыв я уходила на прогулку. Если я оставалась, то вид еды становился для меня серьезным испытанием. Иногда кто-нибудь предлагал мне бутерброд, но я всегда говорила: «Нет, спасибо, я пойду прогуляюсь». Я оставалась в одиночестве, сохраняя свою тайну. Часто я пыталась лечить свой кровоточащий нос или скрыть синяк под глазом. Когда меня спрашивали о синяках, я лгала. Я придумывала множество объяснений. Я бесстрастно признавалась, что дралась или участвовала в других безвредных проказах. Я боялась, что если выяснится правда, то побои станут еще более жестокими. Я была охвачена ужасом. Мне нужно было выжить. Сначала я хорошо училась, но после почти 2 лет жизни у Макинов оценки мои стали хуже. Одна из учительниц заподозрила, что плохие отметки и мой потрепанный вид были результатом домашних неурядиц. Я благодарю Бога за учителя, который обратил на меня внимание. Однажды у дверей школы меня остановили 2 человека из молодежного комитета.
2: «Ты Дорис Дакворт?» – спросил один.
1: «Да», — пробормотала я, застыв на месте.
2: «Не бойся», — успокоил меня мужчина.
1: После этого он протянул мне листок.
2: «Это повестка. Ты должна явиться в суд по делам несовершеннолетних».
1: Мой страх мгновенно прошел, но он добавил:
2: «Мы также сообщим людям, с которыми ты живешь, что условия жизни будут проверены. Им не надо приходить с тобой в суд. Но твоя мать будет обвинена в небрежном отношении к ребенку».
1: Ошеломленная, я медленно шла домой. Я была напугана. «О боже, они уже знают!» Сначала я не хотела возвращаться, но потом испугалась, что они пошлют кого-нибудь на поиски, а может, даже убьют меня. Когда я пришла, Макины ждали меня с побелевшими от гнева лицами.
3: «Заходи!» – прорычал мистер Макин. Тяжело ступая, как горилла, он прошел в столовую. «Иди сюда!»
1: У меня живот свело от страха, но я вошла. Миссис Макин последовала за мной и встала в узком дверном проеме. Ноги широко расставлены, руки скрещены на груди, во взгляде ярость.
3: «Встань на колени!»
1: Жутким голосом проговорил мистер Макин. Я повиновалась, но не могла понять, что происходит, пока он не стал снимать ремень.
3: «Здесь были люди из молодежного комитета», — прорычал он и начал бить меня.
1: Ременная пряжка впивалась мне в спину. Волны боли пронзили мое тело. «Господи, это уже слишком!»
3: «Как ты могла так поступить с нами?»
1: — закричал мистер Макин, продолжая стегать меня.
3: «Мы приютили тебя. Мы все делали для твоего блага. А ты сообщила о нас в полицию. Это научит тебя быть благодарной».
1: Пряжка опустилась мне на шею. Я скорчилась на коврике и завизжала, испугавшись, что они забьют меня до смерти. Мне надо было спасаться. В дверь я выскочить не могла, там стояла миссис Макин, но окно в другом конце комнаты доходило почти до пола. «Господи, если ты поможешь мне...» Я прыгнула, разбивая стекло, и приземлилась на колени. Рубашка с длинными рукавами защитила мои руки, и я убежала, отделавшись мелкими порезами. Не разбирая дороги, я бросилась в темноту. Я бежала по холмам Сан-Франциско, останавливаясь на несколько минут, чтобы восстановить дыхание. Через 2,5 часа я прибежала на Рыболовецкий причал. Голова у меня кружилась, чувства смешались, тело болело от побоев. Сидя на причале, опустив ноги в Тихий океан, я пыталась собраться с мыслями. Вдали я видела Golden Gate Bridge. Грузовые суда медленно проходили под ним, направляясь в океан. Как я хотела оказаться на судне, идущем в Китай. Но, конечно, в тот вечер я не могла попасть ни на какой корабль. А я так хотела куда-нибудь уехать. Господи, если бы можно было найти тихий уголок, чтобы провести ночь. Но я была одна, и идти мне было некуда. Хотя мне было 15, я боялась убегать далеко. Если бы меня нашли, то, конечно, бы отправили в суд, или, что еще хуже, возможно, Макины убили бы меня. Вытерев слезы, я отправилась в долгий обратный путь, готовя себя к неизбежному. Конечно, меня снова побили. Лежа в кровати, я всхлипывала и роптала на Бога. Но даже тогда я не сомневалась в Его любви. Интуитивно я догадывалась, что Он заботится обо мне и скоро выведет меня из этой неразберихи. Я всегда верила, что Он не пошлет мне испытания, которого бы я не могла вынести. Он следит за мной и делает путь проходимым. Даже синяки не так болели, когда я думала о том, что Бог со мной. Но в ту ночь я была в отчаянии. «Господи, я знаю, Ты любишь меня, но это уж слишком. Можешь ли Ты забрать меня отсюда? Пожалуйста!» «Женщина, это ваша дочь?» Я была в ужасе, приближался день суда. Никто не объяснил мне, что должно произойти. Но я знала, что Макины способны на все, чтобы посадить меня в тюрьму. Все, что было известно мне, содержалось на белом листке бумаги. В определенный день, в 10 часов утра, я должна явиться в суд. Марии со мной идти не нужно. В здании суда одна женщина успокоила меня, сказав, что суд сочувственно относится к моей ситуации. Заседание было организовано лишь для того, чтобы осудить мою мать за пренебрежительное обращение с ребенком. Войдя в зал суда, я стала оглядываться, ожидая увидеть маму, но ее там не было. «А что, если она придет?» — думала я. В молчании мы ждали прихода судьи. Несколько секунд он изучал группу людей, стоявших перед ним.
4: «Дорис Дакворт», — произнес он.
1: У меня сердце оборвалось. Женщина, с которой я только что познакомилась, встала рядом со мной. «Все в порядке, не бойся», — прошептала она, пока мы шли по залу, чтобы предстать перед судьей.
4: «Лаура Дакворт»,
1: — объявил судья. За спиной я услышала шаги матери. Теперь она стояла слева от меня.
4: «Это ваша дочь?» — спросил судья.
1: Последовала длинная пауза, такая длинная, что я подумала, не хочет ли она отказаться от меня. Я приподняла голову и краем глаза увидела ее профиль. «Думаю, да, но, судья, я бы избавилась от нее еще до рождения, если бы только могла». Последовала короткая дискуссия. Суд постановил навсегда забрать у мамы Марию и меня. С тех пор мы стали находиться под опекой суда. Судья принял мудрое решение, приказав забрать меня из семьи Макинов и поселить в новом доме. «Господи, благодарю Тебя за это!» — тихо молилась я. Выходя из зала суда, мама повернулась ко мне и пробормотала. «Если еще раз увижу тебя, убью!» Если я когда-нибудь хотела умереть, то это было именно в тот момент. Надежды разбились. Ее отвержение было полным и окончательным. На меня опустилась тьма. «Неужели я так ужасна?» Бредя в одиночестве домой, я вслух молилась о том, чтобы Господь помог мне понять, почему мама так не любит меня. Я молилась, чтобы не возненавидеть ее. Боль пронзала меня, когда я вспоминала детство, стараясь понять, в чем была неправа, но не могла ничего вспомнить. Потом я поняла, что мама сама никогда не знала любви и не знала, как любить. В этот момент Бог позволил мне простить ее. Слезы наполнили мои глаза, и я пожалела ее. Боль залегла глубоко, но ненависти не было. Господь сказал мне, что тоже был одинок. Они всячески проклинали его, а я была в числе его последователей. В тот день он исцелил меня и разгладил шрам, который мог остаться на всю жизнь. Макины сообщили суду, что готовы держать у себя Марию до тех пор, пока они получают деньги за ее жилье и содержание. Поэтому она осталась у них, а меня перевели в другой дом. Рой Миллен из Первой Баптистской церкви договорился, чтобы меня поселили в семье прихожан церкви. Мои новые опекуны пожали мне руку, когда я приехала в их дом. Они были добрыми и вежливыми, но никогда не обнимали меня с той теплотой, о которой я мечтала. Я думаю, они взяли меня по обязанности, а не из любви. Мне позволили есть с ними за одним столом. Они не кричали и не били меня. Но хотя я отчаянно стремилась угодить, ближе им я не становилась. Я даже никогда не приходила в комнату, где собиралась семья, пока меня не приглашали. Я уверена, что люди в церкви восхищались тем, что они совершили такое христианское дело, но они никогда не давали мне той теплоты и общения, которые были необходимы, чтобы выжить. «Может, это и христианский дом?» — думала я. «Но не такой, о каком я мечтала». Жена всегда была подозрительной, верила во все худшее. Однажды в воскресенье пропали пожертвования. Она заподозрила в воровстве меня. Когда я сказала, что не воровала, она обвинила меня во лжи. Ее критерии в определении вины и невиновности были просты. Если я плакала, то я была виновата. Если глаза были сухими, я была невиновна. «Господи, помоги мне не плакать!» Единственным преимуществом жизни в этой семье было то, что я регулярно могла ходить в церковь. В Первой Баптистской церкви я слышала выступления Роберта Джона Ли и Джипси Смита. Я впитывала знания, ведя записи почти на всех богослужениях. Однажды в среду во время молитвенного собрания один мужчина потрепал меня по плечу и сказал, что какая-то странная женщина стоит на улице и спрашивает свою дочь Дорис. В страхе я вышла из здания, думая, что произошла трагедия. Там стояла Лаура, пьяная, обезумевшая, злая. Она тут же высказала все, что хотела. Недавно она снова вышла замуж. Это был четвертый мужчина после моего отца и хотела, чтобы ее муж ничего не узнал обо мне и Марии. Она кричала и угрожала самоубийством. Конечно, я обещала, что мы будем молчать. На самом же деле я даже не знала, где она живет, да и не хотела выяснять. Я заверила ее, что мы с Марией оставим ее в покое, и новый муж никогда не узнает о нас. Она может спокойно к нему вернуться. Какой же жалкой она была, когда уходила. Я не могла ее ненавидеть, я только жалела ее. Через несколько месяцев я случайно встретилась с Лаурой на улице в Окленде. На руках она несла грудного ребенка. Мама воскликнула: «Взгляни, разве она не куколка?» «Почему? Но почему она не могла так же любить и меня? Что я сделала, чтобы заслужить ее ненависть и отвержение?» Я приняла тот факт, что мама никогда не полюбит меня, но встреча с ней вновь всколыхнула мои горькие чувства. Эта горечь не была направлена против нее. Бог помог мне понять, что ненависть только испортит мне жизнь, но ее не изменит. И хотя обида ушла, боль осталась. Я искала подлинную любовь, а не просто симпатию прихожан, которые готовы были ее продемонстрировать. Мы с Марией виделись в средней школе Джона Свита. Однажды мы встретились на школьном дворе. «Дорис!» Она колебалась, опустив глаза. «Я выхожу замуж». «О нет! Мария! Тебе едва исполнилось 15! Ты не можешь!» «Дорис, ты не понимаешь! Пожалуйста, Мария, пожалуйста! Тебе сначала надо закончить школу, потом немного поработать, а потом... Дорис, у меня будет ребенок». Там на площадке часть меня умерла. Моя сестра, за которую я несла ответственность все эти годы, теперь вынуждена была вступить в ранний брак. Я была ошеломлена. Мысль, что такое может случиться, даже не приходила мне в голову. Я видела ее парня один или два раза, когда была у Макинов. Он был высокий, 17 или 18 лет. Теперь же моя сестра была беременна. Скоро она станет матерью. Это казалось такой несправедливостью. У Марии всегда было больше преимуществ, чем у меня. Она была симпатичная, и в какой-то мере ее любила мама. Она легче заводила друзей, и к ней лучше относились в домах опекунов. Но она так же, как и я, искала того, кто будет любить ее. Поиск любви привел ее к близости до брака. Мария никогда не интересовалась Богом. Я рассказывала, что Христос значит для меня, но она говорила: «Дори, хватит об этом». Это огорчало меня, и я много за нее молилась. Теперь она собиралась замуж, но я знала, что ни ее жених, ни она не были достаточно взрослыми, что необходимо для счастливого прочного брака. Мария пригласила меня на свадьбу, но люди, с которыми я жила, не позволили мне туда пойти. «Она, как твоя мать», — самодовольно прокомментировали они, — «мы не хотим, чтобы ты стала, как она». В день свадьбы я была очень расстроена. Я знала, что сейчас нужна сестре, может быть, даже больше, чем раньше. Но меня заставили подчиняться людям, которые не могли понять ту боль, которую испытали мы с сестрой. Я бросилась на кровать и стала взывать к Богу, чтобы Он дал мне силы вынести все несправедливости жизни. «Господи! Пожалуйста, помоги Марии и ее мужу. Помоги им увидеть твою любовь и заботу». Проходили недели, месяцы. Я стала чувствовать себя одинокой. Я решила сесть на паром и съездить в детский дом Окленда. Я жила там 7 лет, и в каком-то смысле он стал моим домом. У меня там оставались друзья, с которыми я виделась довольно часто. В этот раз во время поездки я заболела гриппом. Доктор Велч пришел посмотреть, чем можно мне помочь. «Здравствуй, Дори!» — приветствовал он меня радостно после такого долгого перерыва. Он всегда хорошо относился ко мне и сейчас заинтересовался тем, как я жила с тех пор, как покинула детский дом. Мы говорили несколько минут. Меня согрело его дружелюбие. Вдруг он спросил: «Ты бы не хотела работать у меня, а жить ты могла бы с нами». «Конечно», — ответила я, не раздумывая. «Я бы хотела жить с вами и миссис Велч». К счастью, мне больше не пришлось возвращаться в ту церковную семью. Доктор позаботился о формальностях, И после выздоровления я сразу переехала в красивый дом доктора и миссис Велч в Пьемонте, недалеко от Окленда. Семью, в которой я жила раньше, поставили в известность, и они выслали мои вещи на новый адрес. Господи, неужели я не сплю? У меня есть прекрасный дом, а доктор будет моим начальником. Это слишком хорошо, чтобы быть правдой.

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать 15-минутную программу «Слово Христово».
1: Приветствую вас, дорогая церковь. Мы продолжаем размышлять над Евангелием от Луки. И сегодня у нас третья глава. Сегодня мы говорим о служении Иоанна Крестителя и о крещении нашего Господа Иисуса Христа. Я думаю, что на этой неделе вы достаточно уже хорошо слышали и разобрались, в чем же было служение Иоанна Крестителя и в чем была важность крещения Иисуса Христа. И я хочу, чтобы мы еще со стороны взгляда евангелиста Луки рассмотрели это событие. Итак, будем читать Евангелие от Луки, 3 глава. В 15-й же год правления Тиверия Кесаря, когда Понтий Пилат начальствовал в Иудее, Ирод был четвертовластником в Галилее, Филипп, брат его, четвертовластником в Итурее и Троханицкой области, а Лисаний четвертовластником в Авелинее. При первосвященниках Анне и Каифе был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне. И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. Как написано в книге слов пророка Исаии, который говорит: «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему. Всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да понизятся, кривизны выпрямятся, и неровные пути сделаются гладкими, и узрит всякая плоть спасение Божье». Иоанн, приходившему креститься от него народу, говорил: «Порождение ехиднины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите же достойные плоды покаяния, и не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам. Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секера при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». И спрашивал его народ: «Что же нам делать?» Он сказал им в ответ: «У кого две одежды, тот дай неимущему, и у кого есть пища, делай тоже». Пришли и мытари креститься и сказали ему: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». Спрашивали его также и воины: «А нам что делать?» И сказал им: «Никого не обижайте, не клевещите и довольствуйтесь своим жалованием». Когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он, Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водою, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Лопата его в руке его, и он очистит гумно свое и соберет пшеницу в житницу свою, а солому сожжет огнем неугасимым». Многое другое благовествовал он народу, поучая его. Ирод же четвертовластник, обличаемый от него за Иродиаду, жену брата своего, и за все, что сделал Ирод худого, прибавил ко всему прочему и то, что заключил Иоанна в темницу. Когда же крестился весь народ, и Иисус, крестившись, молился, отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас с небес глаголющий: «Ты, Сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение». Вот это замечательная история, которую мы уже слышали на протяжении этой недели не один раз. Евангелист Лука показывает нам несколько таких очень важных уроков. И я хочу, чтобы мы с вами посмотрели и разобрались что хотел вот указать нам евангелист Лука. Итак, первое, что хотелось бы подчеркнуть, это то, что Лука, он первые два стиха он описывает политическую вот и религиозную ситуацию в именно на тот момент в стране. И мы видим, что было очень много людей, которые управляли, они были поставлены римской властью. Мы видим также, что было два первосвященника, один Анна, второй Каифа. То есть один был снят римской властью, другой был поставлен. И вот об этом Лука вот так вот очень четко нам показывает и показывает время, которое было написано, вот, и которое проходило это событие. И вот мы видим, что во втором стихе написано: «Был глагол Божий к Иоанну, сыну Захарии, в пустыне». Мы видим, что Бог сказал, возвал к Иоанну. И вот этот вот «был глагол Божий к Иоанну» обычно очень часто использовалось вот в Ветхом Завете, да, оно встречалось там, где было обращение к пророку. И вот мы с вами знаем, что Иоанн назван величайшим из пророков. И вот к нему был глас Божий. Что именно сказал Господь Иоанну, мы не знаем, здесь не написано, но мы понимаем, что он был именно к нему. И вот начало служения Иоанна, он идет и проповедует крещение покаяния для прощения грехов. И вот мы видим с вами, что тем самым крещение Иоанна было вот тесно связано с покаянием, то есть вот с внутренним духовным изменением человека. Конечно же, само по себе крещение никого не спасает. И это мы дальше видим вот из следующих стихов. И вот именно что Лука показывает, что Иоанн очень важный момент обратил на то, что достойный плод покаяния должен быть. И дальше мы читаем с вами, что Лука показывает вот то предсказание, да, то пророчество, которое записано в книге Исаии. И вот дальше мы читаем, что после вот этих всех слов спрашивал его народ, что же нам делать. И тут он показал вот важность именно плодов покаяния. Да? Он сказал им в ответ:

действительно делать дела для Его славы. Поэтому давайте не будем угашать Духа Святого и будем вот эти вот желания, которые к нам приходят, будем их реализовать в нашей жизни. И также мы видим, что пришли к ним мытари креститься и сказали: «Учитель, что нам делать?» Он отвечал им: «Ничего не требуйте более определенного вам». И здесь он говорит им о том, чтобы они вот не обманывали, чтобы они не прибавляли ни к чему, не дописывали. И это тоже предостережение вот каждому, чтобы мы бодрствовали всегда, чтобы мы понимали, что всякая неправда – это грех. И дальше он отвечает на вопросы и воинов, которые спрашивали нам, что делать. И Христос сказал, что вы как власть имеющие, вы как сильные, не обижайте вот слабых и довольствуйтесь тем, что у вас есть, то есть не отбирайте ничего у людей. И когда вот весь написано, как 15 стих, когда же народ был в ожидании, и все помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он? Действительно, служение Иоанна, оно длилось где-то около 2 лет, и за это время, наверное, очень многие думали, что это уже Мессия пришел, потому что то, что он говорил, то, что он делал, как он с дерзновением разговаривал, вот оно, наверное, наводило людей на мысль, что это он, это Мессия. Но Иоанн всем отвечал: «Я крещу вас водой, но идет сильнейший меня, у которого я недостоин развязать ремень обуви. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем». И вот интересно, что Иоанн показывает свое положение по отношению к Мессии, свое положение по отношению ко Христу. Он говорит: «Я недостоин развязать ремень обуви у него». И вот мы читаем дальше, что Ирод, который был обличаемый Иоанном Крестителем, он взял потом Иоанна Крестителя в тюрьму, и мы знаем, что в дальнейшем судьба его была решена, да, и он был казнен. Но перед этим вот Лука описывает, что когда же крестился весь народ, Иисус, крестившись, молился: «Отверзлось небо, и Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и был глас небес, глаголющий: „Ты Сын мой возлюбленный, в Тебе мое благоволение“». Мы видим с вами здесь вот такое вот замечательное, наверное, сверхъестественное событие. Это во время того, как было крещение, да, мы понимаем, что Христос, когда Он принимал это крещение, Он ну, сопричислил Себя грешникам, но Сам грешником не был. Да? Это нужно было сделать, чтобы исполнилась всякая правда, как написано в другом Евангелии. И мы понимаем, что Христос, Он умолил Себя, да, Он крестился, да, как вот Иоанн говорил, что достойный плод покаяния. Но в чем нужно было каяться Христу? Конечно же, ни в чем. Но для того, чтобы исполнить всякую правду, Он крестился и был вот своего рода сопричастлен, да, к грешникам, но Сам им не являлся. И вот мы видим, что отверзлось небо, Дух Святый не шел на него в телесном виде, как голубь, и глас был: «С неба ты, Сын мой возлюбленный». Это было явление всей Божественной Троицы вот на земле одновременно. И действительно, это было уникальнейшее явление. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой одновременно вместе находились на земле. И

мы знаем, что после этого уже началось служение Иисуса Христа. Мы знаем, что после этого Он благовествовал Евангелие, где Он был, где находился. И об этом мы будем с вами размышлять дальше. Сейчас хотелось бы сделать несколько выводов из того, что мы сегодня с вами прочитали. И вот первый вывод хотел бы сказать о том, что нам очень тоже важно, как говорил Иоанн, чтобы мы действительно, у нас был достойный плод покаяния, чтобы у нас были с вами плоды, дорогие братья и сестры, чтобы мы действительно верой своей показывали и делами своими показывали, что мы дети Божьи, что мы последователи Иисуса Христа, и что наше сердце, оно не черствое, оно измененное, оно новое, и оно желает служить Богу, желает служить людям. Пусть Бог нас благословит в этом. И также хотелось бы, чтобы мы с вами всегда размышляли над тем, что действительно наш Господь, Он спас нас по милости своей, и мы с вами действительно достойны наказания, потому что наши грехи, они очень велики. Но мы видим, что Господь пришел и искупил нас. Он заплатил вполне за то, что мы с вами сделали, делаем и будем делать. Поэтому будем благодарить нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа за ту милость, которую Он оказал нам. Пусть вас Бог благословит в этом дне. Аминь.

0: Тихоокеанское время, 5 часов утра.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Предлагаем вам послушать библейский час из Ирпенской библейской семинарии. После него слушайте христианское пение и в конце часа передачу «Светильник для детей».
2: Воистину, слава нашему Господу, и мы повинні кликати Господа, співати, поклонятися, і так всю вічність. Тому що коли ми бачимо картину неба, то там всі народи, да, співають, прославляють, преклоняються пред величчю Господа. Я хотів би сьогодні вместе з вами также прочитати текст священного писання, который касается величия нашего Господа только в служении. Величие нашего Господа Иисуса Христа в том, как Он достигал грешников. Как Иисус Христос был способен вместить грешника, принять грешника, помочь грешнику. И знаете, открыть для грешника врата Царства Божьего. И мы прочитаем текст Священного Писания из Евангелия от Луки, 23 глава, с 32 по 33 стих и с 39 по 43. Написаны такие слова. Евангелие от Луки, 23 глава, с 32 стиха. «Вели с ним на смерть и двух злодеев, и когда пришли на место, называемое Лобное, там распяли его, и злодеев, одного по правую, а другого по левую сторону». Из 39 стиха. «Один из повешенных злодеев злословил его и говорил: „Если ты Христос, спаси себя и нас“. Другой же, напротив, унимал его и говорил: „Или ты Бога не боишься, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал“. И сказал Иисусу: „Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое“. И сказал ему Иисус: „Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю“. Аминь. Мы видим с вами историю о злодеях. Но что интересно, что среди этих злодеев мы видим не злодея. Мы видим с вами того, который принял образ раба и по виду стал как человек для того, чтобы помочь злодею, открыть злодею путь в Царство Божие. Сделать возможным эту благодать и эту привилегию, чтобы грешник, нечестивец, имел право войти в присутствие Бога и вечно с Богом быть, жить и вечно славить Бога. И знаете, у нас мы готовимся к воспоминанию смерти и страдания нашего Господа, к совершению заповеди. В большинстве церквей в первый день месяца совершается, первый день воскресного, значит, первое воскресенье месяца совершается хлебопреломление. И знаете, я хотел бы вот со своей стороны тоже, вот кто-то отъезжает уже с сессии, да, но все мы причастники церкви, его тела, его семьи. И каждый из нас, размышляя о том, какое моя жизнь, какое мое состояние, как я сегодня влияю на тех людей, которые окружают меня, не являюсь ли я сегодня препятствием для того, чтобы грешники шли к Господу? И как я сегодня, как христианин, как верующий человек, как человек, который будет и исповедует веру в Иисуса Христа как Господа и Спасителя, участвует через видимые знаки, вспоминая Его смерть, страдания, как я сегодня могу через свою жизнь, через свое служение помочь грешнику увидеть Христа, войти в то царство, в то блаженное место и услышать самые прекрасные слова, которые может услышать любой грешник: ныне же будешь со мною в раю. Послание к Ефесянам мы читаем с вами удивительные слова. Ефесянам 4 глава, с 32 стиха и первые стихи 5 главы написано так: «Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». И 5 глава: «Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные, и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас, приношение и жертву Богу в благоухание приятное». Оказывается, есть секрет влияния. Оказывается, есть секрет влияния человека верующего на окружающих людей, положительного влияния, благословенного влияния. Мы знаем, что есть негативное влияние, да? Не дай Бог нам сегодня влиять на людей, которые окружают нас, негативно. Почему? Потому что в Слове Божьем сказано, что кто влияет негативно, так что грешник становится еще более грешным, да? Или праведник становится грешным, то написано, лучше бы ему не родиться. Но если мы познали истину, познали Божью благодать, познали дар спасения, то как мы сегодня можем влиять на окружающих нас людей? Один брат рассказывал историю, когда, значит, одна сестра ехала вот в маршрутном автобусе, и впереди ее сидела женщина, свидетели Иеговы. И эта женщина всю дорогу своей соседке говорила, рассказывала, убеждала ее, что надо верить и как надо верить, и рассказывала все, в чем она могла убедить свою соседку. Ну и на одной остановке, когда вышли, эта женщина, верующая, сестра, баптистка, подходит к этой свидетельнице Иеговы и говорит: «Вы же говорите ложь. Ваша вера ложная. Вы вообще говорите такую несуразицу и несунитницу, еще этой несчастной женщине это все вдалбливаете в голову». А эта женщина смекнула, говорит: «А вы знаете истину?» Эта женщина-баптистка: «Конечно знаю истину, я Библию читаю, я знаю правильные все каноны, у нас самая правильная вера у баптистов». Он говорит: «Хорошо, так если, говорит, у вас самая правильная вера, чего вы всю дорогу молчали?» Сегодня иногда верующие люди становятся молчащими. Или, я бы так еще сказал, не столько молчащими, не влияющими на окружающих людей. Сегодня наша вера иногда только декларативная вера. Я верующий. И точка. Какой верующий? Насколько ты влияешь? И вот на примере Иисуса Христа я хотел бы, чтобы мы посмотрели, как Иисус Христос влиял на людей. Более того, не на праведных, на нечестивых, на грешных, на тех, которые опустились, возможно, до самого дна своей греховной жизни. И вот пример Иисуса Христа – это пример того, как мы должны подражать Богу, как чада возлюбленные. Как мы должны влиять, как мы должны открыть Христа людям, в конце концов. И первое. Посмотрите, когда Иисуса Христа после всех тех судов, которые прошли перед Синедрионом, перед Пилатом, Иисуса Христа написано, что повели на распятие. И Слово Божие нам говорит, что вели с Ним на смерть и двух злодеев. Вели на смерть двух злодеев. И когда Иисус Христос вместе с этими злодеями пришли на место, называемое Лобное, это место Голгофа, Череповище по-украински, да? Возможно, это место напоминало, знаете, форму черепа было. Может быть, на этом месте распинали и других разбойников или преступников. И вот мы видим с вами, что первое, очень важное, что Иисуса Христа распяли не отдельно, а распяли вместе, рядом. Даже по центру его поставили крест. И с одной стороны один разбойник висит, с другой стороны другой разбойник висит. И возникает вопрос, чье это место? Мы знаем с вами, что одного разбойника не распяли. Разбойник третий должен висеть на среднем кресте. И вы знаете его имя, этого разбойника. Помните имя? Троих готовили к казни, одного не распяли. Это самого злостного из всех разбойников. Того разбойника, который должен был висеть на кресте, обязательно должен был быть. Но мы знаем с вами все эти разбирательства, все эти суды, и в конце концов крик: «Отпусти нам Вараву, а его распни!» Варава – это третий, который должен был висеть на кресте. Христос не должен был висеть на кресте, он не преступник. И нету в нем вины, и нету в нем того, чтобы его обязывало идти на это место, на крест. Это величайший урок сегодня для нас в лице Иисуса Христа. Христос занял не свое место, он занял наше место. И Иисус Христос занял то место позора, унижения, презрения, насмешек, которое нам принадлежит, которое мне принадлежит. И Священное Писание пророчески говорит, Исаия, 53 глава, 12 стих написано: «К злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих и за преступников сделался ходатаем». Вы слышите, что говорит Слово Божие? Не за себя, за других. Иногда мы слышим такое выражение: «Поставь себя на мое место». Или: «Вникни в мою проблему. Пойми меня». Иногда мы способны, знаете, может быть, с опыта жизни, и христианской, и личной жизни, да, давать другим советы, особо не вникая в нужду человека, в его переживания, в его духовный мир, в его сердце. И часто наши советы, знаете, они такие умные, красноречивые даже могут быть, но не действенные. Почему? Потому что иногда в нашем сердце нет того сострадания, соучастия и сочувствия страдающему, несчастному человеку. Здесь Священное Писание ни в коем случае не подразумевает, что мы должны сделаться таким, как тот человек. Иисус Христос, заняв место разбойника, не сделался разбойником. Некоторые сегодня говорят: чтобы понять наркомана, надо стать наркоманом. Не надо становиться наркоманом. Но надо вникнуть в проблему несчастных людей, которых сегодня масса. Масса людей, которые сегодня окружают нас с вами. И даже, могу сказать, даже в церкви у нас сегодня есть много людей несчастных. И сердце служителя, сердце человека Божьего – это не безучастное сердце. Это сострадающее сердце, это понимающее сердце. Это сердце, которое готово почувствовать и прочувствовать чужую боль, чужую скорбь, чужую нужду, чужое переживание. Если мы прочувствуем, поймем, вникнем, тогда мы способны будем и сострадать человеку. Способны будем, прежде всего, молиться за этого человека. Способны будем, знаете, сочувствовать и, как написано, плачьте с плачущими, да? И радуйтесь с радостью. Мы поймем где-то, знаете, ту боль, то переживание, то бремя, которое несет человек. Я знаю, что многие верующие люди самые ревностные и самые влиятельные в момент, в первое, так сказать, время после своего обращения к Господу. Не так ли? Многие христиане очень влиятельные тогда, когда они испытали на себе, как благ Господь. Когда увидели, что Бог явил им чрезвычайную милость. И что они делают, эти люди, верующие? И многие из нас. Идут, да, как самарянка, как и многие другие, идут и влияют на людей. Как влияют? Сильно влияют. Я знаю, что в первые месяцы, в первое время настолько, знаете, горит этот огонь любви, сострадания, что если меня Господь спас, то как же я могу быть безразличным к тому, кто рядом со мной, к моим друзьям, к моим знакомым? Самарянка очень сильно влияла на своих знакомых, друзей, на город. Помните, что люди, так услышав слова этой женщины, которая получила милость от Иисуса Христа, да, что потом сказали, говорит: уже не по твоим речам верую. Уже, говорит, сами стали очевидцами, свидетелями того, что Господь делает. Поставьте себя на место людей, которые живут возле нас. Вникните в ихнюю нужду. Постарайтесь понять. Постарайтесь выслушать. Постарайтесь не спешить сначала давать советы, а постарайтесь сначала просто посочувствовать. Просто где-то посопереживать. Где-то, знаете, вот сострадать. И тогда Господь, я верю, что открывает сердце, что и для того, что нужно сказать. Итак, первое – это вникнуть в ситуацию, понять человека, занять, возможно, знаете, в сердце его место. Вот, даже Иисуса Христа, помните, называли друг кого? Мытаря и грешников. То есть он не стал мытарем и не стал грешником. Но его общение с этими людьми и его вникание в их нужды открыло, так сказать, доступ этим грешникам к благодати, Божьей благодати. Во-вторых, мы видим с вами, что когда Иисуса Христа распяли на кресте среди разбойников, это немолчаливая сцена. Обратите внимание, что два разбойника, которые висят рядом, они не висят в молчании или просто в своих стонах. Казалось бы, в такой момент надо переосмыслить всю свою жизнь, да? Кажется, в такой момент надо бы помолчать, да где-то, может быть, вопиять к Богу и просить милости. Но когда мы читаем Священное Писание, то здесь в Евангелии от Луки написано, что один из повешенных злодеев злословил его. А если посмотреть Евангелие от Матфея, 27 главу, 44 стих, написано, что обои злословили его. Вы представляете, висят разбойники. Кажется, злословьте там, может быть, Пилата, там или людей. А кого они злословят, друзья мои? Злословят праведника. Злословят того, который рядом. Мы видим с вами, что часто для того, чтобы понять человека, вникнуть в жизнь человека, надо испытать от человека даже где-то унижение, насмешки и презрение. Я знаю многих верующих людей, которые, служа другим людям, испытывали, прежде чем достигали сердец этих людей, испытывали от этих людей много унижений. Многим верующим людям нужно было пройти через вот это презрение, унижение, насмешки, издевательства, даже злые шутки и не шутки. Но когда эти верующие люди проходили, да, через эти насмешки, через эти издевательства, то их свидетельство было очень сильным, очень влиятельным. Посмотрите на Иисуса Христа. Когда Иисус Христос от этих людей, от этих разбойников, от этих несчастных, которые висят на крестах, слышит злословие, он молчит. Он ничего им не говорит. Он не упрекает их и не говорит: вы же несчастные люди. О чем вы думаете? Он молчит и ждет. Ждет момента, когда он скажет. Но есть момент, когда нужно молчать. Послание к Римлянам, 15 глава, 3 стих написано: «Ибо и Христос не себе угождал». Послушайте, не себе угождал. Но, как написано, «злословия злословящих тебя пали на меня». Как иногда нам бывает тяжело даже в мелочи где-то подставить плечо кому-то, да? Молча поставить. Не то, что там уже идти второе поприще с кем-то, да? Просто где-то поддержать. Просто где-то, знаете, сделать работу, возможно, за того, за кого ты можешь сделать ее. Иногда нам тяжело перстом поворушить, да, чтобы где-то вникнуть в нужду кого-то, но зато мы такие красноречивые, чтобы рассказать, как надо делать или что надо делать. 1 Петра 3:9 написано: «Не воздавайте злом за зло или ругательством за ругательство. Напротив, благословляйте, зная, что вы к тому призваны, чтобы наследовать благословение». Если любим Господа, и если хотим влиять на окружающих людей, не думайте, как им воздать за то, что они делают. Или как их уколоть, упрекнуть, унизить, чтобы они почувствовали, кто они есть на самом деле. лучше претерпеть. Лучше, знаете, иногда промолчать. Лучше помолиться. Лучше иногда просто обнять этого человека, злословящего, да? Христос не мог обнять физически. Но посмотрите, его крест, его распростертые руки, они обнимают этих несчастных. Руки любви, они способны не отвечать злом за зло. И мы видим с вами, что молчащий Христос больше влияет на разбойников, чем если бы он что-то им говорил. Почему влияет? Потому что мы видим с вами, что через некоторое время один из разбойников вроде как в себя приходит. И что он начинает делать? Он уже не Христа злословит. Он обращает свой взор к своему собрату, по несчастью, так сказать. И написано, говорит, удивительные слова. Он говорит, что он начинает упрекать другого своего, другого разбойника и говорит: мы осуждены справедливо. Откуда приходит это сознание справедливости? Я думаю, что это сознание приходит от контраста. От того, что он увидел в какой-то момент, что тот, кто висит рядом, что он страдает несправедливо. Так почему же, если он страдает несправедливо, праведник, почему же он на этом месте? Я думаю, что Господь ему в тот момент открыл вот это сознание: да он же страдает за тебя. Да он же несет твой крест. Да он же тот, который сегодня может тебе сделать самое величайшее благо, которое никто тебе в этот момент не сделает. Даже если бы кто-то и способен был облегчить страдания этих разбойников. И мы видим с вами здесь, один из разбойников исповедует. Что он исповедует? Посмотрите. И мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал. Ничего худого не сделал. Мы сегодня, как люди верующие, благодарим нашего Господа. Благодарим, что за преступников сделался ходатаем. Благодарим Господа, что не ответил тем, чему мог ответить. Справедливо. Мы благодарим за его великую милость. И мы учимся, братья и сестры. Я учусь. И каждый из нас учится. Не только, чтобы, знаете, вникнуть в нужду другого человека, но чтобы и посострадать другому человеку, и чтобы не ответить злом за зло другому человеку, а чтобы ответить добром, благословением. И вот третье, что мы видим с вами, мы видим, что третий момент, первое, это занять или понять чье-то место, да, чью-то ситуацию. Второе, чтобы не ответить злом за унизительное ругательство или унижение. И третье, это иметь великодушное прощение. Обратите внимание, что когда последние минуты своей жизни один из разбойников высказал все, что хотел высказать своему собрату по несчастью, последние минуты, может быть, даже последние секунды он обращается, последние минуты, может быть, последнее уже время, да, обращается к Иисусу Христу с особыми словами. Вот 42-43 стих мы читали. «И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, когда придешь в Царствие Твое. И сказал ему Иисус: истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Здесь звучит просьба. Несчастный просит о том, чтобы Иисус Христос вспомнил о нем. Когда вспомнил? Кажется, тогда, когда уже никто о нем не вспомнит. Кажется, в тот момент, когда все о нем забудут. Когда даже, возможно, и могилы его не будет, потому что мы знаем, что разбойников оставляли на крестах, да? И они там долго висели, пока и хищные звери, и птицы не расклевывали, не съедали эти мертвые тела. Но Иисус Христос вспомнит, Он знает, Он справедливый, Он Мессия, Он Царь, Он может помиловать. Это исповедует этот несчастный человек. И мы видим с вами, что на его исповедь, на его покаяние, на его сокрушенное сердце немедленно, хочу обратить внимание, немедленно Иисус Христос отвечает. Он сказал: такие слова, ну, подобно, как, возможно, мы сказали бы. Хорошо, я подумаю. Хорошо, надо взвесить. Надо все аргументы учесть за и против. Как иногда мы, как верующие люди, бываем медленны не на гнев, не на слова. Мы будем очень медленны на прощение. Это иногда для нас такое бремя простить брата, снизойти к нему, сестре. Помните, апостол Петр, когда пришел к Иисусу Христу и задал один интересный вопрос. Говорит, а сколько раз, Господи, прощать брату моему? Не до 7 ли раз? Ну, вывел для себя, наверное, полноту прощения. Да, 7 раз прощу, все. Больше, наверное, уже и не стоит. Что сказал Христос, помните? Петр, не говорю тебе до 7, но до 70 раз 77. То есть Иисус Христос показал, что прощать нужно всегда искренне. И хочу обратить внимание, быстро. Иногда быстрота прощения влияет больше, чем даже само прощение. Когда-то. И мы видим с вами, что Иисус Христос не замедлил ответить этому человеку такие слова. Ныне же, сейчас же, в этот момент, да, как твоя земная жизнь закончится, будешь со мною в раю. Это самые прекрасные слова, которые может услышать любой грешник. Пусть Господь благословит каждого из нас. Пусть Господь благословит, чтобы вот эти слова побудили нас быть прощающими, любящими, снисходящими к страданиям, к нуждам, переживаниям других людей, а тем более людей, которые ищут Господа, а тем более тем, которые приходят в покаяние. И пускай наше сердце будет открыто к тому, чтобы любить таких людей, служить таким людям, участвовать в их нуждах, сопереживать, не воздавать злом за зло, как это делал Иисус Христос, и нести это благодатное прощение для славы нашего Господа. Аминь.

Вы слушаете «Радио на пути». Приглашаем вас в течение следующих 15 минут послушать христианское пение прошлых лет. После него слушайте детскую христианскую передачу «Светильник».

В эфире «Христианское радио на пути». Наши программы продолжаются. Приглашаем к радиоприемникам наших маленьких радиослушателей. Для вас, дорогие ребята, звучит передача «Светильник».

Предлагаем вашему вниманию детский аудиожурнал «Светильник. Господь – свет для меня». Книга Михея, 7 глава, 8 стих.

«Отец мой! Отец мой!» Свидетельство служителя. Родился и вырос я в многодетной христианской семье. С детства был научен любить и почитать отца с матерью. Иногда по ночам мне доводилось слышать, как родители молились за нас, своих детей. Я слышал, как мама плакала и взывала к Богу, прося Его о том, чтобы мы ходили в истине. Мы выросли, и у каждого по-своему начал складываться жизненный путь. В моей жизни наступил такой момент, когда мне нужно было уехать из дома на служение. Билеты на автобус и поезд были куплены, вещи в дорогу собраны. Уезжать мне не хотелось, на сердце было тревожно, так как отец в это время лежал смертельно больной. Проснувшись утром перед отъездом, я подошел к постели отца. Он посмотрел на меня уставшими глазами и тихо сказал, что ночью очень плохо спал и что состояние его здоровья резко ухудшилось. До сих пор не могу объяснить, почему на тот момент я так поступил. Только помню, что сильно торопился и желал одного – получить благословение отца на предстоящий путь. Но больной отец слабым голосом еле слышно проговорил: «Сынок, вызови мне скорую помощь». Так как я опаздывал на автобус, то даже не успел удивиться этой просьбе, ведь до этого отец никогда не обращался за помощью к врачам, хоть и был очень болен. Нетерпеливо поглядывая на часы, я сказал отцу: «Папа, я уже опаздываю на автобус, а там на поезд. Мне некогда». Никогда не забуду последнего взгляда отца. В нем было столько боли и тоски, что только такой безжалостный человек, как я, мог остаться равнодушным. Отец отвернулся к стене, и я увидел слезу, скатившуюся по исхудавшей морщинистой щеке. Но даже это меня не остановило. Я уехал, а через 5 дней получил телеграмму, что мой отец умер. На душе стало очень тяжело, что я не смог удовлетворить папину просьбу. Приехав домой, я упал на колени перед гробом и горько плакал и молился, но было поздно. «Отец

мой, отец мой!» Безутешно рыдал я, но ничего уже нельзя было изменить. Отец ушел к Господу, на небо, где уже нет болезней и скорбей. На всю жизнь запомнился мне этот урок. И хотя милостивый Господь простил меня, сердце до сих пор сжимается от боли, что я не исполнил последнюю просьбу отца. В такие моменты мне становятся особенно близкими слова израильского царя Иааса, который плакал над умершим Елисеем и говорил: «Отец мой, отец мой! Колесница Израиля и конница его!» 4 Царств 13:14. «Учти, любящих родителей не заменят ни школа, ни улица, ни интернет. Чтобы испытать Божью силу, сначала нужно признать свое бессилие. Как Бог использует обыкновенных людей, чтобы исполнить свой необыкновенный план?» Огонек.

0: Совсем недавно отгремела страшная Великая Отечественная война. Голод, разруха, нищета царили в каждой семье. Полина Трофимовна Осадчая, оставшись вдовой, также с трудом сводила концы с концами. Ходить в собрание христиан возможности не было. Война раскидала братьев и сестер по всей стране, и в селе Таловском, где жили Осадчие, больше не было общины. Но все, чему Полина Трофимовна была научена с детства, в чем наставили ее братья, чему научил ее покойный ныне муж, бывший пресвитер церкви, она старалась передать своим детям. Славик рос мальчиком смышленым и очень непослушным. Ему не нравилось, что их семья – единственные верующие в поселке. Строгое христианское воспитание раздражало мальчика, и он откровенно стеснялся называть себя верующим. Долгими зимними вечерами, когда на улице уже темнело, мать зажигала керосинку и читала детям Слово Божье. «Сынок, Бог нас видит, слышит наши молитвы и помогает нам. Верь этому», — учила мать, поднимая на упрямого сына тревожный взгляд. Славик отмалчивался. Грубить матери мальчик не решался. Вечернее чтение Библии он лишь терпел. Слушал Славик плохо, потому что все его мысли были заняты друзьями, которые в это время могли еще свободно гулять на улице. Они рыли в снегу траншеи и катались по льду на озере. А Славик был вынужден сидеть дома и слушать чтение матери. Скучно! Сегодня Полина Трофимовна читала особенно долго. «Какой длинный псалом!» — раздраженно думал Славик. Мысли его бродили где-то далеко, и он с трудом улавливал смысл того, что читала ему мать. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей», прочитав эти слова из книги «Псалтырь», Полина Трофимовна внимательно посмотрела на сына. «Славушка, ты только помни, когда станет совсем в жизни трудно, когда ты просвета в жизни не увидишь, обратись к Господу, к Слову Его, Он тебе поможет». Славик подавил вздох. Слова матери показались ему пустыми. «Ну куда хуже-то?» — продолжал думать Славик. «Питаемся скудно, одежда бедная, радости в жизни никаких. Мать молится о нуждах каждый день, а они не кончаются. И чем тут Библия со своим светом может помочь-то? Сказки это!» Развивать мысль Славик не стал. Крупицы страха Божьего еще жили в его разуме, но сердце уже совсем ожесточилось. Видя, что некоторые семьи совершенно не чтят Божьи заповеди, но при этом живут куда лучше христиан, мальчик завидовал им, и собственная жизнь казалась ему ужасной. Жили осадчие и в самом деле бедно. Мать с утра до вечера работала, чтобы прокормить детей, но заработка не всегда хватало даже на керосин. А без света зимние вечера были совсем уж тоскливыми. Скрашивало их чтение Библии. Каждый вечер мать зажигала лампу на кухне, усаживала детей возле себя и благоговейно читала им Слово Божье. И только Славику это не нравилось. Скорее бы керосин закончился, что ли. А что, если его вылить? Тогда мама не будет читать Библию. Правда, вечерами будет темно и грустно. «Ну и пусть», — зло подумал Славик. «Пусть без керосина, зато Библию хоть один вечер читать не будем». Утром, дождавшись, пока мать уйдет на работу, Славик схватил керосинку и выскочил с ней во двор. Мальчик быстро откопал валенком ямку в снегу, вылил в нее весь керосин и припорошил сверху снежком. «Пусть», — уже с глухой тревогой подумал Славик. Мальчик знал, что до получки оставалась еще неделя, а значит, целых 7 вечеров им придется с матерью и младшими ребятами сидеть в темноте. «Хоть Библию не будем читать», — утешал себя Славик. «Глядишь, вечером гулять с мальчиками отпустит». Славик заглушил в себе голос совести и старался не думать о вылитом в снег керосине. Скоро мать пришла домой на обед. Перекусив, она снова заторопилась на работу. «Мам, можно мне погулять?» «Только недолго, сынок, ладно?» «И недалеко. Я сегодня раньше вернусь», — улыбнулась Полина Трофимовна. Раздражение снова накатилось на Славика. «Но чему радуется? Раньше придет, значит, мне меньше погулять придется. Или она рада, что Библию читать опять будет?» — досадовал мальчик. Село Таловское стояло прямо на берегу большого озера. В суровые казахстанские зимы, когда буран гулял по степи, озеро заносило снегом, и только камыши плотной высокой стеной окружали водоем, напоминая жителям, где находится озерный берег. Сегодня мальчики не рыли траншеи в сугробах, а просто катались по льду. Славик отлично провел время в компании своих друзей. Он совсем забыл о вылитом керосине. Мальчику было хорошо. Потом его друзья стали потихоньку расходиться по домам. Зимний вечер быстро опускался над озером. Не заметив в темноте кочку, Славик упал и больно ударился об нее коленом. Остановившись на минуту, чтобы потереть ногу, мальчик почувствовал, что совсем замерз и проголодался. «Я домой!» – крикнул он друзьям и свернул на ближайшую тропку в камышах. Славик был уверен, что отлично знает все тропки в камышах и ни за что не потеряется даже безлунную ночь. Сегодня он понял, что ошибался. Под ложечкой засосало, когда Славик понял, что не может выйти к дому. Следующие несколько часов мальчик плутал по тропкам среди камышей и никак не мог найти нужную ему тропинку. Мороз крепчал. Славик уже давно не чувствовал пальцев на ногах и руках. Он устал, и у него почти не осталось сил, но мальчик понимал, что сесть или лечь значит погибнуть. Поэтому он упорно продолжал хромать по снежному лабиринту. Поворот, еще поворот, тропинка одна, другая, следующая. Темнота. Луна и звезды почти не давали света. Ноги уже не держали Славика. Упав на колени в сугроб, Славик завыл. От ужаса и отчаяния мальчик совсем ослабел. Он понял, что самому ему уже никогда не выбраться из этих камышей. Теперь Славик совсем по-другому оценил уютные домашние вечера. Когда голодные и промерзшие мальчики, о которых никто особо не заботился, резвились на озере, его мать постоянно беспокоилась о своих детях. Она всегда их воспитывала и учила добру. И Библия. Каждый вечер мать зажигала керосинку и читала им Библию, а он не слушал. Славик почувствовал, что он совсем замерз. Мальчик завалился на бок и попытался свернуться клубком. «А сегодня они не будут читать Библию», — ужаснулся Славик. «Ведь нет керосина. А все я виноват. Это меня Бог наказал». «Бог!» Это слово обожгло мальчика, словно огнем, и одновременно укрепило его. «Он наказал! Значит, Бог есть! Он существует! Значит, все, что написано в Библии, правда!» «Что-то мама читала про свет», — продолжал размышлять Славик, и вдруг вспомнил. «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей!» Странно, но мысль, что Бог наказывает его, маленького и непослушного Славика, очень обрадовала мальчика. Сейчас для него это было самым главным доказательством существования Бога. «Господи, если Ты есть, спаси меня! Не дай мне замерзнуть и умереть! Бог, прости, что я не любил Библию, что вылил керосин и не слушался маму! Прости! Только спаси меня, Господи!» Замерзшие губы не могли двигаться, и Славик даже не шептал, а мычал. Переживания придали мальчику силы, и он смог встать на колени. «Пожалуйста, Господи! Аминь!» Славик с трудом разлепил слипшиеся от слез и мороза ресницы. То, что он увидел в следующую минуту, изменило всю его жизнь окончательно и бесповоротно. Среди плотной стены камышей мелькнул огонек. Мальчик наклонился вперед, маленький и круглый огонек горел ровным желтым светом и не гас. Славик пополз. Упираясь ногами в рыхлый снег, перекидываясь сбоку на бок, он полз навстречу желтому огоньку. Огонек горел и даже, казалось, становился больше. Мальчик вспомнил, как мама читала ему из Библии о справедливом Боге, который сегодня еще спасает от вечной гибели кающихся грешников. Мысль о том, что Бог хочет спасти его, помогла Славику собраться с силами. Последние несколько метров до родного дома он преодолел, почти выпрямившись на совсем промерзших ногах. Огонек, к которому Славик так стремился, горел на окошке кухни, в той самой лампе, из которой он сегодня вылил керосин. Стучать сил уже не было. Мальчик только прислонился к двери, как она уже открылась, и он, усталый, замерзший и полуживой, упал на руки своей любящей матери. Славик не помнил, как его раздевали и укладывали в постель, не видел, как младшие таскали к его кровати воду для компрессов, и не слышал, как жарко молилась о его исцелении мать. Болел Славик долго, почти до конца зимы. Младшие мальчики и сестренки подавали ему пить, пока он метался в жару, а мать вечерами по-прежнему читала детям Библию, только теперь уже не на кухне, а у кровати Славика. И все слушали. Когда же Полина Трофимовна уходила на работу, Славик сам читал Библию вслух для младших. Славику очень хотелось найти стих, который Бог привел ему на память в тот страшный вечер. Он внимательно читал строку за строкой, стих за стихом, книгу за книгой, пока не дошел до Псалтыря. К весне Славик закончил читать Ветхий Завет и уже точно знал, где искать стих про свет и про светильник. А еще Славик начал молиться. Сначала он благодарил Господа за спасение, потом благодарил за маму, которая читала им Слово Божье. Славик благодарил Бога за то, что он в тот вечер помог маме получить премию «Литр керосина». «Слово Твое, светильник ноге моей и свет стезе моей». Этот стих Славик запомнил на всю жизнь. Он без устали рассказывал историю своего покаяния сначала в школе, а потом в училище. Потом он рассказывал ее своим детям, потом внукам. Мать Славика, Полина Трофимовна Осадчая, прожила долгую жизнь. Она всегда молилась о внуках и каждому из них в день покаяния дарила Библию. Времена гонений давно прошли, и Библия перестала быть редкостью. Но в большой и дружной семье Полины Трофимовны все так же дорожили Словом Божьим. Библия и сегодня остается тем светильником, который указывает погибшим грешникам путь ко спасению. Вячеслав Алексеевич Осадчий закрыл Библию и внимательно посмотрел на своего маленького сына. Мальчик, понимающе кивал головой и смотрел на отца добрыми глазами любимой бабушки Оли.
1: Сейчас в Сиэтле 6 часов утра.
2: В эфире радио «На пути».

0: В течение этого часа вы услышите передачи «События через призму Писания», ее ведет Александр Осадчий, затем «Хлеб наш насущный», ежедневное христианское чтение, «Слушай, молись, размышляй» и проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
1: Радостно приветствуем вас в передаче «События через призму Писания» у микрофона Александр Осадчий. В нашей передаче мы смотрим прошедшие и происходящие события и анализируем их с точки зрения Библии. В республике Татарстан, что находится на территории Российской Федерации, православный священник расчленил свою супругу и спрятал голову в холодильнике. Причиной убийства стала ревность. Священник зарезал женщину, расчленил останки матери, в итоге нашли ее дети. В храме, где работал священник, рассказали, что последние месяцы он вел себя неадекватно, а после жалоб его временно отстранили. Ему предстояло госпитализироваться в психбольницу. Вместе с ним выяснилось, что он страдает параноидальной шизофренией с 14 лет. Что мы видим в этой истории? Быть священнослужителем не так просто, ведь такой человек, согласно Писанию, первое письмо Тимофея, 3 глава, 2 по 5 стих, должен быть муж одной жены, воздержанный, благоразумный, порядочный, гостеприимный, хороший учитель, не склонный к пьянству, не драчун, но мягкий в обращении с людьми, не задиристый и не падкий до денег, хорошо управляющий своей семьей, имеющий послушных и уважающих его детей. Очень жаль женщину, которая стала жертвой псевдо-божьего священнослужителя. А таковых псевдо немало. Притча Иисуса Христа о плевелах тому лучшее подтверждение. Бушующее море. Этой теме посвящено много картин. Часто можно встретить в интернете видео, как бушует море. Вот мне попалось оно на глаза. Такое видео. Сразу вспоминается, что в Библии море – это символ языческих народов. Даниила 7 глава 3 стих, Откровение 13 глава стих 1. Языческие народы – это народы без истинного Бога. Таковыми на данный момент являются все нации. Ведь никакая из них, если мы говорим о целой нации, полностью не отдала свою жизнь Господу. Только отдельный Божий народ – который собран из всех рас языков, не входит в это понятие море. Когда люди вместо истины возлюбили ложь, тогда это отразилось и на их поведении, которое можно сравнить с бушующим морем. Море бушует, люди убивают друг друга, завидуют, лгут, ущемляют. В конце даже захотят с Господом сразиться напрямую. Об этом Откровение 16 глава. Но конец их будет по их делам. Как Мессия Иисус Христос укрощал море свое первое пришествие, так Он укротит море человеческое, которое больше бушевать не будет, но будет учиться Господа прославлять. Книга пророка Аввакума, 2 глава, стих 14. Штат Аризона, США. Там учитель средней школы в честь Хэллоуина надел на себя специфический наряд. Студент-второкурсник по фамилии Гамлет сообщил, что учитель вошел в класс средней школы Месса, украшенный дьявольскими рогами с вилами в руке. Цитата. «Он махал вилами над нашими головами и говорил: «Слава сатане!»» Конец цитаты. Такое скандальное поведение учителя возмутило родителей христиан. И они дошли до директора школы. Директор поручил провести расследование, до результатов которого учитель отправлен в оплачиваемый отпуск. С одной стороны, эта история комична, как бы может показаться смешно. С другой стороны, она показывает, что праздник злых духов, Хэллоуин, не только крайне вреден в духовном плане, но и не менее опасен на уровне физическом. Один вилами машет, другой топор возьмет, так, чтобы посмеяться, а третий еще что-нибудь придумает. Хорошо, что в этом классе, из этой истории, в классе нашлись неравнодушные людям, которые не все равно. Они смогли повлиять на руководство школы, чтобы та провела расследование в отношении учителя. Слава Всевышнему за таких людей! Система апартеида в отношении черного населения, которая действовала в Южноафриканской республике с 1947 по 1994 год, сменилась другим политическим курсом, что в свою очередь привело к бытовому геноциду белого населения этой страны. Белое население ЮАР включает в себя потомков голландцев, англичан, немцев, арабов, евреев и других. Многие белые до сих пор имеют собственный бизнес в виде ферм и других предприятий. Такой факт очень раздражает представителей черного большинства, и на белых случаются частые нападения с целью грабежа или просто убийства. Проблема нападения приобрела такой характер, что представители белого меньшинства провели акцию. Вдоль одной из дорог были установлены огромное количество крестов в память об убитых белых фермеров. Теперь только представьте число убитых людей на земле со времен убийства праведника Авеля своим братом Каином. Это число немыслимо. Мы даже не можем посчитать. Не хватит никаких калькуляторов и вычислительных машин. Во втором письме Петра, 3 глава 7 стихе сказано, что нынешние небеса и земля тем же словом Бога сберегаются для огня. Они сохраняются от дня суда и гибели безбожных людей. Почему же наша прекрасная планета Земля в конечном счете будет уничтожена, а вместо нее Бог создаст новую Землю и новое небо? Потому что Земля осквернена, пролитой человеческой кровью, со второго поколения людей и по сей день это происходит. В новом мире Бог будет обитать среди своего народа. А где Бог, там абсолютная святость, которой на этой земле нет из-за ее осквернения. Больше по этой теме вы найдете в циклах передач «Открывая Писание», передача «Новое небо и новая земля». А у нас все. По Божьей милости мы и дальше продолжим анализировать прошедшие и происходящие события через призму Писания. До свидания.

0: «Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение.
1: Божья реальность. Четвертая книга Царств, 6 глава, 17 стих. «И открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея». В книге Клайва Льюиса «Хроники Нарнии. Лев, колдунья и платяной шкаф» все жители Нарнии приходят в восторг, когда могучий лев Аслан вновь появляется после долгого отсутствия. Впрочем, их радость скоро сменяется печалью. Аслан уступает требованиям злой белой колдуни и терпит кажущееся поражение. Однако после этого нарнийцы становятся свидетелями его силы. Лев издает громогласный рык, от которого колдунья в ужасе убегает прочь. Когда все казалось безнадежным, Аслан показал, что он намного сильнее коварной ведьмы. Подобно последователям Аслана в аллегории Льюиса, слуга Елисея впал в отчаяние, когда однажды утром проснулся и обнаружил себя и своего хозяина в окружении вражеских войск. «Увы, господин мой, что нам делать?» – воскликнул он. Но пророк спокойно ответил: «Не бойся, потому что тех, которые с нами, больше, нежели тех, которые с ними». Затем Елисей помолился: «Господи, открой ему глаза, чтобы он увидел». Тогда открыл Господь глаза слуги, и он увидел, и вот вся гора наполнена конями и колесницами огненными кругом Елисея. Хотя на первый взгляд все казалось безнадежным, Бог сильнее, чем вражеский полк. Трудные обстоятельства могут заставить нас думать, что все пропало. Но Бог желает открыть нам глаза и показать, что Он сильнее. Через какие трудности вы проходите? Как вы увидели, что Бог сильнее любого зла, с которым вы сталкиваетесь? Благодарим, Боже, за Твою верность.
0: Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

Вы находитесь на волне радио «На пути». Сейчас выйдет в эфир передача «Слушай, молись, размышляй», где будет медленное чтение Священного Писания для того, чтобы можно было в это время также молиться. В конце часа слушайте проповедь Ярла Николаевича Пейсти.

сейчас, независимо от закона. Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал Его жертвой умилостивления, в крови Его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить Свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать Свою праведность. Он Сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Какой закон это сделал? Закон дел? Нет. Закон веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой независимо от соблюдения закона. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? Конечно же, и язычников. Потому что есть только один Бог, который оправдывает как обрезанных, так и необрезанных по их вере. Но это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы утверждаем его.

прямо сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствуют закон и пророки.

Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствует закон и пророки –

Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия –

Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия –

Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом.

Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом.

Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века.

Бог сделал его жертвой умилостивления в крови его для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века.

Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса.

долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса».

Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Какой закон это сделал? Закон дел? Нет. Закон веры.

Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Какой закон это сделал? Закон дел? Нет. Закон веры.

мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? Конечно же, и язычников. Потому что есть только один Бог, который оправдывает как обрезанных, так и необрезанных по их вере.

мы утверждаем, что человек получает оправдание веры независимо от соблюдения закона. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог язычников? Конечно же, и язычников. Потому что есть только один Бог, который оправдывает как обрезанных, так и необрезанных по их вере.

это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы верой утверждаем его.

Но сейчас, независимо от закона, Бог открывает людям ту праведность, о которой свидетельствует закон и пророки. Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в Иисуса Христа, потому что нет различия. Ведь все согрешили, и все лишились Божьей славы, и все получают оправдание даром, по благодати, через искупление, совершенное Иисусом Христом. Бог сделал Его жертвой умилостивления, в крови Его, для всех, кто верит. Бог пожелал проявить свою справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать свою праведность. Он сам праведен и оправдывает того, кто верит в Иисуса. Итак, что же с нашей похвальбой? Она исключена. Какой закон это сделал? Закон дел? Нет. Закон веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой, независимо от соблюдения закона. Разве Бог является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? Конечно же, и язычников. Потому что есть только один Бог, который оправдывает как обрезанных, так и необрезанных по их вере. Но это вовсе не значит, что мы верой устраняем закон. Наоборот, мы утверждаем его.

0: Говорит радио «На пути».
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь Ярла Николаевича Пейсти.
2: Приняв решение построить дом, мудрый строитель в первую очередь позаботится о плане. Соответственно, он посоветуется с архитектором, с человеком сведущим, знающим, как планировать. Затем, внимательно изучив план, строитель начнет ставить двери и окна. «Нет-нет, погодите, это что-то не то», — скажете вы. Я лично никогда ничего не строил. Но, насколько мне известно, постройка не начинается с дверей, окон или даже стен. В первую очередь необходимо заложить фундамент. Мы сравниваем брак со строительством дома. И принципы строительства дома также относятся к браку. На прошлой неделе мы начали советоваться с небесным архитектором, с тем, который учредил брак. Начиная с первой книги Библии, Бог дает хорошо разработанный, тщательно спланированный проект брака. Основанный на прочном, углубленном фундаменте Слова Божьего, ваш брак будет успешным, радостным свидетельством Господней любви. Без фундамента, заложенного по Божьему образцу, вашему браку грозит разрушение от неизбежных семейных бурь. Во второй главе книги «Бытие» нам дано описание брака Адама и Евы, который является образцом для всех угодных Богу браков. Их брак был не только самым первым браком, но он был Божьим замыслом, и сам Бог сочетал их. Когда Иисус говорит о браке, Он обращается к описанию брака во второй главе книги «Бытие». То же самое делает и апостол Павел. Указания, которые мы находим в первой книге Библии, вечны. И сегодня они также уместны и надежны, как и в тот первый день, когда Бог только что дал их. Но несмотря на это, снова и снова пренебрегают этими древними, многим знакомыми, надежными указаниями.

0: семьи Божьими. В сегодняшней программе мы хотим рассмотреть эти четыре указания, чтобы знать, как заложить хороший, прочный фундамент брачной жизни. Многие из вас уже вступили в брак. В таком случае, возможно, вы нуждаетесь уделить время для ремонта фундамента вашего брака.
1: Давайте начнем со чтения Божьего руководства о закладке хорошего, прочного брачного фундамента. Прочтем 24 и 25 стихи со второй главы книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились».
0: Первое указание, данное Богом, мы находим в словах «оставит человек отца своего и мать свою». Мы назовем его принципом отделения. Что это значит? Это значит, что когда невеста и жених поженились, они режут или разрывают узы, которыми были связаны со своими родителями. Это совсем не означает отказаться от родителей, оставить их или плохо обращаться с ними. Это не значит разрыв всех контактов с родителями. Оставить отца и мать означает разорвать узы зависимости детей от родителей, разорвать связывающие эмоциональные узы. Теперь мы больше не будем искать убежища, защиты, финансовой помощи у своих родителей. Родители не должны теперь быть источником для удовлетворения этих нужд. Все нужды такого рода должны быть усмотрены в новых отношениях, отношениях мужа и жены. Если, вступив в брак, вы продолжаете зависеть от родителей, ища у них поддержки в удовлетворении эмоциональных или физических нужд, будьте осторожны, ваш брак на очень шаткой почве. Этот принцип касается не только тех, кто собирается вступить в семейную жизнь, он касается также родителей. Родители, освободите своих детей. Возможно, это будет наилучшим свадебным подарком, который вы только можете преподнести. Если вы дали своему сыну согласие на его брак, в таком случае, во что бы то ни стало, разрешите ему быть ответственным мужем, а не зависимым ребенком. То же самое и с вашей дочерью. Расставание с отцом и матерью – процесс болезненный и для детей, и для родителей. Но оно необходимо. Поступить так – значит положить основание хорошему браку.
1: Чтобы брак выдержал натиск бурь, супруги должны осознавать, что их узы постоянны. Еще раз вслушайтесь в этот стих из книги «Бытие». «Потому оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей». «Оставит и прилепится». «Разорвет и свяжет». Первый принцип – отделение. Второй – прочность, постоянство. Создав брак, Бог имел в виду его постоянство. Что подразумевается под постоянством? Может быть, сохранение брачных уз до тех пор, пока не улягутся чувства, которые так присущи только молодоженам? Постоянство брачных уз – значит ли это 10 или 15 лет? Нет. Постоянство брака означает бок о бок до конца, без условий и без ограничений. Развод, как одна из возможностей разрыва брачных уз, никогда не подразумевался в Божьем проекте брака. Молодежь, когда у вас появляются мысли о замужестве или женитьбе, не думайте о разводе даже как о возможном варианте. Да, безусловно, будут трудные периоды, будут противоречия, но что Бог сочетал, то человек да не разлучает. Среди христиан есть супруги, которые хотели бы развестись, но, боясь осуждения со стороны других верующих, они воздерживаются от этого шага. Их брак недостоин называться браком. Они живут в одном доме, но между ними тысячекилометровое расстояние. Они носят одну фамилию, но их любовь в постоянном отпуске. И это приводит нас к следующему принципу.
0: Бог сказал, что оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут одна плоть. Единство – третий из основных принципов брака. И будут одна плоть. Достижение единства в браке – процесс, требующий усилий с обеих сторон. Единство – это способность слушать и прощать. Единство – это когда две личности, возможно, резко отличающиеся личности, хотят полностью, без остатка, поделиться всем, что наполняет их жизнь. Единство достижимо тогда, когда муж и жена дополняют друг друга. Бог дал Адаму жену, соответственную ему. Единство — это не подобие, не однородность. Мы склонны путать единство и подобие. Подобие говорит: «Ты должен быть похожим на меня, ты должен реагировать так же, как я». Допустим, что ваша жена только что гладила и прожгла дыру на красивых новых занавесях. Она в слезах. Вам, спокойному и выдержанному мужчине, так и хочется сказать: «Не будь неразумной, это всего-навсего занавеси». Вам просто непонятно, как такая мелочь может привести к слезам. Если бы я сжег занавеси, я не стал бы плакать. Фактически, вы ожидаете, чтобы ваша жена реагировала точно так, как вы сами. Это подобие, которому нет места в гармоничном, здоровом браке. В таком случае любящий муж утешит свою жену, отрет ее слезы, выразит поддержку и любовь, в которых она так нуждается в данный момент. Принять участие в трудностях вашей жены и помочь ей справиться с этими трудностями – это единство.
1: Прочный, здоровый брак требует отделения от родителей, постоянства брачных уз, растущего единства и физической близости. «И были оба наги, Адам и жена его, и не стыдились». Принцип физической близости упомянут последним в Божьем перечне четырех основных принципов, являющихся фундаментом брака. И не без причины. Муж и жена испытают наслаждение от физической близости при наличии отделения, постоянства и единства. Удалите любой из этих принципов, являющийся фундаментом брака, и физическая близость очень быстро исчезает. Адам и Ева не стыдились. Они не стыдились друг друга. Не было ничего скрытого. Не было смущений, не было страхов. Чувства неловкости полностью отсутствовали. Это обусловило полную раскрепощенность, свободу, как эмоциональную, так же и физическую. Однако после того, как грех вошел в их жизнь, картина изменилась. После согрешения сразу же появилась неловкость, и они стали прикрывать себя. Составной частью брака, созданного Богом, является физическая близость без страха и смущения. Она одобрена Богом. Но сатана старается разрушить хорошее. Это щепетильная и сложная тема, и мы возвратимся к ней в последующих программах. Отделение, постоянство, единство и физическая близость. Согласно Божьему образцу, это составные части брачного фундамента. А как ваш фундамент? Возможно, в нем есть трещины. Возможно, некоторые участки требуют ремонта. Как христианская чета, обратитесь к Господу, чтобы Он помог поправить ваш фундамент. После этого вы сможете строить свою семейную жизнь на прочном, Богом созданном фундаменте. А тем, кто думает о браке в будущем, я хочу посоветовать. Сейчас займитесь изучением этих принципов и Слова Божьего.

Вы слушаете радио «На пути». Приглашаем вас послушать две получасовые передачи «Воскресное богослужение» и проповеди Романа Рейнхарта.

Божий всем вам, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Первая Славянская Евангельско-Баптистская Церковь города Сакраменто, Калифорния, и пастор Федор Петрович Карпец. Сегодня первый день недели, воскресенье. Так говорит Слово Божье, и мы приглашаем вас на воскресное богослужение. Итак, оставьте все ваши дела и присоединитесь к нам в единой хвале нашему Господу и Спасителю Иисусу Христу.

Дорогие братья и сестры, мы сегодня будем беседовать о имени, но не о том имени, которое дали нам родители, а о том имени, которое каждый из нас себе делает. На всей земле, для этого прочитаем Слово Божие, Бытие, 11 глава, с 1 по 7 стих. Читаем. «На всей земле был один язык и одно наречие. И, двинувшись с востока, они нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем их огнем, и стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: построим себе город и башню высотою до небес, и сделаем себе имя, запомните, имя, прежде нежели рассеемся по всей земле. Прошли тысячелетия с тех пор, как произошло это событие, и люди подумали, посоветовались и сказали: давайте построим здесь город и башню высотою до небес и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по всей земле. И начали они не с города, а с башни, чтобы их знали долго, чтобы это имя было высоко видно и далеко. По примеру первых людей, многие люди строили города, башни, памятники и называли их своими именами, чтобы сделать себя известными и увековечить себя, чтобы попасть в историю. Вот Авессалом построил себе памятник еще при жизни своей, и о чем можно было рассказать про Авессалома? Жил, был сыном великого царя Давида, восстал против отца, обесчестил имя своего отца и погиб между небом и землею. Он сделал себе отрицательное имя. И первые люди, которые хотели сделать себе великое имя, но за этот период жизни Слово Божие не упоминает ни об одном имени. Мало того, Господь рассеял их по всему лицу земли, смешал их язык так, что они не могли понимать друг друга. И остался лишь один город, который символизирует город греха – Вавилон. О этих людях нигде не упоминается в истории. И вот стремление к величию, оно овладевало многими людьми. Знать больше всех, быть выше всех, быть впереди всех. Сатана хорошо знал, что человеку хочется все знать и быть выше других. Поэтому он и сказал Еве, что вы не умрете, но будете как боги. Они видели Бога, Его силу, Его величие. Им так захотелось быть такими, как Бог. Но вы, дорогие братья и сестры, знаете, к чему привело это желание. Какой страшной трагедии привело их непослушание. И вместо величия изгнание из рая и смерть, болезнь, страдания. Конечно, с тех давних пор стремление к величию не прекращается, а наоборот, несмотря на все трудности, опасности, люди стремятся сделать свое имя известным и великим. Но сохрани Господь, чтобы это стремление могло овладеть кем-нибудь и когда-нибудь из детей Божьих. Дорогие друзья, мы с вами прочитали, как люди после потопа решили сделать себе имя. Сделать себе имя. Вот на этом мы и остановим наше внимание. Как только рождается человек, ему сразу же дают имя. Имена разные, и в большинстве случаев стараются дать имя, которое носят известные люди. Даже здесь родителям хочется, чтобы их сын или дочь напоминали тех известных людей. Он еще ничего не понимает, но ничего не различает, а вот имя свое слышит.
У нас многого чего нет. У одного есть одно, у другого другого нет, у третьего третьего нет. А вот имя есть у каждого. Недавно по радио я слышал, как одна женщина в сугробе нашла младенца, и благодаря его крепкому здоровью он остался живым. И работники грудного дома долго думали, какое дать ему имя. А в этот день люди выбирали президента России и выбрали Владимира Путина. Он за короткий срок стал известным человеком, и этого младенца назвали в честь избрания президента России Владимиром Путиным. Назвали. Даже здесь люди говорят, может, когда вырастет, он будет великим. Это свойственно всем людям. Даже верующие иногда называют своих детей библейскими именами. Правда, не всегда имя оправдывает надежду родителей. Да, имя есть у каждого, но кроме обыкновенного имени есть еще люди, которые сами себе делают это имя. И многих не называют по их именам, а вот по второму имени их знают. И при том, как хорошее имя, так и плохое. Когда иудеи пришли просить Христа, чтобы он исцелил слугу сотника, они не назвали его имени, хотя оно у него и было, но сказали, что он любит народ наш, он построил нам синагогу. Вот в то время было много сотников, но когда спрашивали, а у кого болел слуга, то говорили, это тот у того сотника, который любит евреев, и он им построил синагогу. Вот такое имя сделал себе этот сотник. Маленького мальчика никто не знает по имени до сего дня, но когда говорят, что Христос накормил 5000 человек 5 хлебами и 2 рыбками, то говорят, это был небольшой мальчик, но он стал известным всему христианскому миру. Вы хорошо знаете человека, который проявил себя в милосердии и называет его по тому имени, который он себе сделал, милосердный самарянин. Маленькую, незаметную девочку, которая указала Нейману на пророка Елисея, который исцелил его от проказы и который стал поклоняться живому Богу, мы ее просто называем маленькой девочкой, и все знают, о какой девочке идет речь. Так бывает и в наше время. Возможно, мало нас знают по нашему первому имени, а вот по другому имени, которое мы сделали себе нашими делами, поступками и жизнью. Один молодой брат работал на большом заводе. Его мало кто знал по имени, а большинство знали просто как Баптист. И это имя обязывало поддерживать это имя жизнью и делами. И не только на производстве, но и дома среди соседей. Иногда мы спрашиваем друг друга, кто сегодня проповедовал, и мы забываем его имя, а говорим, сегодня говорил брат, который всегда передает привет от больных, или тот, который говорит со слезами, или мы говорим тебе, передавала привет сестра, и мы спрашиваем, какая? А та, которая хорошо молится, или та, которая всегда участвует в похоронах, или же тот брат, который всегда приветствуется и улыбается, и дают ему имя «любезный брат». Но, дорогие братья и сестры, вы лучше меня знаете таких братьев и сестер, которые сделали себе сами второе имя, и по которым их знают. И не только люди, но и Господь, который говорит, «Я дам ему имя, которую никто не знает, кроме того, кто получает». Да, дорогие мои, хорошо, если мы делаем себе имя хорошее, по которым нас знают. Как апостол Павел пишет, «Вы письмо наше, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками,
Вы показываете, что вы письмо Христово. Это, конечно, прекрасно, если мы делаем себе такое имя, имя христианин. Но, к великому сожалению, мы иногда делаем себе и другое имя, которое нам дают и знают нас по этим именам. В одном селе была одна женщина, которую мало кто знал, как ее зовут по имени, которое ей дали родители. И когда говорили между собой, ее называли Крикуха. Она всегда кричала на своего мужа, на всех детей. Ну, а если с кем-нибудь не поладит, то ее слышно за два квартала. А есть такие, которые называют, которых называют скандалистами. Или у нас в церкви была сестра, которая всегда опаздывала на собрание, приходила на вторую проповедь. И когда заходила речь о этой сестре, то говорили, это та сестра, которая всегда опаздывает на собрание. Или тот брат, который никогда не жертвует. В общем, есть многие различные имена, которые сделали себе своей жизнью и поведением люди. Конечно, хотелось бы, чтобы мы делали себе доброе имя. В притчах Соломона в 22 главе 1 стихом написано: «Доброе имя лучше большого богатства, и еще для женщин доброе имя лучше дорогой масти». Екклезиаста 7:1. Конечно, есть еще лучшее имя, это которое даст нам Господь. Он говорит: «Я дам им новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает». И еще говорит: «Я исповедую имя Твое пред Отцом Небесным и пред ангелами». Конечно, люди могут проносить наше имя как бесчестное. «Но вы радуйтесь и веселитесь, — говорит Господь, — ибо имена ваши написаны на небесах, и Господь не изгладит нашего имени из книги жизни». Да, хотелось бы, чтобы Господь о нас сказал, что «Я знаю тебя по имени», как Он говорил Моисею, «Я знаю тебя по имени». И когда Аарон и Мариам обвиняли его, Моисея, за жену Ефиоплянку, то он вступился и сказал: «Слушайте слова мои, если бывает у вас пророк Господень, я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним, но не так с рабом моим Моисеем, он верен во всем доме моем, устами к устам говорю с ним, и явно не в гаданиях, и образ Господа он видит. Как же вы не убоялись упрекать раба моего Моисея?» И вообще, он говорит: «Я Господь, называющий тебя по имени». Господь знал по имени не только Моисея, он знал и Авраама. Когда испытывал Авраама, он говорил: «Авраам, Авраам!» И он сказал: «Вот я! Возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси его мне в жертву». И Авраам не стал советоваться с плотью и кровью, и повиновался Господу. Он знал по имени и Самуила, когда он был еще отроком. Это тот отрок, который стал единственным пророком, который сказал перед народом: «Вот я, свидетельствуйте на меня, у кого я взял овцу или вола, и кого чем обидел, я отдам четверо». Господь знал апостола Павла и сказал: «Савл, Савл, что ты гонишь меня?» Он знал Нафанаила. Господь видел его, когда он был под смоковницей и молился. Да, настанет тот день, когда труба Господня над землей прозвучит, и наступит вечно светлая заря, имена спасенных в перекличке повторит. Там, по милости Господней, будем мы. Какая будет радость и блаженство, но, к сожалению, тех, кому Господь скажет: «Ты носишь имя, будто жив, а на самом деле ты мертв, ибо Господь не находит, чтобы дела твои были совершенны пред Богом». И говорит: «Вспомни, что ты принял и слышал, и храни, и покайся. Если же не будешь бодрствовать, то я найду на тебя как тать, и ты не узнаешь, когда я приду.
Так что, дорогие мои братья и сестры, будем стремиться к тому, чтобы Господь знал и называл нас по имени. Побеждающий облечется в белые одежды, и не изглажу имени его из книги жизни, и исповедую имя его пред Отцом и пред Ангелом. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Аминь.

Наше богослужение с участием Первой Славянской Евангельской Баптистской Церкви города Сакраменто, Калифорния, подошло к концу. Если Дух Святой говорит вашему сердцу, что вы еще не имеете жизни вечной во Христе Иисусе, то отдайте свое сердце Господу сейчас в вашей искренней молитве. А мы прощаемся с вами до следующей недели и ждем ваших писем по следующему адресу. Радио Церковь Христиан, почтовый ящик 418478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми вами. Аминь.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать получасовую проповедь брата Романа Рейнхарта.
1: Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Обратимся к пророку Исаии и в главе 1 прочитаем стихи с 16 по 18. «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих. Перестаньте делать зло, научитесь делать добро, ищите правды, ведите угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, как снег убелю. Если будут красны, как пурпур, как шерсть убелю. Это говорит Господь Иисус своему народу Израилю через пророка Исаию. Возьмем этот текст за наш главный текст. Но чтобы этот текст, который мы будем рассматривать, хорошо и правильно понять, необходимо сначала заглянуть в предысторию Израиля. Там говорится об измене Израиля своему Иегове и его полном развращении и блудодеянии с чужими богами. Поэтому приведу из этой главы стихи со 2 по 15. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит». Это говорит Исаия. А дальше говорит Господь Иисус. «Я воспитал и возвысил сыновей, а они отпали от меня или возмутились против меня. Вол знает владетеля своего, и осел ясли господина своего, а Израиль не знает меня. Народ мой не разумеет. Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад. Во что вас бить еще, продолжающие свое упорство? Господь Иисус много наказывал свой народ. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. И осталась черь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огуречном поле, как осажденный город. В стихах 9 и 10 говорит Исаия: «Если бы Иегова не оставил нам, то есть Израилю, небольшого остатка, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Слушайте слово Господне, князья содомские, внимай закону Бога нашего, народ гоморский. К чему мне множество жертв ваших, говорит Господь? Я пресыщен всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов, и агнцев, и козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лицо мое, кто требует от вас, чтобы вы топтали дворы мои? Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня. Новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. Новомесячие ваши и праздники ваши ненавидит душа моя. Они бремя для меня. Мне тяжело нести их. И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои. И когда вы умножаете моления ваши, я не слышу. Ваши руки полны крови. В этом тексте мы видим, что Господь Иисус дает своему народу полную характеристику в его развращенности. Но по своей милости и любви к своему народу Господь Иисус желает восстановить Израиль, чтобы иметь с ним общение. Поэтому в стихах 16 и 17 нашего главного текста он ставит Израилю условие и приглашает его к себе. Поэтому я теперь уточняю, что пророк Исаия говорит здесь к Израилю в такое время, которое следует охарактеризовать как время отпадения Израиля. Однозначно мы это видим в стихе 4. «Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные». «Оставили Господа, презрели святого Израилева, повернулись назад». Главное задание пророка Исаии заключалось в том, чтобы раскрыть и показать грехи Израиля. Из нашего текста следует также, что Господь Иисус сетует и жалуется в отношении того, что верных среди его народа Израиля стало меньше, стало очень мало, как мы это видим в стихе 8. «И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как шалаш в огуречном поле, как осажденный город». Дорогие братья и сестры, дорогие слушатели и читатели наших проповедей, на этом месте заостряю ваше внимание на тот факт, что на тему Исаия глава 1 стих 8 на нашем сайте имеется прекрасная проповедь под названием «Шалаш в огуречном поле». На первый взгляд эта тема не представляет собой ничего особенного и ничего интересного. Поэтому переводчики русской Библии совершенно халатно перевели это выражение словами «шалаш в огороде». Это говорит о абсолютном незнании Святого Писания и о халатном подходе к вопросу перевода Слова Божьего. Но Господь Иисус всем сердцем желает, чтобы мы, Его искупленные, постоянно и усердно занимались исследованием Его Слова и проникали в его глубины, чтобы мы его слово понимали и имели непроходящую радость в нем. Я также не уверен в том, что вы в этом месте прервете исследование данной проповеди, найдете на сайте проповедь «Шалаш в огуречном поле», разберете эту проповедь, а затем продолжите изучение проповеди восстановления. Речь идет, конечно, в первую очередь о восстановлении Израиля. По этой причине я перенесу в данную проповедь большую часть проповеди «Шалаш в огуречном поле», чтобы она была у вас под рукой. В этой проповеди я подробно рассмотрел два выражения – «шатер в винограднике» и «шалаш в огуречном поле». А кроме того, по этому поводу говорят, повторение – это мать учения. Поэтому я желаю в связи с рассмотрением темы восстановления напомнить вам об очень важных элементах Слова Божьего, которые я подробно изложил в проповеди «Шалаш в огуречном поле». Итак, поговорим с вами сегодня об Израиле, Божьем народе. Давно мы с вами не говорили на эту очень важную тему, поэтому заглавный текст в этой части нашей проповеди возьмем у пророка Исаии в главе 1 стих 8. «И осталась щерь Сиона, как шатер в винограднике, как ночной шалаш в огуречном поле, как осажденный город». чтобы понять толкование чисто пророческого содержания этого стиха, еще раз предупреждаю вас, что и в этом стихе переводчики русской Библии согрешили. Вместо выражения «ночной шалаш в огуречном поле» они написали «шалаш в огороде». Быть может, кто-то скажет, но ведь это не так уж страшно, и в огороде растут в основном огурцы. Нет, дорогие мои, это чрезвычайно важно, что Святой Дух нам сообщает в Слове Божьем. Я уверен, что всем вам будет очень интересно, когда вы узнаете, что Господь Иисус хочет нам сказать в отношении своего народа Израиля этим шатром в винограднике и ночным шалашом в огуречном поле. В самом начале нашей проповеди обращаю ваше внимание также на стих 9 нашего главного текста, который гласит: «Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, остаток Израиля в 144 тысячи душ, то мы были бы тоже, что Содом, уподобились бы Гоморре. Тогда Израиль был бы полностью истреблен». Итак, поговорим сегодня о винограде и об огурцах. На примере огурцов мы видим, как много содержится в Слове Божьем того, что через это Господь хочет нас поучать. Это слово нашего главного текста сказано нам через пророка Исаию. Повторяю, что в этом слове содержится мощнейшее пророческое высказывание. И если то, что мы читаем, также и понимаем, то это доставляет нам много радости. Такую радость приготовил и вам сегодня наш возлюбленный Господь Иисус. «Шатер в винограднике» является одним выражением, а «ночной

приходящим. И наше материальное тело Слово Божье называет приходящей хижиной, или, что тоже, шалашом, как читаем во втором послании к Коринфянам, глава 5, стих 4. «Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью». Смотрите также второе послание Петра, глава 1, стихи 13 и 14. Так и храм, который следовало построить, был сначала временно представлен в лице скинии собрания. Скиния собрания не носила характер постоянства, как храм Соломона. Ее переносили с места на место, поэтому ее составные части не должны были быть слишком тяжелыми. Естественно, что храм Соломона невозможно было переносить. Итак, мы видим, что с шалашом связаны транспортабельность, подвижность и быстротечность, то есть непостоянство. Об этом читаем в книге Иова, глава 27, стих 18. «Он строит, как моль, дом свой, и как сторож делает себе шалаш». Отсюда следует, что шалаш строит сторож. Почему? Потому что он имеет задание для определенного времени. В этом шалаше ему приходится временно и ночевать. И если будет идти дождь, то он быстро может укрыться в своем шалаше, чтобы не намокнуть. Примерно для такой цели служит шалаш. Значит, шалаш представляет собой аварийное, временное жилище, которое не может претендовать на прочность, долговечность и на удобство. Всего этого шалаш лишен. Пророк Исаия рисует перед нашими глазами тогдашнее состояние Израиля как предисполнение в перспективе на окончательное исполнение событий 70-й седьмины. Следовательно, то, что говорит пророк Исаия, является состоянием Израиля при жизни пророка. Но конечное исполнение этого высказывания указывает на грядущее время, которое является временем суда в 70-й седьмине. Однажды славная земля Ханаана, израильское государство, из-за непослушания и неверности Израиля настолько опустилась, что Сион потерял свой смысл, стал ничем. Поэтому приведу несколько мест Писания о Сионе, чтобы понять его смысл в Божьем плане спасения. В Псалме 47, в стихах 3, 13 и 14 читаем: «Прекрасная возвышенность, радость всей земли, гора Сион, на северной стороне ее город великого царя. Пойдите вокруг Сиона и обойдите его, пересчитайте башни его, обратите сердце ваше к укреплениям его, рассмотрите домы его, чтобы пересказать грядущему роду». Псалм 86, стих 2. «Основание его на горах святых». Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Сион является нижним углом укрепления, которое Давид отвоевал у Иевусеев и впоследствии стал городом Давида, как читаем во второй книге Царств, глава 5, стих 7. «Но Давид взял крепость Сион, это город Давидов. Там жил царь Израиля Давид и управлял страной. И длительное время после Давида там жили цари Израиля». Выше мы прочитали Псалмы 86, стих 2. «Господь любит врата Сиона». Почему? Потому что в Сионе жил царь, поэтому Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова.

0: Иакова, более всех ворот и дверей Иакова, все, что происходит от Иакова, все 12 колен, является прообразом Иисуса, который говорит: «Я есть дверь». Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 9. Поэтому в выражении Божьей любви по отношению к вратам Сиона нам образно представлено, что все, что связано с будущим образом Иисуса, Он больше любит, мы можем сказать, чем все христианство. Почему? Потому что только Иисус был абсолютно послушным. Следовательно, царь Израиля Давид является прообразом Иисуса Христа, прообразом грядущего царя Израиля. Господь любит врата Сиона более всех селений Иакова. Возьмем из этого же псалма еще стих 3, где читаем: «Славное возвещается о тебе, град Божий». А в Псалме 86, стих 5, далее сказано: «О Сионе же будут говорить: такой-то и такой-то муж родился в нем, и сам Всевышний укрепил его». Это мощнейшее и чисто пророческое высказывание придет еще в исполнение. Затем в стихе 7 этого же псалма читаем: «И поющие, ведя хороводы, будут говорить: все источники мои в тебе», согласно оригинала. Этот стих переводчики русской Библии совершенно исказили. Из содержания этого стиха видно, что в отношении Сиона указывается на источник, который дает воду жизни, то есть на Иисуса. А затем дальше читаем в Псалме 121, стихи 2 и 7. «Вот стоят ноги наши во вратах твоих, Иерусалим, да будет мир в стенах твоих, благоденствие в чертогах твоих». И далее читаем еще в Псалме 131, стих 13. «Ибо избрал Господь Сион, возжелал его в жилище себе». Это высказывание Бога о Сионе. Бог избрал Сион и сделал его своим жилищем. Отсюда видно, какое глубокое пророческое значение имеет Сион в Святом Писании. Несмотря на славные обетования Бога, о которых Святой Дух сообщил нам в Писании, непослушание Израиля, тем не менее, свело все это к злому. Но конечное исполнение выше приведенных пророческих высказываний мы увидим в дни великой скорби, о которых мы читали в нашем главном тексте Исаии, глава 1, стих 8. Поэтому в стихе 7 нашего текста читаем: «Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши в ваших глазах съедают чужие, все опустело, как после разорения чужими». Все сообщения этого стиха говорят о пустыне, обетованная земля Ханаана и израильский народ превратились в духовную пустыню. Поэтому мы видим, что сообщения стиха 8 находятся во взаимосвязи с судом. Поэтому в стихе 7 мы находим суд огня, который все сжег. А в стихе 9 мы находим затем слово «остаток», который Господь Иисус оставил, остаток Израиля, который Он спасет из суда огня, который Господь себе оставит. Если бы Господь Иисус не оставил себе этот остаток в 144 тысячи душ, то, как там читаем, Израиль уподобился бы Гоморре. А мы знаем, что было в Гоморре. Равным образом, как Господь Иисус начал с остатком 8 душ, Ноем и его семьей, новый этап жизни людей на земле, Точно так он начнет с вышеуказанным остатком в 144 тысячи душ еще один новый этап жизни людей на Земле в тысячелетнем мирном царстве. Этот остаток в 144 тысячи душ назван в нашем тексте дочерью или черью Сиона. Дочь является потомством предшественников, то есть того, кто был до нее. Следовательно, она является будущим родом, который в нашем тексте связывается с Сионом. В будущем этот остаток будет охватывать Израиль. И эта дочь Сиона сравнивается, как здесь сказано, с шатром в винограднике. Виноградник прообразно является полем деятельности Бога на земле. В этом винограднике добывают драгоценный плод, то есть вино. Поэтому Иоанн и говорит в своем Евангелии в главе 15 стих 1: «Я есть истинная виноградная лоза, а отец мой – виноградарь». Так говорит Господь Иисус. Работа в Царствии Божьем является работой в винограднике, а вино является в Ветхом Завете прообразом радости. Там, где находится этот виноградник, будет наблюдаться бедственное положение. Поэтому в этом винограднике, который связан с Евангелием, в дни суда будет поставлен шатер, место прибежища в шторм и дождь. Поэтому Господь Иисус и говорит в Евангелии от Матфея, глава 26, стих 29: «Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего». Царство Отца Иисуса является тысячелетним царством, где Господь Иисус прообразно в вине новым образом полной радостью будет наслаждаться со своим народом Израилем. Так как во время суда Израиль прообразно в винограднике будет превращен в пустыню, согласно стиха 7, то остатку должен быть сооружен временный шатер. В винограднике для Израиля в земле Ханаана будет находиться шатер, который во время суда обеспечит защиту. Дочь Сиона должна войти в этот шатер. По отношению к тем, которые будут найдены в послушании, Бог позаботился на время суда. Хотя это будет всего лишь сравнительно небольшой остаток, потому что в будущем суде, кроме этого остатка, все люди погибнут. Только этот остаток войдет в тысячелетнее мирное царство. Так говорит Слово Божие, но не так, как утверждают свидетели Иеговы. Этот шатер будет для остатка местом спасения и сохранения в долине, которая, согласно сообщению Святого Писания, названа у пророка Захарии «долиной гор». Об этом читаем в главе 14, стихи 4 и 5. Там сказано, что Елеонская гора раздвоится, «И станут ноги его в тот день на горе Елеонской, которая перед лицом Иерусалима к востоку, и раздвоится гора Елеонская от востока к западу, весьма большою долиною, и половина горы отойдет к северу, а половина ее к югу, и вы побежите в долину гор моих». Ибо долина гор будет простираться до Асила, и вы побежите, как бежали от землетрясения в дни Озии, царя Иудейского. И придет Господь Бог мой и все святые с ним. А пророк Исаия говорит в отношении того же события, связанного с остатком во время суда Божьего гнева, в главе 26, стих 20. «Пойди, народ мой, — говорит Бог, — войди в покои твои, в эту образовавшуюся долину, и запри за собой двери твои, укройся на мгновение, доколе не пройдет гнев». Здесь Бог призывает через пророка Исаию Израиль, если дело дойдет до суда Божьего гнева, чтобы этот остаток Израиля вошел в покои свои, в этот шатер в винограднике, потому что они будут нуждаться в этой защите. И если бы остаток Израиля не вошел в этот шатер, то он не имел бы эту защиту. Об этом мы читаем в Откровении, глава 12, стих 6. «А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней». Жена всегда указывает в Библии на Божий народ Израиль. Эта жена убежит в этот шатер в винограднике. Этот шатер приготовлен Богом, но не людьми. Там, в этой долине, расколотой Элеонской горы, как сказано в Откровении 12, стих 6, Бог будет питать этот остаток 1260 дней, то есть 3,5 года. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.
1: 8 часов по Тихоокеанскому времени.
2: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
1: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». В течение этого часа мы предложим вам поэтическую страничку «Ободрись», затем ответы на вопросы радиослушателей, отвечает Николай Александрович Водневский, затем детская программа «Час твоего рассказа» и в конце 15-минутная передача «В ритме времени».

молитвой «Отче наш, молитесь чаще». В ней в каждом слове свой особый вес, и нет молитвы глубже, чище, слаще, чем эта, к нам пришедшая с небес. За дверью, запертой в уединение, под ветками смоковницы своей, молитвы этой пейте наслаждение, вникая в смысл сказанного в ней. В молитве этой можно научиться всему, что есть закон и благодать. Как имени Господнему святиться, как воле Бога место в сердце дать и как прощать, чтоб получить прощение, как хлеб иметь насущный на столе, как сохранить себя от искушений, как имя возносить Отца хвале. Ибо Твое есть царство, сила, слава. Не правда ли? Какая красота! И это нам принадлежит по праву. Это слова Учителя Христа. Молитвой, Отче наш, молитесь чаще. В ней в каждом слове свой особый вес. И нет молитвы глубже, выше, слаще, чем эта к нам, пришедшая с небес.

0: Не удивляйтесь, это письмо пишет вам мусульманин по рождению. Я слушаю ваши беседы внимательно. Мне кажется, я давно был бы христианином, если бы нашел ответ на один вопрос. Почему среди христиан больше преступности, нежели среди мусульман или буддистов? Я живу в японском районе. Поверьте, я не встречал ни одного хулигана. Молодежь у них честная, вежливая, трудолюбивая. А рядом живут американцы. Там орудуют хулиганские шайки. В чем дело?
1: Среди японской молодежи, проживающей в Америке, есть тоже хулиганы. Есть, но значительно меньше. Меньше, чем среди американцев, так называемых христиан. И в тюрьмах есть японцы тоже, но их значительно меньше. Но дело вот в чем. Никак нельзя всех, называющих себя христианами, считать христианами. В процентном отношении мусульман в Америке мало. Но если вы сопоставите их жизнь с жизнью истинных, переживших возрождение христиан, сравнение будет не в пользу мусульман, не в пользу буддистов. Христос пришел в мир, чтобы спасти грешников. Так мы читаем в первом послании Тимофею, 1 глава, стих 15. И кто действительно спасен, кто действительно стал истинным христианином, тот человек живет чистой, тихой, моральной жизнью. А беда в том, что таких людей в мире значительно меньше, чем формальных христиан, то есть христиан по рождению. Если бы их родители были буддистами, они тоже считали бы себя буддистами. А если бы их родители были атеистами, они считали бы себя атеистами. Наследственная вера без личного обращения к Богу не спасает человека. Многие считаются христианами, а живут хуже язычников. Но это нисколько не умаляет истину Евангелия. Друг мой, я от души советую вам пересмотреть этот вопрос в свете Евангелия и обратить больше внимания на свое, на личное отношение к Богу и ко спасению своей души. Важнее этого вопроса нет.
2: Честность дороже. Мне жизнь дорога, мне честь дорога, как борозда хорошего плуга. Я честность и верность ценю у врага, я откровенность ценю у врага, но отвергаю у лживого друга. Было бы меньше лживых друзей, жить стало бы легче и веселей. Мимоходом. Странный человек. Полчаса стоит в телефонной будке и молчит. А может быть, он с женой разговаривает? Говорить правду в глаза лучше всего по телефону. Так ли это? Начальник высказывал настолько ценные мысли, что их хотелось запереть в сейф.

0: В эфире «Радио на пути». Приглашаем вас послушать получасовую программу «Час твоего рассказа». После нее слушайте передачу «В ритме времени».
1: Эй, папа, мама, бабуля, дедуля, идите все скорее сюда! Начинается наша любимая передача!
2: Представляем «Час твоего рассказа». Помните, что дети сегодня – это взрослые завтра. Сегодняшний историк.

0: Его расстреляют. Поставят к стене, завяжут глаза и расстреляют. Я не могу этого допустить. Нет, не могу. Билл Скотт не будет стоять под дулами винтовок. Это все я. Это моя вина, что он заснул на посту. Я в этом виноват.
1: Всем от меня привет.
2: И от меня тоже.
1: Тетушка Кэрол расскажет вам сегодня про что, тетушка Кэрол?
2: Об одном случае, дядюшка Дэн, который произошел в 1861 году во время гражданской войны в Соединенных Штатах, когда президентом США был Авраам Линкольн.
1: О да, это было очень трудное время для Америки и для президента Линкольна, человека очень добросердечного. Он был в нелегком положении, часто вынужденный принимать трудные решения, от которых зависела судьба многих людей.
2: Это так, дядюшка Дэн. И герой моей сегодняшней истории – 19-летний рядовой Билл Скотт, реальное историческое лицо. Этот молодой человек попал в круговорот событий, которые были ему неподвластны. Я назвала мой сегодняшний рассказ «Билл Скотт приговорен к расстрелу». Рядовой Билл Скотт был хорошим солдатом. Он пробыл на передовой почти 3 недели, когда вдруг неожиданно заболел его близкий друг. Билл добровольно согласился отстоять за него ночной караул. На следующую ночь Билл сам был назначен стоять на посту. После 2 дней, проведенных без сна, он не смог удержаться и уснул. Прямо на посту, несмотря на пронизывающий холод, снег и вьюгу. Его нашли стоящим на посту с ружьем в руках и крепко спящим. В военное время наказание за это одно – расстрел. В связи с необычными обстоятельствами всего происшедшего, несколько его полковых друзей решили сделать все возможное, чтобы спасти его жизнь.
3: Только один человек может спасти Билли. Это военный министр Стентон.
4: Я вот что думаю. Достанем пропуска и завтра же утром отправимся в путь. Если выйдем до рассвета, к 9 утра мы наверняка доберемся до Вашингтона.
3: Точно.
0: Пойдем прямо в Министерство финансов и поговорим с министром Читтенденом. Он представит нас министру Стентону. Читтенден наш земляк. Он тоже из штата Вермонт, как я и Билл.
4: Порядок. Решено.
5: Да, ребят, я из Вермонта, как вы и Билл. И судя по тому, что вы говорите, он ни в коем случае не должен умереть. Но беда в том, что министр Стентон вернется к себе в офис довольно поздно, а у нас совсем нет времени. Если Билл должен быть расстрелян завтра в 6 утра, как вы говорите, то я знаю только одного человека, который может спасти его. И, к счастью, он очень добрый, самый лучший человек в стране. Пойдемте со мной.
6: Эти сводки с фронта, они очень обескураживающие. Очень обескураживающие. Нам никогда не выиграть войну, если все будет продолжаться в том же направлении. Да, войдите.
7: Министр Читтенден и с ним солдаты, о которых он вам говорил.
6: А, да, да. Впустите их.
7: Вы звонили, господин президент?
6: Да, Джетро, да. Проводите этих молодых людей. Мистер Читтенден останется здесь. Нам надо поговорить. Я дам вам знать о нашем решении после того, как мы обсудим этот вопрос.
7: Так точно, сэр. Следуйте за мной, господа.
4: Спасибо вам, сэр.
8: Спасибо, что вы выслушали нас. Мистер Линкольн.
9: До свидания, сэр.
6: Читтенден, ну что я могу сделать? Сами знаете, у меня нет почти никакого влияния среди этих военных ведомств.
9: Генералы в армии бесповоротно убеждены, что хуже меня не было президента во всей истории страны. Они говорят, что я не знаю, как надо вести войну.
5: Так точно, сэр. То есть я хочу сказать...
9: Ничего. Ничего, Читтенден. Я знаю, что вы имеете в виду. По крайней мере, есть несколько человек, которые верят в меня. Генерал Смит, однако, не один из них. Вы просите меня остановить исполнение его решения, отменить его приказ и спасти Билла Скотта. Это приведет генерала Смита в бешенство. Не знаю, как нам избежать его гнева.
5: Да, по-моему, обращаться к генералу Смиту совершенно бесполезно. И к тому же у нас очень мало времени. Мы не можем разбазаривать его впустую.
9: Да. До расстрела осталось всего лишь 19 часов. Да, у нас мало времени. К тому же я не могу издать приказ о помиловании, не выслушав свидетелей. У нас нет времени на опрос свидетелей.
5: Задержите исполнение приговора. Издайте распоряжение о задержании исполнения приговора до того времени, пока не будут опрошены дополнительные свидетели.
9: Вы же не знаете этих офицеров верхнего эшелона действующей армии, Читтенден. Они прекраснейшим образом не заметят моего приказа о задержании исполнения приговора. Они даже с готовностью притворятся, что они такого приказа в глаза не видели, хотя он будет вручен им лично в руки. Они — закон сами по себе. Скажу вам по секрету, они мне дали однажды знать и довольно открыто, что они искренне верят, что расстрелять одного другого солдата — это хорошо для поддержания дисциплины, содействует укреплению морали, как они уверяют. Нет. Из этого ничего не выйдет.
5: Но, господин президент, не можем же мы дать Биллу Скотту спокойно умереть.
9: Я не знаю, как спасти его.
5: Жаль. Очень жаль, господин президент.
7: Карета подана, господин президент.
9: Спасибо, Джетро.
7: Возьмите этот плед, сэр, накрыть ноги. Очень холодно, и снег идет очень тяжелый, господин президент.
9: Благодарю вас.
10: Ну, пошли!

0: Билли Скотт. Билли, проснись, Билли Скотт.
1: А, что?
0: 4 часа утра, Билли Скотт.
1: 4 часа утра?
0: Да.
1: Осталось всего 2 часа. Лучше бы вы меня не будили. Мне было бы куда легче, если бы я проспал до той поры, пока...
2: Пока не наступил час расстрела. Да, сынок?
1: Да.
2: Я тебя вполне понимаю.
1: А вы кто? Тут ничего не видно. В камере очень темно, и там у дверей тоже.
0: Он пришел повидать тебя, Билли. Ты хочешь с ним говорить, хочешь или нет? Это твои последние минуты, ты не обязан ни с кем разговаривать, если не хочешь.
1: Я вас не знаю.
2: Нет, Билл, нет, ты меня не знаешь. Но это не имеет никакого значения. Я хочу поговорить с тобой. Я проделал долгий путь, чтобы тебя повидать. А на дворе холодная, ветреная ночь. Я просто хотел провести с тобой немного времени, сынок. Ну, если ты не возражаешь.
1: Смешно как-то. У меня сегодня совсем нет времени. Но почему бы нет? Заходите, пожалуйста.
0: Отоприте камеру, капрал.
3: Слушаю, сэр.
2: Благодарю вас, капитан.
0: Не знаю, кто вы такой, мистер, но предупреждаю вас. Вам лучше не расстраивать заключенного. Ясно?
2: Думаю, что ясно, капитан.
0: Пошли, капрал!
2: Тут в камере очень тепло.
1: Да, кроме этого, ничего хорошего сказать про тюрьму нельзя. Садитесь, пожалуйста, мистер. Мистер...
2: Авраам. Мое имя Авраам.
1: Мистер Авраам, тут есть стул, вот. Осторожно, не споткнитесь. Ночью здесь очень темно. Керосиновые лампы нам не дают, не положено.
2: Да? И почему же?
1: Надо беречь припасы. Война все-таки.
2: А, да, да, да. Это ужасная война. Война мистера Линкольна. Ведь так они ее называют, да?
1: Да. Но это неправильно.
2: Неправильно? Почему?
1: Мистер Линкольн не хочет войны. Я так думаю, что Роберт Ли и конфедераты, в общем-то, тоже не хотят этой войны. Никто не хочет.
2: А почему же ты тогда пошел в солдаты?
1: Это моя обязанность, сэр. Как сказано в Библии, принести пленным освобождение. У нас в нашей семье никто не верит в рабство. И я так думаю, что это мой долг бороться с рабством. У нас в Вермонте все так думают, по крайней мере, большинство.
2: Ага, понятно, понятно.
1: Скажите, сэр, а как вы узнали обо мне?
2: Ну, это, в общем, не имеет значения.
1: Да, наверное, не имеет.
2: Одно лишь имеет значение. Это то, что мы стали друзьями, ты да я.
1: Да, мы стали друзьями в очень короткое время.
2: У тебя, Билл, есть еще друзья. Они ходатайствуют за тебя перед военным министром.
1: Военный министр – очень занятой человек.
2: Это так, Билл, это так.
1: Он, наверное, не сможет их принять?
2: Тоже правда.
1: И даже если он их примет?
2: Да.
1: Мне кажется, что это будет неправильно просить его за меня.
2: Как же так? Разве тебе все равно, умрешь ты или нет?
1: Конечно, мне не все равно.
2: Тогда почему же тогда ты говоришь, что это неправильно, чтобы тебя помиловали?
1: А я не знаю, как это сказать. Но скажу одно. Должны быть какие-то правила. И в армии тоже должны быть правила. Даже у нас на ферме в Вермонте были правила. Мой папа говорит, что невозможно жить без правил. И существующие правила, ну, конечно, если они справедливые и правильные, они должны быть одинаковые для всех. И это правильно. Так оно и должно быть. Моя мама мне всегда говорила, что если кто нарушил правила, он должен принять и последствия.
3: Иными словами, ты не хочешь, чтобы военный министр изменил последствия для тебя?
1: Конечно, сэр, я бы не отказался. Но сами посудите, если бы он это сделал, какая у нас в армии была бы дисциплина? Если военный министр меня помилует, тогда он должен помиловать всякого караульного, который уснул на посту. Ведь так, мистер Авра? А это неправильно.
3: А что, если бы у тебя была возможность просить о помиловании у военного министра? Или у самого президента Линкольна?
1: Президента? Где уж там? Он очень занят.
3: Но если бы у тебя была такая возможность попросить его, подумай хорошенько, Билл. Вот если бы у тебя была возможность обратиться с просьбой о помиловании к самому президенту Линкольну, ты бы это сделал? Ты стал бы просить его о помиловании?
1: Вы задаете трудные вопросы, мистер Авраам. И я не знаю, мистер Авраам, может, я глупый, но я не стал бы. Я должен принять последствия. Я не могу просить особых привилегий, даже для того, чтобы спасти свою жизнь.
3: Ты в этом абсолютно уверен?
1: Да, сэр.
3: Это твое последнее и решительное слово?
1: Да, сэр. Это колокол в церкви. Пробил 6:30. У меня осталось всего 30 минут.
3: Тебе страшно, Билл?
1: Если бы я только мог повидать свою маму, мистер Авраам. Если бы я мог поцеловать ее на прощание. Если бы я мог пожать руку моему отцу и сказать ему, что я его люблю. Если бы я мог повидать малыша Гарри и сказать ему, чтобы он не боялся за меня, чтобы он рос большим, сильным, честным.
3: Я понимаю тебя.
1: Я боюсь. Мне всего только 19 лет. И мне страшно.
3: Но ты ведь не трус, Билл. Хоть ты и плачешь, но ты твердо решился, а это самое главное. А мне, пожалуй, лучше уйти.
1: Не уходите. Побудьте со мной. Я рассердился, когда они меня разбудили и сказали, что вы хотите со мной поговорить. Но вы мне нравитесь. Мне бы хотелось знать, кто вы на самом деле.
3: Тут вот лунный свет падает на пол. Билл, пробиваясь сквозь маленькое окошко там высоко, наверху. Может, если я встану здесь, в свет, может, ты меня узнаешь? А? Ну? Ну? Узнаешь?
1: Да вы же... Ведь вы...
3: Точно так, Билл, так.
1: Президент Линкольн! Президент Линкольн! Но что вы тут делаете?
3: Я не генерал, Билл. Я не военный. Но всякий настоящий генерал должен знать своих солдат-храбрецов. А главнокомандующий вооруженными силами президент страны должен поступать точно таким же образом.
1: Я не храбрый солдат, мистер президент. Я обыкновенный фермер из Вермонта. Я не сумел быть даже просто хорошим солдатом. Я уснул при исполнении служебных обязанностей.
3: Храбрый солдат – это тот, который признает свою ошибку и готов принять соответствующее наказание. Ты не боишься умереть. Ты по-настоящему мужественный человек, Билл. Ты не хнычешь, не просишь тебя пожалеть, не ищешь никаких оправданий, не требуешь сделать тебе исключение. Да, Билл, таким солдатом может гордиться любая армия.
1: Они идут.
3: Да, сынок.
1: Они идут.
3: Я слышу.
1: А вы можете пойти со мной туда, мистер президент? Пойдите со мной туда, пожалуйста. Я обещаю, я не буду бояться. Я буду смотреть в самые дула винтовок без страха, если вы будете там со мной. Если президент моей страны со мною, сэр, я не дам им завязывать мне глаза. Нет, не дам. Я буду стоять прямо с высоко поднятой головой, как стоял бы мой отец.
3: Конечно, Билл, конечно. Я пойду с тобой и...
0: Билли Скотт.
1: Я.
0: Пора идти, Билли.
1: Я готов, капитан Джонас.
0: Капрал, отоприте камеру.
4: Слушаю, сэр.
0: Так, хорошо. А теперь выводите его и держите его покрепче, чтобы он не попытался сбежать.
4: Вот он, капитан.
0: Хорошо. А вы, господин, как вас там? Вы идите отсюда, ступайте своей дорогой.
5: Капитан, Билл просит вашего разрешения позволить мне сопровождать его к месту казни. Ему нужен друг. Ему надо, чтобы кто-то был рядом с ним в эти последние минуты.
0: Нет, нельзя.
5: Он очень хороший парень. И мне кажется, что...
0: Я сказал нет. И если я сказал нет, это окончательно и бесповоротно. Следуйте за мной, мистер. У меня нет времени с вами тут размусоливать.
1: Капитан!
0: Что тебе, парень?
1: Вы, видимо... Не знаете, с кем вы говорите?
0: Не знаю и знать не хочу. Выводите отсюда Билли Скотта. Генерал Смит сказал, что он должен быть расстрелян. И его приказ будет исполнен без промедления. А вы, мистер, давайте, ступайте отсюда вон.
1: Попридержите-ка свой язык.
6: Что? Что ты сказал, парнишка? Свихнулся? Ты думаешь, что если ты должен умереть, так ты можешь мне грубить?
1: Вы говорите с президентом Соединенных Штатов, капитан Джонас!
6: Ты мерзопакостная собака! Капрал! Я им... Кто? Кто ты сказал?
1: Это мистер Линкольн, наш президент.
6: Линкольн?
5: Так точно, капитан Джонас. Меня зовут... Авраам Линкольн.
7: Я так и думал. То-то мне показалось, что я где-то видел его лицо. Президент Линкольн.
6: Подними-ка фонарь повыше. Повыше, капрал! Так оно и есть.
1: А что я вам говорил, капитан Джонас?
6: Господин президент. Господин президент. Я виноват.
5: Не будем об этом говорить, капитан.
1: Если президент хочет пойти со мной к месту расстрела, я думаю, что вы позволите ему, капитан Джонас. Не правда ли?
5: Я уверен, Билл, что капитан не будет иметь ничего против. Не правда ли, капитан?
6: Конечно, сэр.
5: Тогда ведите нас к месту казни, капитан Джонас. Мы оба хорошо знаем... Вы и я, что генерал Смит будет очень недоволен, если этот мальчик Билл Скотт не будет расстрелян ровно в 6 часов. Минута в минуту.
6: Смирно! Шагом!

0: Звать! Стой! Готовься! Взять цель!
1: Все это произошло следующим образом, генерал Смит. Взвод выстрелил, но поверх головы Билла Скотта. Президент Линкольн или кто другой, не знаю, наверняка без моего ведома, отдал такой приказ. И мы в это время разговаривали с Билли, так как он попросил, чтобы ему не завязывали глаза. Солдаты выстрелили воздух поверх его головы, не причинив ему никакого вреда.
2: Эти постоянные вмешательства в дела армии со стороны бюрократов из Вашингтона разваливают армейскую дисциплину!
1: Так точно, сэр. Но ведь никогда не поздно расстрелять этого Билла Скотта, генерал.
2: Я не могу! Я не могу этого сделать! Как вы думаете, что у меня здесь в руке? Помилование!
3: Линкольн уже подписал этот приказ.
4: Расскажи еще раз, Билли. Расскажи подробно, что было потом. Что он тебе сказал?
5: Он сказал: мой мальчик, встань здесь передо мной и посмотри мне в глаза. Я сделал, как он просил. Мой мальчик, сказал он, я спас тебе жизнь. Я принял вину на себя. Я верю, что ты меня не подведешь. Поэтому я посылаю тебя обратно в твой полк. Но помни, что мне много пришлось из-за тебя перенести. Я был вынужден приехать сюда из Вашингтона.
4: Точно.
5: А у меня там очень много дел. Скажи мне, как ты собираешься оплатить мой счет?
4: У меня все так в горле застряло. Я едва мог пошевелить языком.
5: Я уж приготовился к смерти. И как-то уж с этим смирился, понимаешь? Но я сумел таки выговорить, что я заплачу любую сумму, которую он назовет.
4: Так,
5: я буду работать. Я буду экономить, я сказал. Или, может быть, мои предки продадут ферму. А если и этого не хватит, может, я смогу одолжить у своих ребят по отряду.
4: Но
5: я заплачу любыми средствами. Тут мистер Линкольн положил руки мне на плечи, посмотрел мне в глаза, его взгляд был очень печальный, и сказал мне: мой мальчик, мой счет очень большой.
6: Его оплатить не смогут ни твои друзья, ни твои сбережения, ни ферма, ни все твои боевые товарищи. Один единственный человек во всем мире может это сделать. И его зовут Билл Скотт. Если, начиная с сегодняшнего дня, Билл Скотт будет нести свои обязанности так, что если бы я был рядом, когда он умирал, то он мог бы сказать: я сдержал свое обещание. Неверно исполнил свой долг, как настоящий солдат. Лишь тогда мой счет будет оплачен. Даешь ли ты мне такое обещание? И сделаешь ли все, чтобы сдержать его?
4: Я сказал, что обещаю, и что с Божьей помощью надеюсь держать его. И больше ничего я не мог сказать.
5: Ай,
4: да. А я очень хотел сказать ему, что я приложу все силы, чтобы сделать то, о чем он меня просит. Но слова просто не шли с языка.
5: Ай,
4: а потом? Что было потом, Билли? А ничего. Так все это и осталось невысказанным. Он ушел, и я с ним больше не встречался.

Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачу «В ритме времени», подготовленную радиоцерковью «Христиан».

Мир вам, дорогие друзья-радиослушатели! В эфире очередной выпуск программы «Радио Церковь Христиан», и вы слушаете молодежную музыкальную программу «В ритме времени». В прошлой программе мы включали песни в исполнении Олега Янишина и группы «Благодать». И по многочисленным просьбам радиослушателей, сегодня мы опять включим новые песни в исполнении Олега, а также вы услышите и группу «Благодать» из города Черновцы, Украина.

Наша программа подошла к концу. И если у вас есть какие-либо отзывы по данной теме, по данным песням или по каким-то группам, хотите кого-то услышать, пишите нам. Пишите по адресу почтовый ящик 418-478, Сакраменто, Калифорния, индекс 95841, Соединенные Штаты Америки. Да будет с вами Господь. До новых встреч в музыкальном эфире.

0: 9 часов по тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: Приглашаем вас послушать получасовую программу «Поворотный момент». После нее выйдут в эфир передачи «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка –

У вас кончились силы? У вас нет сил, чтобы строить свою судьбу, строить будущее нации, вашу карьеру, создавать капитал и даже прожить один день. Мы ведем духовную битву за свое сердце и ум. И порой у нас нет сил, чтобы одержать победу. Сегодня я расскажу вам о том, кто может дать силы победить эмоциональный, физический и духовный хаос в нашей жизни. Я расскажу вам о том, кто дает силу стать не просто победителем, чемпионом и героем, а настоящим триумфатором. Бог оценивает нас, триумфаторов, не испытаниями, а победами. Триумфатор, наденьте Божьи доспехи, которые защитят вас от врага и дадут вам силу побеждать самые сложные обстоятельства. Господь призвал нас побеждать. Мы призваны жить в победе, мире, силе и любви. Когда я спрашиваю, как дела, люди отвечают, судя по обстоятельствам, нормально. Но мы не должны водиться обстоятельствами. Мы принадлежим другому миру. Мы не в проигрыше, мы победители. Аминь. Пользуйтесь неудержимой силой, непоколебимой верой и невероятной мощью. Узнайте о том, как вы можете стать триумфатором. Что символизирует шлем воина? Возлюбленные братья и сестры, я верю, что он есть символ разума Христа. И наш Господь Бог желает, чтобы мы мыслили так, как мыслит Господь Иисус Христос. Надевая шлем, вы обретаете уверенность в спасении, защищаете ум от лжи сатаны мудростью Господа Бога. Мудрость сия приходит благодаря Иисусу Христу. Первое послание Коринфянам, 1 глава, 30 стих, говорит об этом так. «От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Господа». Христос дает нам мудрость и готовит нас к Божьей цели. Она укрепляет нас, чтобы мы могли побеждать в Господе и перестали быть жертвами смятения, чтобы мы с помощью Бога одолели ложь и неуверенность уверенностью, которую дает только Христос. Уважаемая аудитория, сегодня я хочу дать краткое описание мудрости, а затем, как и на предыдущих уроках, поговорить о том, как мы можем обрести эту мудрость и притворить ее в собственной жизни. Говорил я раньше слова «Бог, мне нужна твоя мудрость», так часто, как в эти дни. Есть вещи, которые происходят с тобой, и ты не знаешь, что теперь делать. Вы оглядываетесь и говорите, вот что было раньше, но никогда не было того, что происходит сейчас. Кому нам идти? Куда идти за помощью, когда попадаешь в ситуацию и не знаешь, что делать? Помолись Богу. И мы молимся, Господь, дай мне мудрости. Примечательно то, что мы путаем мудрость со знанием. Между ними большая разница. Знание — это собирание фактов, а мудрость — это способность применять знания, достигая при этом лучшего результата. Мудрость — это знание, которое шевелит мозгами. Знание говорит, помидор — это фрукт, а мудрость гласит, помидоры не кладут во фруктовый салат. Чтобы защитить разум от обмана и смятения, нам нужна мудрость от Бога. А вот что это значит. Прими углубленное понимание мудрости, потому что мало знать мирскую мудрость. В Писании мудрость — это знание о поступках, которые угодны Богу, и жизнь, которая приятна Ему. Обещая дать мудрость, Господь сулит жизнь, которая лучше мирской. Он гарантирует, что через Его дар мудрости мы с вами постигнем благой, угодный и совершенный путь хождения с Господом. Мудрость приходит, когда мы прилагаем усилия, учимся и растем. Она не приходит мгновенно, само собой. Поэтому говорят, у седовласых много мудрости, и дело не в цвете волос, а в прожитых годах. Мудрость — это практика и перспектива. А вот еще одно заблуждение о даре мудрости и его практическом применении. Я читал книгу Джеймса Пакера «Познание Бога», которая произвела на меня впечатление. Это классика. Настоящая христианская литература.
Одна метафора Паккера пригодилась и мне. Если встать на платформу железнодорожной станции в Йорке, можно наблюдать постоянное движение поездов и локомотивов, которое приводит в восторг. Но при этом человек лишь очень смутно и приблизительно представляет себе общий план. Мы видим лишь поезда, мелькающие перед глазами. Далее. Однако, если вы попадете в удивительный мир диспетчерской, то увидите длиннейшую стену с прикрепленной на ней диаграммой, схемой всех путей на 5 миль по обеим сторонам от станции. На стене вы заметите похожие на светлячков сигналы, движущиеся или замершие на месте на различных путях. Взгляни на все глазами управляющего. Схема объяснит, почему этот поезд остановлен. Тот перевели, а третий на дополнительных рельсах. Обратите внимание на слова Паккера. Все вопросы находят свои ответы, как только взглянешь на общую картину. В глазах мудрости события не случайность. Она видит почти всю картину. Ошибка христиан в том, что когда они обретают мудрость, то смотрят на жизнь так, будто они в диспетчерской, а не на платформе вокзала. Я узнал такой оборот — иметь Божий взгляд на мир. Мудрость не так работает в жизни святого. Бог не явил нам всю картину Вселенной и то, как мы вписываемся в нее. Бог не явил нам свой долгосрочный план о нас и результаты наших дел в будущем. Люди спрашивают, когда вы начали служение. Вы понимали, что сделает Бог через радио? Да нет, не понимал. Все происходило постепенно. Каждый день мы двигались вперед. Бог знал, что Он делал. Он видел весь план, а я не знал. Я жил сегодняшним днем. Вот хорошая станция. Вещай на ней и не иди на вторую. Когда мы смиряемся и стремимся к Божьей мудрости, слушаем слова Всемогущего, исполняем их, Он дает всю необходимую мудрость на сегодня. Слава Богу, что этой мудрости хватит для нового шага. Ее хватит, чтобы решить сегодняшние вопросы и принять верное решение. Мудрость — это практика и перспектива. Друзья мои, также мудрость — это терпение. Хотя мы не всегда видим Божью логику в событиях жизни, однако Господь Бог открыл нам конец нашей истории. Мы знаем, как закончится наш путь. Вокруг смятение, но не своди глаз награды. А это надежда на вечное спасение через Иисуса. Я здесь, а надежда там. И между нами пустошь, и я не знаю, что делать. Пусть же Господь поможет мне жить одним днем. Я здесь, чтобы ободрить вас. В жизни есть любовь, красота, радость. А еще в ней есть море трудностей, искушений и проблем. Есть в ней люди, которые хотят использовать нас и облапошить. Но если мы не будем сводить взгляды с Богом и ухватимся за Его мудрость, то Он обещает, что этой мудростью мы одолеем любое смятение. Кажется, что еще не было такой неразберихи и кутерьмы, как сейчас. Новое приходит. Что делать? Молитесь. Просите мудрости. Ищите путь все изменить. Проблема в том, что нет простых ответов на наши проблемы. У вас такое бывало? Раньше мы говорили, давай преодолеем препятствия. Теперь такие проблемы, что мы не видим решения. Мы признаем свою несостоятельность и всегда обращаемся к Господу Богу. Мне нравится стих из Иакова. «Если же у кого из вас недостает мудрости, допросит у Бога, дающего всем просто и без упреков». Бог не ругает за приход к Нему и дает то, что нужно. Предлагаю послушать лучшее и краткое определение мудрости из тех, что я нашел для вас. Это притча. Мудрость — это знать, как поступать, когда нет примера. Это притча жизни. Где взять такую мудрость? Положить Библию на подушку и сказать: «Бог, пусть мудрость из Библии через подушку войдет мне в голову. Хочу проснуться мудрым». Ну, вот так ничего не получится. Итак, несколько лет назад я читал книгу притчи весь месяц. Я нашел книгу, где под одной обложкой выпустили псалтырь и притчи. В притчах 31 глава.
а в некоторых месяцах 31 день. Читай по главе в день и осилишь книгу за месяц. А вот что получается. Если вы читаете при этом 5 псалмов в день, то таким образом можно прочитывать каждый месяц и притчи, и псалтырь, что я и сделал. А что будет, если читать псалмы и притчи 12 раз в год? Если духовные наставники практикуют это, то и нам нужно это делать. Нам нужно сыскать способ познания притчи и псалтыри. Это нужно, чтобы через псалмы укреплять отношения с Богом, а через притчи стяжать мудрость, чтобы строить отношения с людьми. Псалмы и притчи — это часть литературы мудрости, которая входит в Библию. Поэтому читайте их во благо. Одна из моих ранних находок во время изучения притч заключалась в том, что немало обещаний Господа Бога предназначены лишь тем, кто ищет мудрость. Поэтому есть вопрос к вам. Вы будете искать мудрость? Что говорит Библия? «Блажен тот, кто находит мудрость, и человек, который обретает понимание. Потому что мудрость дороже драгоценных камней, и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею». Снова. Снова и снова Соломон говорит: «Добывай мудрость». А теперь вопрос, как ее добыть? В поисках ответа я читал и перечитывал Библию, и потом я увидел определенную закономерность. Способность принимать мудрость Бога зависит не только от наших поступков, но и от нашего состояния. Она зависит не только от дел, но и от отношения. Мы получаем его премудрость, если в нас есть 4 добродетеля. Смирение, чтобы слышать мудрость Бога. Жажда, чтобы искать Божью мудрость. Ухо, внимательное к его мудрости. И чуткое сердце, обращенное к его голосу. Обретите все это. Номер 1 — это смиренный дух. Первый шаг к принятию мудрости — это верное представление о наших отношениях с Господом. Премудрый монарх Соломон увидел это так. Страх перед Господом — начало мудрости. Только глупцы презирают мудрость и наставление. Я заинтересовался темой мудрости Бога. Было это 36 лет назад. Тогда я стал пастором общины, где и служу по сей день. Эта истина изменила меня, и я пережил то, что заставило меня смириться. Я был пастором в Форт Уэйне. Там было 1000 человек. Когда я приехал в церковь в Сан-Диего, в моей жизни настали ужасные времена. Это была одна церковь в 3 местах. Свои здания у них появились потом, и мы не посылали телесигнал. Я был пастором 3 церквей. Когда я проводил время в одной церкви, прихожане другой злились, потому что я не проводил время с ними. Просто ужас. Каждый день мне открывались новые грани моей ответственности, и ваш ведущий впал в страшное отчаяние. Господи, кто способен на такое? Павел точно описал мое состояние. Он сказал, кто способен на такое? Когда мы переживаем потрясение, находимся в смятении, послание Иакова советует нам сходить к Богу. Я молил Бога умудрить меня и дать разум, куда идти. Вскоре мне стало ясно, куда идти, смятение ушло, и мой путь стал прямым. Мне не хватает мудрости, я не знаю, что делать. Я получил ответы. От счастья я чуть не взлетел в небо, ведь я уразумел, что боязнь и отчаяние были тропинкой, идя по которой я добрался до места, где я понял. Мне нужен Бог. Это проблема у всех. Мы не просим мудрости у Бога, ибо смердим своей. Поэтому Библия часто предупреждает: «Не будь мудрецом в глазах своих». Зачем ты пришел ко мне? Ведь если ты мудр в своих очах и у тебя есть все ответы, то ты не протянешь руку взять мудрости у Бога. Бог зовет. Ищи мою мудрость. Хорошо быть уверенным, но плохо быть гордым. Есть разница. Есть уверенность от Бога, а есть надменность, когда одна лишь от себятина. И не надо иметь 7 пядей во лбу, чтобы понять эту тонкость. Все могут это понять. Это правда, ибо великий пророк Иеремия сказал истину. Первый шаг — это признать, что тебе нужна мудрость.
Пожалуйста, смирись и протяни ей руку, не полагайся на собственную мудрость и самость. Перестань уповать на свои цели и планы. Пусть тот, кто обладает мудростью, не хвалится мудростью. Пусть сильный не хвалится силой, а богатый своим богатством. Пусть тот, кто хвалится, хвалится тем, что понимает и знает меня. Тем, что я Господь, творящий милость, правосудие и праведность на земле, потому что именно это мне угодно». Я знаю, что мы должны составлять планы, но сперва отдайте их Господу Богу. Когда вы видите, что ваши планы преобладают, остановитесь и не двигайтесь, пока Бог не направит вас. Нужен и дух смирения, и целеустремленная душа. Представьте, что ваша компания внезапно делает вас боссом, и теперь вы отвечаете за все и должны принимать основные решения. Вы будете движимы целью. Ведь вы хотите понять, что делать. У вас будет желание познавать новое. То есть мудрость не придет к вам сама. Просто так. Вам нужно возжелать ее. Ее не положат в упаковке у порога дома. Чтобы снискать мудрость Бога, надо жаждать ее. Прилагайте усердные старания. Это поиск всей жизни. В самой длинной главе Библии, в Псалме 118, наш Творец поручил нам искать Его всем сердцем. Нужна самоотдача. Какая разница между посвященными христианами и равнодушными христианами? Друзья, не стоит выбирать второй путь. Итак, посмотрим. Прими Слово Господа Бога всем своим сердцем. Желай Его повелений всем своим сердцем. Моли Бога о милости всем сердцем. Храни Его веления всем сердцем. Взывай к Богу от всего сердца. Если посвященные святые ищут Господа Бога, и в этом залог мудрости, то теперь мы знаем, в чем мы неправы. Не ищи Бога в пол накала. Если ты хочешь что-то добавить, я готов выслушать. Вялая молитва не принесет мудрости от Бога. Божья мудрость приходит, когда мы ищем ее. Однажды я прочел книгу Шервуда Вёрта «Духовная жажда». Там сказано, что и духовный голод, и телесный отличаются кардинальным образом. Пожалуйста, запомните, когда мы хотим есть, мы кушаем и насыщаемся. Голод уходит. Проголодавшись духовно, мы принимаем хлеб жизни. Но голод лишь растет. Мы видим, как аппетит к Слову Бога разгорается. Поэтому дисциплина в изучении Библии, постоянное участие в служении, где в центре стоит Писание, являются очень важными для духовного роста. Смотрите же, когда мы испытываем голод долгое время, мы начинаем страдать, и нам не терпится поесть. В духовной сфере все наоборот. Когда мы пропускаем духовный прием пищи, мы теряем духовный аппетит. Это происходит с частью христиан. Они уверовали, и у них духовный голод, но они пускают все на самотек. Чтение Библии и посещение церкви не вызывает в них былого энтузиазма. Что же произошло? Их духовный аппетит исчез, потому что они не обращали на него внимания. Насколько мы нуждаемся в Боге, настолько мы познаем Его. Имейте смиренный дух и жаждущую душу, а еще имейте чуткое сердце. Приближались выборы президента, а Рузвельт три раза занимал пост главы страны. Ему становилось хуже. И советники обсуждали вопрос. США участвуют в войне, если Рузвельта переизберут? Он может умереть во время войны. Об этом говорится в учебниках. В таком случае Уоллес занял бы его пост и правил страной до конца войны, но советники не верили, что он справится. В 1944 году Рузвельт сделал другим кандидатом сенатора Гарри Трумана, а Уоллеса отодвинул на второй план. Состоялись выборы, где на пост главы претендовали Рузвельт и Труман. Рузвельт занимал пост всего 3 месяца, потому что в результате кровоизлияния в мозг он скончался. Имея 2-месячный опыт работы на своем посту, вице-президент Труман
становится главой Соединенных Штатов. Только после того, как Трумэн был приведен к присяге, он узнал шокирующую новость о том, что у Америки есть атомная бомба, представляете? Будучи вице-президентом, Трумэн не знал об этом секретном проекте. Гарри Трумэн стал президентом США. В его правление сбросили бомбу на Японию, что положило конец Второй мировой войны. Представьте себя в роли главы страны. На следующий день после вступления в должность Гарри Трумэн сказал: «Я не знаю, падал ли на вас тюк сена. Вчера мне сообщили о смерти президента. Я ощутил, что на меня упали звезды и целые планеты». В первом выступлении перед совместным заседанием Конгресса Трумэн выразил надежду на то, что Бог даст ему мудрость исполнять новые обязанности. Цитирую его речь. «Приступая к исполнению своих обязанностей, я смиренно молюсь всемогущему Богу. Словами царя Соломона: «Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим?» Гарри Трумэн цитировал третью книгу царств, третью главу, 9 стих. Кто из вас помнит необычное прошение Соломона Господу, когда Творец подвиг его просить то, что он пожелает? Помните? Царь не просил богатства, не просил долгой жизни, земных благ, но он сказал: «Господь, дай мне чуткое сердце». Он просил мудрости. Ах, что за просьба! Нужно иметь смиренный дух, жаждущую душу и чуткое сердце. «Просите Бога о помощи и приготовьтесь слушать Его». Я процитирую. «Пусть послушают мудрые и умножат знания. Послушай советы и прими наставления, чтобы обрести мудрость на будущее. Преклони ухо и слова мудрецов слушай. Это мудрость притчей». Вокруг столько мудрости Бога, и она доступна нам через тех, кто шел с Богом до нас. И нам нужно научиться слушать. Бывает, меня спрашивают, общался ли я с очень мудрыми людьми. Я отвечаю им «да». «Я слышал, что вы общались с ними». Вы ошибаетесь. Это я слушал его, потому что в процессе совместного пребывания говорил только он. С вами бывало такое? Ваш собеседник так поглощен собой, что говорит лишь он. Тут и слова не вставишь. Это не беседа, это лишь выслушивание. Можно без труда найти курсы и семинары по красноречию. Но есть ли курсы о том, как научиться слушать? Мы награждаем выпускников за речь, но разве дают награды за слушание? Это глупо, потому что Бог не просто так подарил нам два уха и лишь один рот. У кого-то рот работает круглосуточно, а уши ушли в отпуск. Есть крылатое выражение. Мудрец говорит лишь по делу, а глупец говорит всегда. Имейте смиренный дух. Что это такое? Признай, что у тебя нет ответа. Пусть ваша душа вас жаждет помощи от Бога. Имеется внимающее сердце. То, что шепчет «Ура, Боже! Я слышу тебя!» Я принимаю эту весть, ну и напоследок. Покорный ум. Смиренный дух говорит: «Мне нужен Бог». Жаждущая душа желает Господа. Чуткое сердце шепчет: «Я буду слушать Бога», а покорный ум хочет исполнить волю Творца. Если нет послушания, то эти качества бесполезны. Важно знать, что нам нужен Бог. Важно простираться к Нему, и мы должны знать Его Слово. Но все это бесполезно до тех пор, пока мы не выберем Его волю. Нужно прийти к этому выводу и молиться. «Дай мне желание так жить. Мне нужна Твоя мудрость. Боже, я исполню все, что Ты скажешь. Напиши договор о моей судьбе, а я подпишу его. Я готов исполнить все, что Ты хочешь». Послушание. И вот что еще я хочу сказать. Помню, как несколько лет назад, ну, точнее, очень много лет тому назад, меня пригласили выступать в церкви Западной Вирджинии. Случилось так, что член общины предложил спуститься в угольную шахту, где работало местное население. И вот что было дальше. Нас отвели в специальный колодец, дав каски и светильники, которые шахтеры фиксируют на каске.
Мы спустились в шахту, и товарищ, пригласивший меня туда, позвал и сказал: «Выключи свет везде». Он хотел показать кромешную тьму. Вы думаете, что вы видели полную тьму? Вы ошибаетесь, потому что здесь, на Земле, есть какой-то лучик света, но в шахте все обстоит иначе. Он погасил лампы в шахте, я никогда не видел такого мрака, хоть глаз коли. Однако был источник света, светильник на моей каске, от которого исходил малый луч света, освещал расстояние в пару метров. Вначале я боялся идти. По сторонам ничего не видно, и лишь чуток света впереди меня. Однако вскоре я сделал важное открытие. Внимание! Когда я оказался в сиянии моего светильника, этот свет во мраке осиял кусочек моего дальнейшего пути. По мере продвижения свет двигался вместе со мной. То есть на моем пути всегда было достаточно света, чтобы я не споткнулся и шел уверенно. Светильник на каске был моим шлемом спасения. Он освещал мне тропинку, по которой я двигался во тьме. По мере продвижения вперед я нес свет с собой. Нам не нужно знать абсолютно все. Достаточно знать свой следующий шаг. Через Библию Бог зовет нас к себе. Если вы ходите во свете, как Он во свете. Мудрость ведет к победе над всем, что несет нам смятение. Сделайте шаг в сторону света Господа. Я познал это. Послушайте меня внимательно. Если вы будете ходить в Божьем свете, то Он даст вам свет для следующего шага. Если поверите, что Бог даст мудрость на сегодня, то и завтра Он обеспечит вас. Это напоминает мне о сиянии светильника в шахте. Он помог мне идти, видя перед собой освещенный участок темноты. Господь Иисус желает наделить нас мудростью, и существует путь для ее принятия. Смиритесь перед Ним и признайтесь, что нуждаетесь в Нем. Не будьте мудрецом в своих собственных глазах. Стремитесь к божественной мудрости, ищите ее всем сердцем, читайте Библию, и вы услышите эту мудрость в себе и исполните волю Бога. Ходя в мудрости, вы исполните Его волю, так поступайте же по Божьей воле. Помните, вы призваны быть триумфатором. Зритель, вы призваны жить в победе, силе и любви. Вот первый и самый важный шаг к этому. Поверьте в триумфатора Иисуса Христа. Вера и близкое общение с Богом наделят вас силой и смелостью побеждать в любых испытаниях. Если вы не каялись перед Богом и не приняли Его Господом и Спасителем, то, пожалуйста, сделайте это сейчас. Потом расскажите об этом другим христианам и станьте частью церкви в вашем населенном пункте и продолжайте расти в вашей вере. Пусть Бог благословит вас, и я жду вас в следующий раз в передаче «Поворотный момент».

Радио «На пути» продолжает свои передачи. Приглашаем вас послушать программы «Темы дня» и проповедь Андрея Рудыка.

В эфире Радио Церковь. Вы слушаете программу «Темы дня». В сегодняшней программе Руди Винс размышляет на некоторые аспекты христианской жизни. Также вы услышите хорошие христианские песни, и мы пожелаем вам приятного времени, чтобы вы могли напитать вашу душу небесным хлебом.

Почему мы творим зло? Почему же нам всем гораздо легче грешить, чем идти правильным путем? Ведь мы не учим детей быть послушными эгоистами. Оказывается, что эгоизм естественно исходит из их натуры, и нам приходится учить их быть хорошими и послушными. Каждому хочется, чтобы именно его желания были исполнены. Зло и несправедливость сопровождают каждую отдельную личность, рожденную на свет. Мир полон ненависти, неверности, себялюбия, эгоизма и предательства. Новости радио и телевидения свидетельствуют об этом непрерывным потоком. Каждый старается отстоять свои права, не заботясь о других. Если мы честно заглянем в самих себя, то увидим, что и наши жизни не отличаются от других. Мы все хотим идти своей собственной дорогой себялюбия, и это как раз то, что Библия называет грехом. Многим не нравится слово «грех», и они стараются заменить его другим, например, проступок, ошибка, недостаток, слабость и так далее. Ты можешь изменить его название, этикетку, но от этого не изменится его сущность. В аптеке, например, убрать этикетку с надписью «яд» и заменить ее другой не только глупо, но и смертельно опасно. Поэтому Библия строго придерживается истинного значения слова «грех». Грех – это не только убийство, воровство, ложь или прелюбодеяние. Грех – это когда я поступаю только по своей воле, делаю только то, что я хочу. В этом корень всех наших бед, несчастий и раздоров. Грех – это когда я не могу быть с Богом. Он сотворил меня и дал мне все, что я имею – здоровье, тело, душу, способности. Я не мог бы дать их себе сам. Всем этим я обязан Богу. Поэтому грех – это когда я говорю, я сам хозяин своей жизни. Она принадлежит мне, и я могу делать с ней, что захочу. В этом и заключается грех. Грех – это когда я люблю Бога не всем сердцем. Иисус дал нам величайшую заповедь из всех. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душою твоею и всем разумением твоим». Это первая и наибольшая заповедь в законе. Никто из нас не любит Бога так, как здесь сказано. Мы все нарушили эту заповедь. Мы все в сердце своем себя предпочитаем Богу. И в этом вся наша трагедия.

сожалению, время нашей программы заканчивается. Но мы желаем, чтобы Господь остался с вами до нашей новой встречи в эфире. Напишите нам, что бы вы хотели услышать в следующем

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать проповедь брата Андрея Рудыка.
1: Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Я продолжаю проповедь «Три группы в Гефсимании». Когда мы читаем Священное Писание об этом событии, то мы видим, как естественно произошел этот подел учеников Христовых на три группы. Первая группа – Иуда, вторая группа – 8 учеников и третья группа – 3 ученика. В этом естественном характеристическом поделе учеников Христовых на три группы мы можем усматривать их собственное определение, куда и по каким причинам они определяли самих себя. Первое определение – разница в занимаемом положении. Иуду все знали как ученика Христового. У Иуды тоже был один счастливый день, такой, какой он был у иных учеников, когда они последовали за Иисусом Христом. Но разница была в том, что ученики Петр, Андрей, Иоанн, Матфей и иные, когда они решили последовать за Иисусом, то они оставили все, свои сети, как Петр, Андрей, Иоанн, и оставили свои профессиональные занятия, так само, как мытарь Матфей оставил собирать для римлян пошлину и устроил большой пир. Но не так было с Иудой. Следуя за Христом, он ничего не хотел потерять или ради Христа от чего-либо отказаться, но следуя за Христом, он хотел приобрести все то, от чего остальные ученики отказались, то есть от богатства. У каждого человека в его жизни есть что-то самое главное и дорогое, к чему рвется и стремится его душа. Это может быть слава, известность, богатство, честь, земные роскоши и все то, к чему стремится его душа. То, что любил Иуда, чего искал и к чему стремился, это было сребролюбие. Он любил деньги. Он слышал из проповедей Христа, который говорил о Царстве Божьем. И эта идея Царствия Божия здесь на земле весьма понравилась Иуде. Ведь такой великий и знаменитый учитель, творящий чудеса, может стать царом этого Божьего Царства. И если такое царство Иисус учредит, то, бессомненно, для такого царства нужны будут министры, финансисты и разные чиновники, чтобы управлять этим царством. Мог так думать Иуда. Поэтому, бессомненно, все эти высокие посты в этом царстве в первую очередь он раздаст своим ученикам. Поэтому он о Иисусе не так думал, как думали остальные ученики, что он есть Мессия, Христос, Сын Бога Живого. Но Иуда о Иисусе из Назарета думал как о великом учителе. И Священное Писание видно, что он ни одного разу не назвал Иисуса Господом, но всегда называл Его учителем. Ученики поручают Ему свою маленькую товарищескую кассу, в которую доброжелатели Иисуса опускали свои добровольные лепты. Но Иуда был нечестный и крал из этой кассы, когда являлась возможность. И он делал это не по ошибке, а сознательно. И поэтому он не был таким, каким должен быть ученик Христов. Иные характеристики Иуды. На последней вечере или тайной вечере он полностью проявил свои качества, чем он был. Был он лицемером, обманщиком, неискренним. Он отлично разыгрывал свою предательскую роль, думая, что Христос не знает о его предательских намерениях. До этого времени сатана был лишь возле Иуды, посылая ему искушение в его мысли.

Но после проделанных ним неискренних поступков, которыми он мог обмануть лишь людей, но не Бога, который хотел спасти даже своего предателя. Но он отвергнул все возможности, которыми он мог воспользоваться, потому что эти возможности призывали его к покаянию. Он позволил Иисусу умыть свои ноги. Он участвовал в преломлении хлеба или причастии, хотя знал, что он недостойный участвовать. Когда Иисус сказал ученикам, что один из них предаст его, то перепуганные и смущенные ученики спрашивали у Христа: «Не я ли, Господи?» Иуда тоже повторил эти слова, хотя и знал, что это он предаст его. И когда все возможности, которые призывали его к покаянию, были исчерпаны, тогда вошел в него сатана. И он из тайной вечери пошел к первосвященникам, спрашивая у них: «Что вы дадите мне, и я предам его вам?» И они дали ему 30 серебряников. Вторая группа — 8. 8 учеников Христовых были ближе к Иисусу, нежели был Иуда. О них можно сказать, что они находились посередине, между Иудой, который пошел к первосвященникам, и тремя учениками, которых Иисус пригласил с собой в Гефсиманию. Цитирую об этом. «Пришли в селение, называемое Гефсимания, и он сказал ученикам своим: „Посидите здесь, пока я помолюсь“. И взял с собою Петра, Иакова, Иоанна, начал ужасаться и тосковать». Марка 14, 32 и 33. Иисус не пригласил 8 учеников, чтобы они пошли помолиться с ним в Гефсимании, но сказал им: «Посидите здесь». Петра же, Иакова, Иоанна он взял с собою, но они не были способны разделить и понять его страх и тоску, его смертельную агонию, когда он стоял на пороге голгофских страданий. Они же не были в состоянии понять его переживания. И потому он им сказал: «Побудьте здесь и бодствуйте». Никто не мог облегчить его страдания, даже наиближшие из его друзей. Ему были предназначены Богом страдания за искупление, и он должен нести их сам. Этого не мог сделать никто, даже безгрешные ангелы. И когда он молился, тосковал и боролся в своей душе, предвидя ужасы Голгофы, усталые ученики спали. Есть такие люди, что им невозможно доверить даже самое малое, потому что они могут изменить при первой возможности. Но Господь желает иметь таких учеников, которые предпочтут лучше умереть, нежели стать Иудой и предать его. Третья группа – Петр, Иаков и Иоанн. Эта группа была ближе к Иисусу, нежели были 8 учеников, но в духовном отношении они так само были весьма далеки от Иисуса. Они не понимали настоящего положения и того, о чем им говорил Иисус. Вторая группа – это те, которые сидят на заборе, не зная, на какую сторону забора для них удобнее будет спрыгнуть – на сторону врагов Христовых, как сделал это Иуда, или на сторону учеников Христовых, которые были готовы не только следовать за ним, но и страдать вместе с ним, если это будет нужно. В седой древности Бог не оставил без надежды согрешивших Адама и Еву. Он обещал им, что семя жены сотрет голову змею, то есть сатане. Семенем же этим был воплотившийся Сын Божий, Иисус Христос, от Пречистой Девы Марии. Бог не забыл о своем обещании. Он всегда исполняет все то, что обещал. И потому, когда пришло Божье время, он посылает на Голгофский крест своего единородного Сына, Агнца Божия,
который и завершил обещанное Богом спасение. Беспорочный Агнец Божий Иисус Христос своею смертью и воскресением победил сатану, смерть и ад. Три раза Иисус приходил к своим ученикам и заставал их спящими. Цитирую. «Вы все еще спите и почиваете? Кончено, пришел час. Вот, предается Сын Человеческий в руки грешников. Встаньте, пойдем. Вот, приблизился предающий меня». Марка 14:41 и 40-46. Иисус молился в Гефсимании, чтобы Господь Бог пронес мимо Него чашу голгофских страданий, если это возможно. Но волей Божией было угодно, чтобы Его возлюбленный Сын испил эту горькую голгофскую чашу до дна, потому что без голгофских страданий Мессия не был бы подлинным Мессией, о котором пророчествовали пророки. Подлинный Мессия есть Христос, страдающий Мессия, и своими раменами Он легитимировался перед сомневающимся Фомой. Дорогой друг, послушай, что Иисус говорит израильскому учителю Никодиму, пришедшему к Нему для беседы ночью, цитирую. «И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Иоанна 3:14-16. «Дорогой сомневающийся друг, не оттолкни призывающий тебя Христа, ведь это Он страдал на Голгофском кресте за твои грехи. Прими Его в свое сердце, не сигнорируй Его призывом, ведь Он обещает тебе жизнь вечную».

130. «Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе Он придет», говорит апостол Павел. И мы заспеваем: «Слава Тобі, о Спасе мій, за хресну смерть и рай, щоб не забув я подвиг твій, Голгофу нагадай, щоб не забув я мольбу твою, щоб не забув любов твою, щоб не забув я кров твою, Голгофу нагадай».

кто нас встретит? День за днем, как снежинок кружение, людям кажется, жить бы да жить, но имеет свое завершение даже самая долгая жизнь. И для каждого время отмерено, нам отсчитаны дни и года. Скажут все, вышел срок, плыви к берегу, я вернусь, спросишь ты, никогда. Нужно плыть в неземные обители, и на том берегу вечный дом. Хорошо, если знаешь Спасителя, если ты с Иисусом знаком. О, тогда для души есть нетление, на тебе Иисуса печать. Если принял ты Божье спасение, Иисус тебя будет встречать. Если жизнь посвятил ты Создателю, то на том берегу чудеса. Доплывешь и к Иисусу в объятия, Он откроет тебе небеса. Суждено переплыть реку времени всем, но Спаситель встречает не всех. Если ты не свободен от бремени, если давит тебя тяжкий грех, если темное прошлое спрятано, о котором вслух стыдно сказать, если совесть и сердце запятнаны, не Иисус тебя будет встречать. Все грехи при тебе, и не страшно ли? Жизнь прошла, ты спасенным не стал, пренебрег сделать самое важное, положить все грехи у креста. А теперь нужно плыть, плыть до берега. Пролетели так скоро года, и закончилось то, что отмерено. Я вернусь, спросишь ты, никогда. Берег близко, остались мгновения, что же сердце твое не поет? Берег близко, там ждут с нетерпением, кто-то руку тебе подает. Посмотри, вы знакомы, не правда ли? Ты не хочешь к нему, хочешь в рай. Там лишь те, кто Иисусом оправданы. Бог тебе говорил, выбирай. Ты заплакал жестоко, без милости. Где любовь, где прощение Христа? Прав Господь, пред Его справедливостью да закроются наши уста. Иисусу не брось обвинение, если жизнь посвятил сатане, если мы отвергаем спасение, кто нас встретит на той стороне? Оборвать я не хочу на этом. Есть еще надежда для тебя, не иссяк еще источник света грешнику. Спаситель ждет тебя. И сегодня время Божье длится, не иссякла Божья благодать, и тебе не поздно помолиться, все грехи Спасителю отдать. Можешь Иисусу жизнь доверить, и когда придет последний час, скажешь «Слава Богу!» и на берег выйдет Иисус тебя встречать. Аминь.

Евангелие от Матфея, 17 глава, буквально несколько первых стихов. «По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую одних, и преобразился пред ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. При сём Петр сказал Иисусу: Господи, хорошо нам здесь быть. Хорошо. Наша человеческая жизнь складывается таким образом, что в этой жизни есть всего понемногу. Есть что-то хорошее, и есть что-то не очень хорошее. К сожалению, я так думаю, что, может быть, этого нехорошего даже больше, чем хорошего, если разобраться. Вот первые слова вот этой главы наводят нас на подобную мысль. По прошествии дней шести. Шесть дней, которые прошли, и о которых вроде как сказать, собственно, нечего. Так и сказано, прошли шесть дней. И чем были наполнены эти шесть дней? Какими событиями, какими переживаниями, какими чувствованиями, ничего не сказано. Но можно догадаться. Любые шесть дней в жизни любого человека вот так и складываются. Есть что-то хорошее, есть что-то плохое. И с этим уже ничего не поделаешь. Может быть, когда-то было лучше, когда-нибудь было по-другому. Поэтому человек интуитивно ощущает вот эту ностальгию по тем временам, когда хорошего было много, а плохого не было совсем. Был в истории человечества период, когда все было хорошо. Все было хорошо. И здоровье хорошее, и окружающая среда хорошая, и плоды хорошие, и жизнь хорошая. Ну, все было хорошо. И вы помните, что пришел грех, пришел искуситель. И подошел к женщине, к жене Адама. И вы помните этот диалог? Каким образом сумел этот древний змей найти вот в душе этого первоначального человека, невинного, безгрешного по своей сущности, чтобы посеять вот это зерно сомнения и непослушания. С того времени все и началось. Чуть-чуть хорошего и очень много плохого. Когда Господь взял своих троих этих учеников и возвел их на гору, это был седьмой день. Это был седьмой день. Ученики думали, что и этот седьмой день будет такой же, как и эти шесть, которые прошли. Ну, обыкновенные дни. Господь приглашает. Господь берет с собой этих троих, и они направляются на ту гору. У них и в мыслях не было, что они будут свидетелями и даже участниками потрясающего события. Они увидели,
увидят Иисуса Христа таким, каким они никогда еще не видели. Это тот же Иисус, но Он другой какой-то. Его одежда, Его лицо. И главное, Его собеседники. Моисей и Илия, которых давным-давно уже нету. Которые были когда-то, они остались в истории. Они были почитаемы в народе израильском. Но чтобы так лично, очевидно, увидеть прямо перед собой некогда живших, но которых теперь нет. Моисея и Илию, которые беседовали со Христом. Согласитесь, картина просто потрясающая. Просто потрясающая. И тогда апостол Петр и сказал эти слова. Господи, как хорошо. Хорошо нам здесь быть. Братья и сестры, вот в вашей жизни, вот в вашей жизни, кто помоложе, кто постарше, вот когда вам по-настоящему хорошо, вот когда действительно вам хорошо, если бы вы меня спросили, я скажу вам, мне по-настоящему хорошо, когда может собраться моя семья, я вижу своих детей и внуков, и мы все вместе, и у нас есть общение, и я вижу их, и на моей душе так хорошо. Я думаю, вы тоже. Когда ваша семья собирается, ну, когда собираются те, которых вы любите и которые вас любят, когда вы просто так сидите, беседуете, когда вы видите друг друга, и вам на сердце так хорошо. Это действительно те моменты, которые по-настоящему хороши для нас, потому что, ну, их не так много. Не всегда семья может собраться. Не всегда семья и дети, которые выросли единодушны со своими родителями. Например, я слышал, дети могут судиться с родителями. Родители могут преследовать своих детей. В этой жизни все складывается иногда самым неожиданным образом. Но я говорю в том случае, когда все хорошо. Или, например, когда вы встречаетесь с вашими друзьями. Вы знаете, друзья, оказывается, это очень важно. Друзья – это замечательно. И если у вас есть друзья, вы довольно счастливый человек. И когда вы, как друзья, можете встретиться когда-нибудь, посидеть, поговорить, вспомнить о чем-нибудь, и вы, друзья, по-настоящему, хорошо быть с друзьями. Хорошо быть в этом общении друзей. И потому советую вам иметь друзей. Заводите хороших друзей. Их никогда не бывает много, но, как один сказал человек, если у вас есть 1-2 друга даже, вы уже счастливый человек. Если друзья настоящие, с такими друзьями хорошо. На таких друзьях сказано в Слове Божьем, друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья. Друзья, это тоже замечательно. Ну и многие другие вещи. Но когда говорить о верующих людях, я вам скажу, когда нам хорошо, по-настоящему. Когда мы встречаемся в Церкви Божьей, когда мы приходим на наши служения. Я не знаю, как вы оцениваете эти общения и насколько много они значат для вас. Для меня лично это всегда какой-то мой личный маленький праздник. Я по-настоящему люблю бывать на наших собраниях, больших или малых. Это не так важно.
Господь Иисус говорит, даже если двое и трое собраны во имя Его, Он среди нас. Он создает атмосферу вот этой взаимности. Пребывание Господа среди нас создает вот это чувство праздника. Это когда душа торжествует. Это когда ты отвлекаешься от всего внешнего, нехорошего даже, и находишь покой в этих божественных словах, в этих песнях, таких замечательных, в этих молитвах, таких горячих, тихих или громких. Ты чувствуешь себя своим среди своих. Ты не чужой, и рядом сидящие – это не чужие для тебя. Это очень дорогие для тебя люди. Потому что кровь Иисуса Христа соединила нас и соделала в этом общении во Христе Иисусе такой монолит, такое единство, такую взаимность, такие внутренние скрепляющие связи, что мы просто не мыслим нашей жизни друг без друга. И потому называемся не просто так, как-нибудь. Мы называемся друг для друга или называем друг друга нашим братом или нашей сестрой. Но для того, чтобы пережить это, чтобы согласиться со мной или согласиться со словами Господа нашего Иисуса Христа, видимо, требуется, чтобы было соответствие души и духа. Требуется, чтобы была эта наполняемость от Духа Святого, от Его благодати, от Его торжественности, от Его божественной радости, что мы дети Божии. Есть даже такая песня: «Мы дети Божии, мы всех счастливее, мы всех счастливее на всей земле». Ну, кто-то же написал эти слова. Это не просто слова, это опыт. Это переживание. Это когда что-то вдохновляет. Это когда душа наполнена. А слова – это всего лишь попытка выразить то, что переживает душа. Господи, хорошо нам здесь быть. Когда мы иногда призываем так по-своему, по-доброму призываем, братья и сестры, приходите на служение, вот и в воскресенье, и в другой какой-нибудь день или время. Мы правильно делаем. Но возникает вопрос, а придут? А придут ли? Конечно же, не все придут. Не придут те, которые очень хотели бы, но в которых никак не получается. И не придут те, у которых все получается, и которые могли бы прийти, но не придут. Почему? Я не знаю. Бог знает. Может быть, потому что не так хорошо. Может быть, вот в таком церковном общении со своими братьями и сестрами не так хорошо, как хорошо с компьютером, или, Господи, прости, с этим телевизором, там, может быть, намного лучше. Мне одна верующая сказала, женщина, верующая сказала, для меня, Виталий Владимирович, телевизор – это отец, мать, друг, брат и все остальное. Вот такой брат, которого можно прямо кнопкой нажать, и он уже дома. Братья и сестры, для того, чтобы было хорошо, надо что-то пережить. Надо быть к чему-то причастным. Надо быть чем-то наполненным. Надо, чтобы для тебя это имело какое-то значение. Если мы говорим о семье, там все понятно. Там родня, там все свои. Если друзья, так это те, которые близкие, которых немного, но которые друзья на самом деле. А если церковь? А если общение детей Божиих, что нас объединяет? Что может быть этим нравственным или духовным стимулом,
чтобы стремиться к этому общению, и более того, в этом общении я имею в виду, в этом общении находить удовлетворение, находить вот эту радость, чтобы сказать самому себе, как мне хорошо. Господи, хорошо нам здесь быть. 6 дней мы так или иначе проживаем по какому-то своему правилу, имея каждый свои заботы, свои переживания. Воскресный день – это, как правило, день Божий, день Господний. В этот день каждый верующий человек должен иметь особый настрой, должен иметь особое чувство, которое он собирал и сохранял всю неделю. 6 дней, как вот мы с вами прочитали. Это когда душа накапливается вот чем-то таким приятным, это когда душа стремится к чему-то благословенному и ожидает этого в 7-й или в какой-нибудь другой день. Но если во всем этом переживании для нас, как для верующих, главное – это Господи, это Иисус. Было 3 учеников и были 3 представителей совершенно иного мира. Иисус как Бог, пришедший во плоти, Моисей как представитель закона, или я как представляющий пророков, и 3 ученика, представляющие новое время, новую эпоху, новую историю, представляющая Церковь Господа нашего Иисуса Христа. Они должны были увидеть это. Для них это было важно. Господь принял такое решение этим 3 показать себя преображенного, чтобы их вера была настолько твердой. Апостол Павел говорит, и говорит об этом не однажды, что для него вообще-то лучше было бы разрешиться и быть с Господом, потому что это несравненно лучше. На каком основании он это говорит? На каком? Я скажу вам, на каком. Ну, как верующий человек, он верит в обетование Божие. С другой стороны, о себе самом он говорит, я был восхищен до 3-го неба, слышал неизреченные звуки. Ну, видимо, и слышал, и видел. Я иногда думаю себе, вот так вот, по-простому думаю себе. Может быть, и моя вера могла бы быть еще больше, еще сильнее, если бы мне что-нибудь когда-нибудь увидеть. Ну, Господи, ну хоть что-нибудь покажи. Ну, разве для тебя это сложно? Ну, что-нибудь, чтобы я, ну, никогда не сомневался, а то тоже, будучи человеком, то так иногда, то по-другому. Ну, а Бог говорит, довольно с тебя благодати моей. Довольно. Были те, которые слышали и видели, они свидетельствуют. Это было важно изначально. А мы, живущие в наше время, имеющие благословенное слово, апостол Павел говорит, и мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте. Читающий слово, вникающий в слово, знает все. Хорошо нам здесь быть. Я думаю, это хорошая проверка для нас. Какие мотивы, какие интересы, какие переживания движут нами, и что по-настоящему для нас хорошо, как для верующих людей. Вот это общение, когда нас не 3, а даже больше, это что? Это что?
просто какая-то повинность, чтобы быть, ну хотя бы, так же ж нельзя, чтобы не быть, если ты член Церкви Христовой. Или это то, о чем однажды сказал пророк Давид, псалмопевец Давид, ну, почему его так любил Бог, этого Давида, ну почему, ну за что? Он же такой, как все. И иногда в его жизни такие вещи были, что если бы не Бог, а мы бы ему показали, где его место. Но Давид имел внутреннюю жизнь. Это жизнь общения с Богом. Он говорит: «Возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Божий». Сколько? 14 лет он был гоним Саулом, царем, своим тестем. Скрывался в пещерах, опасаясь за свою жизнь, будучи помазанным на царя. Не всегда у него была возможность пойти в этот Дом Божий. И когда ему говорили, и была такая возможность, он говорит: «Господи, я радуюсь этому. Возрадовался я». Чтобы и наше сердце наполняло та же радость. Ну и еще один момент, когда нам по-настоящему хорошо, это когда он еще говорил, это облако светлое осенило их, и се глас облака глаголящий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Вы знаете, как приятно, как хорошо на душе, когда мы можем слышать Слово Божие. Мы говорили об общении, которое включает в себя, между прочим, и слышание, и свидетельство Слова Божьего. Но Бог, я так думаю, имеет личный разговор с каждым человеком. Бог имеет возможность беседовать лично с каждым человеком. Вы скажете: мы знаем об этом, это через Слово. Вы думаете только? Ну что, у Бога никаких других возможностей? А если бы научиться слышать Бога? А если бы уйти от шума, гамма, суеты этого мира? А если успокоиться и сосредоточиться, Бог непременно проговорит вашему сердцу. А люди, которые научились, люди, которые достигли вот этого духовного состояния, личного общения с Богом, способны слышать Бога лично. Вы скажете: что это такое? Попробуйте. Попробуйте. Не поспите когда-нибудь, уединитесь когда-нибудь, сосредоточьтесь, настройтесь внутрь.

апостол Павел говорит, сей самый Дух свидетельствует Духу нашему. Дух – это не плоть. У нашего Духа нету гортани, нету голосовых связок, нету ушей таких, как у нашего тела физического. Как же этот Дух Святой свидетельствует Духу нашему? Это значит, Он что-то говорит. А если Он говорит, я должен это слышать. Это уже уровень Духа. Это уровень, который, ну, это свойство только глубоко верующих людей. Люди или неверующие, или приближенные, или еще не укорененные в вере, способны слышать только внешним ухом. Но у человека есть внутренний слух. Это способность слышать Бога. Понятно, что иногда люди говорят, вот я слышу Бога, Бог мне сказал. А что Он тебе сказал? Поэтому одно очень важное замечание. Как бы Бог ни проговорил к нашему сердцу, и каким образом, и через что, или обстоятельства, или что-нибудь, никогда Его Слово, сказанное Духу нашему, не будет противоречить и на йоту вот этой святой книге Библии, чтобы вы знали. Никогда. Нельзя когда-нибудь или кому-нибудь сказать, да, у Библии сказано так, но мне Бог сказал. Что тебе Бог сказал? Его слушайте. Поэтому, братья и сестры, может быть, мы и песни такие грустные поем, и сами какие-то грустные такие. Такое впечатление, что нас все время и всю жизнь преследуют какие-то неудачи, и нам никак от них не освободиться. Ну, разве что потом, когда-нибудь, когда покинем это бренное тело и переселимся туда на небеса. Может быть, мы такие, вот и внешне в том числе, что нет вот этой внутренней радости. А если ее нет, то ее нету. Ее нельзя же изобразить. Даже если ты будешь петь веселые песни, все равно вот в интонации, в самом пении там будет грусть. А вот если мы в единстве со Христом, если Он наполняет наше сердце, если мы видим Его нашими духовными очами, если мы имеем общение со Христом Иисусом в Духе Святом, вот тогда начнется, видимо, по-настоящему радостная жизнь. Вот радость и все. Так в жизни ж не все хорошо. Все равно хорошо, все равно радостно. Апостол Павел говорит, что Царство Божие не пища и питье, но радость, мир, но праведность, мир и радость во Святом Духе. Ни пищи, ни питье. И того может не хватать, и того может не хватать. Но зато в избытке есть праведность, мир и радость. Это особенность верующего человека. Нельзя верующего человека тулить. Нельзя его впихивать в какое-то представление, в какой-то стереотип. Вот он, верующий человек, вот так одетый, вот так причесанный, вот так вот приглаженный. Это неправильное представление о верующем человеке. Верующий человек не там, где вы его ищете. Верующий человек внутри, прежде всего. Это его состояние души и духа, это его общение с Богом, это жизнь Иисуса Христа в нашей жизни. Внешне, так или иначе, мы будем подвержены, мы будем зависимы от той культуры, в которой мы живем. Никто из наших братьев, которые приняли святое водное крещение и вошли в Церковь Божию, не перестали носить пиджаки или пальто. А женщины наши, уважаемые, красивые, перестали носить платье. Это культура. Вот по культуре такой и живем. Лишь бы не выходить за пределы этой культуры, чтобы не быть уже карикатурой, это другое дело.

0: человек – это внутренний человек. Слово Божие так и называет его новым человеком, внутренним человеком, духовным человеком. Духовным. Это уже не категория плоти или материи, это категория духа. И к этому надо стремиться, в этом надо утверждаться. Потому что именно эта часть духовная нуждается и в общении с церковью, и в общении с Богом. Плоть ей все равно. Вы понимаете, что вашей и моей плоти абсолютно все равно, на какую тему сегодня проповедь или какие песни пелись. Это важно для нашего духа, для нашей души, измененной, возрожденной, в Боге пребывающей, в Нем находящая радость и смысл для своей жизни, для своего существования. Пусть Господь поможет вам, кому-нибудь и сегодня даже, может быть. Поговорите с Богом, помолитесь Богу. Найдите тишину для этого в своем сердце и в ваших обстоятельствах, и вы непременно услышите что-то очень доброе. Заверяю вас, никогда Бог вам не скажет такое. Вот ты такой-сякой, я давно хотел тебе сказать, ты меня не устраиваешь, ты меня не любишь. Вы услышите то же самое, потому что Бог тот же самый, как услышал Петр, когда Господь Иисус встретился с ним по своему воскресению. «Симон Ионин, любишь ли ты меня?» Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя. Аминь. Давайте помолимся. О Господь и Бог наш, Иисус наш дорогой, Ты радость наша, Ты наша надежда, Ты наше спасение, Ты наша жизнь, Ты наш свет, Ты наш разум, Ты наше настоящее и будущее. Когда мы с Тобой, нам хорошо. Когда нам плохо, мы иногда не думаем об этом, но плохо не потому, что плохо, может быть, из-за того, что мы далеко от Тебя, что мы живем своей собственной жизнью, что мы не посвящаем Тебя во все наши подробности, что мы все делаем сами по себе, Господь, не думая о том, что все наши источники в Тебе. Благослови нас, Иисус. Благослови нас быть в общении с народом Божьим и с Тобой всегда и постоянно, чтобы нам духовно возрастать, чтобы наш внутренний человек обогащался, Господи, чтобы нам внутренне возрастать духовно в образ нашего Спасителя и Бога. Соделай так, чтобы любое наше общение в Церкви Божией, любое наше изучение Слова Божия, любая наша молитва была нам не в тягость или в какую-то повинность, а чтобы мы могли сказать от всего нашего сердца: «Господи, как хорошо нам быть с Тобой». Аминь.
1: Сідайте, брати і сестри, наше служіння підходить до свого завершення. Я думаю, що ми всі разом ще прославимо Господа. 342-й номер, улюблена пісня, 342-й. Під час співу ми будемо приймати участь у добровільному матеріальному служінні. І якщо в нашому служінні є та душа, яка хотіла б примиритися з Богом через молитву покаяння, ви також можете це зробити під час співу.

Дорогие друзья, в течение этого часа вы услышите вначале детскую передачу «Воскресная школа» по радио, затем две 15-минутные программы «Вечная истина» и «Хочу знать».

0: Привет, друг! Я очень рада видеть всех, кто вновь присоединился к нашему онлайн-служению. И если ты сегодня первый раз с нами, мы тоже тебе очень-очень рады. Друзья, давайте вместе в самом начале нашего служения помолимся и скажем Богу спасибо за новый чудесный день. Дорогой Бог, спасибо тебе за прекрасный день, который ты подарил нам. Спасибо за солнце и дождь, который ты посылаешь на землю. Спасибо большое за наших друзей. Спасибо за наши любимые семьи и за нашу дорогую церковь. Аминь.
1: Дорогие друзья, давайте будем петь еще одну песню вместе. И в ней есть особенный момент в припеве. Там поется так. Мы образ и подобие Бога на земле. Я пою, и мальчики, и все мальчики такие, хей! А потом я пою, и девочки, и все девочки, хей! Отвечают мне. Бог создал огромный пазл, вместе нас соединил. Мы счастливы, что Бог нас сотворил. И очень важно, чтобы мальчики в этот момент пели громко, потому что обычно девчонки поют громче. Ребят, покажем, что мы тоже умеем громко петь для Божьей славы. Хорошо, давайте будем с самого начала петь эту прекрасную, радостную песню для Божьей славы.

0: Ребят, спасибо каждому из вас, кто присылает нам свои фотографии. Нам очень-очень приятно видеть вас, получать от вас весточку и знать, что вы с нами. Этим летом мы с вами изучаем заповеди и повеления Иисуса Христа. В прошлый раз мы уже узнали о самой первой и самой важной заповеди. Помните ее? Предлагаю всем вместе нам вспомнить стих из Библии, который мы с вами учили. «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоей, всею крепостью твоей и всем разумением твоим». Луки 10:27. А сегодня, мой друг, мы с тобой узнаем вторую заповедь Иисуса Христа. А ты слышал, что первую и вторую заповедь вместе называют Великой заповедью? А это значит, что очень хорошо знать и соблюдать их нужно каждому, кто верит в Бога и решил следовать за Ним. Поэтому, мой друг, я предлагаю нам сегодня с тобой быть очень внимательными и запомнить и первую, и вторую заповедь так хорошо, чтобы никогда в жизни уже о них не забыть. Ну что, ты готов узнать о второй заповеди? Тогда я приглашаю Диму, который расскажет нам о ней. Ну что, поехали!
1: Привет всем ребятам! Здорово, что вы сегодня решили посетить наш воскресный урок. И надеюсь, вы услышите что-то важное, что останется в вашем сердце. А пока что давайте попробуем вспомнить, что было в прошлое воскресенье. Наверняка это будет непросто, потому что в такую погоду все очень легко выветривается из головы, даже у взрослых. Но если вы вдруг забыли, не расстраивайтесь. А если вспомнили, пятерка в журнал. На прошлом занятии мы начали рассматривать Великую заповедь. Так Иисусу подошли и спросили, какая самая главная заповедь. Он сказал: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением твоим, всей крепостью твоей». Ну так вот, на этом все не закончилось. Ведь есть продолжение этой заповеди. Иисус сказал, что вторая, подобная ей, подобна этой заповеди, которую только что сказал: «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Может быть, кто-то из вас знаком с такой жвачкой Love Is. Это такая вкусняшка, где много вкладышей и написано разные способы, как любить, что такое любовь. И очень часто там присутствуют всякие обнимашки, вместе погулять и все такое прочее. А как вы думаете, что такое любить? Я думал об этом, думал. И получился у меня такой вывод, что любить, когда ты кого-то любишь, это ты хочешь этому человеку добра, и если есть возможность, делаешь это добро. Получается, что любить ближнего – это делать добро тому, кто рядом с тобой. Но в этой заповеди, кроме слова «возлюби», есть еще одно интересное – «как самого себя». А как мы любим себя? Ну, вряд ли мы занимаемся тем, что мы себя обнимаем, гладим себя по голове и все такое. Я, например, себя люблю так. Если я хочу покушать, я беру и кушаю. Если я хочу пить, я себе налью чай. Если я потерялся, я постараюсь себя отвезти домой. Если я поранился, я заклею себя пластырем или намотаю бинтик. Я могу даже угостить себя шоколадкой, если хорошо себя веду. То есть я постараюсь сделать так, чтобы мне перестало быть плохо и стало хорошо. А теперь попробуем переложить это поведение на кого-нибудь другого, того, кто с нами рядом. Ну, например, если твой одноклассник сидит рядом с тобой, и ему ничего не дали на обед в школу, а у тебя есть пара бутербродов. Ты знаешь, что он голодный. Дашь ему половинку. А если кто-то из твоих знакомых или одноклассников споткнулся и упал, всем смешно и забавно, как он куркается. А если бы ты был на его месте и над тобой смеялись, тебе было бы обидно, наверное. Может быть, стоит лучше его пожалеть стоит лучше ему помочь встать. В Библии много золота. И одно из них – это золотое правило. Оно очень похоже на то, о чем мы сейчас говорим. Это правило такое. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. И не делай другим того, чего не желаешь себе. Например, дразнить кого-нибудь может быть очень весело и прикольно. Но когда дразнит тебя, это обидно. Поэтому, если по этому правилу поступать, то не будем и дразнить других, потому что нам было бы обидно, если бы нас дразнили. И не будем жадничать, потому что нам было бы грустно, если бы нам чего-нибудь жадничали и не давали, что нам бы хотелось. Вы все наверняка слышали историю про доброго самаритянина. Как человек помог другому человеку, хотя был ему совсем не родным, не другом, не знакомым вообще. И лежал у дороги раненый человек, которого избили, ограбили. И мимо шли несколько других людей. Шли люди, которые были из того же города, что и он, из того же народа, из той же веры. Но они решили, что не хотят помогать. Они перешли на другую сторону дороги и ушли. А человек из Самарии, из города, с людьми, из которого даже разговаривать иудеи не хотели, подошел и помог, чем мог. И он знал, что его никто не наградит за это, никто ему не даст денег или подарков. Он даже, может быть, никогда больше не встретится с человеком, которому помог. Но он хотел помочь, он хотел сделать добро. Он подошел поближе, чтобы это сделать, и пожертвовал свое время, свои деньги, свои силы на то, чтобы оказать помощь, сделать добро тому, кто оказался рядом с ним. И наш Господь Иисус Христос учит нас тому же самому. Когда римский офицер, который принадлежал народу, захватившему Израиль, пришел и попросил помощи исцелить слугу, Иисус не стал говорить: «Нет, ну ты из наших врагов, я не буду тебе помогать, иди, иди дальше». Нет, он помог ему и исцелил слугу. И даже когда напали люди, чтобы схватить его и увести на суд, один из учеников Христа взял и отрубил ухо одному из нападавших. Христос исцелил этого человека. Снова ухо у него приросло на место, хотя он был из врагов. И даже тех, кто его казнили, он простил. И кричал, и молился, просил Отца: прости их, знай, что делать. И в наши дни тоже есть супергерои добра. Не такие, как Спайдермен, хотя тот тоже, в принципе, крут, намного лучше. Люди, которые отдают себя, чтобы делать добро тем, кто рядом. И о них знает весь мир. Одно из имен, которое вы наверняка слышали или не слышали, то должны слышать, это мать Тереза. С самого детства, с 12 лет, она мечтала поехать в Индию и заниматься помощью бедным людям. Она готовилась к этому, и когда подросла, ее мечта сбылась. Она отправилась туда и служила бедным и больным людям. Она организовала специальную организацию, которая занималась строительством больниц, школ, приютов для больных, для бедных людей. И много лет она делала это, и даже ей была присуждена Нобелевская премия мира. Ее имя известно по всей земле. Она говорила, что мы можем испытывать затруднения, чтобы выразить нашу любовь к Христу, потому что мы его не видим, не можем его пощупать. Но с нами всегда рядом есть наши ближние, люди, которые рядом с нами, в котором мы можем выражать ту любовь, которую испытываем к Христу. Ну вот, мы примерно рассмотрели, что такое возлюбить, что такое как самого себя. Остался еще вопрос, кто мы ближние, кого любить? Такой вопрос задали Иисусу тоже, когда он рассказал им о том, что нужно любить своего ближнего. Кто же мой ближний? Для того несчастного, которого избили, которого ограбили, ближним оказался тот, кто помог ему, Он подошел, он сделался ближе, когда там было плохо. Кто-то прошел мимо, кто-то не захотел стать ближе к нему, чтобы оказать помощь. А он захотел. А кто ближний нам сейчас? Кто ближний тебе? Вот лично тебе, вот ты сидишь и смотришь, кто для тебя ближний, как ты думаешь? Я уверен, что сейчас мы можем ближними называть тех, кто рядом с нами каждый день. Например, родителей, сестренку, братишку, одноклассников, друзей. И даже, может быть, врагов, которые каждый день с тобой встречаются. Не у всех есть только друзья в классе. Есть те, кто... кого можно назвать врагом, кто плохо к тебе относится, кто не хочет с тобой дружить, делает тебе какие-нибудь пакости, обзывается, может быть. Он тоже рядом с тобой. И ему тоже бывает плохо. Ему тоже, может быть, нужна помощь. А давайте подумаем с вами, как мы можем проявить доброту к тем, кто рядом с нами живет. Тем, с кем мы встречаемся постоянно. Тем, кто наш ближний. Например, папа с мамой. Как можно вот к родителям проявить любовь? Как можно быть к ним добрыми? Подумайте, что бы им понравилось, а что их расстраивает, когда вы делаете что-то не так. Может быть, стоит устроить для них, например, какой-нибудь день послушания. Я уверен, им очень понравится. Если вдруг внезапно их ребенок станет послушным, не капризным, они будут в восторге. А может, у тебя есть друзья, которым нужна твоя помощь? Может быть, они не очень хорошо разбираются в каком-нибудь предмете в школе. А ты хорошо разбираешься и мог бы им что-нибудь помочь, объяснить. Или у тебя есть какая-нибудь игрушка, в которую уже не хочется играть. А может быть, еще и хочется, но ты хочешь подарить ее своему другу, чтобы ему было весело и радостно, чтобы он прыгал и скакал, танцевал от того, что ему сделали подарок. Ты можешь сделать это. Он тоже будет очень рад. Но не забыть спросить разрешение у своих родителей, конечно. Или твой братик и сестренка заскучали, и с ними некому поиграть, мама с папой заняты, например, какой-нибудь работой. А ты можешь взять и поиграть с ним в его любимые игрушки. И он тоже будет рад. Ты проявишь любовь, сделаешь добро тому, кто рядом с тобой. Сделаешь так, как можешь только ты. А может быть, ты заметил, что твой папа или мама загрустили из-за своих взрослых дел. Ты можешь подойти, обнять, и пусть они понимают, что они не одиноки, что ты их любишь, чтобы им стало на душе тепло и весело. Ну что ж, теперь время повторить то, о чем мы сегодня говорили, чтобы запомнилось получше. Во-первых, это стих, который мы сегодня изучали, Марк 12:31. «Возлюби ближнего твоего, как самого себя». Во-вторых, мы размышляли, сделали вывод, что возлюбить ближнего, как самого себя, это делать добро тому, кто рядом с тобой. Делать, чтобы ему было хорошо и перестало быть плохо. Как бы ты сделал это для себя? Мы изучили золотые правила. Поступай с другими так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. И не делай другим того, чего себе не желаешь. Попробуем запомнить это. И попрактиковать, поиспользовать эти новые знания о том, что сказал Христос, о том, что написано в Библии, золото библейское использовать в нашей жизни. Всем пока!
2: Дорогие мои друзья, давайте будем петь вместе. Но вначале споем медленно, чтобы вы успели выучить песню, а потом все быстрее и быстрее. Я уверен, что у нас отлично получится. Ну что, вы готовы? Давайте будем петь.

Всем привет, ребята! Для закрепления заповеди Божьей, которая звучала у нас в уроке, сделаем поделку гексафлексагон. Он поможет нам запомнить такую важную заповедь. Он вот так вот крутится. И здесь на этом примере у меня приведен всем, может быть, известный, всем известные цвета, которые используются для объяснения Евангелия, о том, что черное – это грех, красное – это кровь Христа, и зеленое – это возрастание в Боге, в вере, во Христе. Вот. Для того, чтобы сделать гексафлексагон, нам понадобится карандаш, ножницы, клей, линеечка. И, конечно же, нам понадобится листочек. Вырезаем из бумаги кусочек длиной 22 сантиметра и шириной 3,5 сантиметра. Дальше берем линеечку и расчерчиваем этот листочек вот таким образом. 4 сантиметра, 8, 12, 16, 20. А сверху два сантиметра, 6, 10, 14, 18, все. И по вот этим разметочкам теперь проводим линии. Вот от этой верхней разметочки до уголка

Дальше берем ножницы, отрезаем вот эти полутреугольнички по краям. И нужно нам треугольники сложить вот по этим вот линиям. Одну сторону можно гнуть, другую согнуть, чтобы он хорошо гнулся во все стороны. Дальше, когда мы все сложили, вот у нас лицевая часть, где у нас карандашиком нарисованы линии. Переворачиваем на эту сторону, вот этот треугольничек загибаем. Здесь у нас получается вот второй, третий треугольник. Четвертый треугольник подгибаем внутрь. Получается вот такая. Эти два треугольника остаются здесь, а вот эта линия загибается вот туда назад. Все, получается вот так. Переворачиваем обратно. И вот этот треугольничек, который самый первый у нас был подогнутый, его разворачиваем вот сюда. А вот этот верхний берем клей. И приклеиваем. Приклеиваем так аккуратненько. Вот теперь смотрим. Вот у него есть места, где у нас были эти складки. Вот они должны быть вот такой звездочкой, выпуклые. Складываем по вот этим местам, где отходит бумажка. Тогда он будет раскрываться. И здесь также можно получше сложить. И здесь также. Вот, для того, чтобы нам запомнить библейскую истину, я приготовила вот такое сердечко. Наклеим его вот сюда. Для начала его нужно разрезать. Сейчас я это сделаю. Намечу линии. Намечу линии, где будем разрезать. Вот, все кусочки я наклеила. Это у нас сторона будет «Возлюби». Переворачиваем на следующую. И рисуем здесь маленькие ладошки на каждой стороне. Я нарисую такие маленькие ручки. Это будут у нас ближние. Вот я нарисовала все 6 ладошек. И на одну из них я наклеиваю маленькое сердечко. Это ваша ладонь. У вас есть любовь в ладошке. А это ваши ближние. Вот у нас получилось «Возлюби ближнего твоего». Переворачиваем. И здесь мы снова рисуем ладошки. Опять на каждом треугольничке рисуем ладошки. Их можно также и вырезать из цветной бумаги или из чего-то еще. Или нарисовать и раскрасить на ваш выбор. Вот я нарисовала еще ладошки. И теперь на каждую ладошку я приклеиваю маленькое сердечко.

0: Смотрите, теперь сердечки будут на всех ручках. Это означает, что вы поделились с ближними своей любовью, но и у вас она осталась, любовь никуда не девается. Ее нельзя отдать совсем всю. Она остается вместе с вами, и вы раздаете ее своим ближним. Теперь это можно крутить и легко запоминать. Возлюби ближнего своего как самого себя. То есть у нас любовь осталась в нашей ладошке. Мы же себя тоже любим, но мы и поделились этой любовью со всеми своими ближними. Возлюби ближнего как самого себя. Надеюсь, вы сделаете такую поделку дома и подарите ее, может быть, кому-то из своих друзей, чтобы он тоже запоминал эту Божью заповедь. Все, всем пока, спасибо за внимание.
1: Спасибо тебе, что ты сегодня был вместе с нами. Присылай свои фотографии, поделки на нашу почту. Мы будем ждать весточки от каждого из вас. И, конечно же, новой встречи через неделю. Пока!

0: Вы на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать передачи «Вечная истина» и «Хочу знать».
1: Рады приветствовать вас на программе «Вечная истина». Поверив в Иисуса Христа, мы имеем мир с Богом. Его Слово для нас дорого. Слушайте пастора Геннадия Строкова.
2: Мир вам, дорогие радиослушатели! Сегодня мы продолжим изучать 9 главу книги «Послание апостола Павла к римлянам». Должен признаться, мы рассмотрим тему, сложную для понимания. Данный отрывок начинается следующим образом. «Не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке наречется тебе семя». То есть не плотские дети суть дети Божьи, но дети обетования признаются за семя. А слово «обетование» таково: «В это же время приду, и у Сары будет сын». И не одно это, но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего. Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: «Больше будет в порабощении у меньшего», как и написано: «Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Данный отрывок достаточно сложный для понимания. Будьте готовы принять тот факт, что мы не можем понимать все о Боге. Мы не можем найти ответы на все вопросы. А христианство и не должно быть интеллектуальной панацеей от всех проблем. Христианство поднимает многие вопросы и оставляет их открытыми. И именно в такие моменты мы особенно нуждаемся в вере. Но заметьте, что в данном отрывке говорится, нация Израиля пришла к существованию через избрание. Например, Авраам имел двух сыновей, Измаила и Исаака. Исаак был избранным, Измаил нет. Помните, когда Измаил насмехался или дразнил Исаака? Сара пришла к Аврааму и сказала избавиться от той женщины и ее ребенка. Но Авраам посчитал, что это будет жестоко. Тогда Господь проговорил к Аврааму, и это было одним из случаев, когда Господь говорил к нему. И Господь сказал послушать жену. До этого в жизни Авраама также был момент, когда он послушал жену. Это касалось рождения ребенка от рабыни. Авраам вошел к служанке по настоянию жены, и на свет появился Измаил. Если бы Авраам этого не сделал, тогда не было бы никакого кризиса Ближнего Востока. Не было бы никакого противоборства между израильтянами и арабами. Но это произошло, потому что Авраам послушал жену, и Измаил появился на свет, став отцом арабского народа. Священное Писание четко показывает, Авраам любил Измаила, и когда Сара сказала ему избавиться от него и его матери, Авраам посчитал, что это жестоко. Но Господь сказал сделать это, и поэтому Авраам избавился от них. И сейчас Господь сотворил великую нацию из Измаила, арабскую нацию. И это случилось потому, что Измаил был плотью и кровью Авраама. Однако он не был избранным. Ветвь, которая произвела Израиль, не пришла от Измаила, она пришла через Исаака. Ревека забеременела от Исаака и родила двойняшек. Данный пример является иллюстрацией Божьего справедливого избрания. Еще до того момента, как дети успели совершить что-либо плохое или хорошее, Господь сказал, что больше будет в порабощении у меньшего. И Господь возлюбил меньшего и возненавидел старшего. Но помните, Иисус говорил нам: «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником». Я знаю, что при первом прочтении слов Христа о ненависти к родителям, женам, детям, многие смущаются и не могут понять, как Господь мог сказать подобное. Но исследуя Священное Писание, мы видим такие слова Господа: «Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием, да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле». Далее мы читаем такие слова: «Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил церковь и предал себя за нее. Так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Любящий свою жену, любит самого себя. Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь церковь, потому что мы члены тела его, от плоти его и от костей его. Поэтому оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть. Тайна сия велика, я говорю по отношению ко Христу и к церкви. так каждый из вас долюбит свою жену, как самого себя, а жена добоится своего мужа». И еще одна фраза. «И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем». А теперь сравните. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни, тот не может быть моим учеником». И другие слова о почтении к родителям, любви к женам, добром отношении к детям. Как это сопоставить? Ответ прост. Иисус говорил: «Если вы собрались следовать за мной, ненавидьте отца и мать, брата и сестру, и тогда вы сможете быть моим последователем». При этом Господь Иисус не имел в виду, что мы действительно ненавидим своих близких. Он использовал идиому, которая говорила о том, что если сравнить любовь к Иисусу с любовью к кому-либо другому, даже к самым близким людям, то любовь к близким будет подобна ненависти. И Иисус говорил, что никто не может следовать за Ним, кто не ставит любовь к Нему на первое место. Именно такой смысл несли слова Господа Иисуса. А теперь вернемся к посланию к римлянам. Господь все предвидел, и это несложно понять. Господь знал, что должно случиться еще до того, как это случалось. Поэтому Господь знал, что от Измаила пойдет арабская нация. Господь также знал, что Исав, старший сын Исаака, станет началом народа Едома. Помните ли вы, что произошло между иудеями и народом Едома? Помните ли вы книгу пророка Авдия в Ветхом Завете? В ней говорится о людях Едома. Авдия огорчали эти люди. Как-то я читал о городах, в которых жили люди Едома. Это действительно является одним из чудес света. Они представляют собой жилища, вырубленные в скалах. В этих отверстиях и жили люди Едома. Когда мимо проходил кто-то, они спускали вниз веревочные лестницы и грабили этих людей, а затем, подняв добычу наверх, укрывались в своих убежищах. Люди Едома ненавидели иудеев, и они никогда не упускали возможности помочь тем, кто пытался захватить иудеев. Когда иудеев захватывали вавилоняне, идумитяне помогали им в этом. Когда кому-либо из иудеев удавалось сбежать из плена, люди Едома ловили беглецов и либо убивали их, либо возвращали вавилонянам. Вот по этой причине грустит пророк Авдий в своей книге. Исав показан в Писании как мирской человек, который не волновался ни о чем духовном. Знал ли Господь, что все так и будет? Конечно же, да. Именно поэтому Господь и возненавидел Исава, а возлюбил Иакова. Именно поэтому Господь и сказал, что Он избрал младшего, а не старшего. Обычно старший сын получает все благословения, однако Господь определил по-иному. Предопределение было сделано еще до того, как дети совершили что-либо хорошее или плохое. В этом заключается смысл данного отрывка Священного Писания. Однако акцент не делается на предопределении или избрании. Об этой истине повествовалось в 8 главе, когда Павел говорил: «Кого он предузнал, тем и предопределил. Кого предопределил, тех и призвал. Кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Здесь звучит учение о предопределении и избрании. Однако это не главная тема 9 главы послания. Важной темой, на которую Павел делает акцент в данных главах, является тема оправдания по вере, а не по делам. Оправдание по милости. Оправдание происходит благодаря милости Божьей, а не благодаря нашим делам или достижениям. Часто люди фокусируются только на теме предопределения, читая данные главы, потому что именно эта тема шокирует их. Но вы не должны терять нить повествования. Обратите внимание на главную причину, звучащую в 11 стихе. «Ибо когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого, дабы изволение Божие в избрании происходило, не от дел, но от призывающего сказано было ей: больше будет в порабощении у меньшего, как и написано: Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел». Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак. Ибо Он говорит Моисею: «Кого миловать, помилую, кого жалеть, пожалею». Итак, помилование зависит не от желающего и не от подвязающегося, но от Бога милующего. Таким образом, именно на таком принципе был основан данный выбор. Не по делам, но по вере. Не по достижениям человеческим, но по милости Божьей. Иаков является прекрасной этому иллюстрацией. Мне очень нравится история Иакова в Ветхом Завете. Он один из моих любимых героев, потому что Иаков был очень плохим человеком, я бы даже сказал негодяем. И я причисляю себя к плохим людям, подобным Иакову и Петру. Поэтому мне нравится данная история. Но есть один фактор, который характеризует всю историю об Иакове. 20 лет Иаков провел с дядей Лаваном. И пока он находился с Лаваном, Господь был на его стороне. И если бы это было не так, Лаван сразу же покончил бы с Иаковом. Когда Иаков и Лаван, эти два плохие человека, встретились, Иаков как раз обманул своего брата. Он забрал у него благословение и то, что по праву принадлежало брату. Иаков также обманул и своего отца. И потом, когда он встретил Лавана, он рассказал ему, что он сделал с Исавом и с отцом. Тогда Лаван, наверное, улыбнулся и подумал: «Ну, конечно же, ведь ты плоть от плоти моей и кровь от крови моей». Я думаю, в этот момент Лаван думал про себя: «Сынок, так ведь ты встретил такого же, как ты. Потому что я еще больше негодяй, чем ты. Кажется, что Господь свел негодяя с еще большим негодяем, с которым он должен был провести целых 20 лет. И эти два плохих человека пытались обмануть друг друга на протяжении всего этого времени. И каждый раз, когда им приходилось делить доходы, Лаван обманывал Иакова. Каждый раз, потому что Лаван был еще большим негодяем, чем Иаков. Однажды, когда они говорили о дележе, Лаван сказал, что весь скот, который имеет крапинки или пятнышки, будет скотом Иакова, а весь чистый скот будет принадлежать ему, Лавану. Иаков не мог отказаться от такого условия. Он вынужден был согласиться. И как только они договорились об этом, весь скот начал давать потомство в пятнышках и крапинках –

0: Когда Иаков встретил Исава, которого он боялся на протяжении этих 20 лет, Иаков сказал, что Господь очень милостиво поступил с ним. Итак, Господь показал Иакову следующую истину. «Иаков, ты благословен, потому что я благословил тебя. Не благодаря тебе, не благодаря твоим достижениям и не благодаря обману. Ты благословен благодаря милости, благодаря тому, что я благословил тебя. Только поэтому ты благословен». Жизнь Иакова, вся его история является прекрасной иллюстрацией слова «милость». История Авраама является иллюстрацией веры, в то время как история об Иакове является иллюстрацией милости и благодати. Поэтому прекрасны слова 16 стиха. «Помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего». Это поистине прекрасные слова. Они лишний раз подтверждают, что наше спасение в руках Бога. Будь наше спасение в наших руках – мы наверняка бы не удержали его или потеряли. Но оно в руках Божьих. Спасение, милость, благодать – все это от Бога милующего. Итак, по вере во Христа Иисуса мы имеем мир с Богом. Теперь мы во Христе. Именно поэтому Павел восклицает в 8 главе послания к римлянам. «Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует о нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ничто в этом мире не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем.
1: Это была программа «Вечная истина». Живите в мире с Богом и будете спасены. До свидания.

0: В эфире передача «Хочу знать», основанная на книге под одноименным названием, изданную Николаем Водневским.
1: Что такое благодать? Часто в нашей речи мы употребляем слово «благодать». Вот я и хочу спросить у вас, как вы понимаете это слово? Благодать – производная от слов «благо» и «давать». Благо, которое подразумевается под благодатью, может давать только Бог. Что Он дал людям? Все, что нужно для жизни и благочестия. Главное, отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился. Желаю подчеркнуть, вы спасены, а не, может быть, будете спасены, если... Может быть, очень мало радости, а Евангелие – это радостная весть, благая весть. Закон был дан через Моисея, благодать же и истина произошли через Иисуса. Евангелие от Иоанна, глава 1, стих 17. Жизнь под законом – это рабская жизнь, потому закон не дает человеку силу противостоять греху, побеждать грех. Бог знал это, и потому открыл для человека путь спасения по благодати, верою. Жизнь под благодатью – это также не есть совершенная жизнь, безгрешная, но жизнь по благодати есть жизнь, в которой сила греха сокрушена, виновность снята, открыта дорога к победе над грехом силою Христа. Есть признаки, по которым можно узнать о присутствии благодати в сердце. Ежедневное очищение в молитве, освящение через чтение Евангелия, развитие

И христианских добродетелей, где главная добродетель – любовь, отвращение от греха, стремление сказать о любви Христа другим, не знающим Его, пожертвование на дело Евангелия не от остатка, а от начатка, стремление к миру со всеми, но не со грехом, ожидание второго пришествия Христа –

Как понимать? Как понимать слова, написанные в послании к римлянам? Глава 12, стих 20, что делает доброе дело врагу, мы собираем ему на голову горящие уголья. Вас смущает выражение «горящие уголья»? Понять это выражение помогает апостол Павел последующим стихом: «Побеждай зло добром». Действующая любовь по отношению к врагу, как огонь, сжигает его замыслы. Любовь – очищающий огонь. Когда вы накормите голодного врага или дадите ему воды, когда он жаждет, это будет для него неожиданностью, которая может размягчить его холодное сердце, как огонь плавит лед. Если на вас нападают, мало молчать или ничего не предпринимать. Продолжайте делать добро. Это и будут горячие угли на голову врага. Как-то я слышал рассказ, полный юмора и в то же время весьма поучительный. Когда одна женщина спросила своего пастора, как можно исправить неверующего мужа, который был груб, неуступчив, часто устраивал скандалы, пастор, в свою очередь, спросил ее: «А вы пробовали горящие уголья?» «Нет», — ответила она, — «горящие уголья я не пробовала, но кипятком я его уже два раза ошпаривала». К сожалению, таким методом многие пытаются сделать своих врагов друзьями. Пробуют, и не получается. Советы апостола Павла проверены жизнью и совершенны, потому что это Слово Божие.

Как решить эту проблему? У нас такая проблема. Церковь малая, но могла бы быть больше, если бы нам сменить нерадивого пастора, который уже прижился здесь 20 лет. Каждый год, когда церковь начинает об этом разговор, он твердит одно: «Мне Дух Святой открыл, что я не должен уходить с этого места». И люди, конечно, боятся. Вот тут и рождается вопрос: действительно ли Бог хочет этого человека пастором? Как узнать в этом вопросе волю Божию? Нелегко бывает отличить волю Божию от воли человеческой, когда она, воля человеческая, маскируется и противодействует воле Божией. Когда верующий доверяется целиком Христу и водительству Духа Святого, тогда его воля становится инструментом в руках Божьих. Если ваша церковь состоит из чад Божьих, то вашему пастору нечего бояться самого простого средства узнать волю Божию. После молитвы предложить церкви сделать тайное голосование. Доверять водительству Духа Святого – это не только верить в сны, но верить словам Иисуса Христа: «Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». Евангелие от Иоанна, глава 8, стих 12. Бог не может благословить служение пастора той церкви, большинство членов которой его не желают слушать. Тот пастор, который всеми мерами держится за свое место, просто не доверяет водительству Духа Святого, а может быть, даже вообще в него не верит. Пресвитер церкви, к которой я принадлежу, на годовом собрании членов церкви сказал так: «Я хочу знать волю Божию. Желает ли Он иметь меня пресвитером этой церкви? Братья и сестры, я выйду, а вы помолитесь и проголосуете». И воля Божия сразу открылась. Все отдали свои голоса за Него, при одном воздержавшемся. Вполне возможно, что Господь давно уже имеет для вашего пастора другое место, где он может принести больше пользы и благословений в деле Божьем.

Существуют ли демоны? Вот в Евангелии написано, что Христос изгонял из человека демонов. Существуют ли теперь демоны? Да, существуют. В век материализма люди могут смеяться над подобным вопросом, могут смеяться и над моим утвердительным ответом, но то, что написано у евангелиста Луки, случается и теперь. Разве мало живет на земле людей, которые не могут себя контролировать? Человек выходит из себя и делает невероятные глупости и даже преступления. Как хотите, называйте этот дух, но для меня он демон. Известно, что демонический дух владел Гитлером. Духи зла стараются особенно овладеть диктаторами, чтобы причинить больше зла. Во время русской революции, да и в недавнюю войну, люди испытывали на себе садизм отдельных личностей. Истязание человека, иногда умершего, не что иное, как торжество демонов. Демоны – духи зла. Легионы этих демонов действовали во время Христа. Сегодня их число не уменьшилось. Такие же дикие, неукротимые люди встречаются и сегодня. Духи зла боятся Христа и повинуются Ему. «Умоляю тебя, не мучь меня», — проговорил этот дух в человеке, обращаясь ко Христу. Если человек целиком подчинится Христу, духи зла исчезают, эвакуируются. К сожалению, многие люди, одержимые духами зла, говорят или думают так: «Что тебе до меня, Сын Бога Всевышнего? Не беспокойте меня, я хочу жить, как пожелает душа моя». Когда демоны овладевают человеком, тогда человек неукротим. Тогда даже у физически слабого появляется невероятная сила. Я говорю здесь не только о несчастных людях, сумасшедших, которых закрывают в специальных лечебницах. Я говорю о всех, к кому эти духи имеют доступ. Таких людей в наш век очень много. Мы их обыкновенно называем нервными. Но это не нервы действуют, а настоящие демоны. А если нервы, то кто же командует нервами? Возможно ли исцеление? Возможно. И полное, абсолютное исцеление. Оно сокрыто в Иисусе Христе. А прийти к Иисусу Христу просто. Поди перед Ним на колени с верою, воззови к Нему, и Он исцелит немедленно. Он сказал: «Приходящего ко Мне не изгоню вон».

Скучная книга. Ветхий Завет меня не привлекает, потому что он скучен и непонятен. Народ, о котором пишется в этих книгах, евреи, очень уж жесток и скорее склонен ко злу, нежели к добру, так что этот народ нам не может быть примером. Там все убийство, кровопролитие, месть. Даже читать страшно. В ваших выводах есть правда. Но она незначительна в сравнении с тем, о чем не было вами сказано. Ветхий Завет — особенная, истинная, неподдельная, священная история. Эта история написана самим Богом, хотя Он пользовался для этого рукой человеческой. Ветхий Завет открывает нам множество прообразов, много пророчеств об Иисусе Христе, говорит о прошлом, настоящем и даже о будущем мире. В Ветхом Завете есть много наглядных уроков, из которых есть чему поучиться каждому. Христос приводил цитаты из Ветхого Завета многократно и советовал исследовать Писание. Евангелие от Иоанна, глава 5, стих 39. Когда Христос говорил эти слова, Новый Завет еще не был написан. Следовательно, Христос призывал исследовать книги Ветхого Завета, а Он не ошибался.

0: 12 часов дня по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предложим вам в начале получасовую проповедь Игоря Михайловича Яремчука, и в конце часа, во второй его половине, вы услышите следующие программы: краткую проповедь Чарльза Спирджена, страничку ежедневного чтения «Хлеб наш насущный» и передачу «Злачные пажити».
2: Прочитаем из книги Ездра, из 7 главы, с 9 по 10 стихи. Книга Ездра, 7 глава, с 9 по 10 стихи. Здесь записаны такие слова. «И в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона. И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как благодеющая рука Бога его была над ним». И 10 стих. «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Вот мы прочитали место Писания, в котором говорится о том, что над книжником Ездры была благодеющая рука Господня. И здесь описано почему. И для нас с вами это очень важный урок для того, чтобы узнать, а что же необходимо мне для того, чтобы благодеющая рука Божья была надо мной. И мы прочитали самое первое, что для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, необходимо изучать Слово Божие. Само название книжник, оно говорит о том, что это человек, который читает много книг. Но вы знаете, в нашем контексте, когда говорят о ком-то, что этот человек книжник, это значит, что он читает разные книги. Это говорит о том, что он начитанный. Это говорит о том, что он эрудированный или она. Но на самом деле в древности, тогда, когда говорили о человеке книжник, то здесь имелось в виду, что он изучает, что он читает, что он вникает именно в Божьи книги, в книги Божественного Откровения. Мы знаем, что Библия состоит из 66 книг. И вот тот человек, который изучает эти книги, назывался книжник. И само название «книжник Ездра» уже указывает на то, что он очень много времени тратил на то, для того, чтобы изучать Священное Писание. И поэтому благодеющая рука Божья была над ним, так как он пребывал в Слове Божьем, он изучал Слово Божие, он исследовал Слово Божие. И тогда Слово Божие входит в нашу плоть и кровь, оно становится неотъемлемой нашей частью. Когда мы читаем Библию, то мы видим, что Слово Божие сравнивается с хлебом. Я уже говорил это местописание, когда Иисус Христос был в пустыне, и когда сатана предложил ему сделать камни хлебами, потому что он алкал, и Господь сказал эти слова, что не хлебом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Слово Божие сравнивается с молоком, чистым словесным молоком. И вот подобно тому, как молоко, материнское молоко, оно содержит в себе все необходимые питательные вещества и жиры, и белки, и углеводы, и витамины, и минералы. То есть это все то, что надо младенцу. Больше ничего ему не надо, только лишь молоко. И вот точно так же Слово Божие, оно содержит в себе все необходимое для жизни и благочестия каждого верующего человека. Оно очень полезно. Мы читаем это записано во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Здесь сказано: «Все Писание боговдохновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности, да будет совершен Божий человек, ко всякому доброму делу приготовлен». Слово Божие сравнивается с мечом обоюдоострым. Написано, что Слово Божие живо и действенно,
3: что оно, как всякий меч обоюдоострый, проникает до разделения души и духа, составов мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Слово Божие сравнивается с медом. Псалмопевец говорит, что слово Твое слаще меда сотового. Слово Божие сравнивается с молотом, с огнем. Мы читаем, это записано в книге пророка Иеремии, 23 глава, 29 стих. Здесь сказано: «Слово мое не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» Слово Божие сравнивается со светильником. Псалмопевец Давид говорит, что «Слово Твое – свет стези моей». Мы, читая Священное Писание, находим, что Господь превозносит Свое Слово, и написано, что Слово Божие выше всякого имени Его. И вот для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, нам необходимо читать, вникать и изучать Слово Божие, питаться им. Мы читаем 1 Тимофею 4:16, написано: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Мы читаем в книге Иисуса Навина 1:8, написано: «Да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять то, что в ней написано, тогда будешь благоуспешен во всех путях твоих и будешь поступать благоразумно». Для того, чтобы иметь успех в жизни, для того, чтобы поступать благоразумно, для этого необходимо, чтобы благодеющая рука Божья была над нами. А для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, мы прочитали, что необходимо изучать Слово Божие. «Да не отходит книга закона сего от уст твоих». Обратите внимание, не от ушей, не от глаз, а от уст. Потому что Господь, как птица, дает пищу своим птенцам из уст в уста. И вот точно так же Слово Божие, оно выходит из уст Божьих, и оно входит в наши уста. Библия – это не просто книга, которая содержит в себе какую-то информацию, но это духовная пища для наших бессмертных душ. Иногда неверующие люди говорят, что «ну сколько вам можно читать Библию? Я прочитал книгу один раз, ну второй раз, ну может быть через 10 лет третий раз, и я все там помню, а вы читаете Библию каждый день. Зачем?» Потому что Слово Божие, в отличие от всех существующих книг, это не просто книга, которая содержит в себе какие-то факты, какую-то информацию, но это книга, которая приносит в нашу жизнь трансформацию, потому что она изменяет нас, она питает нас, она трансформирует нас, она преображает нас в образ Божий, в образ Иисуса Христа. И вот для этого необходимо пребывать в Слове Божьем, для этого необходимо быть книжниками, изучающими священные книги, книги Священного Писания. Господь Иисус Христос говорит, что «если пребудете во мне, и слова мои в вас пребудут», Иоанна 15:7, «то чего не пожелаете просить, и будет вам от Отца моего Небесного». То есть все то, что мы обращаемся к Богу в наших молитвах, мы приносим какие-то свои нужды, приносим какие-то свои переживания, мы хотим, чтобы Господь отвечал на наши молитвы. Мы хотим, чтобы Он помогал нам в трудную минуту. Мы хотим, чтобы Он руководил нашей жизнью. Но для этого есть условия. Если мы хотим, чтобы Бог отвечал на наши молитвы и посылал нам просимое, для этого есть условия. Христос говорит, что «если пребудете во Мне, и слова Мои в вас пребудут, тогда чего не пожелаете, просите, и будет вам от Отца моего Небесного». Я обычно говорю студентам, что если ваша рабочая Библия потертая, значит ваша жизнь новая. А если ваша рабочая Библия новая, знаете, иногда даже вот страницы слипшиеся, да, то это указывает на то, что ваша жизнь потертое. Потому что либо эта книга будет держать нас вдали от греха, либо грех вдали от этой книги. И вот для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, чтобы она была над нашей семьей, чтобы она была над нашими детьми, над нашими внуками, для того, чтобы она руководила нами и вела по этому жизненному пути, для этого необходимо вначале это изучать Слово Божие. Второе, что мы находим в этом отрывке. Для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, необходимо не только изучать Слово Божие, не только знать его, но также исполнять. Мы прочитали: «Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Божий, и следующее – исполнять его». Исполнять его. Потому что если мы будем знать Слово Божие в совершенстве, если мы будем выучим наизусть все книги Библии, но не будем его исполнять в своей жизни, то оно не принесет никакой пользы. Это то же самое, если я все знаю о воде. Я знаю химическую формулу воды, я знаю все те реакции, в которые вода вступает, я знаю физические свойства воды, я знаю химические свойства воды, и вообще я знаю все о воде. Но если я не возьму эту воду и не приму ее вовнутрь, то от моего знания не будет никакой пользы, и через 3 дня я умру, если я не буду принимать воду вовнутрь. Если мы будем изучать Священное Писание и будем знатоками Священного Писания, и будем академиками Священного Писания, но не будем исполнять его в своей повседневной жизни, то от этого не будет мне никакой пользы. И мы читаем в Слове Божьем, за это очень много Господь говорит, написано Второзаконие 4.1, «Итак, Израиль, слушай постановления и законы, которые я сегодня научаю вас исполнять, дабы вы были живы». Для того, чтобы вы были живы. Мы читаем 1 Иоанна 2,17, написано: «И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Мы читаем, Христос говорит, что кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат и сестра и матерь. Мы читаем, Господь на страницах Священного Писания ставит очень много примеров, красочных иллюстраций для того, чтобы продемонстрировать эту важную истину, что блаженные слушающие Слово Божие и что? Соблюдающие Его, исполняющие Его. И Господь показывает примеры. Он говорит о том, что если человек слушает Слово Божие, но не исполняет его, то он подобен человеку, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот, и он упал, и было падение его великое. На страницах Священного Писания в книге, вот в послании апостола Иакова, мы находим еще одно очень яркое сравнение, что если мы слушаем Слово Божие и не исполняем его, то мы подобны человеку, который рассматривает природные черты свои в зеркале. Мы читаем это записано в послании к Иакову, вот 1 глава, 23 стих и ниже. Написано: «Ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании». Вы смотрите, насколько важно, с одной стороны, изучать Слово Божие, а с другой стороны, исполнять Слово Божие. И мы говорили с вами о том, что да не отходит книга закона сего от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, и потом что сказано? Дабы в точности исполнять то, что в ней написано. Потому что изучение без исполнения не имеет никакой пользы. Если мы не будем изучать, то мы не будем знать, что нам исполнять. Но если мы не будем исполнять, тогда мы напрасно потратили время в том, что мы изучали. И поэтому Господь обращается ко всем людям, и Он говорит, что не всякий, говорящий мне: «Господи, Господи», войдет в Царство Небесное. Но кто? Исполняющий. Исполняющий волю Отца Моего Небесного. Сегодня очень много людей, которые считают себя верующими. Если вы возьмете и пройдетесь по улицам Киева, и возьмете интервью у людей, и спросите, являются ли они верующими, то 90% будут говорить, что «да, я верующий». Пьяница валяется под забором, спросите его, он верующий? Конечно, он верующий. Но проблема в том, что люди верят в Бога, но они не верят Богу. Они не исполняют Его слова, которые записаны на страницах Священного Писания. И Христос говорит, что если вы любите Меня, да, хорошо, что вы мне об этом говорите. Хорошо, что вы об этом говорите в молитвах ваших. Хорошо, что вы об этом говорите в песнях, псалмах ваших. Это очень хорошо, что вы об этом говорите. Но Он говорит, если любите Меня, исполните заповеди Мои. Потому что если мы не исполняем Его заповеди, то что бы мы ни говорили, как бы мы ни говорили, какими бы красивыми, высокопарными ни были наши слова, но все это не будет иметь никакой пользы. Потому что по делам их, Христос говорит, узнаете их. Не может дерево доброе приносить плоды худые, и дерево худое приносить плоды добрые. Поэтому, если мы действительно любим Господа, то мы будем исполнять Его волю, мы будем исполнять Его заповеди, мы будем исполнителями Его слова, а не только лишь слушателями забывчивыми. Поэтому, если мы хотим, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, то необходимо, с одной стороны, изучать Слово Божие, а с другой стороны, исполнять Его. Исполнять Его в своей повседневной жизни. Знаете, и третье, что мы находим в этом отрывке, для того, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, как она была над Ездрой, необходимо не только изучать Слово Божие, исполнять Слово Божие, но также изъяснять Его, изъяснять Слово Божие, учить Слову Божьему, передавать Слово Божие другим, не только лишь изучать для себя, но делиться этим благословением с другими. Потому что мы прочитали, что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде. Вы знаете, очень важно, чтобы мы передавали то, что мы имеем, чтобы мы распространяли эти благословения, которые мы получаем, изучая Священное Писание, чтобы мы могли учить других, чтобы мы учили наших детей, чтобы мы учили наших внуков, чтобы мы учили наших правнуков, чтобы мы свидетельствовали о Господе нашим соседям, нашим родственникам, чтобы мы свидетельствовали нашим одноклассникам, чтобы мы не были молчаливыми христианами, чтобы мы говорили. Вы посмотрите, у нас даже те люди, которые не умеют говорить, и те говорят жестами. Но они не могут молча сидеть. Они должны говорить, они должны возвещать. А тем более те, которые могут говорить, мы должны возвещать Слово Божие, и мы должны распространять его. И Господь призывает нас к этому. Мы читаем во втором послании к Тимофею 2:2. Написано: «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые были бы способны и других научить, чтобы Слово Божие распространялось». Христос говорит: «И будет проповедано Евангелие Царствия по всему лицу земли, и тогда придет конец». Поэтому Господь желает, чтобы мы распространяли Слово Божие, чтобы мы не молчали, чтобы мы не прятали его внутри себя. Вы знаете, вот когда апостол Павел жил на этой земле, то он всю свою жизнь фактически посвятил тому, чтобы свидетельствовать, проповедовать, чтобы учить Слову Божьему. И он говорит о себе, что горе мне, если я не благовествую. В одной церкви одного брата отстранили от проповеди, потому что он говорил много лишнего. И вот он заходит в братскую и говорит: «Братья, вы не можете этого делать, потому что написано: горе мне, если я не благовествую». Пастор посмотрел на него и говорит: «Если ты не благовествуешь, то горе тебе, а когда ты благовествуешь, то горе всей церкви». Поэтому, конечно же, для того, чтобы учить других, то необходимо научиться самому. Как научиться? Ну, конечно же, в Ирпенской библейской семинарии. Почему? Потому что как может ненаученный научить другого? Это то же самое, что слепой ведет слепого, и обои упадут в яму. Поэтому, когда мы изучаем Слово Божие, когда мы вникаем в Него, когда мы читаем систематически Его, мы получаем знания. Когда мы исполняем Его в своей жизни, мы получаем опыт. И тогда мы можем свидетельствовать, учить других и передавать это Слово другим. И поэтому мы должны изучать Слово Божие, исполнять Слово Божие и изъяснять Слово Божие, передавать его другим людям. И тогда, написано, благодеющая рука Божья будет над нами. Это будет угодно Господу. Это будет приятно Господу. Господь будет благословлять нас, Он будет вести нас, Он будет управлять нами, Он будет охранять нас. Почему? Потому что мы со своей стороны верны и преданы Ему. Знаете, апостол Павел учил людей в синагогах, он учил людей в церквях, он учил устно, он учил через свои послания. И вот эти послания, они дошли до наших дней. И фактически Новый Завет, можно сказать, больше половины состоит из послания апостола Павла. Апостол Павел учил, проповедовал, благовествовал во всех обстоятельствах. Даже тогда, когда он был в заключении. Вы знаете, это очень интересно, как апостол Павел проповедовал, когда он был в заключении. Мы читаем вот в послании к филиппийцам, 1 глава, с 12 по 13 стихи. И здесь апостол Павел говорит такие слова: «Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования, так что узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем прочим». Вы знаете, апостол Павел находился в заключении, и вот на протяжении 2 лет его охраняли воины. Эти воины назывались преторианцы, это была личная охрана кесаря, императора Римской империи. Это был специальный полк, да, как сегодня мы говорим, спецназ, специальная охрана императора, преторианцы. И вот апостол Павел говорит, что Слово Божие стало известно всей притории, всем преторианцам. Каким образом? Оказывается, так как он был заключенный, его надо было охранять. И согласно вот римским порядкам, военным порядкам, заключенного охраняли всегда 2 воина. Потому что если вдруг что-то с одним случилось, то второй, он может, так сказать, продолжать выполнять этот долг, охрану. И полностью все ночное время делилось на 4 стражи. Вот от слова «стражник». Первая стража была с 6 часов вечера до 9 часов вечера, да? То есть с 18 до 21. Вторая стража была с 21 до полуночи, до 12. Третья стража с 12 до 3 ночи. И четвертая стража с 3 до 6. Вот эти 4 стражи. И каждую стражу апостола Павла охраняло 2 воина. И вот за ночь его охраняли 8 воинов. Поэтому у апостола Павла была ночная смена. У него было 4 служения 3-часовых ночью, да? И вот представьте себе, 2 воина охраняют апостола Павла 3 часа. И они 3 часа слушают его проповеди. Потому что апостол же Павел не мог просто так сидеть. Конечно же, он говорил им о Христе. И 3 часа он говорил им о Христе. Причем они не могут никуда уйти. Даже если кому-то что-то не нравится, он не может встать и выйти, потому что он на посту. И вот он хочет, не хочет, но 3 часа он слушает Слово Божие. Как вы думаете, апостол Павел проповедует 3 часа 2 людям. Они могут не покаяться? Я думаю, что не могут. И вот эти покаялись, ушли, другие пришли. Эти покаялись, ушли, третьи пришли. 8 человек за ночь. 8 человек за ночь. Интересно, что согласно римских законов, заключенного не могли стеречь одни и те же солдаты. Для того, чтобы они не привыкли к заключенному и не вошли с ним в заговор. Поэтому они должны были постоянно меняться. Они никогда не повторялись. И вот представьте себе, 8 человек в сутки, да, ну, за ночь, 8 человек. На следующий день новые 8 человек, потом новые человек. Апостол Павел, представьте себе, 8 умножить на 365 дней. Получается почти 3000 человек. Апостол Павел пробыл в заключении 2 года. Это 6000 воинов. Личная охрана императора. Все покаялись. Все воины, весь полк покаялся, они стали христианами. И Слово Божие распространялось дальше, оно распространялось в дом Кесарев. И многие, которые принадлежали к дому Кесареву, потому что эти охранники, они охраняли дом Кесарев, они тоже каялись, они обращались к Богу. Откуда я это знаю? Да потому что в послании к филиппийцам, вот в конце этого послания, мы читаем, написано вот в 4 главе, 22 стих, уже в конце послания. Апостол Павел говорит: «Приветствуют вас все святые, а наипаче из Кесарева дома». Что такое Кесарев дом? Это дом императора. Вы представляете, 2 года апостол Павел был в заключении. И за эти 2 года, я уверен, 6000 человек покаялись, да? Все преторианцы, весь преторианский полк. Потому что они его стерегли, и, конечно же, он им проповедовал. Поэтому мы видим, что апостол Павел использовал любые возможности для того, чтобы благовествовать, для того, чтобы проповедовать, для того, чтобы возвещать, для того, чтобы учить. И потому благодеющая рука была над ним. И потому он мог сказать, что я веру сохранил, течение совершил, а теперь готовится мне венец жизни. Поэтому, дорогие братья и сестры, если мы хотим, чтобы вот подобно тому, как благодеющая рука Божия была над Авраамом, она была над Давидом, она была над Даниилом, она была над Иосифом, она была над апостолом Павлом, она была над книжником Ездрой. Если мы хотим, чтобы благодеющая рука Божья была над нами, то для этого необходимо изучать Слово Божие, исполнять Слово Божие и изъяснять Слово Божие. Потому что такова воля Божия. Потому что так говорит Господь. И тогда, как мы прочитали, благодеющая рука Божья будет над нами. Аминь. Слава Богу. Помолимся Господу.

0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Приглашаем вас послушать вначале краткую проповедь Чарльза Спержена, затем ежедневное чтение «Хлеб наш насущный» и в конце часа передачу «Злачные пажити» Русский библейский институт по радио.
1: Встаньте и уходите. Книга пророка Михея, 2 глава, 10 стих. Близится час, когда к нам придет, как приходит ко всем, повеление: встаньте и уходите из дома, в котором живете, из города, в котором трудитесь, от своей семьи и друзей. Встаньте и отправляйтесь в свой последний путь. А что мы знаем об этом пути? И что мы знаем о стране, в которую идем? Мы немного читали о ней, и кое-что открыто нам духом, но как мало мы знаем о владениях будущего. Мы знаем, что есть черная и брулящая река, имя которой смерть. Бог приглашает нас перейти ее, обещая быть с нами. А что наступает после смерти? Какой удивительный мир откроется нашему изумленному взору? Какое зрелище славы развернется перед нашими глазами? Ни один странник еще не возвращался, чтобы поведать нам это. Но того, что мы знаем о небесной стране, достаточно, чтобы призыв туда мы принимали с радостью и ликованием. Пусть дорога смерти мрачна, но мы можем без страха ступать по ней, зная, что Бог с нами, пока мы идем по мрачной долине, и потому нам не нужно бояться зла. Мы будем удаляться от всего, что знали и любили здесь, на земле, но в то же время мы будем направляться к дому Отца нашего, к обители Отца, где пребывает Иисус, к царскому граду, имеющему твердое основание, которого художник и строитель Бог. Это будет наш последний путь, чтобы вечно жить с тем, кого мы любим, среди народа Его, в присутствии Бога. Христианин, много размышляй о небе. Это придаст тебе сил и заставит забыть о трудностях пути. Это долина плача, всего лишь дорога в лучшую страну. Этот мир скорбей, всего лишь ступенька к миру блаженства. О, благодатью уготовь нас, Боже, к небесам, и призови нас, и мы вновь придем к Твоим глазам.

«Хлеб наш насущный» представляет сегодняшнее христианское чтение. Плач Мерси. Книга «Плач Иеремии», 2 глава, 11 стих. «Изливается на землю печень моя, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц». Ее отец считал, что болеет из-за колдовства. У него был СПИД. Когда он умер, 10-летняя Мерси стала еще ближе к матери. Но мать тоже была больна и спустя 3 года умерла. С того времени сестра Мерси воспитывала 5 сирот. Тогда Мерси начала вести дневник, в котором описывала свою боль. Пророк Иеремия тоже вел записи своих тяжелых переживаний. В своей скорбной книге он писал о зверствах, совершенных в Иудее вавилонской армией. Сердце Иеремии особенно болело о самых юных жертвах. «Изливается на землю печень моя от гибели дочери народа моего, когда дети и грудные младенцы умирают от голода среди городских улиц», – сетовал он. У иудейского народа была долгая история отвержения Бога. Но теперь и дети платили горькую цену. Они умирали, изливая души свои в лоно матерей своих. Казалось бы, перед лицом таких страданий Иеремия должен отвернуться от Бога. Но вместо этого он убеждал выживших: «Вставай, взывай ночью при начале каждой стражи, изливай как воду сердце твое перед лицом Господа, простирай к нему руки твои о душе детей твоих». Иеремия и Мерси поступили правильно, изливая перед Богом свои сердца. Плач – важная часть человеческого естества. Даже когда Бог допускает подобную боль, Он скорбит с нами, Он тоже плачет. Как вы справляетесь с трудными ситуациями в своей жизни? Как вам может помочь ведение дневника и откровенная беседа с другом? Боже, Ты видишь мою печаль. Прошу, яви сегодня в моей жизни свою силу. Сегодняшнее чтение предоставлено служением «Хлеб наш насущный». Вы можете поделиться своими мыслями на наших страничках в Фейсбуке, ВКонтакте и в Инстаграм.

0: «Познавайте, что есть воля Божья». Так называется серия передач «Злачные пажити», которую вы сейчас слушаете. Ее автор и ведущий Александр Данилович Яська.
1: Послание апостола Павла к римлянам, 15 главе, 13 стихе сказано: «Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою». В прошлых беседах было сказано о важности надежды в человеческой жизни и также о том, что есть постыжающая надежда, не имеющая никакого основания, приходящая и уходящая, но и в Священном Писании говорится о божественной надежде, надежде, которая приходит от Бога, как дар Божьей благодати, живой надежде, имеющей твердое основание. Также было сказано и о том, что эта живая надежда не может быть эгоцентричной, то есть человек, получающий через нее ожидаемое, не прославляет себя и свое «я», но славит Бога через Господа Иисуса Христа. Сегодня

дабы вы силою Духа Святого обогатились надеждою. У Аврааме в послании к римлянам 4:18 сказано так: «Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов». В жизни апостола Павла эта надежда, связанная с верою, переходила в уверенность, ибо он говорит: «Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе, Господе нашем». Римлянам 8 глава с 38 по 39 стих. Таков опыт живой надежды в жизни апостола. Живая надежда и любовь. Подобно, как вера соединена с надеждою в христианской жизни, так в христианской жизни с надеждою связана любовь. В первом послании апостола Павла к Коринфянам, 13 главе, много сказано о практической любви христианина. Здесь, в стихе 7, о связи любви и надежды сказано: «Любовь все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит». Заметьте, как Авраам практически поверил с надеждою, и даже сказано, что он был вполне уверен, что Бог силен исполнить обещанное, и поэтому получил обетованное. Так в своей жизни верующие практически испытывают соединение надежды с любовью. Например, в послании к Колоссянам, 1 главе, 4 стиха по 5 сказано: «Услышавший о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым в надежде на уготованное вам на небесах». Кстати, уместно будет здесь заметить, как в практической христианской жизни в этом же стихе связаны вера, любовь и надежда. И эти три характерные черты так практически связаны в среде этой, что апостол в своей молитве благодарит Бога за этих верующих. Живая надежда и страдания. Мы иногда называем скорбями наши плотские переживания, как ссоры, распри, разногласия, думая, что для нас их послал Бог. Но при этом забываем, что таков род страданий или переживаний ничего общего не имеет с переживаниями ради Христа, а связан с искушением, увлечением или обольщением собственной похотью, как об этом написано в послании Якова, 1 главе, 14 стихе. Скорбь ради Христа, ради исполнения порученного им, трудности и преграды, которые мы встречаем на пути провозглашения Слова Божия, когда гонят нас за имя Христа, вот такие скорби как раз связаны с живой надеждой. Как же они связаны? Апостол Павел в послании к римлянам, 5 главе, с 3 стиха по 5, раскрывает нам эту истину так: «Но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения — опытность, от опытности — надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». На основании Слова Божия мы видим, что скорбь производит терпение. И в этом терпении мы видим суть, а именно терпим не ради того, чтобы терпеть, а ради того, чтобы в терпении быть подобными Господу. Апостол Иоанн так говорит: «Я, Иоанн, соучастник в терпении Христа». Откровение, 1 глава, 9 стих. И как часто мы забываем, что в терпении суть благочестия нашего, как и написано.

в рассудительности воздержание, в воздержании терпение, в терпении благочестие. 2 Петра 1 глава 6 стих. И далее от терпения, как говорит нам Слово Божье, опытность. Оказывается, если мы хотим иметь опытность, нам прежде нужно пройти путем терпения. Иногда при выборе пастыря в церкви члены ее хотят иметь пастыря как мужа духовно зрелого, как мужа, имеющего духовное образование, и как мужа, имеющего большой духовный опыт, и как мужа не старого, а молодого. Интересно, откуда у молодого может быть большой духовный опыт? Ведь опыт приобретается не сразу, но со временем, где вырабатывается терпение, ведущее к опытности, а от опытности — надежда. Вот вам еще один живой путь к живой надежде. Живая надежда и устроение внутреннего человека по Богу. Снова желательно напомнить, что живая надежда является не столько теоретическим знанием обещанного прекрасного, но сколько функционирующей силой в жизни верующего. Например, силой в устроении во внутреннем человеке, внутренних божественных качеств. Например, очищение. Читаем из первого послания апостола Иоанна, 3 главы, со 2 стиха по 3 стих. «Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист», так говорит Иоанн Евангелист. Главным фактором очищения от грехов наших является Христос, который явился для того, чтобы, как сказано, взять грехи наши. 1 Иоанна 3:5. Но так как Христос — надежда наша, то и живая надежда несет особое благословение в нашей земной жизни, способствует предохранению от греха. Умиротворение. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, облегшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения. 1 Фессалоникийцам 5 глава 8 стих. Как вера и любовь, идущие вместе, сохраняют наше сердце, ибо это есть броня для нашего сердца, так шлем надежды спасения сохраняет наши помыслы чистыми и умиротворенными о конечном освобождении от всех искушений и испытаний в день Господень, то есть в день пришествия Его, как и написано апостолом Павлом в первом послании к Фессалоникийцам, 5 главе с 1 стиха по 5 стих. И последнее — устойчивость. Надежда, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий. Евреям 6 глава 19 стих. Наша жизнь — бурное море, и как мы нуждаемся в якоре крепком и безопасном. Псалмопевец в Псалме 45 возвещает так: «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах, посему не убоимся, хотя бы поколебалась земля и горы двигнулись в сердце морей. Пусть шумят, воздымаются воды их, трясутся горы от волнения их». Псалом 45, 2, 4. Итак, вот некоторые свойства и действия живой божественной надежды, которые испытывают практически те, кто является Детем Божьим. Обогатились ли вы этой живой надеждой? Перешли ли вы от безнадежности к упованию живому? А ведь в этом зиждется святая, благая и совершенная воля Божия.
Аминь.

Дорогие друзья, в течение этого часа мы приглашаем вас послушать разбор слова, записанный в церкви Голгофа в городе Харьков.

0: Well, we're in Exodus chapter 12. We'll pick up in verse 37. That's where we stopped 2 weeks ago. But first, as you know, the theme of the book of Exodus is redemption. Where God takes His people, Israel, out of bondage and delivers them to freedom. From bondage to freedom. That's redemption. That's what the book of Exodus is all about. And the book of Exodus is broken up into basically two major sections. The first section, Israel in bondage. And that's what we've been reading about, chapters 1 through 11. The second major section is Israel out of bondage. And that's the rest of the book. But chapter 12 of the book of Exodus is the cornerstone chapter. It's the chapter that ties the two halves together. For in chapter 12, we receive an explanation of how Israel went from bondage to freedom. How did they get there? How did they get from being slaves and then overnight we're free? We're no longer slaves. Well, chapter 12 tells us. Chapter 12 is the cornerstone of the book of Exodus. But more specifically, it's the Lamb. And it's the blood of the Lamb. It was the Lamb that was sacrificed. It was the blood of the Lamb applied to every person's house that made freedom possible. Deliverance came from the Lamb. And chapter 12 is all about the Lamb. Now, just like the book of Exodus has two parts, two halves, two sections, bondage and freedom, tied together by the blood of the Lamb. So too our lives have two major sections, two major halves. And just like in the book of Exodus, hopefully the second half is longer than the first half. Most of us, if not all of us in this room, live a life of freedom. We once were in bondage to sin. We were lost in our sin. But now we live a life of freedom with the Lord and have a relationship with Him. But what explains it? How did that happen? How did we go from bondage to freedom? Through the blood of the Lamb. Jesus Christ, like the New Testament declares, is the chief cornerstone. He's the one that ties our life together. He's the one that makes freedom as a Christian possible. And anyone that has applied the blood of Christ to their life is free from sin, is free from bondage. Because He is the cornerstone. Because He's the Savior. And so that's what we saw depicted in the first half of chapter 12. The Lamb and salvation by the blood. And so the blood protected the people of Israel from God's judgment, from the 10th plague. And in verse 29, the plague came. And the plague affected everyone who hadn't applied the blood. And it was at that point that Israel was kicked out of Egypt. Pharaoh said, get out of here, get lost, you, all your people, all your cattle, all your belongings, and leave. And so we pick it up in verse 37 of chapter 12. Children of Israel sojourned from Ramesses to Succoth, about 600,000 on foot that were men besides children. So 600,000 men besides women and children probably was a number of about 2 million people. Roughly 2 million people on foot leaving Egypt. Yes, about the equivalent to the size of Kharkov. Well, verse 38. And a mixed multitude went up also with them, and flocks and herds, even very much cattle. Well, here we find out that Israel and the Jews were not the only ones to be leaving Egypt at this time. Here we have the mixed multitude going with them. Who are the mixed multitudes? Who are these people? Probably Egyptians. Egyptians who had seen the plagues and the different things that God was doing and decided, hey, we want to be a part of this. We want your God to be our God, and we're going to go with you. Or it could be that they were other foreigners in the land. Possibly other people that were slaves in Egypt who said, hey, here's our chance. All these people are leaving, we're gonna go with them. We're gonna get out of here while we still have a chance. Or maybe it was a combination of the two. All we know for sure is this mixed multitude, they weren't Jews. And whether or not they wanted to worship the Lord, we don't know. Now, if they wanted to be a part of the Jewish nation, of the Jewish people, if they wanted to be a part of the feast that we've read about that involves the lamb, and if they wanted to make the Jewish God their God, that was allowed. They could. But they had to be circumcised. The men needed to be. So that was allowed. There's also a couple of other places that this mixed multitude is mentioned in the Bible. One is in the book of Nehemiah. Towards the end of the book in chapter 13. Now, Nehemiah was responsible for overseeing the reconstruction of the wall of Jerusalem, the wall that surrounded the city. You recall, Israel spent 70 years in captivity in Babylon. They had rebelled against the Lord. And God sent King Nebuchadnezzar, the king of Babylon, to go and surround the city of Jerusalem and capture the people of Israel. Nebuchadnezzar was successful and he took the Jews and he took present day Iraq. Well then, 70 years later, after the Jews had spent 70 years in captivity in Babylon, King Nebuchadnezzar now was gone, he was dead, and a new kingdom had risen up, the Medo-Persian Empire. And the king of the Medo-Persian Empire said to the Jews, go home. Go ahead and go back to Israel. Go rebuild your city, Jerusalem, and have your land. And so a group of Jews headed back to Israel, and they began to rebuild their temple in Israel. And you can read about that in the book of Haggai. You can read about it in the book of Zechariah, where Zerubbabel and Joshua were responsible for the building of this temple, the rebuilding. So the Jews had been set free from captivity. They had gone back to Jerusalem. They had rebuilt their temple. And everything was great. This is wonderful. We got our temple back. We have our capital city back. It's great. Well, shortly thereafter, the enemies that surrounded Israel began to attack from the north and from the west and from the east and from the south. And they were able to enter into Jerusalem and attack the people because the walls of Jerusalem were broken down. The walls were broken. Not yet. So the enemy began to oppress them, attack them, afflict them, pick on them, and ultimately keep them from worshiping the Lord. Well, that's where Nehemiah comes in. Nehemiah was still living back in Babylon. He was serving the king of the Medo-Persian Empire. He was the right-hand man. He was the cupbearer. And he heard news about what had been happening in Jerusalem, how the temple had been rebuilt, but people were being hindered in their worship. He heard how the walls were broken down. And he heard how the enemy was able to attack his brothers, his people. Well, it grieved his heart. And he prayed to the Lord. And then he spoke with the king. And the king said, Nehemiah, why do you look so sad today? And Nehemiah said, well, how can I not be sad? My people are there in Jerusalem and they're sad. They're beat up and they're afflicted by the enemy. And so the king said, what do you want me to do for you? Nehemiah said, well, let me go back to Jerusalem and help rebuild the wall to build up the protection. So Nehemiah headed back to Jerusalem. And then he got all the leaders of Jerusalem together. He gave every person, every group, a specific spot on the wall to build. And they built the walls of Jerusalem. And now that the walls of Jerusalem were built, they were protected from the enemy again. They were free to worship the Lord again. But But then by the end of the book of Nehemiah, there was another problem. And that was the mixed multitudes. The mixed multitudes were the people that were not Jews. They were Gentiles. They were from other cultures, of other civilizations. And the Jews began to marry with these cultures. Began to make partnerships with other leaders from other cultures. And they were beginning to mix and mingle with these other people. So Nehemiah said, "This we got to stop this." And so he said there has to be a separation. He separated the Jews from the mixed multitude. And he kicked them out. Well, Numbers chapter 11 is another story about the mixed multitude. More specifically, this mixed multitude. Because, as you know, the book of Exodus, Genesis, Exodus, Numbers, and Deuteronomy, they're all connected. Exodus focuses mainly on the deliverance from Egypt and the journey to Mount Sinai. And then the book of Leviticus deals with what happened at Mount Sinai, the receiving of the law that was given to Moses. And then the book of Numbers was basically the time after they left Mount Sinai and they're wandering their journeys through the wilderness on their way to the promised land. So they're all connected. And Deuteronomy is really just a review. It kind of retells the story, everything that's happened up to that point before Moses dies. All right, so Numbers chapter 11. The mixed multitude. This mixed multitude that went with Israel out of Egypt. And what were they doing in chapter 11? Well, they had been in the wilderness for some time now. God had provided manna from heaven. And the people were eating this manna. Manna was like bread. Bread from heaven. And they would collect this manna every morning. And they would eat it, and then they would collect it the next morning. Well, in Numbers chapter 11, the mixed multitude, they get together and they say, you know, we've been eating this bread for a few weeks now, for a few months, and you know, we're tired of eating bread. I mean, you Jews, all you do is you eat bread, that's it. The same thing every day. We want a little spice. We want a little flavor. We want some variety. We want some meat. Give us some meat. We're tired of the bread. Give us meat. And so the group started just pounding their fists. Meat, meat, meat, meat, meat. And then the Jews, they were listening to this. Meat. Ah, meat. Oh, yeah, meat. That would be good. So yeah, we want meat too. Moses, give us some meat. Everybody, Moses, Moses, Moses. from every meat, meat, meat. And so Moses says, Lord, help me. These people are gonna eat me. They want meat so bad they're gonna start eating me. And the Lord says, okay, Moses. If they want meat, I'll give them meat. So he sent birds, some quail. So the birds came, and they their eyes wide, meat, and they gathered as much as they could hold. They went and they started cooking the birds and shashliking the birds, and and they just started to stuff the meat in their mouth. Oh, this is great meat food. Oh yeah. And then it says that while the meat was still in their mouths, the Lord sent a plague. And everyone that gave in to that desire, that craving to eat meat, died. So the mixed multitude, the Jews that ate the meat, they all died because they gave into this craving. The Lord had been faithful to provide them day in and day out with food, with bread. Bread from heaven. But then there was this group of mixed multitudes that weren't Jews that said, we want meat. And then they led other people astray, the Jews. And as a result, they died. The mixed multitude is anyone that is not a child of God. Now, you may look around and say, today we're a mixed multitude. But we're not. We are one family. We belong to one God. We are brothers and sisters in Christ here today. The mixed multitude are the people out there. The mixed multitude are the people that do not believe in the God that we believe in, that do not worship the Lord, who have not received Jesus Christ as their Savior. That's the mixed multitude. And the mixed multitude out there is doing the same thing that this mixed multitude did in Numbers chapter 11. Looking at us and saying, all you do is eat bread. All you do is read your Bible. All you do is go to church. You gotta add some flavor to your life. Spice it up. Have some meat, you know? Okay, eat the bread, that's fine. But you know, like, do the things that the world's doing too. Go to the clubs, the disco. Go to all the movies. It doesn't matter. Man, that's fun. Add some spice to your life. Or chase the dreams of the world. That money is the most important thing. You know, for them it was meat's the most important thing. The world is trying to tell you, no, money's the most important thing. Work. Possessions, cars, TVs, cell phones, and iPods, and and all you do is eat bread. How boring is that? I mean, just go sit in church for an hour. That's boring. Go to a movie instead or something. Be entertained. No, eat bread. Because if you give in to what the world is saying, what the mixed multitude is saying, it only leads to death. That doesn't mean that if you decide to go to a movie or you end up at some disco club that the Lord is going to zap you right there on the dance floor, but
1: in the end,
0: means is that you're beginning to move away from the Lord. And that's going to create a separation in your relationship with Him. There's going to be a distance in your connection and fellowship with Him. That's what sin does. That's what disobedience does. So don't listen to what the world is saying. Don't listen to what the mixed multitude is saying. You listen to what God is saying. You listen to what God's Word says. So the mixed multitude went with them. And it proved to be problems later on. Verse 39. Well, they baked unleavened cakes and of the dough which they brought forth out of Egypt, for it was not leavened, because they were thrust out of Egypt and could not tarry, neither had they prepared for themselves any food.
1: Verse 39. Испекли они из текста, которое вынесли из Египта, пресные лепешки, ибо оно еще не вскисло, потому что они выгнаны были из Египта и не могли медлить, и даже пищи не приготовили себе на дорогу.
0: Now the sojourning of the children of Israel who dwelt in Egypt was 430 years.
1: Времени же, в которое сыны Израилева обитали в Египте, было 430 лет.
0: And it came to pass at the end of the 430 years, even the selfsame day, it came to pass that all the host of the Lord went out from the land of Egypt.
1: По прошествии 430 лет, в этот самый день вышло все ополчение Господне из земли египетской ночью.
0: Okay. A couple things from these two verses.
1: Несколько вещей извлечь хотел из этих двух стихов.
0: So, 430 years to the exact day the Jews left Egypt.
1: Вот, спустя эти годы в один день определенные вышли все иудеи из Египта.
0: So the first thing.
1: Так первое.
0: The date of the Exodus, the date that this took place.
1: Дата книги Исход, дата, в которой это произошло.
0: Interested in such information.
1: Вот для тех из вас, кому интересна такая информация.
0: More than likely, the Exodus was sometime around 1446 BC to 1492 BC.
1: Вот, и кому из вас тоже это интересно. Вот, очевидно, все, что происходило здесь, сейчас в Исходе, это происходило где-то 1420-1460 лет до нашей эры.
0: Now, there are lots of different dates that are given for the Exodus.
1: Вот, и, ну, потому что много, как бы, разных дат дано для книги Исход.
0: I don't know what they are.
1: Вот, я не знаю, какие это даты.
0: And I don't know why they are.
1: Я не знаю, как бы...
0: But I'll stick
1: кто
0: with
1: и почему их дал.
0: Date somewhere around here,
1: вот, но я around как бы то есть, буду придерживаться промежутка времени, скажем так, которое примерно
0: книга была написана. Six, verse one,
1: потому что это слово написано, и также первое царство. Третье царство. Шестая глава. Первый стих. На английском первое царство, у нас третье царство. Для тех, кому тоже интересно.
0: And it says that it came to pass in the 480th year after the children of Israel come out of the land of Egypt, in the fourth year of Solomon's reign, is the second month, he began to build the house of the Lord.
1: Chapter 6, verse 1, right? Шестая глава, третье царство. Первый стих. В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской в четвертый год царствования Соломона над Израилем в месяц Зив, который есть второй месяц, начал он строить храм Господу.
0: Right. So, archaeologists Итак, and scholars would say that the Solomon's temple was built around 966 BC to or 112 BC to 966 BC.
1: И археологи, ну, как бы археологи говорят, что храм, вот этот Господень, о котором здесь говорится, он был построен примерно 966 году до нашей эры или в 1012 году до нашей эры, то есть в этих промежутках. 966 или 1012, 1012.
0: That it was 480 years after the Jews left Egypt that Solomon began to build his temple.
1: Вот, и написано, что прошло 400 уже 80 лет, вот, после того, как израильтяне вышли из земли египетской, вот, когда Соломон начал строить храм.
0: So if you do the math,
1: поэтому,
0: you,
1: если математика,
0: you end up with
1: с математикой
0: one of
1: все окей, то,
0: the 1400 dates as
1: то
0: the
1: есть,
0: exodus of
1: примерно в 1400 каких-то годах, вот, израильтян они вышли из Египта.
0: Number two, point number two from these verses.
1: Вот, еще как бы вторая такая штучка.
0: This
1: из стихов
0: is,
1: этих.
0: This is the fulfillment of Genesis chapter 15, verses 13 through 14.
1: Вот это исполнение. Вот, prophecy. Исполнение пророчества, которое было дано еще в Бытие 13-14. 13-14 главе Бытия.
0: No, chapter 15, verses 13 and 14.
1: То есть 13-14 стихи 15 главы Бытия.
0: The Lord was talking with Abraham.
1: Вот Господь, Он говорил с Авраамом.
0: Informing Abraham
1: и Он говорил Аврааму о том,
0: that
1: что у него будет много потомков, которые будут как по многочисленности, как песка на берегу морском или как звезд на небе.
0: Before Abraham had any children.
1: И это было до того, как у Авраама были вообще
0: and the Lord
1: дети.
0: Said in the midst of that,
1: и Господь сказал посреди этого, что но твои потомки, они проведут 400 лет как рабы в Египте.
0: And so the Lord, but then he says, but after 400 years, I will
1: но потом,
0: bring them out
1: спустя 400 лет, я выведу их из Египта.
0: And so, here the Lord is bringing
1: и здесь мы видим, что Господь, Он выводит народ израильский из Египта, вот тем самым исполняя то, что было написано в Бытие 15 главе, того пророчества, того обещания, которое Бог дал Аврааму.
0: In 1 Kings chapter 8, verse 56,
1: в третьих царств, 8 главе, 56-м стихе,
0: basically says that not one promise that God has ever made to his people has ever failed.
1: Вот там и говорится, что ни одно из обещаний, которое Бог дал народу, оно никогда не осталось несовершенным.
0: Every promise that God made to his people has happened just like
1: this. То есть каждое обещание, которое Бог дал своему народу, оно произошло именно так, как Бог это дал.
0: And here
1: как Бог
0: is
1: это
0: proof
1: сказал.
0: Of that. God
1: и
0: promised Abraham.
1: То, что мы с вами сейчас читаем, это одно из подтверждений этому, потому что Бог пообещал Аврааму, что около 400 лет проведут твои потомки в Египте, но я их выведу. Вот это было обещание, и Бог исполнил это обещание. Да, может, это заняло 400 с лишним лет, но Бог, Он исполнил свое слово, исполнил свое обещание. Поэтому вы и я, мы можем читать Божье слово,
0: with the same
1: вот, с
0: understanding,
1: таким же самым пониманием,
0: whatever God has said,
1: что все, что Бог сказал
0: whatever
1: здесь,
0: he has spoken,
1: все, что Он проговорил,
0: whatever he has promised
1: вот, все, что Он пообещал Его народу, это вам и мне,
0: will happen just like he said.
1: Оно произойдет именно так, как Бог это пообещал.
0: He promises that all things work
1: вот,
0: together
1: Он сказал, что
0: for good
1: все содействует ко благу тем, кто любит Бога.
0: All things will work together
1: все
0: for good.
1: Содействует
0: that's
1: ко благу.
0: A promise.
1: Это обещание.
0: And you can be guaranteed that it's going to happen just like he
1: вот,
0: said.
1: И вы можете быть уверены в том, что все произойдет именно так, как Бог сказал.
0: You can be in the middle of something
1: вы можете быть посреди чего-то, что
0: bad,
1: плохо.
0: But you know.
1: Вот, но, тем не менее, вы можете быть уверены, что Божье Слово говорит, все, через что вы будете приходить, в конце концов, вот, будет во благо вам.
0: Now, it may take 400 years,
1: вот, может быть, это займет 400 лет, но это произойдет. Божье Слово сказало, что оно произойдет.
0: But you gotta live with that
1: поэтому вам нужно жить с таким отношением, с таким пониманием, что все, что написано в Слове Божьем, это произойдет именно так, как там написано.
0: You look at a person like
1: посмотрите
0: Jeremiah.
1: На человека, как Иеремия.
0: He was a prophet for
1: он был
0: the Lord.
1: Пророком Господним.
0: And the Lord says, go tell my people to repent.
1: И Господь сказал ему, пойди к израильтянам, скажи им, что, чтобы они покаялись, потому что они от меня отвернулись. Скажи им, чтобы они повернулись назад ко мне. Если они не покаятся, не отвернутся, то они будут уведены в рабство.
0: And Jeremiah spent year after year
1: вот Иеремия провел годы, годы, всю свою жизнь, проповедуя Божье Слово, проповедуя то послание, которое Бог дал ему, чтобы вывести свой народ. И знаете, сколько людей покаялось от его проповеди? Ни одного. Вы скажете, вот это плохо вообще, какой плохой пророк, а?
0: I mean, you were in ministry for 40 years,
1: 40
0: and not one person got saved.
1: Ни один человек не покаялся.
0: Bad.
1: Нет, это плохой знак.
0: Maybe
1: что-то
0: you should
1: не так. Наверное, тебе в семинарию нужно было пойти подучиться.
0: No. Tried
1: вот, или еще что-то там. Или, может быть, это вообще не твое призвание, как бы, может, как бы ты неправильно услышал Бога. Тебе надо было в другую, как бы, русло пойти.
0: But a couple thousand years later,
1: вот, но спустя пару тысяч лет
0: we read the book that
1: мы читаем
0: Jeremiah wrote.
1: Ту книгу, которую Иеремия написал. И мы ободряемся из этой книги. То есть вы читаете первые главы этой книги, книги Иеремии.
0: Where Jeremiah,
1: где Иеремия, он called by the Lord, призван Богом, чтобы идти и проповедовать слово, проповедовать послание. Иеремия,
0: I'm just a young guy.
1: Отвечал Богу, Бог, ну я же молодой парень, как бы я, что могу сделать?
0: Don't worry about
1: Бог говорил, что ну, не волнуйся о своей молодости, не волнуйся о том, как ты молод, потому что я возьму свои слова, и я вложу их в твои уста, и наполню твои уста своим словом, и ты просто будешь идти и открывать свои уста, вот, где бы ты ни был. Я буду говорить через тебя, поэтому не переживай о том, там, молод ты, сколько тебе лет. Я буду с тобой. И скажите, кому из нас это применимо сегодня?
0: Там
1: я молод, как бы, Бог, как ты не можешь использовать? Бог нам говорит, что я тебя, так как Иеремия, буду использовать, говори через себя. И когда мы читаем эту книгу Иеремии, то мы думаем, ну если Бог это сделал для Иеремии, то Он может для нас также это сделать.
0: Jeremiah, all things work together for good.
1: Вот Иеремия, мы видим, что все содействует ко благу. Вот, да, вы можете не увидеть этого даже всю свою жизнь, как именно оно содействует ко благу. Но тем не менее, вот здесь, если бы Иеремия стоял, то мы бы могли ему сказать, что послушай, мы так ободрены тем, что, ну, ты написал тем, что Бог делал твою жизнь не 2000 лет назад.
0: So all things work together for good.
1: Вот, или сколько там тысяч
0: Maybe
1: лет назад. Поэтому все содействует ко благу. Может быть, спустя несколько сот лет, несколько тысяч лет, может быть, даже.
0: But the promise
1: Но
0: of God's
1: обещание Божьего
0: stand.
1: Слова, оно неизменно.
0: The Lord says, I'll provide.
1: Господь сказал, что я обеспечу.
0: It's gonna happen,
1: И
0: just
1: это
0: like
1: произойдет
0: said.
1: Именно так, как Он сказал.
0: Okay, so God's word is sure, and any promise that He's made will happen.
1: Так Божье Слово убеждает нас в том, что все обещания, которые Бог сделал, они произойдут. Вот, и последнее, очень быстро.
0: It says the exact day.
1: Написано в тот самый день.
0: The same day, the exact day that they went into Egypt, 430 years later, they left Egypt.
1: Вот, 430 лет спустя они ушли из Египта.
0: What that says to me is that God knew. God knew the day.
1: Вы знаете, мне как бы это говорит о том, что Бог знал этот день.
0: They'll be there 400 years.
1: То есть он мог сказать там Бог Аврааму, что твои потомки будут 400 лет.
0: He can bring them out on the day 430 years after they entered into Egypt.
1: Вот, и он знал, что он выведет их спустя 430 лет в тот самый день из Египта.
0: And God is exact. You read in the book of Psalms.
1: И вы знаете, Бог, Он, как сказать, Он точный, что ли, Бог. То есть Он делает это точно так, как Он говорит, то есть определенно. То есть есть определенные дни, которые Бог, Он предназначил, то есть даты, конкретные дни. Бог предназначил еще наперед. Вот. Так же, как с нашими днями, например. То есть Бог, Он наши дни, Он видел, Он знал их наперед каждый день. Вот, и все, что
0: Daniel
1: происходит в нашем дне, Бог, Он как бы, Он знает это. И то же самое мы видим в Данииле, в
0: 9
1: главе, где Бог говорит, до него вскоре придет Мессия.
0: The exact day.
1: То есть, и он сказал четко конкретный день.
0: And you can figure it out. You can
1: вот,
0: do the math.
1: И вы можете там сделать немного знания по математике в 9 книге Даниила, и вы определите это. Вот. И как бы этот день настолько был четко определен,
0: so exact that people try to explain it away. People try to say, well, Daniel didn't write that, somebody else wrote it.
1: Как бы люди, они пытаются опровергнуть вообще всю книгу, как бы Даниила. Сказать, что, ну, Даниил как бы он не писал этого. На самом деле, это не Даниил писал, это как бы кто-то после Даниила написал. И не только после Даниила, не только не Даниил, но это было написано после того, как Иисус был рожден. Почему? Потому что, как бы, ну, там говорится четко конкретная дата. Вот. Который Мессия должен был прийти. И люди, они просто в шоке, как такое может быть? Там 400 лет до, как бы сказали четкую дату, поэтому, наверное, что-то не так.
0: So God is exact when it comes to days.
1: Поэтому, когда что касается дат, то Бог, Он очень четкий.
0: And there's coming a day when Jesus Christ
1: will return. И Он сказал, что придет день, когда Иисус Христос, Он возвратится.
0: The Lord knows.
1: И Бог, Бог знает тот конкретный день, тот конкретный чай,
0: that He's coming back.
1: Секунду, вот, в которую Бог вернется.
0: Exactly 5 minutes.
1: Вот, там, вплоть до 5 минут спустя час.
0: Шучу, no man knows the day or the hour.
1: Вот, никто не знает дня или часа.
0: So.
1: Вот.
0: Next month.
1: В следующем месяце, может быть. Сразу после зарплаты.
0: But he knows. I don't know. You don't know. We don't know. He knows the
1: Вы не знаете,
0: time.
1: Я не знаю, никто не знает тот конкретный день, кроме самого Бога.
0: The thing is, it's the perfect time.
1: Вот, но это самое совершенное время.
0: So we just wait.
1: Вот, поэтому нам нужно ждать просто.
0: Right. Let's go ahead and continue. Verse 40,
1: давайте продолжим. 40 стих. 40. 42.
0: It is a night to be much observed unto the Lord for bringing them out from the land of Egypt. This is the night of the Lord to be observed of all the children of Israel and their generations.
1: Это ночь бдения Господу за изведение их из земли египетской. Это самая ночь бдения Господу всех сынов Израилевых в роды их.
0: And the Lord said unto Moses and Aaron, this is the ordinance of the Passover.
1: И сказал Господь Моисею и Аарону, вот устав Пасхи.
0: There shall no stranger eat thereof.
1: Никакой иноплеменник не должен есть ее.
0: No strangers are allowed to eat the Passover.
1: Никакой иноплеменник он не мог есть Пасху.
0: None of the mixed multitude. They're strangers.
1: Никакие,
0: they can't eat the Passover.
1: Разноплеменники, они незнакомцы, туземцы, поэтому они не могут участвовать в Пасхе. 44 стих.
0: But.
1: Но.
0: But every man's servant that is bought for money, when you have circumcised him, then shall he eat thereof.
1: А всякий раб, купленный за серебро, когда обрежешь его, может есть ее.
0: If you weren't a child,
1: если вы не были ребенком,
0: the Lord, if you weren't a
1: Господним,
0: Jew, if you weren't
1: если вы не были иудеем, если вы не были частью народа израильского, то чтобы вам чтобы вас могли считать как частью семьи, частью народа израильского, вам нужно было бы быть купленным вот, и обрезанным. Купленным и обрезанным. Так же самое работает с нами. Чтобы нам общаться с Богом, чтобы мы могли быть частью Божьей семьи.
0: We need to have been purchased.
1: Вот нам нужно, чтобы нас купили
0: and circumcised.
1: И обрезали.
0: Spiritually speaking.
1: Духовно говоря.
0: As Paul explains.
1: Вот Павел объясняет это в Новом Завете более подробно.
0: That for the Jews circumcision was outward. It was a literal
1: thing. Вот для иудеев обрезание это было внешнее что-то, что они делали.
0: But for the Christian, it's something that takes place inside.
1: Это что-то, что происходит внутри, в нашем сердце. Это обрезание в нас. Это обрезание.
0: A removing of the flesh.
1: Вот обрезание плоти, когда мы отделяем плоть от нашего духа.
0: A removing of that which separated
1: отделяем
0: us from God.
1: То, что разделяет нас с Богом.
0: And so we've been purchased by the blood of the Lamb, by Jesus Christ.
1: Мы были куплены кровью Агнца.
0: We placed our faith in him, and God has done a work in our hearts, cutting away the flesh and
1: removing
0: it.
1: Свою веру в него. Мы отделили свою плоть от нашего духа, и теперь у нас есть эти общения с ним. Общение с ним, с Богом.
0: Now we're part of the family.
1: Вот теперь мы часть семьи.
0: Now we have the right to
1: fellowship. Вот теперь у нас есть права общаться.
0: Well, verse 45.
1: С Богом. 45 стих.
0: A foreigner and a hired servant shall not eat thereof.
1: Поселенец и наемник не должен есть ее.
0: And in one house shall it be eaten. Thou shall not carry forth aught of the flesh abroad out of the house, neither shall you break a bone thereof.
1: В одном доме должно есть ее. Не выносите мяса вон из дома, и костей ее не сокрушайте.
0: All right, so a lamb is to be eaten in every house.
1: То есть агнца нужно было есть в каждом доме отдельно.
0: And the whole lamb.
1: Вот, и всего агнца.
0: And not a bone of his body is
1: вот.
0: To be broken.
1: И кость этого агнца не должна была быть сокрушенной.
0: Now, the no broken bones points us to Jesus Christ.
1: Снова-таки несокрушенная кость указывает нам на Иисуса Христа.
0: Who was our lamb?
1: Вот, который
0: the lamb
1: был нашим
0: of God, who was crucified
1: агнцем,
0: on the cross.
1: Распят на кресте.
0: John,
1: и вы можете говорить об этом в книге Иоанна, о том, как солдаты пришли в тот день, чтобы поломать ноги у тех, которые висели на кресте, чтобы они умерли. Вот Иисус, Он висел на кресте, и были два человека, два вора.

0: вот, с гвоздями в руках, вот, и гвоздями в ногах. И вы просто висите на этих гвоздях на своих руках. Вот. И в таком положении, как у вас распина на кресте, то вы как бы не можете сильно дышать.
1: Поэтому... on your feet, on that nail that's through your feet, so that you could inhale.
0: Вот поэтому, чтобы вам можно было дышать, то вам нужно было опираться на эти гвозди, которые ноги прибиты, then, и немного приподняться, и тогда вы могли бы вдохнуть.
1: Once you exhale, you would hang back down.
0: Вот, и когда вы выдохнете, то вы снова как бы, то есть, падали назад,
1: and
0: свисали.
1: Then you would kind of repeat
0: и потом вам нужно было повторять этот процесс постоянно.
1: In order to breathe.
0: Вот вверх-вниз, чтобы вы могли просто дышать.
1: Say, well, why don't you just hang there and just let it go and stop breathing.
0: Вы скажете, ну там, ну висишь, ну, ну перестань себе дышать и все, и не мучайся.
1: But the way the body works is it won't let you do that.
0: Вот, но то, как работает наше тело, оно не позволит вам просто не дышать.
1: The body will do whatever it has
0: вот, тело,
1: to
0: оно будет делать все, что оно может, чтобы оно смогло дышать.
1: So people would die and
0: поэтому люди умирали
1: after their bodies
0: от...
1: would just give out because of sheer exhaustion.
0: Вот, они умирали
1: not
0: от удушья.
1: Pushing up and down, I just want to quit.
0: Вот, и удушье наступало не тогда, когда, скажем, просто человек, он не захотел дышать, а когда тело, оно полностью, как бы, то есть, израсходовало все свои силы, чтобы, ну, как бы, вдыхать воздух, как бы, то есть, оно уже не может. И тогда вы умираете.
1: Когда
0: вы физически уже не можете дышать.
1: And there are stories of people hanging on the cross for days at a time.
0: Вот, и есть, как бы, истории, когда люди... висели на кресте днями. Вот, поэтому вот эти вот люди, которые пришли к римлянам, они не хотели, чтобы Иисус и воры, они как бы висели на протяжении ихнего праздника. Поэтому вот римляне взяли большой молоток, вот, и чтобы пойти поломать ноги тем людям, которые висели на кресте. Вот, и как бы со сломанными ногами они не могли бы как бы подняться и вдохнуть. Вот, и они бы почти сразу, как бы, то есть спустя минуту буквально умерли бы. Но они потом к Иисусу подошли и хотели его ноги поломать. Но Иисус был уже мертвым. Он уже сказал, Отец, в твои руки передаю я свой дух. И он умер. Поэтому вместо того, чтобы кость его поломать, они взяли копье и копье в бок воткнули ему. Вот, и оба эти момента не исполняют также пророчество. Написано о нем, что он будет бок, его бок проткнут, и ни одна его кость не сокрушится.
1: Именно поэтому
0: в этом празднике дается особенное повеление не ломать костей Агнца, которого они едят, потому что это есть прообраз Иисуса.
1: Each house had to have one lamb.
0: У каждого дома должен был быть один агнец. Вы не могли делиться агнцем с другим кем-то. Вы должны были его съесть только своей семьей.
1: And you had a whole lamb.
0: Вот, и вам доставался целый агнец.
1: You didn't get to go down to Billa and,
0: вы не могли
1: and,
0: там пойти в Биллу и выбрать.
1: I'll take the,
0: ну, возьму вот этот,
1: the leg there,
0: там,
1: you know,
0: ножку возьму там или
1: five people in our family. We'll
0: там
1: take,
0: пять частей,
1: we'll
0: пять членов
1: legs,
0: нашей семьи, как бы,
1: leave,
0: ну, мы ножки возьмем, нам хватит, остальное оставьте.
1: That's all we need. It
0: didn't
1: matter.
0: Ножки
1: didn't matter how many
0: нет, не важно, сколько у вас
1: every
0: людей.
1: House needed a lamb.
0: Каждый дом. В каждом доме должен был быть агнец, и целый агнец. Вот, и вы не могли как бы выбрать, скажет, ну вот это я ем, это не ем, это ем, не ем. Нет, вам нужно было все съесть. Вот когда вы и я стали христианами, когда мы приняли Бога в наши жизни, когда мы сказали, Господь, мы верим в силу крови, и мы применяем эту кровь в нашей жизни. Вот для спасения.
1: We get the whole lamb.
0: Вот то мы принимали
1: we
0: всего
1: don't get
0: агнца.
1: Pick and choose which part of the
0: мы не могли
1: lamb we like
0: выбирать,
1: best.
0: Как бы, там, ну вот эту часть как бы мы примем, эту часть мы не примем от Бога.
1: No, we get the whole thing.
0: Нет, мы принимаем все.
1: Мы послушаемся
0: всему.
1: Everything that Jesus said.
0: Слово всему тому, что сказал Иисус.
1: You know, love your neighbor. Okay,
0: там,
1: I like that part. That's
0: вот,
1: good.
0: Любите своих соседей. О, ну
1: I'll
0: да, как бы нормально.
1: Part of the lamb.
0: Как бы эту часть агнца я возьму, буду любить соседей.
1: Love your enemy.
0: Вот, люби своих врагов.
1: Well, I don't know.
0: Не,
1: that,
0: ну,
1: maybe
0: не
1: I'll
0: знаю.
1: Give that так, part to
0: я, наверное,
1: else.
0: Дам соседу эту часть.
1: No, you get the whole thing. If you,
0: нет, вам нужно все будет есть.
1: If you accepted
0: все принимать.
1: Christ, you
0: если вы приняли Христа, то вы принимаете все.

0: то, что он сказал.
1: It's a blessing too, so.
0: Вот, и в этом благословение также есть.
1: All right. Also, every также. House needs its own lamb.
0: Вот.
1: Every person needs their own lamb.
0: И вы знаете, как каждый дом нуждается в своем агнце, так же каждый человек нуждается в своем агнце.
1: We all need a personal relationship with Jesus Christ.
0: Каждый из нас нуждается в личных отношениях с Иисусом Христом.
1: We can't save other people with our relationship with Christ. Just because we have accepted Christ into our lives doesn't mean that our friends are saved. Doesn't mean that our brothers are saved. Doesn't mean our parents are saved.
0: Это не значит, что наши родители автоматом спаслись, наши братья и там близкие друзья, то есть все они автоматом спасаются.
1: Or because our parents are saved doesn't mean that.
0: Или из-за того, что наши родители спасены, это не значит, что мы также будем спасены. Только потому, что мы выросли в христианской семье, это не делает нас христианами. Потому что каждый человек, каждому человеку нужен свой агнец. Каждый человек должен лично принять в своей жизни, в свои сердца Иисуса Христа и принять.
1: It's individual.
0: Осознать, что Иисус сделал для них на кресте, поэтому это индивидуально для каждого человека.
1: Right. Verse
0: 47 стих.
1: We finish up here.
0: Заканчиваем уже.
1: And the congregation of Israel shall keep it.
0: Все общество Израиля должно совершать ее.
1: And when the stranger shall sojourn with you and will keep the Passover to the Lord, let all his males be circumcised, and then let him come near and keep it, and he shall be as one that is born in the land, for no uncircumcised person shall eat thereof.
0: Если же поселится у тебя пришелец и захочет совершить Пасху Господню, то обрежь у него всех мужского пола, и тогда пусть он приступит к совершению ее, и будет как природный житель земли, и никакой необрезанный не должен есть Пасху.
1: One law shall be to him that is home-born, and unto the stranger that sojourns among you.
0: Один закон да будет и для природного жителя, и для пришельца, поселившегося между вами.
1: So for fellowship, to be a part of the family, there was only one law. There's only one rule.
0: Поэтому для всех, кто поселится в этой земле, вот было только одно правило, один закон.
1: That was circumcision.
0: И это было обрезание.
1: Having had the flesh removed.
0: То есть плоть нужно было отрезать.
1: Okay, the same thing applies spiritually.
0: То же самое касается нас духовно. Вот и Павел в Новом Завете это основу таки поднимает. Это вопрос, то есть единственное, что от нас требуется в наших отношениях с Богом. Вот это чтобы мы верили. Вот и чтобы Бог, Он сделал это обрезание внутри нас, внутри наших сердец. Чтобы мы верили в то, что Иисус сделал для нас на кресте. И чтобы Бог, Он отделил то, что препятствовало нашим отношениям с Ним. Поэтому это был только один закон, очень простой. Верьте.
1: And you can be a part of the family.
0: И вы сможете стать частью семьи.
1: All right. Well, verse 50.
0: 50 стих.
1: Thus did all the children of Israel, as the Lord commanded Moses and Aaron, so did they.
0: И сделали все сыны Израилевы, как повелел Господь Моисею и Аарону, так и сделали.
1: And it came to pass the selfsame day that the Lord did bring the children of Israel out of the land of Egypt by their armies.
0: В этот самый день Господь вывел сынов Израилевых из земли египетской по ополчениям им.
1: So they came out in groups.
0: Они вышли группами.
1: 2 million people.
0: 2 миллиона людей.
1: All redeemed, all
0: все искуплены, все освобождены из-за крови Агнца.
1: Next week, chapter 13.
0: Следующая неделя, 13 глава. Ой, не до 13.
1: Read ahead.
0: Читайте наперед.
1: Come prepared.
0: Вот, приходите подготовленными.

0: Два часа дня по тихоокеанскому времени.
1: Говорит радио «На пути». По следам Иисуса.
0: Дорогие друзья, мы предлагаем вам послушать передачу «Толкование Евангелий». Через 15 минут выйдет в эфир проповедь Давида Вилкерсона. И в конце часа слушайте программу «Семейный библейский час».

«Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля скажет ему: „Пойди скорее, садись за стол“? Напротив, не скажет ли ему: „Приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам“? Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю. Так и вы, когда исполняете все повеленное вам, говорите: „Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». Евангелие от Луки, 17 глава, 7 по 10 стих. Иисус Христос прекрасно описывает картину возвращения раба с тяжелой работы на ниве или же с пастбища. Господин не обращает внимания на усталость раба, велит приготовить ужин и служить ему, подпоясавшись. А когда тот исполнит приказание, хозяин не подумает поблагодарить своего раба. «Так и вы, – говорит Иисус Христос, – когда исполните все повеленное вам, говорите: „Мы, рабы, ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать“». У истинного раба Господа Иисуса нет повода для гордости. Самомнение необходимо вырвать с корнем, а вместо него поместить сознание собственной недостойности – смирение. Этот урок мы находим в словах Иисуса Христа о рабе. Когда он в конце тяжелого трудового дня возвращается с поля, хозяин не приглашает его садиться за стол ужинать. Напротив, он велит ему подпоясаться и подать ужин. Лишь по исполнении этого слуге позволено есть и пить самому. Хозяин не станет благодарить раба за все сделанное, ведь раб принадлежит своему господину, и быть послушным – первая его обязанность. Так и мы, христиане, являемся рабами Господа Иисуса Христа. Мы принадлежим Ему. Все, что мы когда-либо сделали для Спасителя, не будет достаточным, чтобы воздать Ему за то, что Он совершил на Голгофе. Поэтому ученик, исполнив все, что ему велено в Евангелии, должен в смирении сказать, что он раб, ничего не стоящий, сделал лишь то, что должен был сделать. Смирение – одна из важных христианских добродетелей. Однажды земледелец вышел со своим сыном в поле во время жатвы. Они смотрели на море золотистых колосьев, едва колыхаемое ветром. Мальчик сказал: «Папа, смотри, некоторые колосья стоят прямо, а головки других так низко склонились. Наверное, у склонившихся совсем нет зерна. Им как бы стыдно, вот они и прячутся». «О нет, ты ошибаешься, сын мой», – ответил земледелец. И он показал сыну, что головки пшеницы, стоящие гордо кверху, имели очень мало зерен, некоторые даже были совсем пусты, а колосья пшеницы, смиренно наклоненные к земле, полнились зерном. Господь говорит: «Научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. Что говорит Библия о смирении Иисуса Христа? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Послание Филиппийцам, 2 глава, 6 по 11 стих. Ничто нас так не уподобляет характеру Христа, как смирение. Истинное смирение –
переносит оскорбления, прощает обидчика и воздает добром за причиненное зло. Оно не замечает собственных заслуг, не выставляет на показ своих исключительных духовных качеств. Истинное смирение низко склоняет голову перед Богом и людьми. Смирение успокаивает нервы, укрощает движение крови, уничтожает мечтательность, умерщвляет жизнь падения, оживляет жизнь во Христе Иисусе. Оно избавляет человека от многих зол и хранит его от великих искушений. Смирение никогда не гневается, ни человеку угодничает, не предается печали, ничего не страшится. Смирение состоит в том, чтобы признавать себя грешником и не вменять себе в достоинство собственные добрые дела. Оно есть великая защита целомудрия и источник, из которого течет добро. Апостол Иаков пишет: «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». Послание Иакова, 4 глава, 6 стих. А Иисус Христос говорит: «Научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Евангелие от Матфея, 11 глава, 29 стих. «Будем же смиренными христианами».

0: Радио «На пути» продолжает свою работу. Приглашаем вас послушать проповедь Давида Вилкерсона. Через полчаса слушайте также семейный библейский час.
1: Дэвид Вилкерсон – основатель реабилитационного центра для наркоманов и алкоголиков, автор книг «Крест и нож», «Видение», «Приложи трубу к устам твоим» и многих других, пастор церкви в городе Нью-Йорке. Итак, мы предлагаем вашему вниманию послушать продолжение проповеди на тему «Где же девять?». Читает ее для вас Игорь Карпенков.

как печально наблюдать, что многие из обращенных, освобожденных людей осели и затерялись в среде модерного христианства. Некоторые люди просто не хотят идти вместе с Иисусом. Они предпочитают мертвую религию. Они наслаждаются формализмом церковных церемоний и обрядов. О, насколько религиозными эти 9 прокаженных, должно быть, чувствовали себя, когда проходили через долгий ритуал очищения. Какая это была бесподобная церемония. Во-первых, священник взял 2 птиц. Он заколол 1 птицу над сосудом, живой или бегущей водой, и позволил крови покапать на эту воду. Потом он связал иссоп с куском кедрового дерева около 16 дюймов длиной и все это привязал к живой птице червленной нитью. Крылья и хвост этой птицы были омочены кровью и водой. Потом он покропил кровью лоб и запястье очищаемого прокаженного 7 раз. Затем живая птица была выпущена на свободу в открытое поле. После этого прокаженный омыл одежды свои, обрил все волосы свои, тщательно омылся сам и пошел в селение, чтобы пробыть вне своего дома еще 7 дней. На 8-й день он вернулся к священнику с 2 овнами и 1 овцой без порока. Он также принес муки и 1 пинт елея. Это были жертвы повинности, жертва за грех и всесожжение. Священник взял елей, полил на свою ладонь, омочил свой палец в елей, который в ладони его, и покропил елеем с пальца своего на землю 7 раз. Взяв крови агнца, он возложил ее на край правого уха очищаемого, на большой палец руки его и на большой палец ноги его. Потом помазал его елеем в тех же 3 местах и вылил остаток на его голову. Как торжественно это все было, и какими религиозными чувствовали себя прокаженные. В самом деле, эти ритуалы олицетворяли собой очень важные вещи – помазание, очищение посредством крови, но все это было мертвым. Эти прокаженные, к которым прикоснулся Иисус, вернулись обратно к мертвым, сухим ритуалам и формализму. Да, они получили свое чувство собственного достоинства. Они вошли в жизнь церкви. Они получили обратно свои материальные благословения. Но они никогда не познали Иисуса. Вы можете спросить, почему же Иисус послал их назад в этот формализм? Я считаю, Христос послал этих прокаженных к священнику в надежде, что они захотят познать смысл того, что скрывалось за ритуалом. Живая вода. Не сказал ли он однажды, что он сам и есть та живая вода? Пролитие крови. Не говорил ли он, что его кровь будет пролита, когда он будет распят? И закланный агнец. Что это значит? Видите, не было в Израиле священника, который бы мог объяснить тем 9 прокаженным, что значили все эти обряды. Они совершали их просто по обыкновению. Нет, Иисус хотел, чтобы эти прокаженные вернулись к Нему и научились от Него. Когда они взывали к Нему с обочины дороги, «Наставник, помилуй нас», они назвали Его именем, которое значит «Учитель». Они знали, что в Нем вся истина, но они не возжаждали ее. Эти 9 прокаженных представляют собой 1000 бедных душ сегодня, которые сидят в церкви, слушая служителей, порой не знающих, о чем они сами проповедуют. Это все сухое, надоевшее, мертвое. Но я знаю, что это имеет один хороший эффект. Людям надоедает это. Многие говорят, это не то, для чего Иисус спас меня.
просто сидеть здесь и засыхать, слушая человека, который только влияет на чувства. Подайте мне действительность, подайте мне Христа. Сейчас я хочу рассказать об оставшемся человеке, об одном из десяти, кто вернулся и прибежал к Иисусу. Почему в каждом поколении есть остаток людей, которые следуют за Иисусом с пылкостью и благодарением? Почему Бог всегда имеет одного из десяти, который оставляет все и возвращается славить и служить Христу в то время, как остальные 90% продолжают жить чувствами? Я считаю, что самарянин вернулся обратно к Иисусу, потому что он не был связан формами и ритуалами. Ему не нужно было переучиваться. Видите, остальные 9 были воспитаны ортодоксальными иудеями. Их ум с детства был наставлен на соблюдение ритуалов и церемоний. Они оставались связаны своими традициями. Но когда самарянин увидел всю эту религиозную систему, он закричал: «О нет!» Он наблюдал фальшь в религиозных лидерах и старейшинах. Он видел, как фарисеи грабили вдов и забирали их дома. Он видел берущих и дающих взятки священников. Он видел храмы, заполненные миновщиками денег. Он видел изобретающих законы и правила для других, в то время, как сами они не шевелили и перстом, чтобы самим исполнять их. Он видел эти начищенные фасады, фальшивые лица и двойные мерки. И он сказал себе: «Это наподобие того, как слепой ведет слепого. Это не для меня. Я хочу чего-нибудь настоящего». Теперь, когда он шел в селение вместе с 9 к священнику, обществу, уважению и хорошей жизни, он остановился и начал думать: «Подождите, я помню, чему подобна была моя жизнь, когда я все это имел. Деньги, престиж, уверенность в будущем. Я был жалок. Все мои так называемые друзья отреклись от меня при первом же упоминании, что я, возможно, заболел проказой. Я был опустошен, связан греховными привычками, исполнен ненависти и горечи. Это был настоящий ад. Зачем же мне идти туда-обратно?» И тогда что-то загорелось в его сердце. «Посмотрите на меня, я чист. Иисус исцелил меня. Общество может подождать. Моя семья может подождать. Моя карьера может подождать. Я пойду к Иисусу. Я хочу узнать поближе того, кто исцелил меня». Он пришел к тому же заключению, что и многие из того остатка очищенных людей, которые возвратились к Иисусу. «Там нет ничего того, что я хочу. Это все суета. Я пойду к Иисусу. Он будет моей действительностью». Не подумайте даже ни на минуту, что этот прокаженный, получивший исцеление, возвратился ко Христу, чтобы просто поблагодарить. Нет, его превозмогло желание прославить этого человека, Иисуса. Десятый прокаженный не мог остановиться и восклицать: «Слава!» Прославление исходило из глубины его души. Я верю, что если кто-то чтит Христа так, как этот человек, припав к его ногам, громко воздавая благодарность, будучи не в силах сдерживать себя, такой человек никогда не сможет оставить Иисуса. В своем сердце он говорит: «Кому мне идти?» Он имеет глаголы вечной жизни. Я представляю себе, что этот человек появлялся везде, где учил Иисус. Каждый раз, когда Иисус был на горе или на берегу, очищенный прокаженный тут же появлялся прямо перед ним. Он громко восклицал: «Я люблю тебя, Иисус! Слава Богу! Хвала тебе! Я вижу его в день Вознесения, взывающим:
Возьми меня с собой, Иисус. Я хотел бы думать, что он был в той горнице в день Пятидесятницы и славил Бога, исполненный Духом Святым. Но факт остается фактом, что нам дано нечто, чего благодарный прокаженный никогда не имел. Власть выше всякой власти, известной человечеству. Каждые 4 года в январе Америка избирает президента на так называемую самую сильную должность на Земле. Его подпись является законом. Он командует самой сильной армией в мире. Он может просто нажать на кнопку и истребить целые народы. Но власть, которую он имеет в своих руках, ничто в сравнении с той властью, которую Иисус дал тебе и мне. Вы видите, что мы имеем абсолютный доступ в самое присутствие живого Бога-Творца. И он также может приходить к нам. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, да приступаем с искренним сердцем, с полною верою. К Евреям 10 глава, с 19 по 22 стихи. Этот 10-й прокаженный не имел такой власти. Она пришла после того, как завеса в храме разодралась надвое. Когда это случилось, это значило, что человек мог входить во святое святых, и Бог мог выходить из него, то есть он мог встречаться с нами. Слово «дерзновение» в этом стихе значит открытость, смелость, полная гласность. Возлюбленные, это значит, что мы можем открыто сказать каждому демону: «Я имею право посредством крови Христа входить в присутствие Божие и говорить с ним, и он со мною». Верите ли вы, что вы имеете это право, что Бог желает выходить из святилища и встречаться с вами? Давайте приблизимся ближе к Нему с сердцем, полным уверенности. Мы не приходим с кровью птицы, козла или тельца, но с кровью нашего Господа Иисуса Христа. И не с кровью козлов и тельцов, но со Своею кровью однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление. Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы через окропление освящает оскверненных, дабы чисто было тело, то кольми паче кровь Христа, который Духом Святым принес себя непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел для служения Богу живому и истинному. К Евреям 9 глава с 12 по 14 стихи. Ничто не волнует Божье сердце больше, чем то, что дети Его приходят к Нему с дерзновением, без всякого сомнения. Он хочет, чтобы мы приходили к Нему, говоря: «Я имею право быть здесь, даже если мое сердце осуждает меня, Бог больше моего сердца». После того, как этот прокаженный приблизился к Иисусу второй раз, Писание говорит, что Иисус сказал: «Встань, иди, вера твоя спасла тебя» от Луки 17:19. В английском переводе это место звучит так: «Вера твоя сделала тебя полноценным». На этот раз Иисус дал ему больше, чем просто очищение. Он дал ему полноту, полноту его ума, тела, души и духа. Вот что Бог дает всем, кто приближается к Нему. Полноту. Я предпочитаю думать, что этот последний прокаженный вернулся в свой родной город и встретился с другими 9, получившими исцеление. Им было о чем поговорить. Эти 9 стояли, наверное, рассказывая обо всех проблемах, встретивших их, когда они возвратились домой. Жены их вторично вышли замуж, дети отвернулись от них, старые друзья обращались с ними, как с посторонними. Все это было просто невыносимо. Тогда они обратились к 10-му. «А как у тебя дела? Помнишь ли ты галилеянина Иисуса, который исцелил нас? И почему ты выглядишь таким счастливым?»
Он широко улыбнулся и ответил: «Да только вчера я был с ним. Я последовал за ним. Я теперь его ученик, а он мой учитель. И поверьте мне, у меня нет таких проблем. Меня не беспокоит то, что семья моя отказалась от меня, или что друзья забыли обо мне. Иисус принял меня. Братья, я хочу сказать вам, что я хожу с Богом. Он говорит со мной и учит меня. Я теперь свидетельствую о Нем, но мое самое любимое занятие — это славить моего Господа. Возможно, Он пригласил этих 9 пойти вместе с Ним и увидеть Иисуса. Но они, скорее всего, отказались. Извини, конечно, но мы изучаем закон 3 вечера в неделю. И сейчас мы обсуждаем вопрос, когда должен прийти Мессия. Они, наверное, думали, что они ищут Мессию, но, к сожалению, они уже потеряли его. Итак, 10-й прокаженный идет обратно к Иисусу, воспевая: «В моем сердце есть псалом, который ангелы не могут петь. Искуплен, искуплен». Он живет этим искуплением, освященный, полностью освобожденный. Дорогой верующий, вы и я имеем что-то намного большее, чем имел этот прокаженный. Мы имеем не только открытую дверь, но и любящего Отца, который говорит нам: «Войди, ты очищен». Верьте в это, действуйте этим, приходите и встречайтесь со Христом. Аллилуйя!

Дорогие друзья, на этом передача наша заканчивается. Сегодня проповедь Дэвида Уилкерсона, американского проповедника, читал для вас Игорь Карпенков. В студии также работала для вас Татьяна Карпенкова. Даст Господь, мы с вами услышимся вновь и до новой встречи!

0: Говорит радио «На пути». Приглашаем вас послушать семейный библейский час.
1: Добро пожаловать на семейный библейский час. Нам доставляет огромное удовольствие предложить 15-минутную программу, содержащую весть о Божьей любви к вам. Вдобавок к этому, в заключении нашей программы мы сообщим о бесплатном подарке и как вы можете его получить.

В Евангелии от Марка мы читаем: «Тогда Пилат, желая сделать угодное народу, отпустил им Вараву, а Иисуса, бив, предал на распятие». Марка 15:15. Выйдя из темницы, Варава примкнул к толпе, которая шла за город к холму, на котором совершались казни. Он держался в стороне и украдкой бросал взгляды на кресты и тех, кто на них висел. Он знал двоих разбойников на крайних крестах. Они сидели вместе в тюрьме. Но кто же это был на среднем кресте? Варава ломал себе голову и напрягал зрение, но не узнавал третьего казненного. Пришлось обратиться с вопросом к рядом стоявшему человеку. Тот ответил: «Я был прокаженным, от меня шарахались на улице, и я должен был уже на расстоянии кричать: „Нечист! Нечист!“ Я жил за городом в пещере и не мог прикасаться ни к жене, ни к детям. Этот же человек прикоснулся ко мне, и я был моментально исцелен. Сегодня я снова дома, в семье, работаю и содержу жену и детей». Подслушав этот разговор, другой человек вмешался в него. «Я был слепорожденным, я не видел лица матери моей, не знал, как прекрасны закаты и восходы солнца до тех пор, пока этот человек не пришел и не коснулся меня. С тех пор я вижу. Неужели ты не знаешь, кто он?» Варава задумался. «Значит, на среднем кресте был Иисус. Но о нем Варава слыхал только хорошее. Он исцелял, учил и утешал людей». Варава содрогнулся. «Я должен был быть на этом кресте. Я преступник, а не он. Он праведник». Есть легенда о Вараве, в которой говорится, что во время трехчасовой тьмы, когда Иисус был на кресте, Варава подбежал к нему и просил: «О, Иисус из Назарета, я не знаю о тебе много, но одно знаю — ты висишь здесь вместо меня». Если действительно, раскаявшись, вор и убийца Варава смог на один момент схватить смысл страданий Христа, смысл его заместительной жертвы ради его спасения, он сегодня на небе. Вы спросите: «Убийца на небе?» Да, Иисус умер за всех преступников, включая и убийц. Помните, что Моисей, Давид и апостол Павел даже все были виновны в этом преступлении. В чисто судебном смысле Варава был свободен, потому что Христос умер вместо него. Ему не нужно было больше бояться новых следствий, судов, судей и тюремщиков. Он был освобожден. Все проклятие и унижение его прошлой жизни было перенесено на Христа. Варава, убийца, был свободен. Дорогой друг, образно Варава представляет собою все падшее человечество. Он представляет вас и меня. О нем говорят все четыре Евангелия, и это не случайно. Бог хотел преподать нам весьма важный урок. Повторение — мать учения. И Бог повторяет этот урок для нас четыре раза в каждом Евангелии. Варава, в переводе это имя означает «сын своего отца», а мы, как сыны Адама, все члены павшего человечества. Варава был мятежник, смутьян, бунтарь, и мы бунтари против Бога. Мы совратились каждый на свою дорогу. Варава нарушил гражданский закон, а мы нарушили Божий, и потому, как Варава по римскому закону должен был быть казнен в назначенный срок, так и мы должны будем предстать на Божий суд в назначенный Богом день. Варава был в цепях буквально, а мы находимся в цепях грехов и плохих привычек, ложных взглядов и убеждений, от которых невозможно избавиться. Да, Варава представлял всех нас. Что, если бы он отказался от своего освобождения и ответил бы воинам: «Я останусь здесь, пока не стану порядочным человеком»? Он умер бы в тюрьме. Варава был освобожден не потому, что он был невинным,
а потому, что Иисус умер вместо него, понес на себе его наказание. Варавва ничем не заслужил своего освобождения. Он был спасен не потому, что был хорошим, а именно потому, что был плохим. И для нас, Варавв 20 века, весь остается той же. Несмотря на то, что мы тоже мятежники, бунтари, нарушители божественного закона и противники Бога, мы можем получить освобождение от проклятия и смерти только потому, что Христос умер за нас. Эту свободу невозможно заслужить. Христос своими страданиями снимает с нас проклятие и осуждение и открывает перед нами новую возможность идти и больше не грешить. Сегодня всякий, кто сидит в мрачной темнице греха, может, взглянув душой на Голгофу, сказать, что принимает заместительную жертву Христа и быть навсегда свободным. Благодаря жертве Христа мы свободны, суд не грозит нам, и мы можем жить в мире и радости. Там, на кресте Христовом, узрел я в свете дня страдальца верного Отцу, что умер за меня. Душой прильнувши ко Христу, я глубже познаю любви Господней полноту и пустоту мою.

Нам было приятно предложить вам эту передачу, подготовленную студией FEBC в сотрудничестве с миссией «Семейный библейский час». В заключение предлагаем вам написать письмо, в котором укажите, что желаете иметь бесплатно Евангелие от Иоанна. Просто напишите письмо на следующий адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, город Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Пожалуйста, запомните наш адрес. Семейный библейский час, индекс 15000, Россия, Ярославль, почтовый ящик 1092, общество по изучению Библии. Мы будем ждать вашего письма на этой неделе. Мы также будем молиться о том, чтобы вы и в следующий раз посетили семейный библейский час.

0: 3 часа дня по Тихоокеанскому времени.
1: В эфире радио «На пути».
0: В течение этого часа мы предлагаем вам присоединиться к разбору Слова Божьего, который проводит пастор Леонид Киарогла. По окончанию этой программы выйдет в эфир детская передача «900 секунд доброты».
2: Мир вам, братья и сестры. Позвольте мне, дорогие, выразить тоже соболезнования по поводу вашей кончины, вашей мамы, и пожелать Божьего утешения всем вам в эти дни. Вторая часть богослужения будет посвящена больше этой теме. Сейчас мы продолжим изучение послания к евреям. И в конце я прочту молитвенные нужды, и кто еще имеет желание помолиться, вы можете это сделать. А сейчас давайте мы откроем 10 главу послания к евреям. И сегодня у нас будет только один стих, 24 стих. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». В предыдущих стихах мы читали с вами и говорили, уже несколько недель подряд мы говорим о том, что Бог поставил определенные условия, как нужно подходить к Нему, с каким сердцем. И мы говорили об искренности, что человек должен иметь искреннее сердце, он должен иметь полную веру, сердце его должно быть очищено от порочной совести, он должен омыть свое тело водою чистою, он должен держаться исповедания упования неуклонно, ибо верен обещавший. В этих стихах мы с вами говорили о том, что человек, подходя к Богу, престолу благодати, то есть когда он выравнивает свои отношения с Богом, есть определенные условия. И если человек придерживается этих принципов, стандартов, условий, он обязательно достигает цели, он имеет общение с Богом. Но дальше, в 24 стихе, теперь апостол переводит наши отношения по горизонтали, то есть не с Богом, а вот друг с другом. И он говорит, и дальше он будет говорить о нас, но мы сегодня только один стих с вами пройдем. «Будем внимательны друг к другу, поощряя к любви и добрым делам». Хотелось бы поговорить об одном слове в основном, это внимательность. Учителя часто в школе обвиняют учеников, что они получают плохие оценки не потому, что они не способны выучить предмет, а потому что очень невнимательны во время объяснения урока. Они отвлекаются на разные вещи, смотрят по сторонам, думают о чем-то, и эта невнимательность в итоге приводит к тому, что они плохо заканчивают год с плохой оценкой или плохо сдают экзамены. Часто мы слышим: будьте внимательны, внимание, внимание, поезд отправляется, поезд прибывает. Всегда нас кто-то предупреждает и говорит о том, чтобы мы были внимательны. Слово Божие тоже акцентирует внимание на этом слове. Часто наши отношения друг с другом требуют именно такого состояния – внимания. Внимание, что такое внимание? Это сосредоточенность и направленность психической деятельности на определенный объект. Бывает пассивное внимание, бывает активное внимание, бывает, когда мы фокусируем свой взгляд и свой слух на каком-то предмете и вот держим постоянно на цели, вот все наше естество, мы смотрим на это, мы очень внимательны к тому, что происходит. А есть еще пассивное внимание, когда человек где-то на подсознательном уровне внимает чему-то. Библия говорит нам о том, что мы должны быть внимательны друг к другу. Почему апостол заостряет свое внимание на этом вопросе? Ну, давайте начнем немного сдалека. Во-первых, сам Бог обращает свое внимание. Бог очень внимателен к людям. Что такое человек, что ты столько ценишь его и обращаешь на него внимание твое? посещаешь его каждое утро, каждое мгновение испытываешь его». Иов задает этот вопрос в 7 главе, 17-18 стихи. «Господи, что есть человек, что ты знаешь о нем, и сын человеческий, что обращаешь на него внимание? Человек подобен дуновению, дни его, как уклоняющаяся тень». Псалом 143, 3-4. Уже тогда люди понимали и знали из опыта, что Господь очень внимательно смотрит за своим народом. Господь обращает свое внимание на каждого человека. Это очень важный момент, чтобы мы, потому что есть такое учение, что Бог после сотворения вселенной человека отвлекся, ушел, как бы потерял из виду и своего внимания объект своего творения. На самом деле Божьи очи Господа всегда обозревают землю, всегда обращены на людей, и у Него не бывает момента, когда мы уходим из-под Его внимания. Он всегда обращает свое внимание на нас. Коли Бог обращает свое внимание на человека, то, естественно, Бог требует такого же отношения у нас друг к другу и к Нему. Более того, и сатана внимательно смотрит за нами, и он обращает свое внимание на людей. «И сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание твое на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный и удаляющийся от зла». Иова 1.8. И сатана отвечает Богу, говорит: «Конечно, я знаю, да, но он вот почему он такой богобоязненный? Потому что ты оградил его, ты благословил его и так далее». Значит, сам дьявол тоже обращал внимание на Иова. Он прекрасно знал этого человека и знал, о ком идет речь. То есть мы имеем с вами следующую картину. Бог с небес презирает на человека очень внимательно, на каждого. И сатана, и князь этого мира тоже неравнодушен к нам, каждому в отдельности. Поэтому мы должны бодрствовать. С одной стороны, сердце должно наполняться радостью, что Бог внимателен к нам, к нашей нужде, к нашему положению, к нашим потребностям. С другой стороны, мы должны быть очень чутки в отношении бодрствования, потому что вторая сторона, темная сторона, тоже внимательно следит за нами, и каждый наш шаг подстерегает или строит какие-то козни. Итак, это духовный мир имеет свое внимание. К чему Господь призывает нас? К чему мы должны быть внимательны? Еще. Вот Исаия 55:2 звучит так. «Для чего вам отвешивать серебро за то, что не хлеб, и трудовое свое за то, что не насыщает? Послушайте меня внимательно, и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Первый момент, что хотелось бы отметить, Господь ожидает от нас внимания к Его словам. Вы знаете, иногда я смотрю за молодежью, они записывают что-то, кто-то печатает во время проповеди братьев, во время разборов, они записывают, там перелистывают. Я не знаю, когда они это все читают потом, но то, что они внимательно слушают каждое слово, это хорошо. К огромному сожалению, мы пропускаем иногда большую долю информации, важной информации, духовной информации мимо ушей, потому что мы не сосредотачиваем свое внимание на то, что сейчас говорится. То есть у нас есть некое представление, что сейчас говорится проповедь. И все там слова правильные, и все там хорошо. И оно вот так входит в одно ухо, выходит через день, нам трудно вспомнить, о чем идет, о чем была речь. И только внимание. Мы не должны обманывать себя и думать, что как только я пересекаю порог этого дома, у меня автоматически включается внимание. Нет. Все происходит до точности наоборот. Дьявол сделает все, чтобы это внимание было рассеивающим в этот момент. Это его задача. Потому что вот эти птицы, которые потом прилетают, это семя, которое падает на землю, их задача убрать это семя, чтобы Слово Божие не дало всходы. Поэтому мы обязаны быть внимательны к его словам. «Послушайте меня внимательно и вкушайте благо, и душа ваша да насладится туком». Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть. Евреям 2.1. Действительно, отсутствие внимания ведет к духовному регрессу и духовной катастрофе. Рано или поздно, когда человеческий мозг не привыкает фиксировать какие-то важные духовные истины, и после фиксации не перемещать это в память, и после того, как ты уже запомнил, не возобновлять, не размышлять об этой истине, то все это способно рассеяться, улетучиться и потерять всякий смысл. Даже какая бы проповедь ни была, если я это не блокирую там в голове, в сердце своем, не складываю это все, то оно теряет свою изначальную силу. Поэтому мы должны быть внимательны, чтобы не отпасть. Ухо, внимательное к учению жизни, пребывает между мудрыми. Очень интересно, как иногда дети слушают, молодежь слушает. И вот если даже делаешь семинары какие-то в нескольких классах, и на разные названия этих семинаров. Очень интересно, куда люди идут, что их влечет туда. И очень приятно, когда они выбирают те классы, которые говорят о духовном совершенствовании, дают духовную пищу, раскрывают какой-то духовный пласт. И человек идет туда, ему интересно. Он внимает к учению жизни, он хочет научиться чему-то. Это очень доброе, хорошее качество человека. Дальше Господь ожидает от нас внимания к Его действиям. «Воздай им по делам их, по злым поступкам их, по делам рук их воздай им, отдай им заслуженное ими, за то, что они невнимательны к действиям Господа и к делу рук Его, Он разрушит их и не созиждет их». Псалом 27:4-5. «Посмотрите между народами и внимательно вглядитесь, и вы сильно изумитесь, ибо я сделаю в одни ваши такое дело, которому вы не поверили бы, если бы вам рассказывали». Аввакум 1.5. Дело в том, что Иисус обличал в свое время людей, которые прекрасно разбирались в погодных условиях. Они говорили, что если сегодня небо выглядит так, завтра будет такая погода. Они четко знали всю эту систему. Но Иисус говорит, почему же вы тогда не знаете и не судите о том времени, в котором вы живете? Почему вы не понимаете, что происходит вообще, как бы не только в природе, но и происходит в духовной сфере? Оказывается, Господь ожидает от нас, чтобы мы были не только к Его словам, но еще и внимательны к Его действиям. Когда на земле происходит что-то, пожары, наводнения, громы, молния, землетрясения, извержения вулканов, когда меняется просто география планеты, когда что-то исчезает, что-то прибывает, мы должны понимать, что это не происходит просто так. Не происходит просто так, чтобы самолет упал и 300 человек погибли. Два поезда столкнулись, сотни погибших. Революция в Египте, тысячи. В Сирии умирают тысячи, в Афганистане. Что-то происходит с этой планетой. И когда человек не хочет просто видеть, что происходит в своем городе, в своем штате, в своей стране, в своем доме, когда он не обращает внимания на все это и говорит, это случайность, он обманывает себя. У верующих людей не бывает случайности, не бывает случайных аварий, не бывает случайных «я забыл ключи дома», не бывает случайных встреч, не бывает случайных разлук, не бывает случайных спущенных колес, не бывает ничего случайного. И когда человек за всеми событиями где-то внутренне пытается узнать у Господа, почему это произошло, и он ищет какую-то цепочку логическую, и потом он внимательно смотрит и видит в этом руку Божию, это говорит о том, что человек внимателен не только к словам Божьим, но и к его действиям. Одна из величайших бед, я думаю, многих христиан, христиане становятся бесчувственными к обстоятельствам. И иногда Бог выходит навстречу, как ангел вышел навстречу Валааму. И иногда все под нами противится чему-то, но мы продолжаем упорно идти вперед, хотя небо говорит «не надо». Мы не обращаем внимания, как не обратил внимания Валаам, почему ослица ведет себя таким образом. Зачем нужно было бить это бедное животное, вместо того, чтобы подумать, Он бьет животное. Мы тоже вместо того, что иногда сделать правильные выводы, остановиться, мы ищем другие пути, но все равно мы хотим достичь определенной цели. Это говорит о том, что мы неосторожны в том, что происходит вокруг нас. Третий момент. Господь ожидает от нас внимательности к самим себе. Глупый верит всякому слову, благоразумный же внимателен путям своим. Притчи 14:15. «Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный». Сафония 2:1. «Наблюдай за ногою твоею, когда идешь в дом Божий, и будь готов более к слушанию, нежели к жертвоприношению, ибо они не думают, что худо делают». Екклесиаст 4:17. «Итак, наблюдайте, как вы слушаете, ибо кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отнимется и то, что он думает иметь». Лука 8:18. Лука 17:3. «Наблюдайте за собою, и если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему, и если покается, прости ему». И можно было бы много-много мест еще читать, когда Писание говорит очень внимательно относиться, как я сказал, к его словам, к его действиям, и в данном случае к самим себе. Это очень важный момент. Исследовать самих себя, быть внимательным к тому, что происходит внутри меня. Я иногда могу четко разбираться, что происходит вокруг меня, выносить какие-то суждения, делать какие-то оценки. А, с ним произошло вот это, потому что он, наверное, согрешил, а этот получил благословение, потому что хороший человек. Нам легко судить о ком-то, но Господь говорит: вникните в себя, посмотрите, что происходит с вами внутри. И если человек пренебрежительно относится к процессам внутренним, он обязательно скоро потерпит урон, потому что то, что нас должно волновать превыше всего, превыше того, что происходит в мире, превыше, что происходит у соседей, меня должно волновать, все ли в порядке у меня самого. И вот этот процесс, он очень интересный, потому что он сложный. Как я могу объективно судить сам себя? И здесь требуется, как написано в 14-м псалме, по-моему, если я не ошибаюсь, что тот человек, который говорит истину где? В сердце своем. Вот человек, который говорит истину в сердце своем, это правильный человек, это правильное мышление. То есть, когда я стою перед зеркалом, я должен четко оценивать свой вид. Кто-то может сказать, что я очень красиво выгляжу. Кто-то может говорить наоборот, но вот я должен понимать, что зеркало – это объективная оценка моего состояния на данный момент. То же самое, когда я обращаюсь к Слову Божьему, я должен принимать это как зеркальное отражение моего состояния. И Дух Святой говорит: вот там непорядок, здесь нужно поработать, здесь ты излишне чувствителен, здесь ты огрубел, здесь ты судишь, здесь ты завидуешь, а там что-то еще. Если человек не разбирается своими проблемами внутри, то обязательно эти комки, постепенно эти наслоения, человек грубеет, как мозоль, и потом следуют очень жестокие меры, или жесткие меры, вернее, правильнее сказать, от Бога, чтобы растормошить человека, чтобы его привести в должное состояние. Наблюдайте за собой, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Испытывайте самих себя. Верили вы? Самих себя исследуете? Или вы не знаете самих себя, что Иисус Христос вас, разве только вы не то, чем должно быть? Итак, мы прошли с вами три момента. Внимание к Божьим словам, внимание к Божьим действиям, внимание к самому себе. И последнее, о чем мы читали, будем внимательны друг к другу. Что интересно, я взял сегодня словарь Стронга, посмотрел, как на греческом это звучит, вот слово «внимательны», и там очень интересная фраза. Там звучит примерно так: «Будем же замечать друг друга». Я потом сравнил другие переводы, посмотрел, как оно звучит. Действительно, там написано «будем замечать друг друга». Казалось бы, а как, разве мы не замечаем друг друга? А вы слышали такие выражения, что «смотреть в упор и не видеть»? Вы слышали такие выражения, что он прошел как сквозь меня, как будто? Он меня даже не заметил. Мы иногда не замечаем друг друга. Я уж не говорю о том, чтобы мы замечали, какое у человека настроение. Мы иногда человека не видим. Поэтому здесь написано «будем внимательны друг к другу». Почему это так важно? Почему это так важно? Замечать, что мы есть, замечать друг друга, быть внимательным друг к другу. Дело в том, что как в одной большой семье, всегда есть отношения родителей и дети, и есть еще дети к детям, братья к сестрам, друг к другу. Это очень важный момент. Знаете, иногда родители говорят, мы уезжаем с папой или с мамой куда-то, дети, вы остаетесь дома одни. Пожалуйста, чтобы был порядок. Там говоришь старшему, ты приглядишь за младшим, если там что-то нужно, дать водички, попить, переодеть и так далее. То есть переходит как бы управление даже этой семейной ячейкой, этим домом, какое-то короткое время, чтобы они друг друга замечали и знали, что мамы, папы нет, всю эту ответственность переходит на какое-то время на плечи старших, средних и младших. То же самое и в Церкви Божией. Мы не должны ожидать и ждать только, если пастор, диакон, проповедник обратит на меня внимание. Кроме них есть еще тысячи рядом со мной. Мы друг другу должны оказывать недостающее внимание. В силу физических возможностей невозможно уделить внимание всем в полной мере. Придет время, когда кто-то уделит это внимание, но ждать того времени не стоит, потому что мы друг с другом рядышком, мы упираемся друг в друга. Мы иногда просто вот рядом проходим, касаемся, и Слово Божие говорит, будьте же внимательны друг к другу, замечайте друг друга. Что я должен замечать? У кого-то горе, у кого-то радость, у кого-то депрессия, у кого-то печаль, кто-то находится в состоянии эйфории, кто-то хочет что-то делать, кто-то ничего не хочет делать. И если мы займемся и вот по горизонтали друг с другом, просто по-человечески замечать, подходить вовремя, кому-то плохо, иногда, знаете, бывает, человек плачет где-то, люди думают, ну я не подойду, мало ли что, у человека горе. Или наоборот, может быть, в этот момент как раз нужно подойти. Кто-то очень радуется. Можно спросить, в чем его радость, и порадоваться вместе с ним. То есть с нас Господь требует такого простого, естественного, доброго благорасположения замечать друг друга. Вы знаете, я встречался с людьми, которые, и вы, наверное, встречали в своей жизни, они вот на вас смотрят или мимо вас проходят, не замечают. Или даже когда здороваются с несколькими людьми, они на вас не останавливают взгляд. Они, допустим, на третьем человеке, вот их знакомый третий человек, и он с первым и вторым здоровается так, как будто быстрее бы прошло. А вот он третьего с ним, он его видит и ему направляет свой взгляд. Это неправильная позиция. Потому что те первые двое, он их не видел. Абсолютно. Это наша натура. Порой мы не замечаем тех, которые рядом, и мы не должны так поступать. Хотя это наша натура, но мы с этим должны воевать и бороться. Будем внимательны друг к другу. И дальше после запятой стоит фраза «поощряя к любви и к добрым делам». Очень интересно, но мы иногда крайне внимательны друг к другу по отношению недостатков. То есть я могу заметить, кто ошибся. Чтобы замечать ошибку, достаточно... Вот я недавно прослушал свою проповедь, просто я беру всегда после проповеди, я прослушиваю сам один и свои ошибки пишу. Я сделал 3 грамматические ошибки, неправильное окончание, не там я поставил там союз и так далее, и так далее. Здесь громко, здесь тихо, здесь неправильно, здесь много жестикулировал, там мало и так далее. Есть свои как бы тонкости, но я проверяю себя, это очень важно. Но мы иногда проверяем таким же образом других, и очень чутко, и очень тонко мы замечаем любую ошибку. И потом у нас как бы козырь в руках, если кто-то ошибся, я теперь могу подойти, обличить, сказать, направить. И это хорошо, это на своем месте. Но хочется, чтобы был баланс. Вот сколько я замечаю плохого, чтобы столько же я ободрял и поощрял к любви и к добрым делам. И ведь слово «поощрять» – это не обличать, это не укорять, это подойти к человеку и помочь ему, ободрить его, дать ему надежду, приподнять его настроение. Если он уныл, если у него что-то не получилось, ему помочь в этом. Вопрос здесь следующий. Если бы здесь было написано, чтобы поощрять каким-то профессиональным поступкам, деятельности, да, к пению, к проповеди, почему здесь выборочно вот таких два явления, два слова, два пласта – любовь и добрые дела? Почему мы должны друг друга поощрять к любви? Разве мы сами не знаем, что мы должны любить? Разве нас должны учить в том, что надо кого-то любить? Если мы о любви проповедуем каждое служение и говорим, Бог есть любовь, и мы должны любить друг друга, почему апостол замечает и считает нужным заметить эту тонкость? Поощряйте друг друга к любви. Вы знаете, что Слово Божие говорит, что по причине беззакония что случится с любовью? Она охладеет. И не потому, что человек, не потому, что человек хочет, чтобы эта любовь охладела, не потому, что он отказывается от любви. Просто приходит момент, когда ты уже не имеешь сил. У тебя, вы знаете, вы заправляете свою машину бензином, иногда до упора, вот полный бак. Но как бы вы ни заправили свою машину, если вы будете ехать еще на этой машине, обязательно надо будет опять заправлять. Если вы никуда не поедете, вам не надо заправлять, бак будет полный. Но коли вы будете ехать, все это будет опустошаться. Когда человек, христианин, действительно любит, он теряет что-то. Любовь – это всегда жертва, всегда. Не существует любви, которая бы не теряла бы ничего. Свеча не может гореть вечно. Свеча тает. В это время она дает свет и тепло. Но сама свеча тает. Даже наше солнце отдает и теряет что-то. Когда мы говорим, что нужно поощрять к любви, это значит, что будут моменты, когда кто-то просто перестает любить. Ожесточается. Человека можно обмануть, человека можно подвести, можно растоптать его самые благие желания, растоптать и уничтожить его добрые чувства. Он сначала может верить всем, хотеть делать добро, но постепенно, когда он видит, что он искренен по отношению к нему лукавство, один раз он открыл свое сердце, как ребенок, а вернулось ему все какой-то клеветой, он начинает сжиматься, закрываться, он перестает доверять, перестает любить, перестает быть искренним. И в этот момент есть большая опасность закрыться, как ракушка, и больше не быть открытым настоящим христианином. Никого не любить, говорить, что я никому не верю. Тут все лицемеры, все фарисеи, все неправильные. Один только я вот такой хороший. И в этот момент Господь говорит, поощряйте к любви. Надо подойти и сказать, брат или сестра, может быть, он лицемер, может быть, кто-то подвел, но не все такие люди, не все они такие. Мы не можем говорить на церковь Божию клеить ярлык или ярмо, мы не можем подписывать какими-то фразами церковь целиком. Поэтому иногда людям нужно просто поощрение, показать других людей, показать другие обстоятельства, чтобы у них эта любовь, она опять заполнилась чем-то, чтобы от Бога они получили энергию дальше любить, дальше светить, дальше гореть. Это очень важный момент. Мы должны видеть, когда человек сгорает в служении. Мы должны видеть, когда человек, служитель, сгорает. Это очень важно, потому что иногда служители ломаются, как деревяшки, и мы потом слышим просто хруст и говорим, ох, как это могло быть, он же такой сильный был. Не был он никогда сильным. Наша невнимательность, нежелание поощрить, потом возвращается к нам же. Сколько церквей потеряли прекрасных, талантливых проповедников, регентов, певцов, только потому, что они брали, брали и брали. И никто не думал, что он-то сгорает, и ему нужно поощрение, поддержка, ободрение, молитва, пост. Это необходимые вещи. И дальше написана последняя фраза «и добрым делам». Вы знаете, я когда с одним человеком познакомился, он покаялся из мира, и он жил не очень богато, не очень богато. И с женой, и с детьми, еще мама, перебирались как-то где-то с работой. Но когда он пришел в церковь и покаялся, он всегда находил, кто хуже его живет, и помогал, чем мог. Иногда приходил домой и брал последнее. Жена говорила: «Ну как же, у нас остается там горсть чего-то, кусочек чего-то». Он говорил: «Бог нам даст, но есть люди, которые намного тяжелее в этот момент живут». И вот он это делал какое-то время. Он работал ветеринаром, и он ходил к людям, бесплатно даже лечил животных. И когда ему предлагали что-то, он говорил, смотрел, как человек живет, говорит: «Не надо с вас ничего, пусть там ваша там корова будет жива или поросенок». Он все это делал. Добрый был, но прошло какое-то время, когда он вдруг начал понимать, что вся его доброта, она не всегда возвращается. И он начал сжиматься как-то, он перестал быть таким добрым. Пришло время, он приходил и говорил: «Это стоит столько-то». И когда человек говорил: «Извини, но у нас нет этих денег», он говорил: «А чем я могу помочь? У меня тоже семья, я должен кормить». То есть отношения возвращались к тому, как есть в этом мире. Но со временем он ожесточился. Потому что он даже чуть не плакал, говорил: «Дира, знаешь, брат, я думал, что если я добр ко всем, то придет момент, когда и ко мне это добро возвратится. Но я столько лет отдавал все свое, и никакого возврата. И я подумал, буду я тогда тоже как все». Поэтому здесь Слово Божие говорит поощрять к любви и к добрым делам. С одной стороны, наша натура действительно эгоистичная, и наши руки закрываются легче, чем открываются. Но Господь говорит, чтобы кто-то поддерживал и кто-то поощрял других к добру. Когда кто-то видит в ком-то, уже начинается эта жадность, начинается закрывать все в свои руки, не видеть других, не замечать бедность, беду, боль чужую, мы должны в этот момент поощрять, говорить, что Господь видит, Господь воздаст. Действительно, это когда-то вернется. Библия говорит: если не ослабеем, то мы пожнем обязательно. То есть вот этот короткий стих говорит о том, как мы должны относиться друг к другу, и дальше расшифровывается. Не просто быть внимательным, а эту внимательность перевести на плоскость ободрения, поощрения и к любви, и к добрым делам. И чем дальше мы живем, тем более автономны мы становимся друг от друга, тем больше Господь нам говорит: поддерживайте друг друга, поощряйте. Подошел к вам пастор или нет, посетили вашу семью или нет, позвонили вам или нет, улыбнулись вам или нет. Вы друг друга поддерживаете, вы друг друга поощряете. У меня на этом все сегодня. Сейчас мы прочитаем записки. Если есть еще, пожалуйста, и мы потом с вами помолимся.

0: В эфире детская передача «900 секунд доброты».
1: Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире детская передача «900 секунд доброты».
2: У микрофона Анна Отчик
1: и Андрей Шевелев.
3: Здравствуйте, наши дорогие радиослушатели! Мы очень рады снова приветствовать вас. И сегодня я вам предлагаю послушать одну историю о двух маленьких мальчиках. Пол и Джим, как обычно, ссорились между собой. Громко спорили и обзывали друг друга. Такое у них уже давно стало в порядке вещей. И они даже не думали о том, что можно быть вежливыми между собой. Папе уже изрядно надоело такое поведение братьев, и он решил их немного проучить.
4: «Послушайте, дети, я просто не могу больше этого выносить. Оставайтесь в саду, пока вы не помиритесь и не перестанете ссориться. И в дом не заходите».
3: С этими словами папа вернулся в гостиную, уселся в мягкое кресло, поставил ноги на стульчик и задремал. Пол и Джим знали, что они заслужили эти упреки, и вскоре начали жалеть о том, что они своим поведением так расстроили папу. Некоторое время они не знали, чем заняться, и молча бесцельно бродили взад и вперед по дорожке сада.
5: «Смотри, Тоби бежит! Тоби, иди сюда! Хорошая собачка, где ты был?»
3: Тоби завилял хвостом, словно уверяя их, что во все время отсутствия он действительно был очень хорошим псом.
6: «И ты не гонялся за котами?»
3: Тоби невинно зевнул и вильнул хвостом, словно говоря, что он и не думал об этом. Хотя, по правде сказать, не было ничего на свете, что будило бы в Тоби такую ярость, как вид кошачьих усов.
5: «У меня идея!»
6: «Какая?»
5: «Давай искупаем Тоби. Он так давно не купался. Он совсем грязный».
6: «Да, это было бы неплохо. Это все же лучше, чем ничего не делать. Достань из сарая таз, а я тихо проберусь на кухню и попробую найти полотенце и мыло».
3: Тоби снова вильнул хвостом, хотя не так радостно, как прежде. Он не любил мыться и иногда очень сильно протестовал. Он подозрительно посмотрел на таз, который Пол принес из сарая, и решил, что настало самое время немного прогуляться по саду. Вскоре вернулся Джим, неся полотенце и кувшин с теплой водой.
6: «А где Тоби?»
5: «Убежал, мы должны поймать его!»
6: «Тоби! Тоби!
5: Тоби! Тоби!»
3: Но Тоби был умным старым псом и догадался, чего от него хотели, поэтому он побежал дальше. Пол и Джим бросились за ним и после захватывающей погони поймали беглеца в углу теплицы.
5: «Плохой Тоби! Плохой Тоби! Ты не должен убегать от нас! Тоби сейчас хорошо искупается!»
3: Тоби вовсе не понравилась последняя фраза Пола. Он перестал вилять хвостом, а в глазах у него появилось странное решительное выражение. Стоило огромного труда затащить его в таз. Пол ухватил его за передние лапы, а Джим за задние. Вместе они справились с псом. Несколько мгновений Тоби стоял спокойно, пока Пол намыливал ему уши. Потом неожиданно начал упираться, прыгать и расплескивать воду.
6: «Держи его, а не то он сейчас выскочит из таза!»
5: «Разве ты не видишь? Я держу его со всех сил!»
3: Джим начал намыливать Тоби, пока Пол изо всех сил пытался удержать его в тазу. Он даже успел покрыть его всего обильной мыльной пеной, когда неожиданно что-то случилось. На мгновение Тоби замер. Казалось, он даже забыл о том, что его моют. Его взгляд был устремлен куда-то в сад. Шерсть на его спине встала дыбом, хвост торчком, и, выскользнув из ошейника, он выскочил из таза и с громким лаем стремглав бросился прочь.
6: «Останови его!»
5: «Я не могу остановить его! Ты разве не видишь? Там кот миссис Томпкинс!»
6: «Ой, надеюсь, что Тоби не причинит ему вреда!»
3: Но этого можно было не опасаться, потому что Тоби часто гонялся за этим самым котом. Поэтому кот знал в саду и в доме все места, где можно было спрятаться.
6: «Ой, смотри, каким ужасно грязным стал Тоби!»
3: крикнул Джим, следивший, как кот и собака носились взад и вперед прямо по клумбам, между деревьями и кустами. Он был прав. К тому времени намыленная шерсть Тоби насобирала грязь, листья и щепки, и вскоре он выглядел так, будто его ни разу в жизни не купали.
5: Только бы папа не выглянул в окно до тех пор, пока мы не очистим этого маленького негодника.
6: Ты прав.
3: Но им не стоило беспокоиться об этом. Папа по-прежнему крепко спал, совершенно ничего не ведая о том, что творится снаружи.
6: «Может, сейчас тебе удастся схватить Тоби?»
3: — крикнул Джим, когда кот неожиданно повернулся и помчался прямо на них, преследуемый псом.
6: «Хватай его, когда он будет пробегать мимо!»
3: Но это легче было сказать, чем сделать. Пол попытался схватить Тоби, но его руки лишь скользнули по смеси мыла и грязи. А Тоби помчался дальше еще быстрее, чем прежде.
6: «Смотри, смотри, куда бежит кот!»
3: Уставший в поисках безопасного места, кот обнаружил полуоткрытое окно гостиной. Сильным прыжком он скользнул на подоконник, спрыгнул на пол и исчез под креслом, которое было придвинуто близко к камину. Пол и Джим затаили дыхание. «Последует ли за ним Тоби? Сможет ли он запрыгнуть так высоко?»
6: «Тоби!
5: Тоби! Тоби!»
3: Пронзительно закричали они разом, пытаясь отвлечь его. Но бесполезно. Подпрыгнув как никогда высоко, Тоби достал передними лапами до подоконника и вскарабкался наверх. И вот он уже в гостиной. Грязный, мыльный Тоби в гостиной. То, что случилось дальше, лучше не описывать. Достаточно сказать, что Тоби, забыв в присутствии хозяина о предмете погони, запрыгнул на колени папы, спящего в кресле, в своей обычной дружелюбной манере. Папа, вздрогнув, проснулся и обнаружил, что его руки обнимают странную, теплую, грязно-мыльную массу, крутящуюся у него на колени.
5: «Что нам делать? Папа ужасно рассердится на нас!»
6: «Нам остается только одно. Лучше сразу же пойти и извиниться».
5: «Хорошо, я пойду с тобой».
3: И они пошли. Как только они достигли гостиной, застекленная дверь распахнулась, и из комнаты выскочил Тоби, причем гораздо быстрее, чем он проник туда. В дверях стоял папа. Вид у него был очень суровый. Что касается его одежды, она представляла собой нечто ужасное. Она была просто покрыта мыльной грязью.
6: «Папа, мы ужасно извиняемся. Мы не могли даже себе представить, что он сделает это. Мы все уберем и почистим твои брюки и рубашку. Прости нас, пожалуйста».
3: Папа посмотрел на детей, потом на свою одежду. На его лице появилась едва заметная улыбка.
4: «Вы просто невыносимые, но я вынужден вас простить и в этот раз».
3: Пол и Джим обхватили руками шею отца и крепко-крепко прижались к нему. Вот так вот этот песик смог помирить между собой двух вечно ссорящихся мальчуганов и объединить их для одного дела. Да, получилось оно у них не очень хорошо. И папе потом, скорее всего, пришлось им помогать с мытьем Тоби, а маме со стиркой папиной одежды. Но зато весь этот день они уже точно не ссорились. И, надеюсь, вынесли урок из этого происшествия и в следующие дни стали ссориться очень редко и быстро мирились. Ребята, а вы тоже часто ссоритесь со своими братишками и сестричками? Обижаете друг друга? Обзываете их? Если да, то хороший способ наконец помириться – это найти какое-то интересное для вас всех занятие и сделать что-то вместе. Если вы заметили, что ваш старший заскучал, самое время действовать. Предлагайте увлекательное занятие и вперед к примирению. Только помните, что никаких обзываний и споров во время работы. Потому что во всем поступайте с людьми так, как хотите, чтобы они поступали с вами. Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. А наша радиопередача подходит к концу. Мира и согласия между собой вам, ребята!

0: С вами были Анна Отчик и Андрей Шевелев.
1: Будем рады вашим письмам. Наш почтовый адрес:
0: Трансмировое радио, почтовый ящик 9393, город Харьков, индекс 61003, Украина.
1: Также звоните нам 050-999-99-54 или 098-35-35-610.
0: Наш электронный адрес: harkov.twr@gmail.com. Напомню, что на нашем сайте можно слушать передачи параллельно с эфиром. Наш сайт twr-ua.org.
1: А у радиоприемников мы ждем вас через неделю, в это же время и на этой же волне.
0: До свидания. Божьих вам благословений.

0: 16 часов по Тихоокеанскому времени.
1: Вы слушаете христианское интернет-радио «На пути».
0: Вы находитесь на волне христианского радио «На пути». Этот час открывает программа «Открывая Писание». На различные вопросы и темы из Священного Писания размышляет Александр Осачий, ведущий передачи. Через 15 минут слушайте программу «Возвращение к Богу». Ее подготовил и ведет Михаил Маргулис. И, наконец, за 15 минут до конца часа выйдут в эфир передачи «Лея Риеха» и «Соло Скриптура».
2: Мир Божий вам! С вами передача «Открывая Писание» и ее ведущий Александр Осачий. В нашей передаче мы анализируем места Писания, которые говорят нам
3: о той или иной теме,
2: извлекаем из этого уроки, назидаемся вере и через все это прославляем Бога. Наша сегодняшняя тема звучит так.
4: Грех пустой религиозности. Какие ассоциации со словом «пустота»? Пустота – это то, в чем ничего нет. Что можно сказать? Пустая кружка. Где? В ней ничего нет, ничто не налито. Пустое помещение, где нет людей, мебели. Слово «пустота» – это отсутствие. Когда пусто, тогда там ничего нет. Это связано не только с повседневной жизнью, но и с жизнью религиозной. Религиозная жизнь, которая была всегда у людей, начиная с язычества, которая переросла в наше время. Религиозная жизнь, потому что люди всегда во что-то верят. Даже если они говорят, что они не верят, на самом деле они верят. Они верят, только каждый верит в то, что он считает нужным. Кто не верит в слово истинного Богу Библии, тот верит разного рода лжецам, проходимцам, человеческим учениям и так далее. Грех пустой религиозности. Мы говорим о нем сегодня, потому что эти черты пустой религиозности все чаще возникают в современном христианстве. Давайте прочитаем книгу пророка Осии, 8 главу с 11 по 14 стих. «Ибо много жертвенников настроил Ефрем для греха, как греху послужили ему эти жертвенники. Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие. В жертвоприношениях мне они приносят мясо и едят его. Господу не угодны они. Сегодня он вспомнит нечесть их и накажет за грехи их, они возвратятся в Египет. Забыл Израиль, создателя своего, устроил капище. Иуда настроил много укрепленных городов, я пошлю огонь на города его и пожрет его чертоги». Грех пустой религиозности. Книга пророка Осии, 8 глава, мы прочитали с 11 по 14 стих. О чем говорит нам это место Писания? Оно говорит как раз-таки о пустой религиозности. Только какой религиозности? Не которая сегодня. Это было давным-давно, времена древнего Израиля. Но этот пример мы можем проецировать и на нашу действительность. Ведь сегодня происходит во многом то же самое. Что говорит Бог через пророка Осии? «Много жертвенников настроил Ефрем для греха, как греху послужили ему эти жертвенники». Для чего изначально предназначался жертвенник? Для того, чтобы приносить жертвы Богу. Много разных жертв должны были приносить евреи Богу. Например, книга Левита, 2 глава, 7 стиха. Там сказано: Если жертва твоя приношение хлебное из горшка, то должен сделать онное с пшеничным муки съелем. Принеси приношение, которое из этого составлено, Господу, представь его священнику, а он принесет его к жертвеннику, и возьмет священник из этой жертвы часть память и сожжет на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу. Жертвенник предназначался для того, чтобы приносить жертвы Господу. И жертвы приносились. Но к чему это привело? К тому, что впоследствии эти обряды жертвоприношений на жертвеннике. Казалось бы, если ты приносишь жертву, то это угодно Богу. Но, как мы видим через Паукосия, Бог сказал обратное. Что сказал Бог? Жертвенники послужили ко греху. Почему так было сказано? Потому что принесение жертв превратилось просто в некий религиозный ритуал. Зачем приносили жертвы? Потому что так было предписано. Но в этом не было понимания такого, как требовал Бог. Для чего они должны были приносимы? И служение, которое должны были нести священники от всего сердца, служа Богу, превратилось в нечто иное. Что это служение стало не от всего сердца. И в итоге это стало неугодно Богу. Теперь мы проецируем это на нашу действительность. Что видим мы сегодня? Пустые религиозные обряды и традиции. Сегодня уже нет жертвенников, нет священников, как были в Древнем Израиле. Но сегодняшнее служение Богу, которое должно быть от всего сердца. Да, от всего сердца. Об этом много рассказано в Писании, например, 1 Петра 4 глава, стих 11. Служит ли кто? Служи по силе, которую дает Бог. Да, во всем поставился Бог через Иисуса Христа, которому слава держала во веки веков. Служение сердцем от всего сердца. Сегодня с этим большие проблемы. Пустые религиозные обряды и традиции. Посещение церкви по воскресенье. Я не открою Америки, не скажу тайны, что многие люди посещают церковь, потому что так принято. Если спросишь, зачем ты ходишь в церковь, они могут ответить, так принято в нашей семье, так принято в нашем обществе. Конечно, есть разные общества в мире, но где-то так принято, действительно, по воскресеньям ходить в церковь. Зачем? Потому что так принято. Это традиция. Традиция. Но где там вера? Когда мы говорим о грехе пустой религиозности, противоположность – это вера. В грехе пустой религиозности ее нету. Итак, наше действительно посещение церкви по воскресеньям, превращенное в традицию. Для чего? Для того, чтобы показать, что ты не отличаешься от тех людей, с которыми ты живешь. Далее. Пение Богу без желания Его славить. Вы наблюдали картину, что люди не хотят петь Богу? Есть разные причины, почему на совместном служении люди не хотят петь. Есть много причин. Люди не хотят петь, но они поют. И что получается? Пение Богу без желания Его прославить. Я опять задаю вопрос. Для чего такое пение? Опять кто-то скажет. Потому что другие поют. Просто так надо. Ведь поют и другие. И это только два примера. Есть еще один наглядный пример, который встречается повсеместно. наличие дома неизучаемой Библии. Сколько людей, называющих себя христианами, имеют экземпляр Библии, при этом эта книга просто лежит на полке или стоит где-то? Сколько христиан берут эту книгу раз в месяц, раз в полгода? Встречаются разные люди. Но Библия, и те, кто имеет Библию и не изучает ее, христиане, которым всегда некогда читать и изучать Библию, вот этот вопрос тоже подпадает под грех пустой религиозности. Пустая религиозность. Но если ты называешься христианином, а Иисус ясно сказал, не всяким хлебом будет жив человек, а всяким словом исходящих из уст Божьих. Матфея 4 глава 4 стих. Хлеб духовный, Слово Божье, Библия. Когда Библия в пренебрежении, когда она не читается и не изучается. Это один из пунктов пустой религиозности, этого греха, который распространился на многих и многих людей, что в древние времена, что сегодня в современном христианстве. Грех пустой религиозности никуда не делся. Он продолжает жить и здравствовать. Итак, мы поговорили о пустых религиозных обрядах и традициях. Пустых, потому что в них нет веры. Теперь посмотрим еще один пункт. Осия 8 глава, что мы прочитали? Стих 11. «Написал я ему важные законы мои, но они сочтены им как бы чужие». О чем идет речь? Бог дал законы, но Израиль не хотел им следовать. Что касается современности, то здесь вытекает очень ясно, что это не что иное, как неследование Божьему Слову. Неследование Божьему Слову. А что сказал Иисус Христос? Радостная весть от Иоанна, 14 глава, 23 стих. Иисус сказал ему в ответ: «Кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим». Грех пустой религиозности включает в себя не только обряды и традиции бессмысленные, он включает в себя и неследование Божьему слову. Кто не следует Божьему Слову? Тот, кто не хочет жить по Библии. Христианин может называться только при одном условии. Не потому, что он о себе такое сказал, а потому, что он будет соответствовать тому, что сказал Иисус. Кто любит меня? Кто любит Христа? Христиане. Что от христиан требуется? Тот соблюдет Слово Мое. Соблюдать то, что велел Иисус Христос. Что велел Иисус Христос? Жить по Слову Бога. Жить по Его заповедям, по Его принципам. Жить по Его модели для нашей жизни. Библейская модель жизни. И никак иначе. По-другому никак не получится. Ну, получится, ты назовешь себя христианином. Но это грех пустой религиозности. Это только одно название. Помните, как в Откровении? Ты носишь имя, будто жив. Ты называешься христианином. При этом ты мертв. Грех пустой религиозности в твоей жизни. Потому что самый главный критерий – не следование Божьему Слову. Кто не следует Божьему Слову, тот не может быть христианином. Потому что кто не следует Божьему Слову, тот следует обычаям, традициям и миропониманию этого мира. К чему приводит грех пустой религиозности? 14 стих 8 главы пророка Осии. Забыл Израиль создателя своего, устроил капище, Иуда настроил много укрепленных городов, но пошлю огонь на города его и пожрет его чертоги. Забыл Израиль своего создателя. Грех пустой религиозности не будет продолжаться вечно. Потому что, когда что-то делается, потому что делают другие, потому что такие традиции, так воспитали, но в этом нет веры. Человеку это в конечном итоге надоест. Что? Забыл Израиль своего создателя. Что такие люди сами больше не будут считать себя верующими. Забыли Бога, потому что вовремя не искоренили греха пустой религиозности. Грех пустой религиозности может быть искоренен только искренней верой. Когда все делается с верой, с открытым сердцем для Господа, когда мы следуем за Господом по Его Слову, держась учения Христа, тогда это вера, это противоположность греху пустой религиозности. Дорогие друзья, какова ваша жизнь, если в ней признаки пустой религиозности? Если они есть, и вы знаете о себе это, измените вашу жизнь. Отбросьте пустую религиозность, которая ведет к полнейшему неверию, отрицанию Бога. И возьмите веру, которую дал Бог. И живите с этой верой, и действуйте этой верой, все делая для Господа и для Его славы. На сегодня у нас все. Спасибо вам за внимание. Слава Всевышнему, хвала и благодарение. До новых встреч в передаче «Открывай Писание». До свидания.

0: Предлагаем вам послушать получасовую передачу «Возвращение к Богу», ведущий Михаил Маргулис. После нее слушайте программы «Лерри и Ха» и краткую страничку «Соло Скриптура».
1: Как умирал Иисус. Пока все идет гладко, нам кажется, что мы способны справиться с любыми трудностями. Мы довольны собой. Но вот внезапно на нашем пути встречается серьезное препятствие, и что-то вдруг ломается внутри нас. Наша уверенность в своих силах блекнет. Мы парализованы ужасным настроением. Мы не в состоянии делать ничего положительного. И хуже всего, в такие моменты мы начинаем задавать большие и серьезные вопросы, на которые, кажется, нет ответа. Мы задаем вопросы о нас самих, о наших близких, о Боге. И самые трудные из всех – это вопросы о Боге. Потому что, когда мы начинаем сомневаться в Боге, мы начинаем сомневаться во всем. Самое трудное событие в жизни человека – это страдание, личное страдание или страдание близких и дорогих людей. Когда приходит страдание, вся наша стройная система идей о себе, о мире, о жизни и о Боге внезапно рушится. Иллюстрацией к этому может послужить жизнь большого христианского писателя Клайва Льюиса. Клайв Льюис приобрел всеобщую известность в 50-х годах благодаря своим работам о христианстве. Он сам был долгое время атеистом и поэтому хорошо знал, что думают неверующие о христианстве. Он прекрасно разбирался в их проблемах, что вполне естественно, потому что он сам прошел через эти проблемы. Одна из книг, написанных Льюисом, носит название «Проблема боли». В этой книге он говорит о человеческих страданиях. Он показывает очень ясно и логично, что существование боли и страданий отнюдь не доказывает, что Бога нет. Напротив, он показывает, как существование Бога и его любовь подтверждаются тем фактом, что мы переносим боль и страдания в этой жизни. Льюис написал великолепную книгу. Я давал ее людям, переживавшим полосу страданий, и она им очень помогла. Я по-прежнему продолжаю всем рекомендовать эту книгу. Но в начале 60-х годов у Льюиса умерла жена, и он написал другую книгу «Горе пережитое». И в этой книге он взглянул на проблему боли и страдания по-новому. Он увидел, что вся его храбрость, все его спокойствие, о которых он писал раньше, оказались ничем иным, как карточным домиком. Когда он пережил смерть жены от рака, этот карточный домик рухнул. Ему пришлось пересмотреть все то, что он писал о Боге, пересмотреть заново все ответы, которые казались ему такими непогрешимыми. Его близкий друг Чед Волш писал: «Его религия, которая казалась такой прочной и непоколебимой, начала разваливаться. Под ногами у него разверзлась бессмысленная и враждебная вселенная». Однако в той книге, где Льюис рассказывает о смерти своей жены, он все-таки остается христианином. Но его вера в Бога подверглась суровому испытанию и очищению огнем. Нетрудно относиться к страданию философски, когда страдание поражает кого-то другого. Но когда оно касается вашей собственной жизни, скручивая ее своей безжалостной силой, это совсем другая история. Тогда горечь может захлестнуть вас, как волна. В вашей душе может подняться возмущение, и все ваше существо может превратиться как бы в сжатый кулак, которым вы потрясаете перед лицом Всевышнего. Мне кажется, что страдание вызывает одинаковую реакцию каждого, как у верующего, так и у неверующего. И те, и другие под влиянием страданий начинают поднимать вопрос о доброте Бога. Только очень немногие сильные и цельные души способны выдержать тяжелые трагедии, не задавая вопросов о справедливости и милосердии Бога. Но большинство из нас на это не способны. Вот почему Бог дал нам пищу для размышлений во время страданий, которая помогает нам выдержать их, не потеряв веры в Него. И даже если бы этой веры у нас не было прежде, Бог может воспользоваться этими страданиями, чтобы пробудить ее в нас. Видите ли, Бог Библии раскрывается перед нами не как какое-то божество, стоящее над человеческими страстями холодно и бесстрастно. Библия раскрывает перед нами такого Бога, который знает, что такое страдание, потому что Он сам прошел через него. Более того, мы можем даже сказать, что все наши страдания бледнеют и становятся незначительными по сравнению с его страданием. Мы страдаем как люди в меру наших человеческих способностей чувствовать боль. Но Бог страдает безмерно, так как безмерны его способности чувствовать. Слабым, но все-таки сравнением будет следующее. Человек может страдать сильнее, чем страдает животное, в силу своих повышенных способностей. А Бог страдает намного сильнее, чем человек, поскольку его способности вместить страдания гораздо больше способностей человека. Я думаю сейчас о страданиях Иисуса, которого Библия называет Сыном Божьим. Я хочу вместе с вами взглянуть еще раз на его страдания, увидеть их глазами тех людей, которые были очевидцами той великой драмы, которую пришлось пережить Иисусу на земле. Мы все знаем, что Иисус страдал и умер, но значит ли это, что Бог тоже пережил страдания? Да, значит. Я скажу вам, почему мы можем с уверенностью утверждать, что Бог Библии знаком со страданиями. В IV веке до нашей эры было распространено еретическое учение, в котором утверждалось, что Бог сам был распят на Голгофском кресте. Бог Отец, а не Иисус. Я хочу сразу вас предупредить, что я категорически не согласен с этим учением. Когда я говорю, что Бог страдал, я не имею в виду, что Он, Бог Отец, был распят на кресте. Распят был Его Сын. Но когда был распят Его Сын, Бог Отец пережил в полной мере всю Его боль, все унижение. И не только Бог Отец, но и Бог Святой Дух. Когда мы касаемся этого вопроса, мы подходим к глубочайшей тайне Божьей природы. Я хочу быть с вами откровенным до конца, и поэтому я хочу заявить со всей определенностью о том, что нам никогда не удастся полностью понять природу Бога. Нам дано понять только то, что Он сам счел нужным открыть нам о себе. Но то, что мы можем узнать о Боге, убеждает нас, что Бог хорошо знаком со страданием. Он пережил его на своем личном опыте. И мы, те, которые проходят через страдания, должны напоминать друг другу об этом. Мы можем с уверенностью говорить о страданиях Бога на основании библейского учения о триединстве Бога. Это очень сложное учение, и, к великому сожалению, сегодня находятся люди, которые отрицают учение о триединстве и подменяют его своим собственным упрощенным представлением о Боге. А ведь Библия ясно заявляет, что истинный Бог – это единый Бог, который существует в трех лицах. Дело в том, что природа Бога очень отлична от природы человека. Но с человеком дело обстоит просто. Один человек – одна личность. С Богом дело обстоит сложнее. один Бог, три личности. Никто не может до конца понять этого, но тем не менее это так. Существует истинный Бог, Бог-Отец, истинный Бог, Бог-Сын, и истинный Бог, Бог-Святой Дух, и все вместе они составляют единого, истинного Бога. Я не хочу сейчас вдаваться в подробности этого, и не только потому, что это таинственная и возвышенная тема, но и потому, что я чувствую себя как-то странно, рассуждая о природе Бога. Это такая тема, которую мы едва ли способны вместить в нашем разуме. Но вот мне хотелось бы указать вам на слова Иисуса, сказанные им перед казнью. Эти слова проливают свет на отношения внутри Божьего триединства. Иисус сказал: «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у себя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира». Иисус говорит здесь о другом времени, о времени, существовавшем до его прихода в мир, когда он жил вместе с Отцом в небесной славе. Библейское откровение о Боге является таким образом откровением о Боге, существовавшем в славе в трех лицах. Когда мы думаем об этих внутренних отношениях в Божьем триединстве, мы должны рассматривать их как отношения любви, любви чистой и простой. Между ними не было и не могло быть разногласий. Внутри Божьего триединства всегда имела место полная гармония. Они были настолько тесно связаны друг с другом, что вместе они составляли единое божество, единого истинного Бога, сотворившего небо и землю. Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Святой Дух существовали в славе, связанные друг с другом совершенной любовью до основания мира и навеки. Навеки, но не всегда. Потому что в истории был момент, когда эти совершенные отношения любви были прерваны. Эти узы совершенной любви, существовавшие в вечности, должны были измениться с тем, чтобы Сын Божий смог прийти в мир. Когда Иисус жил здесь, среди нас, любовь Бога Отца не оставляла его большую часть времени. Но однажды наступил момент, когда Иисусу вместо любви пришлось принять на себя гнев Отца, направленный против греха человечества. Это был тот самый момент, когда Иисус воскликнул: «Боже мой! Боже мой! Для чего ты меня оставил?» Для нас, людей, эта ситуация кажется невероятной, недоступной нашему ограниченному пониманию. Но факт остается фактом. Бог-Отец, безмерно любивший своего Сына, позволил ему умереть мучительной смертью и сам был свидетелем того, как умирал его Сын за грехи людей. И мы, страдая нашими земными страданиями, должны всегда помнить о том, что Бог тоже страдал. Он невыносимо страдал, когда смотрел на своего умирающего сына. Бог называет своим возлюбленным сыном Иисуса Христа из Назарета. Первый раз он называет Иисуса этим именем в самом начале его служения на земле, когда Иисус пришел для крещения к Иоанну Крестителю. Вот послушайте, как описан этот эпизод в третьей главе Евангелия от Матфея. «Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него. Иоанн же удерживал его и говорил: „Мне надобно креститься от тебя, и ты ли приходишь ко мне?“ Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает его, и, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и се отверзлись ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на него. И се глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». И затем позднее, незадолго перед крестом, это случилось опять на горе Преображения. То, что случилось на этой горе, заслуживает глубокого исследования уже само по себе. Но в данный момент я не стану этим заниматься. Скажу только, что на этой горе, перед тем, как Иисус опустился в самые глубины агонии и страдания, Бог Отец пришел к нему еще раз на короткое мгновение и окружил его своей небесной славой. Это действие Отца придало силу Сыну, вдохновило его пройти до конца его крестный путь. В этот момент с небес снова раздался голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». Вы видите, Библия подчеркивает тот факт, что Иисус был возлюбленным Сыном Божьим, Его возлюбленным Сыном. В послании к Колоссянам апостол Павел напоминает нам о том же, когда говорит: «Благодаря Бога и Отца, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». Бог Отец любил, любит и будет вовеки любить Своего Сына, но был в истории один краткий момент, когда любовь Сына испытала на себе пытки ада. И этими адскими мучениями Сына мы можем измерить то страдание, которое пережил Отец, наблюдая, как Его Сын умирал за грехи людей. Может быть, вы чувствуете, что нельзя сравнивать наши страдания, которые мы испытываем, глядя на страдания наших детей, со страданиями Бога Отца? Я согласен с вами, что такое сравнение было бы неправомерным. Человеческий язык заходит в тупик, когда мы пытаемся с его помощью выразить то, через что прошел Бог ради нас с вами. Но все-таки между страданиями Бога и нашими земными страданиями существует какое-то сходство. Мы же в конце концов являемся образом и подобием Божьим. Эмоциональные привязанности, возникающие между людьми, являются отражением тех привязанностей, которые существуют между тремя лицами в Божьем триединстве. Мы знаем, что такое любовь. Мы знакомы с любовью отца к сыну или с любовью матери к своему ребенку. Это исключительно сильное чувство. Бог сделал нас такими существами, которые способны испытывать эти чувства, эти эмоции, эту колоссальную нежность, которая временами делает нашу жизнь почти невыносимой. Бог сделал нас такими по своему образу и подобию. Если мы с вами способны испытывать такие сильные чувства, то как мы можем допустить мысль, что Бог Отец не испытывал таких же чувств по отношению к своему Сыну? Мы должны обратить внимание, особое внимание на то, как Бог с небес указал нам на Иисуса Христа из Назарета и сказал: «Вот мой Сын, моя любовь». И родители, которые любят своих детей, должны помнить, что их любовь – это только отражение той совершенной любви, которая существовала и существует между Богом Отцом и Его Сыном. Может быть, вы чувствуете себя неловко, слушая о страданиях Бога, потому что вы никогда не задумывались о том, что Бог тоже способен на страдания. В нехристианских религиях Бог представляется как какая-то холодная, чуждая нам сила, которая совершенно не воспринимает дела нашего мира, они не трогают его. Их Бог — это Бог, который никогда не проронил слезы, никогда не имел разбитого горем сердца. Или Бог философов, Бог Аристотеля, Бог, которого невозможно себе представить в страдающем вагоне. Существует современная идея Боги, как о своего рода силовом поле или о великом принципе, которым объясняется вся существующая деятельность. Такой Бог никогда бы не смог почувствовать горе при виде страданий своего сына. У такого Бога прежде всего и сына быть не может. Такой Бог не может и радоваться, когда видит, как раскаивается в своем беззаконии грешник. Нет сомнений в том, что боги, которых сотворили люди в своем воображении, не способны к страданию. Они вообще ни к чему не способны. Это очень глупые, никчемные боги. У них есть глаза, но они не видят. Есть уши, но они не слышат. У них есть сердце, но они никогда не бывают разбиты страданием. Не такого Бога показывает нам Библия. Бог Библии наблюдал, как умирал его сын. И знаете, почему он смотрел, как он умирал? Потому что Бог очень любил мир. В 16 стихе 3 главы Евангелия от Иоанна в нескольких словах выражена вся драма этой великой истории. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную». Эти слова о любви Бога к нам напоминают также о Его любви к Сыну, Его единственному, Единородному Сыну. Бог так любил Своего Сына, и все-таки Он отдал Его в жертву. Крест стал местом жертвоприношения, алтарем, на котором был убит Агнец Божий, взявший на свои плечи весь грех человечества. И Бог наблюдал, как его сын умирал. Он смотрел на это ужасное зрелище, и его сердце разрывалось от горя, но он сделал это из-за того, что он возлюбил этот мир, возлюбил вас. Как можете вы в этом сомневаться? Как можно подвергать сомнениям его любовь сейчас, как любящий Отец показывает нам, на что Он готов пойти, чтобы сделать возможным ваше спасение. Поэтому мы с вами должны взглянуть на Голгофский крест, на Иисуса, взглянуть и поверить в любовь Бога. Мы обязаны это сделать. И вы, и я поверить в Божью любовь. Вот чего требует от нас с вами Бог. Я знаю, как люди, читая Ветхий Завет, приходят в ужас от того, что сделал Бог с грехом. И я понимаю их чувства. Эти люди не могут поверить, что такой Бог может быть Богом любви. И тем не менее это так. Да, гнев Божий — это реальность. Но и Божья любовь — тоже реальность. И из-за того, что это так, никто не должен принимать на себя ужас Божьего гнева. Если человек поверил в Божью любовь, которая проявила себя в страдании, смерти и воскресении Господа Иисуса Христа, он никогда не узнает на своем опыте Божьего гнева. Я хочу сказать несколько слов в заключении тем, кто сейчас проходит через страдания и кто, может быть, под давлением этих страданий подвергает сомнениям истину о Божьей любви. Пожалуйста, поймите, дорогие друзья, что несмотря ни на какие факты вашей жизни, которые, казалось бы, противоречат утверждению, что Бог есть любовь, Бог все-таки действительно есть любовь. Он сам страдал, страдал невыносимо, когда ему пришлось смотреть на муки и смерть своего возлюбленного сына. Он пошел на это ради нас с вами, чтобы сделать возможным наше спасение. Христианство. Истинное христианство – самая прекрасная религия на свете, потому что в центре его стоит Бог любви, Бог, который умеет так любить, что готов ради этой любви на самые страшные страдания. Блажены те, кто верит в его любовь и принимают его великое спасение. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши.

Вы слушаете Трансмировое радио. В эфире еврейская программа «Лареха». Раби Шауль писал: «Каждый из нас должен угождать ближнему во благо к назиданию». Послание к римлянам, 15 глава, 2 стих. У вас есть вопросы? Мы поможем с ответами.

0: Шалом алейхим.
1: Шалом, шалом, Дима. В прошлый раз, насколько мне помнится, мы начали новую рубрику, которая называется «Патриархи Израиля». Если я правильно понимаю, то сегодня мы ее продолжим, так?
0: Абсолютно. Если ты помнишь, в Новом Завете часто мы встречаем фразы «Отец у нас Авраам» или «Одного отца имеем Авраама». Но на самом деле только один человек мог в буквальном смысле этого слова сказать «Мой отец Авраам». И этот человек – Исаак, второй патриарх народа Израиля. О нем мы поговорим.
1: Здорово. На самом деле, в прошлый раз мы узнали очень много нового об Аврааме. И сегодня я с нетерпением ожидаю, что же ты расскажешь нам об Исааке.
0: Тогда давай начнем. История жизни Исаака начинается с того, что он был сыном обетования, рождение которого было вопреки обстоятельствам. Дело в том, что Сара, мать Исаака, была бесплодна. Но своим чудесным рождением он доставил много радости своим родителям, особенно если учесть, что Саре на момент рождения было 90 лет, а Аврааму 100. Имя Исаак, это общеизвестно, переводится как «смех» или «будет смеяться». Исаак был единственным и любимым сыном своего отца Авраама. Хотя у него было множество сыновей от других наложниц, и был сын Измаил от наложницы Агари, тем не менее, именно Исаак был наследником и любимым сыном. Ради Исаака Авраам отсылает всех других сыновей, чтобы передать наследство своему единственному сыну обетования. Итак, Исаак, будучи наследником обетований, которые получил Авраам, прошел испытание веры. Вот как Мидраш это описывает. Однажды Бог предстал перед Авраамом и сказал ему: «Возьми сына твоего». Авраам ответил Богу: «У меня двое сыновей, которого из них?» Бог продолжил: «Единственного твоего? Владыка, каждый из них по-своему единственный для меня. Которого ты любишь?» Авраам ответил: «Боже, каждого из них я люблю». И Бог сказал: «Исаака». Исаак покорился воле отца земного, в покорности неся дрова для всесожжения на гору Мориа. И тем самым он стал ярким прообразом

0: Шана, вспоминая готовность Авраама и покорность Исаака. Когда Исаак был возвращен своему отцу, он стал прообразом того, как Мессия был воскрешен из мертвых, чтобы сидеть по правую руку Отца своего Небесного. И в последнее время звук трубы огласит возвращение царя, как об этом написал апостол Павел в первом послании Фессалоникийцам в 4 главе 16 стихе. «Потому что сам Господь при возвещении архангела и трубе Божией, шофар, сойдет с неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде». Итак, Исаак – сын Авраама, сын обетований, покорный воле небес, второй патриарх Израиля, отец Иакова, и Бог не стыдится, называя себя Богом Авраама и Исаака. Имя Исаака стоит в родословной Мессии Иисуса.
1: Благодарю тебя, Дима, за сегодняшнюю историю. С нетерпением ожидаем, что же будет в следующей передаче.
2: До следующих встреч.
1: Шалом.

Дорогие радиослушатели, вы слушали еврейскую программу «Лереха». Если у вас возникли новые вопросы на еврейскую тематику, присылайте их по адресу Трансмировое радио, передача «Лереха», абонентский ящик 45, индекс 224020, город Брест, 20, Беларусь, или на электронный адрес btwr@

0: помилуй и исцели. Я сказал: Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Псалом 40, стих 5. Для многих покаяние – это лишь признание своего греха и просьба о прощении. Это очень поверхностное понимание этого вопроса. Грех наносит душе неисправимый вред, и она нуждается в исцелении. По великой милости Господа мы получаем прощение и можем получить исцеление души. Наше покаяние базируется только на милости Господа. Мы не можем заслужить его. Это невозможно. Только благодаря своей милости Бог прощает нас, когда мы приходим к Нему с раскаянием. И на основании этой же милости мы можем просить у Него об исцелении души. Прощение и исцеление не одно и то же. Быть прощенным – это значит быть освобожденным от уплаты за наказание. Но при этом человек может остаться таким же, каким и был. Хромлющий может быть прощенным, но как он хромал, так и продолжает хромать. А быть исцеленным – это значит стать не просто прощенным, но стать здоровым, чистым, неповрежденным, получить такое состояние, которое было до греха. Если мы просим прощения у Бога, но не просим исцеления души, то мы остаемся с поврежденной душой. Когда человек грешит, он восстает против Бога, против ближнего и против своей души, нанося ей страшный вред. Грех проникает в душу, оскверняет ее, развращает, делает ее негодной. Душа становится пораженной грехом, и это настолько ужасное состояние, что ничто и никто ей не поможет. Она нуждается в исцелении, а это сделать может только Господь. «Изгладь, омой, очисти, сотвори чистое сердце, обнови дух». Так каялся Давид, когда он согрешил. Чтобы получить исцеление, надо прежде всего осознать, что душа поражена грехом, и ей необходимо исцеление. А затем надо с верой просить у Господа, чтобы Он исцелил душу. Бог не исцеляет автоматически, но тот, кто просит, получает. «Просите, и дано будет вам». Матфея 7:7. Одна из причин, почему душа не может победить грех, почему нет духовного роста после покаяния, это то, что покаявшиеся не просят, чтобы Господь исцелил их души. Как часто вы слышали в молитвах покаяния просьбу не только о прощении, но и об исцелении души? Когда мы просим у Господа прощения, мы должны просить и исцеление души. Возлюбленные Господом, мы можем и должны просить у Господа прощения, когда мы согрешили, а также, осознавая разрушительную силу греха на наши души, будем просить у Него исцеления. Молитесь не только о прощении, но и об исцелении. Да будут сердца ваши чисты и души здоровы.
1: В Сиэтле сейчас 17 часов.
2: Говорит радио «На пути».
1: На волне радио «На пути» звучит передача «Капельки благодати», подготовленная в студии Церкви Евангельских Христиан-Баптистов «Благодать», находящейся в городе Ванкувер, штат Вашингтон.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать каждую неделю в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904.